0: Духовное слово.
1: Звучит очередная часть из книги «Алфавитный патырик». Читает Денис Гаврилов.
2: Об Авве Агафоне. Авва Петр, ученик Аввы Лота, рассказывал. «Был я однажды в келье Авва Агафона. Тогда пришел к нему один брат и сказал: «Хочу жить с братьями. Скажи мне, как мне жить с ними?» Старец отвечает ему: «Как в первый день, когда придешь к ним, так и во все дни жизни твоей веди себя пред ними, как странник, и не будь дерзок». Авва Макарий спросил его, что же бывает от дерзости. Старец отвечал ему: «Дерзость подобна сильному жгучему ветру, от которого, когда подует, все бегут, и он портит всякий плод на древах». Авва Макарий сказал ему: «Ужели так вредна дерзость?» Авва Агафон отвечал: «Нет другой страсти вреднее дерзости. Она мать всем страстям. Потому подвижнику не надобно быть дерзким, хотя бы и один был в келье. Знаю одного брата, который, прожив долгое время в келье, где у него была постель, говорил: «Я оставил бы свою келью, не зная постели сей, если бы другой не сказал мне о ней». Такой человек – истинный делатель и воин Христов». Авва Агафон говорил: «Монах не должен доводить себя до того, чтобы совесть обличала его в каком-либо деле». Говорил также, что без соблюдения заповедей Божиих человек не успеет ни в одной добродетели. Еще говорил: «Я никогда не ложился спать, имея что-либо против другого, и сколько мог, не допускал также, чтобы кто-либо отходил ко сну, имея что-нибудь против меня». Рассказывали об Авве Агафоне следующее. Пришли к нему некоторые, услышав о великой его рассудительности. Желая испытать, не рассердится ли он, спрашивают его: «Ты, Агафон, мы слышали о тебе, что ты блудник и гордец». Он отвечал: «Да, это правда». Они опять спрашивают его: «Ты, Агафон, пустослов и клеветник?» Он отвечал: «Я». И еще говорят: «Ты, Агафон, еретик?» Он отвечал: «Нет, я не еретик». Затем просили его: «Скажи нам, почему ты на первые вопросы соглашался, а последнего не вынес?» Он отвечал им: «Первые пороки я признаю за собою, ибо это признание полезно душе моей. А быть еретиком значит быть в отлучении от Бога, но быть отлученным от Бога я не хочу». Услышав сие, они удивились рассудительности его и отошли, получив назидание. Рассказывали об Авве Агафоне, что он с учениками своими довольно долгое время строил келью. Когда выстроили они келью, перешли в нее жить. Но в первую же неделю Авва Агафон увидел здесь что-то для себя вредное и сказал ученикам своим: «Встаньте, пойдем отселе». Ученики очень смутились и сказали: «Если ты имел намерение перейти отселе, то для чего мы столько трудились, строив келью? Да и люди будут соблазнены нами, станут говорить: вот эти непоседы опять ушли». Видя их малодушие, Агафон говорит им: «Хотя и соблазнятся некоторые, но другие получат назидание и скажут: блаженны люди сии, ибо ради Бога переселились и все презрели. Впрочем, пусть идет, кто хочет идти. Я теперь же ухожу». Тогда ученики поверглись на землю и умоляли его, доколе не получили позволения идти вместе с ним. Рассказывали еще, что Авва Агафон часто переселялся из одного места в другое, имея в сумке только свой ножичек. Спросили Авву Агафона: «Что важнее, телесный труд или хранение сердца?» На На это старец отвечал: «Человек подобен дереву, труд телесный — листья, а хранение сердца — плод. Поскольку же по Писанию всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь, то очевидно, что должны мы иметь все попечение о плоде, то есть о хранении ума. Впрочем, для нас нужно и лиственное одеяние и украшение, то есть труд телесный». Еще братья спросили его: «Какая, отец, добродетель в подвижничестве труднее других?» Он отвечал им: «Простите мне, я думаю, нет еще такого труда, как молиться Богу. Всегда, когда только захочет человек молиться, враги стараются отвлечь его, ибо знают, что ничто так им не противодействует, как молитва к Богу. Во всяком подвиге, какой бы ни предпринял человек, после усиленного труда получает он успокоение, а молитва до последней минуты жизни требует борьбы». Авва Агафон был мудр по уму, не ленив по телу, во всем знал меру, в рукоделии, пище и одежде. Авва Агафон шел однажды со своими учениками. Один из них, нашедший на дороге небольшой зеленый чечевичный стручец, говорит старцу: «Отче, велишь ли мне взять его?» Старец с удивлением посмотрел на него и сказал: «Разве ты положил его тут?» Брат отвечает: «Нет». Старец сказал: «Как же ты хочешь взять то, чего не клал?» Один брат, пришедший к Авве Агафону, сказал: «Позволь мне жить с тобою». Идучи же к нему, нашел он на пути немного селитры и принес с собою. Старец спросил: «Где ты взял селитру?» «Я нашел ее на дороге, когда шел сюда, и взял ее». Старец сказал ему: «Если ты шел жить со мною, то для чего взял то, чего ты не клал?» И послал его отнести селитру туда, где он взял ее. Один брат сказал Авве Агафону: «Мне дана заповедь, но сия заповедь соединена с искушением. Потому и хочу идти по заповеди, и боюсь искушения». Старец сказал ему в ответ: «Если бы это был Агафон, он исполнил бы заповедь и победил искушение». Тот же Агафон, когда было собрание в скиту по какому-то делу, и уже сделано было определение, пришедший после всех сказал монахам: «Неправо решили дело». Они сказали ему: «Кто ты такой, что так говоришь нам?» Он отвечал: «Сын человеческий, ибо написано: аще воистину убо правду глаголите, правое судите, сынови человечести». Сказывали об Авве Агафоне, что он провел 3 года, держа во рту камень, пока не научился молчанию. Рассказывали еще о нем и об Авве Аммуне, что когда они продавали какую-либо вещь, однажды назначали цену, и когда давали им ее, принимали молча и спокойно. Также, когда хотели что-либо купить, молча платили назначенную цену и брали вещь, не говоря ни слова. Тот же Авва Агафон говорил: «Я никогда не давал вечери любви, но подавать и принимать советы было для меня вечерею любви. Ибо думаю, что польза брата твоего заменяет приношение плодов». Когда Авва Агафон видел какое-нибудь дело и помысл побуждал его к осуждению, говорил он самому себе: «Агафон, не сделай сам того же». И таким образом помысл его успокаивался. Он же говорил: «Гневливый человек хотя бы мертвого воскресил, не будет угоден пред Богом». Некогда Авва Агафон имел у себя 2 учеников, которые особо жили в пустыне. В один день он спросил одного: «Как ты живешь в своей келье?» Сей отвечал: «Пощусь до вечера, потом ем по два сухаря». Старец сказал ему: «Хорош образ жизни и не очень труден». Спросил он и другого: «Ты как живешь?» Этот отвечал: «Пощусь по два дня и потом ем по два сухаря». Старец сказал ему: «Ты много трудишься и ведешь двоякую брань, ибо и тот подвязается, кто ест каждый день, но не досыта, и тот, кто постится по два дня и потом ест досыта. А ты и постишься по два дня, и не ешь досыта». Один брат спросил Авву Агафона о любодеянии. Старец отвечал ему: «Пойди, повергни пред Богом немощь твою, и будешь иметь спокойствие». Однажды Авва Агафон сделался болен вместе с другим старцем. Когда они лежали в келье, один брат читал книгу «Бытия» и дошел до того места, где говорит Иаков: «Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите. Сведете вы седину мою с печалью во гроб». При этом старец сказал: «Неужели мало для тебя, Авва Иаков, других десяти?» Авва Агафон сказал: «Перестань, старец, Бог оправдывает их. Кто осуждает?» К Римлянам 8, 33-34. Авва Агафон говорил: «Если бы я сильно любил кого и узнал бы, что он вводит меня в грех, я отверг бы его от себя». Еще сказал: «Человеку должно каждый час размышлять о суде Божием». Когда братья говорили о любви, Авва Иосиф сказал: «Знаем ли мы, что такое любовь?» и рассказал об Авве Агафоне следующее. Имел он ножичек. Брат пришел к нему и похвалил ножичек. Авва Агафон не дал ему выйти от себя, пока он не взял ножичка. Авва Агафон сказал: «Если бы я нашел прокаженного и мог отдать ему свое тело, а его взять себе, охотно бы сделал это, ибо такова совершенная любовь». Еще рассказывали об Авве Агафоне. Пришедший однажды в город для продажи вещей своих, нашел он лежащего на улице странника, о котором никто не заботился. Старец нанял для него небольшой покой, остался при нем, платил за покой из денег, получаемых за рукоделие, а что затем оставалось, употреблял на другие нужды больного. Старец пробыл с больным 3 месяца, пока сей выздоровел, и после возвратился с миром в свою келью. Авва Даниил сказывал: «Прежде нежели Авва Арсений пришел к отцам моим, они жили с Аввой Агафоном. Авва Агафон любил Авву Александра за то, что сей был строг в жизни и кроток. Случилось однажды, что все ученики Агафона мыли платье на реке. Как Авва Александр мыл не спеша, то прочие братья сказали старцу: «Брат Александр ничего не делает». Старец, желая успокоить их, сказал Александру: «Брат Александр, мое платье лучше, ибо оно льняное». Услышав это, Александр опечалился. После того старец утешил его так: «Разве я не знаю, что ты хорошо делаешь? Брат мой, я так сказал тебе для них, дабы успокоить их помысл твоим послушанием». Сказывали, что Авва Агафон старался исполнять всякую заповедь. Когда он всходил на лодку, сам первый принимался за весла. Когда приходили к нему братья, тотчас после молитвы своими руками предлагал им трапезу, ибо исполнен был любви Божией. Пред своей смертью он пробыл 3 дня с отверстыми неподвижными очами. Братья толкнули его и спросили: «Авва Агафон, где ты?» Он отвечал им: «Стою пред судилищем Божиим». Братья сказали ему: «И ты, отец, боишься? Он отвечал им: «Сколько мог, я трудился в исполнении заповедей Божиих, но я человек, почему мне знать, угодны ли были дела мои Богу?» Братья еще сказали ему: «И ты не уверен, что дела твои были угодны Богу?» Старец отвечал: «Не имею дерзновения, пока не предстану Богу, ибо иное суд человеческий, а иное суд Божий». Когда же они еще хотели спросить его о чем-то, он сказал им: «Сделайте милость, не говорите больше со мною, мне не свободно». И тотчас скончался с радостью. Ибо братья видели, что он отходил из сей жизни с таким же взором, с каким иной приветствует своих друзей и возлюбленных. Он строго бдел над собою во всяком случае и говаривал: «Без великой бдительности человек не успеет ни в одной добродетели». Однажды Авва Агафон шел в город для продажи небольших сосудов и находит на дороге прокаженного. Прокаженный спрашивает его: «Куда идешь?» Авва Агафон отвечает ему: «В город продавать сосуды». Прокаженный сказал ему: «Сделай милость, снеси и меня туда». Старец поднял его и принес в город. Больной сказал: «Положи меня там, где ты будешь продавать сосуды». Старец сделал так. Когда он продал один сосуд, прокаженный спросил его: «За сколько продал ты?» «За столько-то», — отвечал старец. Больной сказал: «Купи мне пирог». Старец купил. Потом продал другой сосуд. Больной опять спросил: «Этот за сколько?» «За столько-то», — отвечал Агафон. Больной сказал: «Купи мне такой же пирог». Авва Агафон купил. Наконец, когда старец продал все сосуды и хотел идти назад, прокаженный спросил его: «Ты идешь?» «Да», — отвечал старец. Больной сказал ему: «Сделай милость, отнеси меня опять туда, где взял». Старец взял его и отнес на прежнее место его. И говорит ему тогда прокаженный: «Благословен ты, Агафон, от Господа на небе и на земле». Агафон посмотрел, но уже никого не видел, ибо это был ангел Господень, пришедший испытать его. Об Авве Аммоне. Один брат просил Авву Аммона: «Скажи мне что-нибудь в наставлении». Старец отвечает ему: «Пойди, имей такие мысли, какие имеют преступники, находясь в тюрьме. Они всегда спрашивают других: где судья, когда он придет, и плачут от ожидания. Так должен и монах непрестанно внимать и обличать душу свою, говоря: увы мне, как я предстану на суд Христов и чем буду оправдываться пред Ним. Если всегда будешь так размышлять, можешь спастись». Рассказывали об Авве Аммоне, как умертвил он Василиска. Пошел он однажды в пустыню почерпнуть из колодца воды и увидел Василиска, пал на лице свое и сказал: «Господи, или я должен умереть, или он». И действием силы Христовой Василиск тотчас расторгся. Авва Аммон говорил: 14 лет провел я в скиту и молился Богу днем и ночью о том, чтобы Он даровал мне силу победить гнев». Один из отцов рассказывал: в кельях был трудолюбивый старец, который одевался в рогожу. Пришел он однажды к Авве Аммону. Сей, увидев его одетым в рогожу, сказал: «Не принесет она тебе никакой пользы». Старец спрашивал Авву Аммона: «Три помысла беспокоят меня. Один побуждает меня блуждать по пустыням, другой — уйти в чужую страну, где бы никто не знал меня. Третий — заключиться в келью, ни с кем не видеться и есть через 2 дня». Авва Аммон отвечал ему: «Какое не станешь ты исполнять из 3 сих намерений, пользы не будет. А лучше сиди в келье своей, ешь понемногу каждый день и всегда имей в сердце своем слово мытаря, и можешь спастись». Однажды братья потерпели оскорбление на месте своего пребывания и, желая оставить сие место, пошли к Авиамону. А старец в это время плыл куда-то по реке. Увидев, что они идут по берегу реки, он сказал корабельщикам: «Высадите меня на берег». И, подозвав братьев, сказал им: «Я Амон, к которому вы идете». Утешив сердца их, он уговорил их воротиться на место, из которого вышли, ибо случившееся с ними не вредило душе их, но было оскорбление человеческое. Однажды Авва Амон пошел, чтобы переехать через реку, нашел готовое судно и сел в него. К этому же месту шло другое судно, перевозившее известных людей. Сии говорят ему: «Пойди и ты, Авва, переправляйся с нами». Амон отвечал им: «Я не взойду на судно, если оно не общественное». Он имел у себя связку пальмовых ветвей и во все время, пока был в лодке, плел плетенку и опять расплетал ее, доколе переправился. Братья, поклонившись ему, спросили: «Для чего ты это делал?» Старец отвечал им: «Для того, чтобы мысль не была у меня в постоянном напряжении». Вот пример, с какой осторожностью надобно нам идти по пути Божию. Однажды Авва Амон пошел посетить Авву Антония и сбился с пути. Присев, он немного соснул. Потом, встав от сна, молился Богу так: «Молю Тебя, Господи Боже мой, не погуби создание Твоего». И явилась ему как бы человеческая рука, висящая с неба, которая показывала ему путь до тех пор, пока он пришел и стал у пещеры Авва Антония. Авва Антоний предсказывал Авве Амону, говоря: «Ты успеешь в страхе Божием». Потом вывел его из кельи, указал ему на камень и сказал: «Брони этот камень и бей его». Амон сделал это. Авва Антоний спросил его: «Что, камень ничего не сказал?» «Ничего», — отвечал Амон. «В сию меру придешь и ты», — сказал ему тогда Авва Антоний. Что и исполнилось. Авва Амон так усовершился, что от множества доброты не знал зла. Когда сделался он епископом, привели к нему девицу, зачавшую в чреве, и сказали ему: «Такой-то сделал это, наложи на них епитимью». Амон, знаменовав крестом чрево ее, велел дать ей 6 пар полотен и сказал: «Когда придет время родить, не умерла бы она сама или дитя ее, и было бы в чем похоронить их». Обвинявшие девицу сказали ему: «Для чего ты это сделал? Наложи на них епитимью». Но он отвечал им: «Смотрите, братья, она уже близка к смерти, что же я должен сделать?» и отпустил ее. Так старец никогда не осмеливался осуждать кого-либо. Сказывали об Авве Амоне следующее. Пришли к нему какие-то люди судиться. Старец притворился дураком. И вот одна женщина, стоявшая близ него, сказала: «Старец этот юродствует». Старец, услышав слова ее и подозвав ее, сказал: «Сколько употребил я трудов в пустынях, чтобы приобрести это юродство, и для тебя я ныне должен потерять оное». Некогда Авва Амон пришел в одно место обедать. Там был человек, о коем носилась худая молва. Случилось, что шла одна женщина и зашла в келью брата, о котором была худая молва. Жители места того, узнав об этом, произвели тревогу и собрались выгнать его из кельи. Но узнав, что епископ Амон находится тут, пришли и просили его пойти с ними. Брат, как скоро узнал об этом, скрыл женщину в большую бочку. Когда народ пришел, Авва Амон узнал тут бывшее, но для Бога скрыл дело, и вошедший сел на бочку и велел обыскать келью. Когда же обыскали и не нашли женщины, Авва Амон сказал: «Что это значит? Бог да простит вам!» И, помолившись, велел всем выйти, а брата, взяв за руку, сказал ему: «Брат, внимай себе!» И, сказав сие, удалился. Авву Амона спросили: «Какой путь есть путь тесный и прискорбный?» Он отвечал: «Путь тесный и прискорбный есть обуздание своих помыслов и отсечение собственных пожеланий для Бога. Сие значит: вот мы оставили все и последовали за тобою». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 27.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Алфавитный патерик». Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

остывает зеленый чай. За беседою дружеской пред иконой горит свеча. Снег за окнами кружится, на диване в повалку спят.

лабиринте своих страстей. Поколение смутных лет, все мы чуточку грешные, только против.

мысли по дороге спасения. Остывает зеленый чай за беседою дружеской.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Первая новость из Североуральска. Прихожане этого города помогли детям сотрудников собраться к школе. В преддверии нового учебного года в храме в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Североуральск, что на территории Серовской епархии, провели добрую благотворительную акцию, цель которой – поддержать семьи сотрудников и помочь их детям-школьникам уверенно вступить в новый учебный год. На собранные в рамках акции средства детям приобрели и вручили необходимые для успешной учебы яркие тетради, ручки, цветные и простые карандаши и другие нужные в учебном процессе канцелярские принадлежности. Члены коллектива Петропавловского храма сердечно благодарят всех, кто принял участие в благом деле. Ведь настоящая поддержка – это не просто помощь по сбору детей в школу, а проявление настоящей заботы о семьях и знак того, что нам приходит, ценят и берегут своих людей. Настоятель Североуральского храма иерей Андрей Волосников в преддверии 1 сентября желает детям своих сотрудников успехов в постижении знаний и плодотворного, интересного и радостного учебного года. Ну и следующее сообщение выпуска. Оно из Екатеринбурга. Там на одном из приходских полей состоялся молодежный футбольный матч. На территории прихода в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах города Екатеринбурга провели футбольный турнир, посвященный святому Илье Муромцу. В нем приняли участие ребята из школы номер 79 и молодежь Богородицы Владимирского храма. Несмотря на небольшое количество участников, соревнования проходили энергично и весело. По словам участников, турнир был наполнен яркими эмоциями, захватывающими голами и незабываемыми моментами. Как говорят участники, игра пролетела настолько быстро, что после финального свистка захотелось продолжать играть. И подчеркивают, что главной легендой матча стал Андрей Коньков. Именно он забил решающий мяч в игре. Для одной из участниц Веры Соловьевой спорт – это прежде всего преодоление себя. Футбол она ценит за эмоции и возможность отлично провести время с друзьями. Самое заманчивое для нее в футболе – это те эмоции, которые переживаешь прямо во время игры. А вот гости из школы номер 179 Георгий и Тан рассказали, что принимают участие в подобных соревнованиях Богородицы Владимирского прихода не в первый раз, и что настрой у них был исключительно боевой. Местами матч превращался в настоящую мясорубку, но от этого было только круче. В футбол ребята играют с детства и просто получают от этого позитивные эмоции. В игре их привлекает атмосфера и командный дух, а самым запоминающимся моментом стала серия пенальти. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемой отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я качку восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечеся, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человека в яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашка на сон упокоения немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум и благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми живи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшей просвети, о дивная Владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гроба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сение небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще уба вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибок. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и лики митя оскорбих восят не живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мне настоящий день, и сохрани мне от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адом враты во веки сохрани, раздирание церкви утиши, шатан языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власти я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесным Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и простимое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же аз безумием соблазних, и от пути спасительного отвратих, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной царей, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересим же и притче церковным и монашеским чине тебе послужившие, и вечных твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных твоих благ, и твое бесконечное блаженное жизнь и наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 16 августа по новому стилю или 3 по старому. Идет Успенский пост. И сегодня мы творим память преподобных Исаакия, Далмата и Фавста, подвижников 4-5 веков, мученика Рождена Перса 5 века, преподобного Косме Отшельника 6 века, преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца 12 столетия, священномучеников Николая Померанцева, пресвитера, и Вячеслава Луканина, диакона, пострадавших в первой половине 20 века. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, 4 марта по старому стилю 1882 года, в день благоверного князя Вячеслава Чешского в губернском городе Перми, в семье священника Георгия Луканина родился сын, которого назвали Вячеславом. Семья их была малообеспеченной. Отец Георгий долгие годы честно служил в домовой церкви Кирилла и Мефодия при Пермском духовном училище, где он также преподавал русский язык в начальных и старших классах. И, как было заведено, Вячеслав пошел по стопам своего отца-священника. Сам же Вячеслав, будучи от рождения слабым ребенком, часто болел, но еще в юности он выбрал себе духовную стезю и поступил в Пермское духовное училище. От рождения Господь даровал Вячеславу очень красивый, сильный голос. Первым естественным послушанием юного воспитанника стало клиросное пение в училищном храме, где его все чаще назначали старшим по хору. Учился Вячеслав с большим трудом, ежегодно пересдавая задолженности по истории, математике, физике и другим естественным наукам. Он был вынужден пропускать занятия по болезни, а свободное время все чаще отдавал церковному пению. После окончания Пермского духовного училища в 17 лет он был направлен на регенские курсы при Пермской епархии. По окончании этих курсов в 1889 году Вячеслав Луканин поступил на первый курс Пермской духовной семинарии. Но по слабости здоровья Вячеслав не смог учиться. К концу первого курса у него накопилось много задолженностей почти по всем предметам. Зная, что Вячеслав часто болеет и не может продолжать учебу, учитывая прекрасные способности юноши и его необычайный голос, учительский совет семинарии по окончании первого курса решил оставить Вячеслава в штате Пермской духовной семинарии как сотрудника, поставив его регентом училищного и семинарского хоров. В 1901 году Вячеслав Луканин был благословлен пермским епископом Петром в архиерейский хор. Видя любовь регента Вячеслава к пению, прихожане Мотовилихинского завода просили его организовать при их Свято-Троицкой церкви народный любительский хор и быть его руководителем и регентом. Вячеслав не отказал им и с усердием принялся за это благое дело. При этом он, как и прежде, продолжал служить в духовных училищах и семинарии, петь в архиерейском хоре. Пришедший на пермскую кафедру епископ Иоанн поставил Вячеслава Луканина из чина певчих на должность помощника регента при архиерейском хоре и воспитателем певчих архиерейского дома. Так новым местом жительства Вячеслава стал архиерейский дом пермского владыки. Спустя год, 16 июля 1902 года, епископ Иоанн определил Вячеслава на должность псаломщика при заводской церкви Святой Троицы города Кизела Соликамского уезда. Сразу по приезду в Кизел Вячеслав взял под свое руководство храмовый хор. Здесь же, в Кизеле, в 1903 году Вячеслав в возрасте 21 года женился на девице Марии Галкиной. Через год у Марии и Вячеслава Луканиных родилась первая дочь Галина. Всего в семье Луканиных родилось 9 детей, трое из которых умерли в младенчестве. А последняя дочь Людмила родилась 31 августа 1918 года, через 2 недели после мученической гибели своего отца в Невьянске. 26 ноября 2012 года пермским епископом Палладием Вячеслав Луканин был рукоположен в сан диакона. Приняв сан, отец Вячеслав не оставил управление церковным хором, а продолжал руководить им, как и прежде. Современники называли отца Вячеслава Луканина «человеком с бархатным голосом». Прихожане Мотовилихинского завода приглашали его служить к себе в их заводской храм уже в сане диакона. В январе 15 года отец диакон предложил духовенству епархии обсудить вопрос об устройстве по округам церковно-певческих краткосрочных курсов для диаконов и псаломщиков. Первые такие курсы устроены были в селе Усолье. Еще 2 года прослужил отец Вячеслав при заводе Кизиловской церкви, а 27 июня 1916 года его перевели на Серебрянский завод Кунгурского уезда на вакансию псаломщика. Почти сразу после перевода отец Вячеслав подал прошение перейти за штат, и через месяц, 18 июля, его просьба была удовлетворена. Находясь за штатом из-за своих многочисленных болезней, отец Вячеслав продолжал служить и руководить детским церковным хором в Серебрянском церковном детском приюте. Недолго прослужил он в Серебрянской церкви. В октябре 16 года отец Вячеслав переехал служить в город Шадринск Екатеринбургской епархии. Затем вернулся в Пермскую епархию. 4 марта 1918 года он был назначен в Невьянский завод Екатеринбургской епархии в качестве регента. 19 августа 18 года должен был вновь отмечаться престольный праздник Спасо-Преображенского собора в Невьянске. Накануне отец Вячеслав со своим хором, гостями и хористами Свято-Троицкого храма города Кизела приехал специально на это торжество. Внезапно, вечером, красноармейцы ворвались в их дом и арестовали всех, кто там был. На следующий день под конвоем всех их привели к Спасо-Преображенскому собору и за алтарем заставили рыть могилы. Отец Вячеслав был среди прихожан и также рыл могилку. Он с достоинством попросил красноармейцев дозволить ему помолиться перед смертью в соборе. Не услышав ответа, отец Вячеслав медленно пошел в собор, тихо читая молитву за упокой своей души. Войдя в храм, он видел, как красноорловцы срывают со стен иконы, бросают их на пол. Стоя спиной к варварам, отец Вячеслав молился перед образами. Видя его молящимся, один из безбожников выстрелил отцу Вячеславу прямо в спину. Этим выстрелом он и был убит, наповал. Убит прямо в храме за молитвой. Его волоком вытащили из собора и бросили в могилку, вырытую его собственными руками. В тот день были расстреляны все, кто был с ним. Это произошло 16 августа 1918 года. Святый священномученичи Вячеславе, моли Бога о нас. Всего вам доброго.
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости. Здравствуйте. В Екатеринбургской епархии отметили память святого Пантелеймона, целителя. В день памяти великомученика и целителя Пантелеймона 9 августа этого года в Екатеринбургской епархии молитвенно отметили свои престольные торжества, приходы, носящие имя святого. Так, в Свято-Пантелеймоновском храме Уральской столицы праздник собрал более 500 прихожан и гостей. Для этого прихода этот день стал двойным торжеством. Престольный праздник отмечался в день основания храма, открытого в 1993 году при областной психиатрической больнице. Божественную литургию возглавил настоятель, архимандрит Дмитрий Байбаков, основатель и руководитель православного телеканала «Союз». По завершении литургии состоялся праздничный крестный ход. Затем настоятель обратился к собравшимся с проповедью о духовном смысле сегодняшнего дня и житии святого врача души тел. После торжественной части последовало награждение благодарственными грамотами сотрудников и активных прихожан. Каждому участнику богослужения вручили традиционный шоколад от архимандрита. Для гостей устроили чаепитие и концерт детских музыкальных коллективов. А в фойе приходской гимназии все желающие могли познакомиться с фотовыставкой клирика прихода Дмитрия Ваулина под названием «Дом странника». Параллельно с приходскими торжествами праздник встретила и Свято-Пантелеймоновское сестричество милосердия при православной службе милосердия. По устоявшейся традиции накануне вечером здесь прошло богослужение с чтением акафиста святому и посещением кандидатов, а утром – водосвятный молебен и божественная литургия. Духовника сестричества, отца Евгения Попиченко и всех 118 сестер милосердия поздравили с этим светлым днем. А самой радостной новостью, как отметили на приходе, стало то, что в праздник к сестричеству присоединились еще 3 кандидата, готовые нести служение милосердия. Свой престольный праздник молитвенно отметил и Свято-Пантелеймонов Центр духовного попечения в Ревде, который существует с 2013 года. Для подопечных центра этот день стал итогом особой подготовки. Все они готовились к нему постом и молитвой, чтобы за божественной литургией причаститься святых христовых тайн. Накануне вечером в центре совершили торжественное богослужение с величанием великомученику, после которого подопечные приступили к таинству исповеди, а завершили день общей молитвой, правилом как причастию, а утром все соборно причастились. В центре действует программа комплексного развития личности на основе православного мировоззрения для лиц, попавших в негативную социальную зависимость. Сейчас по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и при поддержке уполномоченной при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на территории Ревдинского храма Святой Троицы ведется строительство реабилитационного центра для женщин с возможностью проживания там с детьми. Ну и к другим сообщениям выпуска. 12 августа церковь вспомнила день рождения цесаревича Алексия. Напомню, в 1904 году в Петергофе родился единственный сын государя-императора Николая II и государыни-императрицы Александры Федоровны, наследник престола Российской империи цесаревич Алексий. Он был 5-м и очень долгожданным ребенком царской четы, о котором они много и горячо молились. Согласно мнению многих окружавших цесаревича, он обладал сильной волей, которая была не просто наследным качеством, но и развилась и окрепла из-за частых физических страданий, причиняемых ребенку страшной болезнью. Но при всей своей доброте и сострадательности мальчик не терпел, когда к нему, как к наследнику престола, относились с недостаточным уважением. Однажды цесаревич вошел в кабинет государя, который в это время беседовал с министром. При входе наследника собеседник государя не нашел нужным встать, а лишь приподнявшись со стула, подал цесаревичу руку. Оскорбленный он остановился перед ним и молча заложил руки за спину. Этот жест не придавал ему заносчивого вида, а лишь царственную, выжидающую позу. Министр невольно встал и выпрямился во весь рост перед цесаревичем. На это тот ответил вежливым пожатием руки. Жизнь цесаревича Алексия оборвалась в городе Екатеринбурге. Ну и к другим сообщениям выпуска. Патриаршая гуманитарная миссия и Белгородское сестричество передали 1500 листов шифера для восстановления поврежденных домов в Белгородской области. Закупка и передача остро необходимых стройматериалов были осуществлены по запросу главы Грайворонского округа Белгородской области Дмитрия Панкова. Уточняется, что населенные пункты Грайворонского района остаются на сегодня одними из самых обстреливаемых в Белгородской области. Практически ежедневно дома мирных жителей подвергаются атакам БПЛА. Тем не менее, представители администрации и муниципалитета уже передали шифер пострадавшим жителям сел Дунайка, Мощеное, Дорогаш, Санкова, Смородина и Почаева. А всего в зоне конфликта и на приграничных территориях действуют 12 центров помощи миссии, в которых обработано уже свыше 400 тысяч обращений. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и коего же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеж утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобой сотворив, яко да правдишися во славе всех Твоих, и победиши в них да судить идти, се во беззаконие зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научи беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мы отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Богню не тяжит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царстве не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и посне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славной же и ужасная, и же нечисла подашка на сон упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и всеобычно, и в нечаянии лежащий воздвиглась и, во же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум и благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, где к песню укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твои руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладайте мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорбих вося дни живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адовы враты вовеки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и уничтожи силу Святаго Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власть я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и вскоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересем же и притче церковным и монашеским чине тебе послужившие, и вечных твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных твоих благ, и твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечной, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и здесь лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается рядовое Евангелие от Матфея, 18 глава, с 23 по 35 стих. «Посему Царство Небесное подобно Царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не даст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, и если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. Притчу о двух должниках Господь заключил такими словами: «Так и Отец мой Небесный сотворит вам, аще не отпустите кижду брату своему от сердец своих прегрешения их». Кажется, такая малость требуется. Прости, и будешь прощен. А когда прощен, то и в милость принят. А когда в милость принят, то стал участником во всех сокровищах милости. Стало быть, тут и спасение, и рай, и вечное блаженство. И такое великое приобретение за такую малость, что простим. Да, малость, но для самолюбия нашего нет ничего тяжелее, как прощать. Не намеренно какую-нибудь неприятность, тайную причиненную нам, так, чтобы никто не видел, мы еще, пожалуй, простим. Но чуть что почувствительнее, да при людях, хоть не проси, нет прощения. Бывают обстоятельства, что хочешь, не хочешь, а высказать удовольствие нельзя. И молчишь. Но язык-то молчит, а сердце говорит злые планы. Повысь неприятность еще на одну линию, и удержу — нет. Ни стыд, ни страх, ни потери ничего не удержит. Вскипевшая самость делает человека словно помешанным, и, подавшийся ей, начинает гордиться глупости. Такому несчастью больше всего бывают подвержены люди не какие-нибудь, а чем кто цивилизованнее, тем чувствительнее к оскорблениям, тем меньше прощает. Снаружи отношения иногда все еще остаются гладкими, но внутри —
решительный разлад. А между тем Господь требует, чтобы прощали от всего сердца. Заключает свою проповедь святитель Феофан Затворник.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Совершена первая православная литургия на испанском острове Минорка. В начале июля этого года на испанском острове Минорка, который входит в группу Балеарских островов в Средиземном море, была совершена первая православная литургия. По благословению патриаршего экзарха Западной Европы и управляющего испано-португальской епархией митрополита Корсунского и западноевропейского Марка, литургия была совершена в городе Сьюот-Дела. Богослужение совершил клирик храма Рождества Христова в городе Пальма-де-Майорка иерей Виктор Середницкий и настоятель храма Архангела Михаила Сербской православной церкви Пальма-де-Майорке иеромонах Мигель. Отмечается, что православная литургия в Сьюот-Деле теперь будет совершаться регулярно, первую субботу каждого месяца. Ну а следующая новость выпуска тоже из-за рубежа. На Афоне отпраздновали 1400-летие первого исполнения акафиста Пресвятой Богородицы. Торжества по этому случаю состоялись на Святой горе Афон, а также в других местах Греции, исторически связанных с православием. Центральные торжества прошли в монастыре Дионисиад, а участие в них приняло духовенство Константинопольского патриархата. Концентрация торжества именно в этой обители не случайна, так как именно здесь хранится одна из главных святынь, связанных с акафистом – предание о чудотворной иконе Божьей Матери Акафистная Дионисиадская. Согласно сохранившемуся монастырскому преданию, эта икона является одной из 70 написанных святым евангелистом и апостолом Лукой. Литургию в храмовом пределе, где пребывает эта икона, служат ежедневно, а каждый вечер перед самой иконой читают акафист Пресвятой Богородицы. Кульминацией торжеств стала молитва у исторических мест Афона и праздничные службы, посвященные событию, произошедшему в Константинополе в 626 году. Акафист Пресвятой Богородицы был создан после спасения столицы Византии от нашествия аваров и персов в августе 626 года. Жители осажденного Константинополя обратились с молитвой к Матери Божьей, а после неожиданного поражения захватчиков всю ночь стоя пели благодарственный гимн Богородице во Влахернском храме. От традиции исполнения гимна стоя, а не сидя, она и получила название акафиста. Главная часть гимна начинается словами «Тебе, Богородице, воеводе победительной» и содержит 24 строфы, в которых многократно повторяется обращение к Божьей Матери «Радуйся». Со временем этот акафист стал одним из самых известных произведений православной гимнографии и вошел в богослужебную традицию всех поместных православных церквей. Напомню, что акафист Пресвятой Богородицы – это хвалебный гимн, составленный в честь Божьей Матери и ставший образцом для всех последующих произведений этого жанра. Ну и последнее сообщение из Минска. Патриарший экзарх всея Беларуси совершил литургию в детской онкологии, гемологии и иммунологии города Минска. По окончании божественной литургии митрополит Вениамин обратился к собравшимся с архипастырским словом. Директор центра Анжелика Солнцева отметила, что сложившаяся традиция пастырских визитов дарит пациентам и их семьям поддержку и надежду. В продолжении визита патриарший экзарх посетил онкогематологическое отделение для детей младшего возраста. Митрополит Вениамин пообщался с пациентами и их родителями, преподал им благословение, выразил слова поддержки и пожелал детям выздоровления. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
4: Второй съезд православных законоучителей состоится 25-26 августа. Традиционный образовательный форум будет посвящен теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». В течение двух дней пройдут пленарные заседания, тематические круглые столы и секции, посвященные организации воскресных школ, катехизации, работе с молодежью и подростками на приходах. Съезд проводится с 2005 года. Ежегодно в его работе принимает участие более 600 человек из Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской, Серовской, Алапаевской епархий, настоятели приходов и духовники воскресных школ, педагоги воскресных школ и православных гимназий, катехизаторы, миссионеры, специалисты по работе с молодежью, педагоги общеобразовательных школ и детских садов. На съезде участники обмениваются опытом педагогической работы на приходах, подводят итоги проделанной работы и выстраивают перспективу на новый учебный год. Мероприятие состоится в здании епархиального управления Екатеринбургской епархии по адресу улица Репина, 6, с 10 часов утра до 17 часов. Приглашаются все желающие, вход свободный. По всем вопросам можно обратиться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону, код города Екатеринбурга 343 и номер телефона 253-10-64. Код Екатеринбурга, повторю, 343, телефон 253-10-64.
3: Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями, якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы начнем наш разговор про здоровье вен и сосудов. И для этого разговора я пригласила Ивана Владимировича Грошева. Это сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии Центральной городской клинической больницы номер 20 города Екатеринбурга. Иван Владимирович с нами на телефонной связи. Добрый день.
2: Добрый день, Мария.
1: Ну что ж, давайте начнем сегодня наш непростой разговор. В ближайшее время, завтра, наверное, все-таки мы его продолжим, потому что тема обширная, заболеваний много, обсудить хочется все. Очень много вопросов у меня к вам есть, но давайте начнем с простого. Какие болезни лечит сосудистый хирург, с какими симптомами к вам можно обращаться?
2: Сосудистый хирург, он лечит заболевания как артериальные, так и венозной системы. И тут будет все зависеть от того поражения, от той болезни, что затрагивает именно какую систему, это вены либо артерии. Из этого будут вытекать специфические для заболеваний жалобы, либо симптомы. По венозной патологии, если мы говорим про нее, то часто патология в практике сосудистого хирурга — это, конечно же, варикозная болезнь нижних конечностей, которая имеет спектр симптомов, начиная от каких-то эстетических проблем по типу сосудистых звездочек, либо ретикулярных вен, или же крупных варикозно измененных притоков, или уже более серьезных симптомов в виде трофических нарушений кожи, уплотнения кожи, либо потемнения. И самое тяжелое проявление варикозной болезни — это венозная трофическая язва. Если же мы говорим про артериальную патологию, зачастую патология артерий, а именно, как пример, атеросклероз, часто протекает бессимптомно, и в этом коварность данного заболевания, что человек может не испытывать никаких симптомов и при этом получить очень тяжелое и в том числе инвалидизирующее осложнение. А если мы будем говорить конкретно про поражение артериального кровотока нижних конечностей, то один из симптомов, который может появиться у человека, это хромота, так называемая перемежающаяся хромота, когда не хватает мышцам адекватного доступа, адекватного притока кислорода, питательных веществ, и у человека возникает такой лимит ходьбы. То есть необходимо делать остановки после прохождения определенной дистанции. Это довольно такой серьезный симптом, который требует обращения к сосудистому хирургу. И, конечно, одно из тяжелых проявлений артериальной патологии нижних конечностей — это развитие трофических язв либо гангрены самых удаленных участков конечности. И такое состояние, оно требует прям незамедлительного обращения к сосудистому хирургу, потому что в таком случае человек может просто потерять конечность. То есть это может привести к ампутации. Поэтому вот такие, наверное, одни из самых распространенных проблем в практике сосудистого хирурга.
1: Вот, теперь давайте по конкретным болезням пойдем. Что-то из них обсудим сегодня, что-то уже завтра. Следите за нашими программами, за нашими анонсами. Итак, болезни, связанные с сосудами. Причины посмотрим, да, лечение какое-то, может быть, профилактика. Первое, что приходит на ум, когда мы говорим про заболевание вен, это, конечно же, варикоз. Что это за болезнь такая, как ее предугадать и вылечить?
2: Ну, варикозная болезнь — это заболевание, которое приводит к изменению сосудистой венозной стенки, именно подкожных вен. Оно имеет определенные клинические проявления, определенные стадии. Самые начальные стадии — это больше косметические проблемы в виде, уже говорил, сосудистых звездочек, либо телеангиэктазии по типу паутинки, вены по типу паутинки, которые просто носят эстетический характер. Также проявляется возникновением расширенных подкожных притоков, которые, очевидно, видны глазами, и изменениями кожного покрова в виде уплотнения кожи, пигментации, либо появления венозной трофической язвы как спонтанно, так и после малейшей травматизации. Заболевание, оно развивается из-за нарушения сосудистой стенки. Венозная система нижних конечностей, она имеет клапаны, и при сопутствующих факторах риска, как длительные статические нагрузки, конечно же, наследственность и малоподвижный образ жизни, сидячая работа, все это приводит к тому, что сосудистая стенка, она меняет свою геометрию и возникает клапанная недостаточность, когда клапаны в венах, они не способны нормально функционировать, не работает этот замыкательный аппарат, который начинает пропускать кровь в двух направлениях, когда в норме кровь должна двигаться, ну, снизу вверх, ну и возникает обратное движение тока крови, так называемый рефлюкс. И это приводит к усугублению ситуации. И, по сути, подкожные вены, они становятся как мешочки с кровью, они переполнены, и из-за этого могут еще и возникать субъективные жалобы, такие как утомляемость конечностей, отечность, тяжесть, судороги, в том числе ночные судороги. И при таких жалобах, конечно, варикозная болезнь, она когда носит симптомный характер, это требует консультации специалиста для определения либо терапевтической тактики, либо уже хирургической тактики для того, чтобы избавить человека от таких жалоб и в том числе от осложнений, которые могут возникать на фоне варикозной болезни. А к таким относятся развитие тромбоза, это уже острососудистая патология, которая сопровождается образованием сгустков в просвете варикозно-трансформированных вен и может потенциально быть жизнеугрожающим состоянием, потому что тромботические массы через подкожные вены могут с легкостью мигрировать уже в глубокую венозную систему и вызвать осложнение в виде тромбоэмболии легочной артерии.
1: В какой момент вот эти вот безобидные, безопасные сеточки и звездочки на ногах заканчивают быть безопасными, начинают угрожать здоровью, и мы уже должны понять, что пора к врачу?
2: Здесь нужно в первую очередь различать косметически неприглядные вены, да, вот такие как сосудистые звездочки и сеточки, которые, ну, на самом деле не несут какой-либо опасности для человека в будущем. А если же появляются крупные измененные притоки, которые выглядят как шишки, как такие мешочки под кожей, вздутые вены, то это уже неблагоприятный признак, и он может означать, что сама варикозная болезнь, она уже переступила в более серьезную фазу, когда действительно нужно этим заниматься, в том числе и хирургическим лечением. По поводу сосудистых звездочек и сеточек, это в большей степени, наверное, будет зависеть от самого больного, стоит ли этим заниматься. У кого-то высокие эстетические требования, да, к коже, там, конечности, у кого-то более, там, ну, если мужчины, они в основном не замечают такие проблемы. Поэтому тут будет зависеть, конечно же, от желания человека, вот, нужно ли избавляться от них или нет.
1: Теперь про атеросклероз давайте тоже поговорим. Это вторая по частоте упоминания болезнь, связанная с венами и сосудами. Вот точно так же причины, признаки. Слышала, кстати, что это заболевание вообще молодеет. Насколько это правда?
2: Атеросклероз — это системное заболевание, которое поражает крупные и средние артерии. Оно сопровождается отложением холестерина в стенке артерии. И это отложение холестерина, оно приводит к развитию либо частичного сужения просвета сосуда, либо полной его закупорки. Как я уже говорил, само заболевание, оно зачастую носит бессимптомный характер, и это его, ну, большое коварство, когда человека может ничего не беспокоить, а уже имеются большие проблемы, связанные с нарушенным кровотоком того или иного бассейна. Это может быть и головной мозг, это могут быть и почки, или же нижние конечности. И заболевание, оно в основном возникает то есть факторы риска этого заболевания, они в основном известны сейчас в медицине. Это повышенное содержание холестерина. А холестерин — это не просто такой жир, который плавает в организме. У него есть еще свои подтипы. И часто в научно-популярной литературе или СМИ мы слышим про так называемый плохой холестерин. Это липопротеиды низкой плотности. И в основном они как раз ответственны за возникновение атеросклеротических бляшек. Также к факторам риска относится повышенное артериальное давление. Нужно помнить, что нет такого понятия, как рабочее артериальное давление у человека. Бывают такие случаи, что пациент заявляет: для меня 160 на 90 — это мое рабочее давление. Это колоссальная ошибка, потому что есть все-таки норма артериального давления, есть уже артериальная гипертония. И все, что выше порогового значения 140 на 90, оно неминуемо приводит к повреждению сосудистой стенки и ускорению этого процесса отложения холестерина в стенке сосуда и прогрессирования атеросклероза. Также немаловажную роль играет и сахарный диабет. Еще фактором риска можно отнести малоподвижный образ жизни, лишнюю массу тела, ожирение и, конечно же, это табакокурение. По поводу вопроса, молодеет ли атеросклероз, здесь довольно сложно на это ответить, потому что вот на данный момент мы можем видеть тяжелое осложнение атеросклероза, как там инфаркт миокарда, либо потерю конечности даже у лиц младше 50 лет, в некоторых случаях даже и младше 40 лет. Вот, но это такие единичные случаи, которые запоминаются и в память врезаются. Но вызывает опасения то, что есть определенная мода на курение электрических сигарет, да, вейпов, и вот на данном в данный период времени пока сложно оценить, какие будут исходы этой популярной привычки, в кавычках, через 20, через 30 лет на той популяции, которая как раз использует эти девайсы. Я думаю, что, наверное, будет все не очень радужно в отношении патологии, такой патологии, как атеросклероз.
1: По каким, опять же, признакам мы можем понять, что нам пора пойти к врачу и провериться уже вот именно на атеросклероз?
2: Есть, конечно же, признаки. То есть тут, я думаю, что нужно разграничить патологию. Артерии, как мы понимаем, они расположены везде, то есть питают все органы и системы. И в зависимости от того бассейна, где имеется проблема с артерией, либо закупорка, либо ее сужение, от этого будет зависеть, какие могут жалобы. Если мы будем говорить про головной мозг, то при закупорках или сужениях, например, сонных артерий, мы можем наблюдать такие симптомы, как головокружение, либо приходящее нарушение мозгового кровообращения, которые могут проявляться нарушением зрения, либо нарушением речи, которое проходит через какой-то период времени, либо слабостью в конечностях, либо онемением конечностей, либо половины туловища. Вот это довольно грозные симптомы, которые требуют незамедлительного обращения к специалисту, либо к неврологу, либо напрямую к сосудистому хирургу. Вот. И если же мы будем говорить про артериальный бассейн нижних конечностей, то один из симптомов заболевания — это, конечно же, перемежающаяся хромота. Когда у человека имеется определенный лимит ходьбы из-за того, что не хватает достаточного количества кислорода и питательных веществ для мышц, чтобы преодолевать большее расстояние. Из-за того, что есть закупорка сосуда и крови просто-напросто недостаточно дотекает до мышц. Или же такие симптомы, как появление трофической язвы. Зачастую наши пациенты — это возрастные люди, которые любят копаться в саду либо в огороде. И даже имея патологию артерии, например, полную закупорку сосуда на нижней конечности, вот такие больные, они могут получить малейшую травматизацию и впоследствии развитие атрофической язвы на месте вот этой травмы. И если больной замечает, что у него рана длительно не заживает, то есть не как у молодого, да, там в течение там недели какая-то ссадина спокойно зарастет, если же это длится недели, месяц, то здесь точно нечего ждать. Срочно нужно обращаться к хирургу, к сосудистому, и проверять артериальный кровоток именно на проблемы, связанные вот с питанием той зоны, где образовалась эта трофическая язва.
1: Диабетическая стопа. Есть такой диагноз. Вот про нее давайте тоже пару слов скажем, что это за болезнь, ну, также, да, признаки, профилактика, лечение.
2: Диабетическая стопа — это осложнение сахарного диабета. По сути, когда у больного возникают нарушения, трофические нарушения стопы, это либо гангрены, либо язвы, либо инфекции стопы. Это связано с таким специфическим поражением на фоне сахарного диабета, как маленьких сосудов, капилляров, которые являются барьером между тканями и кровеносным руслом. И этот барьер страдает на фоне сахарного диабета, и не происходит адекватной вот этой отдачи питательных веществ и кислорода тканям, что может усугублять в основном это самые удаленные участки конечности. И также на фоне сахарного диабета страдает и нервная ткань. Это периферические нервы, которые отвечают за восприятие чувствительности, за, в том числе и за иннервацию сосудов. И в совокупности с поражением нервов, поражением сосудов, оно приводит к снижению вот этой барьерной функции и к снижению питания тканей, и может приводить к очень тяжелым последствиям в виде гангрены либо развития гнойно-воспалительных заболеваний стопы. И такие состояния, они потенциально угрожают человеку потерей конечности, угрожают ампутацией. Один из методов, точнее, методы профилактики, они могут складываться из следующих компонентов. Первое — это, конечно же, контроль сахарного диабета. Это приверженность больного к терапии. Это адекватный контакт с его эндокринологом и своевременная коррекция терапии. Также это ежегодный осмотр сосудистого хирурга и выполнение хотя бы ультразвукового дуплексного либо триплексного сканирования артерий нижних конечностей для выявления патологии крупных сосудов, чтобы не потерять время и исправить ситуацию на более ранних этапах до развития осложнений. И немаловажно — это самоконтроль больного. Такие мероприятия, как ежедневный осмотр стопы, очищение кожи, посещение подиатра, да, то есть доктора либо специалиста, который занимается обработкой стопы, то есть от лишних там участков кожи, от гиперкератоза, от профилактика развития там вросших ногтей, как в том числе профилактика входных ворот инфекции стопы. И немаловажную роль играют ортопедические изделия, такие как стельки, либо ортопедическая обувь, которая помогает больному с сахарным диабетом иметь возможность равномерно нагружать конечность и избегать избыточную травматизацию каких-либо определенных участков стопы, что впоследствии может именно привести к развитию трофической язвы. Поэтому вот такие основные меры профилактики.
1: Ну и про тромбозы и тромбы тоже успеем сегодня поговорить. Это, наверное, самое опасное состояние, то, чего очень многие боятся. Итак, что это такое, каковы его признаки, профилактика и лечение?
2: Если мы будем говорить про артериальные тромбозы, то это довольно серьезное заболевание, которое может в считанные часы привести к развитию необратимых изменений конечности, верхней либо нижней конечности. Это, по сути, резкое прекращение адекватного артериального кровотока и возникновение симптомов острой артериальной непроходимости. К каким симптомам относится? Это появление боли, которая может даже не купироваться, то есть не убираться с помощью приема обезболивающих препаратов. Это похолодание конечности, онемение конечности, либо снижение активных движений, либо полное отсутствие движений. Здесь в большей мере играет роль это время, и промедление может привести к очень тяжелым последствиям. При возникновении таких жалоб, конечно, стоит вызвать скорую помощь, и уже скорая помощь определит показания для госпитализации, да, если это действительно симптомы острой артериальной непроходимости. Лечение здесь оно может складываться из разных компонентов, либо при нетяжелых поражениях может обходиться и консервативным лечением, там использование гепарина, то есть препаратов, которые разжижают кровь, использование инфузии, то есть это внутривенное вливание, которое помогает улучшить текучесть крови, да, и включить какие-либо обходные пути кровотока. А при условии, что магистрали закрылись сгустками и нет адекватного магистрального кровотока, при тяжелых ситуациях это может приводить к уже большим операциям реконструктивным, либо удалением тромботических масс, ну, то есть хирургическим вмешательством с доступом к магистральному сосуду, с пережатием этого сосуда, со вскрытием и попыткой удаления тромботических масс с помощью специальных катетеров. Или же применение шунтирования, использование специальных либо синтетических протезов, либо использование собственной вены, взятой у человека с конечности, в качестве, которая используется в качестве шунта для того, чтобы, ну, обеспечить кровоток в обход проблемному участку. Но это довольно тяжелая патология, которая в некоторых случаях при выполнении всех манипуляций, при проведении всех консервативных мероприятий может, увы, приводить к потере конечности. Одно из заболеваний, которое, я думаю, что стоит на него обратить внимание, это нарушение ритма сердца. Такое нарушение ритма, как фибрилляция предсердий. В своей практике мы видим больных, у которых данная патология, она выявляется на амбулаторном этапе, но они по каким-либо причинам отказываются от приема препаратов, которые разжижают кровь. Вот, и который назначается терапевтом. И на самом деле они и вот в таких обстоятельствах лишают себя защитника, лишают себя такого протектора, который не дает образовываться сгусткам на фоне этой аритмии в полостях сердца. И тем самым рискуют получить, помимо осложнений, связанных с конечностями, да, в виде острой артериальной проходимости, они рискуют получить инсульт либо инфаркт. И если же мы говорим про патологию вен, острые венозные тромбозы — это заболевание, которое сопровождается образованием сгустков в магистральных либо в подкожных венах. Вот наиболее, наверное, грозное это образование сгустков именно в глубоких венах, потому что они являются таким основным коллектором, основным источником возврата крови до сердца. И при возникновении тромбов в этой системе есть риск того, что может возникнуть грозное осложнение в виде тромбоэмболии. Один из симптомов такого заболевания при тромбозе крупной магистральной вены, нижележащий сегмент конечности, он отекает. То есть это возникновение отека. Зачастую где-то в полтора-два раза больше сегмент конечности где-то в полтора-два раза может быть больше, нежели на здоровой. Это один из таких грозных симптомов, на которые точно стоит обратить внимание, либо обратиться в приемный покой, либо вызвать скорую помощь, ну или при возможности сделать УЗИ для того, чтобы исключить такую грозную патологию и своевременно назначить лечение.
1: Есть, кстати, такой страх, связанный с тромбозом, с тромбами. Вот когда люди садятся в самолет, авиаперелет совершают, насколько реально угроза тромбоза после авиаперелета? Это действительно, ну, имеет под собой какие-то корни в медицине, или же это все-таки маркетинг авиакомпаний? Кому, когда действительно нужны вот компрессионные чулки в самолете?
2: Здесь есть определенная доля правды, и, наверное, все-таки это правда, что такой фактор, как длительное нахождение там в вынужденном положении, именно сидеть, да, в самолете, если длительный авиаперелет, то человек себя лишает такого физиологического механизма, как сокращение мышц голени. И на самом деле это является одним из факторов риска тромбообразования. Но сам по себе он не несет опасности, но при каких-либо дополнительных факторах у человека, о которых он может не знать. Например, если у человека есть склонность к тромбообразованию, да, такие заболевания, как тромбофилия, либо у человека есть сердечно-сосудистые заболевания, или это уже возраст там, старше 40 лет, или же человек переносил какие-либо острые события, именно связанные с венами в прошлом, то действительно авиаперелет может быть таким триггером для образования тромботических масс и уже полноценной картины заболевания тромбоза глубоких вен. Одно из мер профилактики. И, наверное, самый доступный и самый простой — это не нужно пить какую-либо таблетку, там, ставить себе укол кроверазжижающий. Это механическая профилактика. Это использование компрессионного трикотажа в виде гольфов, в виде гольф, либо чулков. Это мера, которая помогает при вынужденном положении, даже не авиаперелете, или же там, человек, например, работает в офисе, у него по долгу службы нужно проводить время за компьютером, и конкретно компрессионный трикотаж может улучшать отток венозной крови от конечности. И это очень такой хорошая профилактика, которая избавляет человека от застоя венозной крови в венах, там, конечности, в венах голени, и увеличивает эффективность мышечного сокращения и изгнания этой крови из глубоких вен голени, тем самым профилактируя образование этих сгустков. Еще раз акцентирую внимание, что сам по себе авиаперелет он не является таким стопроцентным фактором риска, который вот в каждом случае будет приводить к возникновению тромбоза глубоких вен, только в совокупности с другими причинами. Вот. И немаловажно, скорее всего, это для девушек, потому что зачастую женщины, молодые девушки, они используют гормональные препараты, и в таких случаях 100% лучше использовать эластическую компрессию начальных там, клинических, эластическую компрессию начального класса для как раз авиаперелета.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Продолжение беседы с Иваном Владимировичем Грошевым, сосудистым хирургом отделения сосудистой хирургии Центральной городской клинической больницы номер 20 города Екатеринбурга, слушайте в нашем эфире завтра. Точное время, скажу тоже завтра, следите за анонсами. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч в эфире.

Доброе утро, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье», где сегодня вас приветствую у микрофона я, Мария Заостровных. Компанию за звукорежиссерским пультом мне составляет Екатерина Попова. И я рада сообщить вам, что сегодня на календаре 16 августа, продолжается 11 неделя по Пятидесятнице и Успенский пост. Сегодня также память преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца. Ну и как всегда, через несколько минут из программы «Православный календарь» мы с вами узнаем о тех святых, которых мы также сегодня чтим. Затем услышим 17-ю кафизму, а в 10.10 – Евангелие дня на сегодняшний день. В 10.30 – главы из алфавитного Патырика. Прочитает их Денис Гаврилов. Затем в 11.05 – отец Александр Дьяченко. Прозвучит рассказ «Улыбка». В 11.30 – услышим детям о Боге. Евангельская история для детей. А вот ровно в 12 часов на наших волнах мы начнем трансляцию Божественной Литургии и Свято-Духова Кафедрального Собора города Минска. Вот такие программы сегодня совсем скоро прозвучат для вас на наших волнах. Ну а мы с вами снова встретимся после трансляции, и я расскажу о тех передачах, которые составят вам компанию в нашем эфире уже днем и до полуночи. Поэтому прекрасного вам дня, дорогие друзья, наслаждайтесь летом, поститесь постом приятным и, конечно же, оставайтесь с нами.

0: Новости.
1: Здравствуйте. В Кемеровской области при поддержке синодального отдела откроется кризисная квартира для семей с детьми. В городе Прокопьевск Кемеровской области при Центре помощи детям с детьми «Спаси жизнь» откроется кризисная квартира. В ней смогут проживать семьи с детьми в сложной жизненной ситуации, а также семьи выпускников детских домов и одинокие беременные женщины. В квартире одновременно смогут проживать две семьи. Специалисты центра уже оказывают психологическую, юридическую и социальную поддержку родителям и детям, в частности, выдают продукты, одежду, помогают адресно. Средства, выделенные синодальным отделом по благотворительности, направлены на ремонт помещений, которые предоставила центру местная администрация. Напомню, Центр помощи семьям с детьми «Спаси жизнь» действует с 2019 года, а сотрудники центра поддерживают беременных женщин, многодетные и малообеспеченные семьи с детьми в трудной жизненной ситуации. Так, более 250 детей родились благодаря помощи центра. С 2024 года в кровные семьи вернулись 15 детей. Ну и к другим новостям выпуска. В Омске частную клинику оштрафовали за подпольный аборт. Коммерческую клинику «Ассоль» привели к административной ответственности за проведение медикаментозного детоубийства без лицензии на проведение абортов в условиях дневного стационара. К сожалению, штраф составил всего 4000 рублей. С большей долей вероятности коммерсанты оплатят этот штраф и продолжат производить подпольные аборты, которыми пугают сторонники. Их сохранение в качестве инструмента контроля над рождаемостью и репродуктивного здоровья, сказал отец Федор Лукьянов. Напомню, что уже больше 50% частных клиник России отказались от лицензии на аборты. В 17 регионах России эта сфера полностью перешла под государственный контроль, где выстроена система мер поддержки женщин в состоянии репродуктивного выбора. В 31 регионе более трети частных клиник отказались от абортов. Движение за отказ от абортов в частных клиниках приобрело всероссийский характер. Африканские студенты приняли участие в восстановлении Казанского храма села Богослово Московской области. Этим летом стройотряд, организованный русско-китайским культурным центром «Жар-птица», вновь принял участие в восстановлении храма Казанской иконы Божьей Матери села Богослово городского округа Щелково Московской области. В числе добровольцев были студенты Московской духовной академии и Томской духовной семинарии из Кении и Камеруна. Участники стройотряда благоустраивали территорию храма, покрасили старинные врата с северной стороны храма, высадили деревья, цветы и кустарники. Также удалось сделать много работ по росписи храма. Кроме того, африканские семинаристы помогли заново проложить инженерные сети, включая теплотрассы и линии электропередач. За время участия в стройотряде ребята молились за богослужениями, помогали в качестве алтарников, чтецов и певчих. Состоялось и множество паломнических поездок. Студенты посетили Николо-Сольбинский монастырь, храм Блаженной Ксении Петербургской в Медвежьих озерах, Николо-Бюрликовскую пустынь, Стефано-Махрический монастырь и другие святыни. Ну и последнее сообщение выпуска. Уникальной утраченной церкви-колокольне Снятогорского монастыря посвятили выставку в Пскове. В Пскове проходит выставка об утраченном памятнике церковного зодчества – колокольне с церковью Вознесения Господня Снятогорского монастыря. Эта экспозиция является пятым комплексом масштабной выставки под названием «Невосстановленные памятники Пскова», которая знакомит с погибшими во время Великой Отечественной войны среди

0: от снетка – озорной рыбки, заплывающей весной на нерест из Псково-Чудского озера в Великую. В 1299 году монастырь разорили и сожгли ливонские рыцари. При этом насельники обители погибли. Однако уже вскоре монастырь был восстановлен. В 1309-1310 годах при игумене Иове в нем возвели каменную церковь Рождества Богородицы. Храм Вознесения Господня с колокольней над ним, о которых рассказывает выставка, был построен чуть позже, в 1526-1527 годах. Для этого храма был отлит специально большой колокол. Также этот храм присутствует на одном из клейм житийной иконы преподобного Саввы Крыпецкого, который начинал свое монашеское служение именно в этой обители. По своей композиции церковь-колокольня «Снятогорский столб» восходит к колокольне Ивана Великого в Московском Кремле. К сожалению, 20 век стал драматической развязкой истории существования уникальной церкви-колокольни. В августе 1921 года монастырь отдали под дом отдыха для рабочих и служащих завода «Пролетарий», а в конце 20-х при снятии колоколов разрушили часть кровли колокольни и разбили большой древний колокол. По предложению администрации дома отдыха в 1934 году колокольня была разобрана до нижних ярусов. В 1941-44 территорию бывшей обители занимал штаб группы армий «Север» немецко-фашистских захватчиков. Остатки церкви-колокольни были приспособлены под гаражи. При отступлении фашисты взорвали уцелевшие ярусы Снятогорского столпа. Специально для выставки ее партнеры предоставили электронные образы предметов, фотографий, документов, чертежей, которые использованы в оформлении выставочного пространства. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 16 августа по новому стилю или 3 по старому. Идет Успенский пост. И сегодня мы творим память преподобных Исаакия, Далмата и Фавста, подвижников 4-5 веков, мученика Рождена Перса 5 века, преподобного Косме, отшельника 6 века, преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца 12 столетия, священномучеников Николая Померанцева, пресвитера, и Вячеслава Луканина, диакона, пострадавших в первой половине 20 века. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, 4 марта по старому стилю 1882 года, в день благоверного князя Вячеслава Чешского в губернском городе Перми, в семье священника Георгия Луканина родился сын, которого назвали Вячеславом. Семья их была малообеспеченной. Отец Георгий долгие годы честно служил в домовой церкви Кирилла и Мефодия при Пермском духовном училище, где он также преподавал русский язык в начальных и старших классах. И, как было заведено, Вячеслав пошел по стопам своего отца-священника. Сам же Вячеслав, будучи от рождения слабым ребенком, часто болел, но еще в юности он выбрал себе духовную стезю и поступил в Пермское духовное училище. От рождения Господь даровал Вячеславу очень красивый, сильный голос. Первым естественным послушанием юного воспитанника стало клиросное пение в училищном храме, где его все чаще назначали старшим по хору. Учился Вячеслав с большим трудом, ежегодно пересдавая задолженности по истории, математике, физике и другим естественным наукам. Он был вынужден пропускать занятия по болезни, а свободное время все чаще отдавал церковному пению. После окончания Пермского духовного училища в 17 лет он был направлен на регенские курсы при Пермской епархии. По окончании этих курсов в 1889 году Вячеслав Луканин поступил на первый курс Пермской духовной семинарии. Но по слабости здоровья Вячеслав не смог учиться. К концу первого курса у него накопилось много задолженностей почти по всем предметам.

0: Зная, что Вячеслав часто болеет и не может продолжать учебу, учитывая прекрасные способности юноши и его необычайный голос, учительский совет семинарии по окончании первого курса решил оставить Вячеслава в штате Пермской духовной семинарии как сотрудника, поставив его регентом училищного и семинарского хоров. В 1901 году Вячеслав Луканин был благословлен пермским епископом Петром в архиерейский хор. Видя любовь регента Вячеслава к пению, прихожане Мотовилихинского завода просили его организовать при их Свято-Троицкой церкви народный любительский хор и быть его руководителем и регентом. Вячеслав не отказал им и с усердием принялся за это благое дело. При этом он, как и прежде, продолжал служить в духовных училищах и семинарии, петь в архиерейском хоре. Пришедший на пермскую кафедру епископ Иоанн поставил Вячеслава Луканина из чина певчих на должность помощника регента при архиерейском хоре и воспитателем певчих архиерейского дома. Так новым местом жительства Вячеслава стал архиерейский дом пермского владыки. Спустя год, 16 июля 1902 года, епископ Иоанн определил Вячеслава на должность псаломщика при заводской церкви Святой Троицы города Кизела Соликамского уезда. Сразу по приезду в Кизел Вячеслав взял под свое руководство храмовый хор. Здесь же, в Кизеле, в 1903 году Вячеслав в возрасте 21 года женился на девице Марии Галкиной. Через год у Марии и Вячеслава Луканиных родилась первая дочь Галина. Всего в семье Луканиных родилось 9 детей, трое из которых умерли в младенчестве, а последняя дочь Людмила родилась 31 августа 1918 года, через 2 недели после мученической гибели своего отца в Невьянске. 26 ноября 2012 года пермским епископом Палладием Вячеслав Луканин был рукоположен в сан диакона. Приняв сан, отец Вячеслав не оставил управление церковным хором, а продолжал руководить им, как и прежде. Современники называли отца Вячеслава Луканина «человеком с бархатным голосом». Прихожане Мотовилихинского завода приглашали его служить к себе в их заводской храм уже в сане диакона. В январе 2015 года отец диакон предложил духовенству епархии обсудить вопрос об устройстве по округам церковно-певческих краткосрочных курсов для диаконов и псаломщиков. Первые такие курсы устроены были в селе Усолье. Еще 2 года прослужил отец Вячеслав при заводе Кизеловской церкви, а 27 июня 1916 года его перевели на Серебрянский завод Кунгурского уезда на вакансию псаломщика. Почти сразу после перевода отец Вячеслав подал прошение перейти за штат, и через месяц, 18 июля, его просьба была удовлетворена. Находясь за штатом из-за своих многочисленных болезней, отец Вячеслав продолжал служить и руководить детским церковным хором в Серебрянском церковном детском приюте. Недолго прослужил он в Серебрянской церкви. В октябре 2016 года отец Вячеслав переехал служить в город Шадринск Екатеринбургской епархии, затем вернулся в Пермскую епархию. 4 марта 1918 года он был назначен в Невьянский завод Екатеринбургской епархии в качестве регента. 19 августа 1918 года должен был вновь отмечаться престольный праздник Спасо-Преображенского собора в Невьянске. Накануне отец Вячеслав со своим хором, гостями и хористами Свято-Троицкого храма города Кизела приехал специально на это торжество. Внезапно, вечером, красноармейцы ворвались в их дом и арестовали всех, кто там был. На следующий день под конвоем всех их привели к Спасо-Преображенскому собору и за алтарем заставили рыть могилы. Отец Вячеслав был среди прихожан и также рыл могилку. Он с достоинством попросил красноармейцев дозволить ему помолиться перед смертью в соборе. Не услышав ответа, отец Вячеслав медленно пошел в собор, тихо читая молитву за упокой своей души. Войдя в храм, он видел, как красноорловцы срывают со стен иконы, бросают их на пол. Стоя спиной к варварам, отец Вячеслав молился перед образами. Видя его молящимся, один из безбожников выстрелил отцу Вячеславу прямо в спину. Этим выстрелом он и был убит наповал, убит прямо в храме за молитвой. Его волоком вытащили из собора и бросили в могилку, вырытую его собственными руками. В тот день были расстреляны все, кто был с ним. Это произошло 16 августа 1918 года. Святый священномученичи Вячеславе, моли Бога о нас. Всего вам доброго.
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое. Начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припады молюся ти, еже от Тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 17. Блаженнее непорочнее в путь, ходящий в законе Господне, блаженнее испытающие сведение Его, всем сердцем взыщут Его, не делающий бо беззаконие в путях Его ходиша, Ты заповедал еси заповеди Твоя, сохраните зело, дабы исправились путие мои, сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжуся внегда презретями на вся заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научитимися судьбам правды Твоя. Оправдание Твоя сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих, в сердце моем скрых словеса Твоя, я когда не согрешу Тебе. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим, устам моим возвестих вся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве, в заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя, во оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих, воздашь рабу Твоему, живи мя и сохраню словеса Твоя. Открый очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есть на земли, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби, душа моя, возжелати судьбы Твоя на всякое время. Запретил есть гордым, проклятие уклоняющиеся от заповедей Твоих. Вот ими от меня понос и уничижение, яко сведений Твоих взысках, ибо седоша князи и намяк левитаху, раб же Твой глумляшися во оправданиях Твоих, ибо сведение Твоя поучение мое есть, и совете мои оправдание Твоя. Прельпе земле душа моя, живи мя по словеси Твоему, пути моя возвестих, и услышал мя иси, научи мя оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразуми ми, и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди мя в словесех Твоих. Путь неправды отстави от меня, и законом Твоим помилуй мя. Путь истины изволих, и судьбы Твоя не забыв. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповедей Твоих текох, егда расширил еси сердце мое. Закону положи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Вразуми мя и испытаю закон Твой, и сохраню, и всем сердцем моим. Настави мя на стезю заповедей Твоих, яко тую восхотех.
преклони сердце мое во сведение Твое, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоем живи мя. Постави рабу Твоему слово Твое, в страх Твой, отыми поношение мое, еже не в щевах, яко судьбы Твоя благи, все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи мя. И да приедет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвещаю поношающим мя слово, яко уповах на словеса Твоя, и не отыми от уст моих словесе истина дозела, яко на судьбы Твоя уповах, и сохраню закон Твой выну век и в век века, и хождах в широте, яко заповеди Твоя взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред цари, и не стыдяхся, поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих, и глумлявся во оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, их же упование дал мне Иси. То мя утеше во смирении моем, яко слово Твое живи мя. Гордие закону приступоваху дозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянув судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль прият мя от грешник, оставляющих закон Твой. Петобяху мне оправдание Твое на месте пришельствия моего, помянув в нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой, сей бысть мне, яко оправданий Твоих взысках. Часть моя еси, Господи, реха храните закон Твой, помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй мя по словеси Твоему, помысли к пути Твоя и возврати к нозе мои во сведения Твоя, уготовихся и не смутихся, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник обязавшийся мне, и закона Твоего не забых, полунощи в остах, исповедайтесь о Тебе, о судьбах правды Твоей. Причастник аз есть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей, Господи, исполн земля, оправданием Твоим научи мя. Благость сотворил еси с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему. Благости и наказанию и разуму научи мя, яко заповедям Твоим веровых. Прежде даже не смирите меся, аз прегреших, всего ради слова Твое сохраних. Благ еси Ты, Господи, и благостью Твоею научи мя, оправданием Твоим. Умножившися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко, сердце их, аз же закону Твоему поучихся. Благо мне, яко смирил ме еси, яко да научуся оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и сребра. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Руцы Твои сотвористи мя и создасти мя, вразуми мя и научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разумех, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя иси. Буди же милость Твоя, да утешит мя по словеси Твоему, рабу Твоему. Да приидут мне щедроты Твоя и жив буду, яко закон Твой поучение мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шанамя, аз же поглумлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и ведящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно во оправданиях Твоих, яко да не постыжуся. Исчезает во спасение Твое душа моя, на словеса Твоя уповах. Исчезоша очи мои во слово Твое, глаголющее, когда утешишь имя. Занебых яко мех на слане, оправданий Твоих не забых. Колика есть дней раба Твоего, когда сотворишь имя отгонящих мя суд. Поведаша мне закону преступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи.
вся заповеди Твоя истина, неправедно погнашами, помазими, в мале не скончаши меня на земли, аж же не оставив заповедей Твоих, по милости Твоей живиме и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, Слово Твое пребывает на небеси, в род и род истина Твоя, основал еси землю и пребывает, учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе, яко аще бы не закон Твой, поучение мое был, тогда оба погибл бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил меси. Твой есть маз, спаси мя, яко оправданий Твоих взысках. Мене ждаша грешницы погубите мя, сведение Твоя разумех. Всякие кончины видях конец, широка заповедь Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил меси заповедью Твоею, яко вовек моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведение Твое поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взысках. От всякого пути лукаво возбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил меси. Коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим, от заповедей Твоих разумех, сего ради возненавидях всяк путь неправды, светильник ногам моим, а закон Твой и свет стезям моим. Клягся и поставих сохранить и судьбы правды Твоей я, смирихся до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему, вольные уст моих, благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя, душа моя в руку Твоею выну, и закона Твоего не забых. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблудив, наследовах сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклоних сердце мое сотворить оправдание Твоя век за воздаяние, законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбив. Помощник мой и заступник мой еси Ты, на словеса Твоя уповах. Уклонитесь от меня лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи мя по словесе Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне и спасуся, и поучуся во оправданиях Твоих выну. Уничижил еси вся отступающие от оправданий Твоих, яко неправедно помышление их. Приступающие не пщевах вся грешные земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему, плоти моя, от судеба Твоих убоявся. Сотворих суд и правду, не предашь мне обидящим мя. Восприми раба Твоего во благо, да не оклеветают мне гордии. Очи мои исчезусти во спасение Твое, и в слово правды Твоей я. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и оправданием Твоим научи мя. Раб Твой есть маз, вразуми мя и увем сведения Твоя. Время сотворите, Господи, ви, разориша закон Твой, сего ради возлюбих заповеди Твоя, паче злата и топазия, сего ради ко всем заповедям Твоим направлявся, всяк путь неправды возненавидих. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая душа моя, явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы, уста моя отверзух и привлекох дух, яко заповедей Твоих желах. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Призри на мя и помилуй мя, по суду любящих имя Твое. Стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Исходящая в одная из ведости очи мои, понеже не сохраних закона Твоего. Праведен еси, Господи,
и праве суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоя и истину зело, и стаяла месть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои, разжена слово Твое зело, и раб Твой возлюбие, юнейший аз есть и уничижен, оправданий Твоих не забых, правда Твоя правда вовек, и закон Твой истина, в скорби и нужде обретоша мя, заповеди Твоя поучение мое, правда сведения Твоя век, вразуми мя и жив буду, возвах всем сердцем моим, услыши мя, Господи, оправдание Твоя взыщу, возвахте, спаси мя, и сохраню сведения Твоя, предварив безгодие возвах, на словеса Твоя уповах, предваристе очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим, глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя, приближишься гонящие мя беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близ еси Ты, Господи, и все путие Твои истина, и с первого познах от сведений Твоих, яко век основал я еси, виждь смирение мое и изми мя, яко закона Твоего не забых, суди суд мой и избави мя, словесе ради Твоего живи мя, далече от грешних спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша, щедроты Твоя, многие, Господи, по судьбе Твоей живи мя, мнози изгоняющие мя и стужающие ми, от сведений Твоих не уклонихся, видях неразумевающие и стаях, яко словес Твоих не сохраниша, виждь, яко заповеди Твоя возлюбих, Господи, по милости Твоей живи мя, начало словес Твоих истина, и вовек вся судьбы правды Твоя. Князи погнаша мя туни, и от словес Твоих убояся сердце мое, возрадуюся аз о словесех Твоих, яко обретаю корысть многу, неправду возненавидих и омерзих, закон же Твой возлюбих, седмирицу и днем хвалих Тя, о судьбах правды Твоя. Мир мног любящим закон Твой, и несть им соблазна, чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани, душа моя, сведения Твоя, и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя, и сведения Твоя, яко все путие мои пред Тобою, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесе Твоему, вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему избави мя, отрыгнутость не мои пением, егда научиши мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда, да будет рука Твоя еже спасти мя, яко заповеди Твоя возлюбих. Возжелах спасение Твое, Господи, и закон Твой поучение мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твоя помогут мне. Заблудих, яко овча погибшая, взыщи раба Твоего, яко заповеди Твоих не забых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бога, от земли создав и человека, и показав его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгнено оба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее воссоздав его во Христе Твоем, и возведы на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил еси на мне величие Твое, и не предал мне еси врагом моим в конец, исторгнуть имя ищущим в пропасть адову, ниже оставил меня си погибнуть и с беззакониями моими. Ныне оба многомилостиве и любоблаже Господи, не хотя и смерти грешного, но обращение ожидая и приемляй, и же низверженные исправляй, сокрушенные исцеляй, обрати и меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твои щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забуди беззаконие, я же делом и словом и мыслью совершив. Разреши ослепление сердца моего, и дашь мне слезы умиления на очищение скверной мысли моей. Услыши, Господи, во мне человека любче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей, окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержит мя грех, ниже да возможет на мя оборитель демон, ниже к своему хотению доведет мя, но державную Твоей рукою его владычество исхитивай мя. Ты царствуй во мне, благи и человеколюбивый Господи, и всего Твоего быти, и жити мне прочее по Твоей благоволи воле, и подашь мне неизреченную благостью сердце очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную, воздержание обдержательное, и всех мя благих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа, и не возведи меня в преполовение дней моих, ниже не исправлену и не готову душу мою восхитиши, но соверши мя Твоим совершенством, и так у мя настоящего жития изведи, якогда невозбраненно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю, и аз неприступные Твои я славы, доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими». В них же освятися и прославися всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиве и премилостиве, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лединую непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтесь усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Дорогие друзья, в рубрике «Читаем Псалтырь» слушали 17-ю кафизму.
2: В Екатеринбурге 10 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин поддержал строительство Петропавловского храма на острове Итруп. Президент России Владимир Путин поддержал строительство храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла на острове Итруп, в самом крупном острове южной группы Большой Гряды Курильских островов. Во время визита на остров 13 августа глава государства обсудил возведение храма с настоятелем Богоявленского храма города Курильск протоиереем Романом Филипповым. Встреча, в которой также принял участие и губернатор Сахалинской области, прошла на территории местной школы. Глава государства поинтересовался духовной жизнью островитян, количеством прихожан и обсудил со священником строительство нового храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла, пообещав поддержку. Протоиерей Роман Филиппов отметил, что с президентом России они поговорили о строящемся храме, а когда он рассказал, что еще и нижний предел будет посвящен Святой Троице, Владимир Владимирович попросил губернатора Валерия Лимаренко содействовать в этом благом деле. Уточняется также, что 31 мая прошлого года чин закладки Петропавловского храма на острове Итруп совершил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор. На закладке храма присутствовали представители власти, инициаторы его возведения, а также жители Курильска. Ну и к другим сообщениям выпуска. 19 августа Русская Православная Церковь будет праздновать Преображение Господне. Это Великий Двунадесятый праздник. В этот день верующие вспомнят преображение Господа Иисуса Христа на горе Фавор, которое произошло в присутствии Его учеников. Свидетелями преображения стали пророки Илия и Моисей, с которыми Господь разговаривал о своих будущих страданиях. В преображении Иисус Христос явил людям не только свою божественную славу, но и показал прообраз их собственного будущего преображения после всеобщего воскрешения из мертвых. В народной традиции этот праздник также называют «яблочным спасом», так как в этот день в храмах освящают яблоки нового урожая. Ну и последнее сообщение выпуска. Создана виртуальная экскурсия по Софийскому собору Самары. По благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия, проект был реализован Фондом наследия духовной культуры в 3D. Благодаря этой визуальной экскурсии можно ознакомиться с прихрамовой территорией и внутренним пространством самого собора, включая алтарную часть и нижний концертный зал. Кроме того, 3D-тур позволяет побывать на колокольне собора, откуда открывается панорамный вид на город и реку Волга. Уточняется, что проект содержит около 100 интерактивных элементов, благодаря которым пользователи нажатием кнопки могут выбрать объект и показать подробное описание фресок, архитектурных особенностей и икон с возможностью их детального рассмотрения. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается рядовое Евангелие от Матфея, 18 глава, с 23 по 35 стих. «Посему Царство Небесное подобно Царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тут пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищ его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не даст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, и если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. Притчу о двух должниках Господь заключил такими словами: «Так и Отец мой Небесный сотворит вам, аще не отпустите киждо брату своему от сердец своих прегрешения их». Кажется, такая малость требуется. Прости, и будешь прощен. А когда прощен,

то и в милость принят. А когда в милость принят, то стал участником во всех сокровищах милости. Стало быть, тут и спасение, и рай, и вечное блаженство. И такое великое приобретение за такую малость, что простим. Да, малость, но для самолюбия нашего нет ничего тяжелее, как прощать. Не намерен на какую-нибудь неприятность, тайну, причиненную нам, так, чтобы никто не видел, мы еще, пожалуй, простим. Но чуть что почувствительнее, да при людях, хоть не проси, нет прощения. Бывают обстоятельства, что хочешь, не хочешь, а высказать удовольствие нельзя. И молчишь. Но язык-то молчит, а сердце говорит злые планы. Повысься неприятность еще на одну линию, и удержу — нет. Ни стыд, ни страх, ни потери ничего не удержит. Вскипевшая самость делает человека словно помешанным, и, подавшийся ей, начинает гордиться глупости. Такому несчастью больше всего бывают подвержены люди не какие-нибудь, а чем кто цивилизованнее, тем чувствительнее к оскорблениям, тем меньше прощает. Снаружи отношения иногда все еще остаются гладкими, но внутри решительный разлад. А между тем Господь требует, чтобы прощали от всего сердца. Заключает свою проповедь святитель Феофан Затворник.

0: Духовное слово.
1: Звучит очередная часть из книги «Алфавитный Патырик». Читает Денис Гаврилов.
2: Об Авиахиле. Пришли однажды к Авиахиле три старца, из коих об одном носилась худая молва. Один из старцев сказал Авиахиле: «Авва, сделай мне невод». Ахилла отвечал: «Не сделаю». Другой старец сказал: «Окажи эту милость, чтобы в монастыре нам иметь что-нибудь на память о тебе». Авва отвечал: «Мне не досуг». Наконец сказал ему и тот самый, о котором была худая молва: «Сделай, Авва, мне невод, чтобы мне иметь что-нибудь из рук твоих». Ахилла тотчас отвечал ему: «Для тебя сделаю». После два старца спросили наедине Авву Ахиллу: «Почему, когда мы просили тебя, ты не захотел для нас сделать, а ему сказал: для тебя сделаю?» Авву Ахилла отвечал им: «Я сказал вам: не сделаю, и вы не оскорбились сим, веря, что мне не досуг. А если ему я не сделаю, то он скажет: старец, услышав о моих грехах, не захотел сделать для меня». Я тотчас стал отрезывать веревку и через это ободрил душу его, чтобы он не был поглощен печалью. Авва Витим рассказывал: «Шел я однажды в скит, и дали мне несколько яблок для старцев. Я постучался у кельи Авва Ахиллы, чтобы дать ему. Но он сказал: право, брат, не желал бы я, чтобы ты стучался теперь, хотя бы у тебя была и манна. Да не ходи и в другую келью». Итак, я возвратился в свою келью, а яблоки отнес в общую трапезу. Однажды Авва Ахилла в скиту пришел в келью Авва Исаии и увидел, что он ест. На блюде у него была вода с солью. Старец, заметив, что Авва Исаия спрятал блюдо за корзину, спросил его: «Скажи мне, что ты ел?» Исаия отвечал: «Прости мне, Авва, резал я ветви, и настал жар. Я взял в рот кусок с солью, но горло мое высохло от жару, и кусок не пошел. Потому я принужден был подлить в соль немного воды, чтобы можно было мне поесть. Но прости мне». Тогда старец сказал: «Пойдите, посмотрите на Исаию, как он хлебает похлебку в скиту. Если хочешь хлебать похлебку, то ступай в Египет». Один старец пришел к Авве Ахилле и видит, Авва изо рта своего выбрасывает кровь. Старец спросил его: «Отец, что это такое?» Ахилла отвечал: «Это слово брата, оскорбившего меня. Я старался ничего не говорить им. Молил Бога, чтобы слово оскорбление было взято у меня. И слово в устах моих сделалось подобно крови. Я выплюнул его и стал спокоен, забыв оскорбление». Авва Аммой рассказывал: «Пришли мы однажды, я и Авва Витим, к Авве Ахилле, и услышали, что он рассуждает о сих словах: не бойся, Иакове, идти в Египет. Бытие 46:3. Долго он рассуждал о сём. Наконец мы постучались. Он отворил нам и спросил: откуда вы? Боясь сказать «из келий», мы отвечали: «из горы Нитрийской». Он спросил опять: «За каким делом вы пришли ко мне из-за такой дали?» И ввел нас. Мы увидели, что он ночью вил большую веревку, и просили его сказать нам что-нибудь. Он сказал: «С вечера и до сего времени я свил 20 локтей, и, право, не имею нужды в них. Но как бы ни прогневался на меня Бог и не осудил меня за то, что, будучи в силах работать, не работаю, потому тружусь и делаю по силам моим». И мы, получив пользу, удалились от него. Об Авве Аммое. Рассказывали об Авве Аммое. Когда ходил он в церковь, не позволял ученику своему идти подле себя, но одаль. И если ученик подходил к нему спросить о помыслах, то, как скоро давал ответ ему, тотчас отдалял его от себя, говоря: «Я для того не позволяю тебе быть подле меня, чтобы в наш разговор о пользе души не вмешался разговор посторонний». Авва Аммой спросил Авву Исаию еще в начале их подвижничества: «Как смотришь на меня?» Исаия отвечал ему: «Как на ангела, отче». Потом, спустя довольно времени, опять спросил: «Как ныне смотришь на меня?» «Как на сатану», — отвечал Исаия, — «если скажешь ты мне и доброе слово, но для меня оно как меч». Сказывали об Авве Аммое: будучи болен, несколько лет лежал он на постели и никогда не позволял своему помыслу посмотреть на внутреннюю свою келью, чтобы видеть, что в ней находится, ибо ему, как больному, много приносили. Когда ученик его Иоанн входил и выходил из нее, он закрывал глаза свои, чтобы не видеть, что делал он, зная, что Иоанн — верный монах. Авва Пимен сказывал: «Пришел однажды брат к Авве Аммою и просил у него наставления. Пробыл с ним 7 дней, но старец не отвечал ему. Уже провожая его, сказал ему: „Иди, внимай себе, а мои грехи сделались мрачной стеной между мной и Богом“». Рассказывали об Авве Аммое: однажды заготовил он 50 мер пшеницы для своего употребления и высыпал ее на солнце. Но прежде, нежели она хорошо высохла, увидел он что-то невыгодное для себя на том месте и говорит ученикам своим: «Уйдем отсюда». Они весьма опечалились. Видя печаль их, он сказал им: «Ужели вы о хлебах печалитесь? Уверяю вас, я видел таких людей, которые убежали, оставив крашеные шкафы с пергаментными книгами, даже и дверей не заперли, но ушли, оставив их отверстыми». Об Авве Аммуне Нитрийском. Авва Аммун Нитрийский пришел к Авве Антонию и говорит ему: «Я более твоего тружусь, почему же имя твое более прославилось между людьми, нежели мое?» Авва Антоний отвечает ему: «Потому что я более люблю Бога, нежели ты». Рассказывали об Авве Аммуне: малую меру ячменя он проживал 2 месяца. Однажды пришел он к Авве Пимену и говорит ему: «Если я прихожу в келью соседа, или он приходит ко мне по какой-либо нужде, то мы опасаемся разговаривать друг с другом, чтобы не вкрался какой-нибудь посторонний разговор». Старец отвечает им: «Хорошо ты делаешь, ибо молодость имеет нужду в бдении». Авва Аммун спрашивает: «Что же делали старцы?» Авва Пимен отвечал: «Старцы, усовершившиеся, не имели в душе чего-нибудь иного и на устах постороннего, о чем бы могли разговаривать». Итак, сказал Авва Аммун, если будет необходимость говорить с соседом о священном писании или об изречениях старцев, присоветуешь ли говорить? Старец отвечал: «Если уже не можешь молчать, то лучше говорить об изречениях старцев, нежели о Писании, ибо в последнем случае немалая опасность». Один брат из скита пришел к Авве Аммуну и говорит им: «Отец мой посылает меня на послушание, но я боюсь блуда». Старец отвечал ему: «В то самое время, как придет к тебе искушение, говори: „Боже сил, молитвами отца моего избавь меня“». И так в один день девица заперла за ним дверь, но он громко закричал: «Боже Отца моего, избавь меня!» И тотчас очутился на пути в скит. Об Авве Анувии. Авве Иоанн рассказывал следующее. Авве Анувий и Авве Пимен и прочие их братья, единоутробные и бывшие монахами в скиту. Когда пришли мазики, варварское племя, и опустошили скит, удалившись оттуда, пришли на место, называемое Теренув, на время, пока найдут, где им жить, и пробыли там несколько дней в древнем храме. Однажды Авве Анувий сказал Авве Пимену: «Сделай милость, ты и каждый из братьев твоих пусть живет отдельно в безмолвии, и не будем сходиться друг с другом всю неделю». Авве Пимен отвечал: «Сделаем, как ты хочешь». И сделали так. А там в самом храме была каменная статуя. Старец Авве Анувий, вставая поутру, бросал камнями в лицо статуи, а вечером говорил ей: «Прости мне», и делал так во всю неделю. В день субботний они сошлись вместе. Авве Пимен сказал Авве Анувию: «Я видел, Авва, что ты во всю эту неделю бросал камни в лицо статуи и потом кланялся ей. Делает ли так человек правоверующий?» Старец отвечал: «Это я делал для вас. Когда вы видели, что я бросал камни в лицо статуи, то не говорила ли она чего или не сердилась ли?» Авве Пимен сказал: «Нет». «А когда я кланялся ей, трогалась ли она и говорила ли: не прощу?» «Нет», — отвечал Авве Пимен. Тогда старец сказал: «Вот нас семь братьев. Если хотите, чтобы нам друг с другом жить вместе, то будем подражать этой статуе, которая не трогается ни обидою, ни честью. Если же не хотите так вести себя, то вот четверо врат во храме. Пусть каждый пойдет, куда хочет». Братья пали на землю и сказали Авве Анувию: «Все сделаем, как ты, отец, хочешь, будем послушны словам твоим». И Авве Пимен сказывал: «Все время жизни нашей мы пробыли вместе, поступая по наставлению старца, которое он дал нам. Одного из нас сделал он экономом, и все, что этот не предлагал нам, мы ели. И нельзя было никому из нас сказать: принеси нам что-нибудь другое, или не хотим есть сего. Таким образом, провели мы все время жизни нашей в тишине и мире». Авве Анувий говорил: «С того времени, как наречено на мне имя Христа, ложь не выходила из уст моих». Об Авве Аврааме. Рассказывали об одном старце, что он прожил 50 лет и во все это время едва ли ел хлеб и пил вино. Говорил он: «Я умертвил в себе блуд, сребролюбие и тщеславие». И пришел к нему Авве Авраам, услышав слова сии, и говорит ему: «Ты говорил это?» «Да», — отвечал старец. Авве Авраам сказал ему: «Вот ты входишь в келью свою и находишь на рогоже своей женщину. Можешь ли не думать, что у тебя женщина?» «Нет», — отвечал старец, «но я борюсь с помыслом, чтобы не прикасаться к ней». Тогда сказал Авве Авраам: «Итак ты не умертвил страсть, но она живет, хотя и обуздана. Далее, когда ты идешь и видишь камни и черепки, а посреди их золото, может ли ум твой мыслить о золоте, как о камнях и черепках?» «Нет», — отвечал старец, «но я борюсь с помыслом, чтобы не взять золото». Старец Авраам опять говорит: «Итак страсть жива, только обуздана». Наконец сказал Авве Авраам: «Вот ты слышишь о двух братьях, что один любит тебя, а другой ненавидит тебя и злословит. Если они придут к тебе, равно ли ты примешь их обоих?» «Нет», — отвечал старец, Но я борюсь с помыслом, чтобы благотворить ненавидящему меня так же, как и любящему». И говорит ему Ава Авраам: «Итак, страсти живут и в святых, только они ими обуздываются». Один брат спросил Аву Авраама: «Если случится мне часто есть, хорошо ли это?» Старец сказал в ответ: «Что ты говоришь, брат? Неужели ты столько ешь? Или ты думаешь, что пришел на гумно?» Ава Авраам сказывал об одном старце, жившем в скиту. Он был писец и не ел хлеба. Однажды пришел к нему брат и просил написать ему книгу. Старец, углубившись умом в созерцание, пропустил несколько строк и не поставил точек. Брат, взяв книгу, когда хотел расставить точки, заметил недостаток смысла и сказал старцу: «Авва, есть пропуски». Старец говорит ему: «Пойди, исполни прежде то, что написано, и тогда приходи, я напишу тебе и остальное». Об Авве Арии. Авва Авраам пришел однажды к Авве Арию, и в то время, как они сидели, пришел к старцу брат и говорит ему: «Скажи, что мне делать, чтобы спастись?» Старец говорит ему: «Пойди во весь этот год, вкушай хлеб с солью вечером, а потом опять приди и еще скажу тебе». Брат ушел и делал так. По прошествии года он опять пришел к Авве Арию. Случилось быть тут также и Авве Аврааму. Старец опять сказал брату: «Пойди и в этот год постись по два дня». Когда брат ушел, Авва Авраам спросил Авву Ария: «Почему ты всем прочим братьям говоришь о легком иге, а на сего брата налагаешь тяжкое бремя?» Старец отвечает ему: «Братья, как приходят спрашивать, так и уходят, а сей ради Бога приходит услышать слово, ибо он добрый делатель, и что бы я ни сказал ему, делает рачительно. Потому-то я и говорю ему слово Божие». Об Авве Алонии. Авва Алоний говорил: «Если человек не скажет в сердце своем: в мире я один, да Бог, не найдет спокойствия». Еще говорил: «Если бы я не разрушил всего, то не мог бы и созидать самого себя». Еще говорил: «Человек, если захочет, от утра до вечера будет приходить в меру божественную». Об Авве Апфии. Рассказывали об епископе Аксиринхском по имени Авва Апфий. Когда он был монахом, вел весьма строгую жизнь, а когда сделался епископом, хотел вести такую же строгую жизнь, но не мог. Повергаясь перед Богом, говорил он: «Неужели по причине епископства отступила от меня благодать?» И было ему открыто: «Нет, но тогда ты был в пустыне. Там не было ни одного человека, и Бог помогал тебе. А ныне ты в мире, и люди помогают тебе». Об Авве Аполлоне. Был один старец в келиях по имени Аполлон. Если кто приходил звать его на какую-нибудь работу, он шел с радостью, говоря: «Со Христом я ныне буду работать ради души моей, ибо она получит награду». Об одном Авве Аполлоне, жившем в скиту, рассказывали следующее. Он был грубый пастух. Находясь в поле, увидел жену свою, которая была беременна, и по внушению дьявола сказал: «Хочу видеть, как лежит младенец в чреве ее». Расторгнув ее, он видел младенца. Но тотчас же совесть стала мучить его. В сокрушении пришел он в скит и рассказал отцам о своем деле. Тут услышал он, что отцы поют: «Дни и лет наших, в них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь». Псалом 89. «Мне 40 лет, — сказал он, — и я ни разу не молился. А теперь, если проживу другие 40 лет, непрестанно буду молиться Богу, да отпустит мне грехи мои». И он не занимался никаким рукоделием, но всегда молился, говоря: «Аз яко человек согреших, ты же, яко Бог, помилуй меня». Всей молитве проводил день и ночь. С ним жил один брат и слышал, как он повторял: «Тяжко оскорбил я тебя, Господи, но прости мне, чтобы я хотя немного успокоился». Он получил уверение, что Бог простил ему все грехи его и даже убийство жены. Но о младенце ничего не было открыто. Один из старцев сказал ему: «Бог простил тебе и убиение младенца, но он оставляет тебя в томлении, ибо это полезно душе твоей». Авва Аполлон говорил о принятии братьей: «Должно кланяться приходящим братьям, ибо не им кланяемся, а Богу. Видя брата твоего, видишь Господа Бога твоего. И это, говорит он, приняли мы от Авраама. Приняв братьей, убеждайте их к успокоению. Всему научились мы у Лота, который упросил ангелов». Об Авве Андрее. Авва Андрей говорил: «Монаху приличны сии 3 подвига – странничество, бедность и молчание в терпении». Об Авве Айо. Рассказывали об одном старце фиваитском, Авве Антиане. С юности своей он много подвязался, но в старости ослабел и ослеп. По причине его болезни братья много доставляли ему утешения и даже клали ему в рот пищу. Однажды спросили они Авву Айо, что будет за это многое утешение. Он отвечает им: «Уверяю вас, что если сердце его желает сего утешения и охотно принимает, то если он съест и 1 финик, Бог уменьшает за него награду за труд его. Если же сердце его не желает утешения, и он неохотно приемлет утешение, то Бог сохраняет труд его целым, потому что его принуждают против воли, а братья получат награду». Об Авве Аммонафе. Однажды пришел в Пелусию какой-то правитель и хотел требовать с монахов, так же как с мирян, поголовной дани. По этому случаю все братья собрались к Авве Аммонафе и решили, чтобы некоторые отцы шли к императору. Авва Аммонафа говорит им: «Нет нужды в таком труде, а лучше сохраняйте безмолвие в своих кельях и поститесь 2 седмицы, и по благодати Христа я один сделаю сие дело». Братья разошлись по своим кельям, и старец сохранял безмолвие в своей келье. Когда прошло 14 дней, братья сетовали на старца, ибо они не видали, чтобы он когда-нибудь выходил. Они говорили: «Старец оставил без внимания наше дело». В 15-й день братья собрались вместе, как прежде условились. И старец пришел к ним, имея в руках грамоту за царской печатью. Видя сие, братья изумились и спросили старца: «Когда ты принес ее, Авва?» Старец отвечал: «Поверьте мне, братья, что в сию ночь ходил я к царю, и он написал мне сию грамоту. От него пошел я в Александрию и записал ее у правителей, и потом возвратился к вам». Выслушав это, братья объяты были страхом и поклонились ему. Так дело их было сделано, и правитель более не тревожил их.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Алфавитный патерик». Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости. Здравствуйте. Синодальный отдел по благотворительности передал средства Екатеринбургскому центру поддержки женщин, помощь в котором получили уже более 120 человек. 500 тысяч рублей направил Синодальный отдел по благотворительности в город Екатеринбург на развитие православного центра поддержки для женщин «Мария». Этот центр действует при Православной службе милосердия Екатеринбургской епархии с ноября 2024 года. И за прошедшее время помощь в нем получили 68 женщин и 53 ребенка. Выделенные средства в том числе пойдут и на привлечение к работе проекта необходимых специалистов и закупку оборудования. Также уточняется, что проект Екатеринбургского центра поддержки для женщин стал одним из победителей второго конкурса церковных семейных проектов Синодального отдела по благотворительности, направленного на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. Здесь помогают девушкам из детских домов, выходящим во взрослую жизнь, женщинам, оказавшимся на улице, женщинам в кризисных отношениях и с трудностями в поиске работы и жилья. В центре единовременно могут проживать до 10 человек. Также они могут получить временное жилье, психологическую, социальную, юридическую и духовную поддержку. Его специалисты помогают восстанавливать документы, решать вопросы с трудоустройством, осваивать необходимые бытовые навыки и налаживать взаимодействие с госучреждениями. Также в центре регулярно проводятся психологические встречи, мастер-классы, занятия по развитию жизненных навыков и беседы со священником. В этом году проект вошел в число финалистов общероссийской премии «Жить вместе», что, по словам руководителя центра, стало высокой оценкой его работы и дополнительным стимулом для дальнейшего развития. Ну а следующее сообщение выпуска из Танзании. Там приобретен тент, чтобы совершать регулярное богослужение. Специальный тент для проведения богослужений приобрели для прихода в честь великомученика Дмитрия Солунского, патриаршего экзархата Африки, в городе Мусома, что в Танзании. Тент был приобретен при поддержке жертвователей патриаршего экзархата Африки, и теперь в общине регулярно совершаются церковные службы. Актуальность покупки тента и обустройства места для служб вызвана еще тем, что в июле этого года патриарший экзарх Африки, митрополит Каирский и североафриканский Константин крестил в Мусоме 11 человек, которые стали новыми членами общины. Ну и последнее сообщение выпуска из Москвы. Священник объяснил, почему Смоленская икона Божьей Матери станет главной святыней общемосковского крестного хода этого года. Смоленская икона Божьей Матери Адигитрия станет главной святыней общемосковского крестного хода этого года в связи с тем, что исторический крестный ход был организован именно в связи с перенесением этого образа и основанием Новодевичьего монастыря столицы. Об этом рассказал руководитель информационной службы Московской епархии отец Александр Волков. Как он отметил, исторический общемосковский крестный ход, который проводили на протяжении многих столетий, был организован именно в связи с перенесением Смоленской иконы Богородицы и основанием в Москве Новодевичьего монастыря. Эта икона издревле почиталась как защитница западных рубежей нашего Отечества и заступница в дни военных испытаний. И в день ее празднования верующие по всей стране возносят молитвы о мире и благополучии земли российской. Напомню, что 6 сентября этого года, в день соборной памяти московских святых, по благословению святейшего патриарха Кирилла и по согласованию со столичными властями, состоится ежегодный общемосковский крестный ход, который был восстановлен в прошлом году. Главной святыней предстоящего шествия станет чудотворный список Смоленской иконы Божьей Матери, который специально привезут из Успенского кафедрального собора Смоленска, где святыня пребывает с начала 17 века. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит очередной рассказ из книги отца Александра Дьяченко. Рассказ называется «Улыбка».
2: Рассказ. Улыбка. Рассказ странствия. Читает автор, священник Александр Дьяченко. Нет, что ни говори, а фига против колдуна – наипервейшая защита. Бабушка Рая – живая кладезь всевозможных присказок и примет, бытующих в нашем крае. На любой интересующий меня вопрос у нее отыщется своя история. Вот мне еще мамка рассказывала. В самом начале войны их всей деревни гоняли на лесозаготовки. Бабы валили деревья, рубили ветки и, впрягаясь всем скопом в импровизированную сбрую, треливали бревна к месту погрузки. А на станции все тем же составом грузили лес в железнодорожные вагоны. Они их по сходням на тех же веревках закатывали. Однажды тянут бабы бревно вверх по салазкам, а мамка в него снизу палкой упирается. Напряглись, работают, глядь, а мимо них колдун из соседней деревни идет. Мамка увидала и кричит: «Бабы, держи фиги, колдун идет!» «А как тут фигу сложить? Они же бревно вверх тянут!» И мамке своего рычага из рук никак не выпустить. А дед этот колдун глядит, что бабам от него не защититься, и довольный такой стоит, улыбается. Тут веревка, конечно же, лопнула, бревно вниз и полетело. Хорошо все успели в сторону отскочить, а то быть бы беде. Так вот, на бревне этом почему-то одну большую ветку проглядели. Так этой веткой мамке по голове и хлестануло. Это за то, что народ успела предупредить. Ей больно, мамка плачет, а колдун, зараза, улыбается. И хитро так, дескать, подловил девок-то. Эту историю про колдуна с фигой я слышал еще 10 лет назад. А сейчас вспомнил, и вот по какому поводу. Подходит ко мне одна наша прихожанка и делится: «Батюшка, в детстве я жила в Петушках. И там же, в конце 50-х, училась в школе. Наша школа была 8-леткой и располагалась в старинном здании из красного кирпича. Иногда по дороге на занятия мы видели священников. И храм стоял через трассу, чуть в стороне от нас. Помню батюшек в рясах и с крестами на груди. Встречаясь с нами, они неизменно улыбались, а мы им в ответ говорили: «Здравствуйте». Учителя, желая пресечь всякое общение учеников с отцами, стали нас подучать: «А знаете ли вы, что эти бородатые дядьки в черных одеждах – злые колдуны? Вы же читали в сказках про Бабу-Ягу, и про змея Горыныча, и про колдунов? Вот это как раз они и есть. Они очень злые и ненавидят маленьких детей. Вот положит такой бородатый колдун свою руку вам на головку, и все, двойка обеспечена. Так что сейчас, – продолжала классная руководительница, – я вас научу, как от них защищаться. Поднимите вверх ваши ручки, хорошо. А теперь сложите их в кулачки, молодцы, дети. Теперь большой пальчик вставляем между средним и указательным, и у нас получается кукиш. Кукиш – старинное средство защиты от черных колдунов. Теперь вы уже знаете, как нужно поступать при встрече с колдунами в черных одеждах. Как только вы их увидите, немедленно переходите на другую сторону улицы, а ручки суете в кармашки и складывайте из пальчиков кукиш». Так мы и делали. Из всех священников мне особенно запомнился один старенький уже такой дедушка, небольшого росточка, с седой раздвоенной бородой. Увидит нас и зовет: «Деточки, миленькие, подойдите ко мне, я вас по головкам поглажу». Мы тут же: «Ой-ой-ой, сейчас нас этот старичок заколдует, и мы получим двойки». Ручки в карманы, складываем фиги и пробегаем мимо. А он, как сейчас помню, все стоит и стоит, улыбается и смотрит нам вслед, а ветер раздувает его одежду.

0: одежды. Несколько раз так подзывал, но мы перебегали на другую сторону. Потом он уже никого не звал. А как завидит нас, так остановится и издали всех перекрестит. На днях книжку купила про святителя Афанасия Ковровского. А там фотография. Батюшка, я его узнала. Это он нас тогда к себе подзывал. Благословить хотел, по головкам погладить. А мы с фигами в карманах бежали прочь от святого страдальца. Книжку про него читаю, и так мне его жалко. А как подумаю, что могла бы тогда в детстве пожалеть его, обнять, прижаться к этому вечно гонимому человеку, просто как к своему родному дедушке. А я считал его колдуном. И горько-горько плачет пожилой человек. Разве в детстве что понимаешь? Нужно целую жизнь прожить, детей вырастить, внуков. И только потом, овдовев, на себя ощутить, что такое одиночество. И как тяжело доживать свой век одному. Батюшка, я вот ведь что думаю? Даже если ты свят, ты все равно только человек. И тебе тоже хочется, чтобы детская ручонка касалась твоего лица. А ты бы мог целовать эти широко открытые миру глаза маленьких ангелочков. Мы с матушкой, вырвавшись на несколько дней из нашей повседневной суеты, ехали машиной в Беларусь и рассуждали об одиночестве. Просто мы уже в таком возрасте, что имеем право о нем говорить. Мы мчались туда, где прошло мое детство, а потом и юность. В город, который дал мне множество друзей и подарил первую любовь. Где вы сейчас, друзья мои? Постепенно и незаметно вы ушли из моей жизни. У вас никого нет. Как нет и той, кому я когда-то впервые сказал те несколько заветных слов. Время взамен многих друзей и товарищей предлагает человека, одного единственного, что потом всю жизнь идет с тобой рядом. В юности легко сходишься с людьми и так же легко и забываешь. В зрелом возрасте трудно приобретать друзей. А всякая потеря близкого человека превращается в трагедию. И чем старше становишься, тем больше вокруг потерь и ширится пространство пустоты. Наверное, это правильно. Чем старше становишься, тем меньше у тебя должно оставаться зацепок на этой земле. Читал воспоминания духовный чат одного известного старца. Из всего имущества у него было всего несколько икон. Одна из них досталась ему еще от матери. Образа всегда были с ним, и однажды их украли. Для монаха это был страшный удар, и он впал в отчаяние. Потом молился и понял, что небо готовит его к уходу, отбирая то немногое, к чему приросло сердце человека. Мой духовник, архимандрит Павел, бывший лаврский монах, красавец, с некогда огненной рыжей копной волос, увязанной в косу, свисающую до самой поясницы, служил в Переделкино самим патриархом Пименом. Многие, с кем он подвязался в монастыре, потом вышли в архиереи, но дружить с батюшкой не переставали. Время пришло, почти ослеп. После инсульта только и мог что передвигаться в инвалидной коляске, доживая свой век в женской обители. Наверное, это очень важно, что в последние месяцы или даже дни земного бытия между нами и Христом никого больше не было. Одиночество спасает от суеты и не мешает докричаться до Бога. Помню, как привезли меня в один деревенский дом. Я захожу. Крохотная кухонька. Возле печки большая миска для собаки. На стенах пыльные фотографии годов 50-х, а может еще и раньше. Всюду такие же пыльные стопки старых газет и веселый олимпийский мишка из керамики на деревянной этажерке. Грязные, заросшие паутины окна. Всюду следы запустения и разрухи. Из кухни вход в единственную комнату. Она небольшая, чуть больше прихожей. Со стен свисают не до конца оторванные куски обоев уныло-голубого цвета. Во многих местах обои от частого соприкосновения с человеческим телом засалились и казались совсем черными. Повсюду, на давно неметенном полу, во множестве разбросаны мелкие куриные перышки. Здесь же и растерзанная собакой подушка. Каким-то чудом в комнату проник солнечный лучик и высветил на грязной стене крошечный четырехугольник. Прежде чем войти, молодой человек, как я потом узнал, бабушкин внук, выволок из дому огромного пса. Щенок кавказской или среднеазиатской овчарки. Большой, но глупый, вот и разорвал подушку. В комнате рядом с печкой стояла кровать с разобранной, несвежей постелью, в которой лежала женщина, такая же старая, как и сам дом. Его построил еще ее отец, перед тем, как уйти на войну. Отец не вернулся. Она так и жила в нем всю свою жизнь. Родила и воспитала сына. Тот вырос и уехал в столицу. А навещая мать, привозил к ней уже и собственного сына. Однажды бабушка неудачно упала, сломала ногу. Мать к себе в Москву, сыну забрать не получилось. Потому на выходные они с внуком приезжали попеременно раз в неделю. А ухаживать за больной приходила соседка, такая же старая и немощная. Оттого в комнате стоял сильный запах мочи. Большая полная женщина непрестанно стонала и просила о помощи. Внук, уже привыкший к стонам бабушки, подошел к столу и сбросил на пол выцвевшие от долгого лежания на свету газеты. «Располагайтесь, отец». «Батюшка», — прошептала женщина. Большая, грузная, она занимала собой все пространство кровати. «За что мне такие страдания? Я всегда была человеком порядочным. Никогда не изменяла мужу. Воспитала хорошего сына. Внука помогала растить. За всю жизнь ничего чужого не взяла. Старалась всем помочь. За что же он меня так, батюшка? Ведь сил нету больше терпеть. Другие счастливицы. Вон как легко помирают. Удар, и нет человека. А мне страдать. Ах, матушка». Я присаживаюсь к ней на край постели. «Разве Господь тебя наказывает?» «Вовсе нет. Ты прожила долгую и счастливую жизнь. Когда ты родилась, мама любила тебя. И твое детство прошло в свете ее добрых глаз. Пришло время создавать семью. Тебе встретился хороший человек. Вы прожили с ним целую жизнь. Сама, став матерью, ты училась любить собственных детей. И, как всякая нормальная мать, любила их до самоотвержения. А когда у твоего сына появился его сын, ты радовалась новому, ранее неизведанному чувству любви к внуку. Твоя душа созревала, точно пшеничный колос. Почему же ты говоришь, будто Бог тебя наказал? Нет, просто Он готовит тебя к встрече. Мир так устроен, что если человек не встретится с Богом и не возлюбит его здесь, там эта встреча тоже не состоится. Вот и даны тебе страдания, чтобы ты и о нем вспомнила. Видишь, священника позвала. Сейчас я тебя поисповедую и причащу. Потом уйду, а ты останешься и будешь молиться. Молись ему как можешь, своими словами, говори с ним точно с отцом. А больно будет, кричи. И благодари за все. Помни, нет ничего выше его любви. Я огляделся вокруг и не увидел ни одной иконки. Тогда покопавшийся к пояже отыскал маленькое пластмассовое распятие и прикрепил его на стене точно посередине солнечного пятна. Через пару месяцев, буквально накануне нашей поездки в Беларусь, родные привезли эту бабушку в храм на отпевание. Маленькое, истончившееся тело и лицо, какое-то совершенно просветленное. Наша староста Зина даже не сдержалась и, подойдя к гробу, воскликнула: «Смотрите, смотрите, она улыбается! Дорогая моя, как же ты хорошо улыбаешься!» А я понял, что их встреча со Христом состоялась. Давно мы не выбирались с Гродно на автомобиле. Минуем столицу, выезжаем на федеральную трассу М1, и даже не верится, машин все меньше и меньше. За Смоленском они практически исчезают. Границу минуешь, и вот уже их нет совсем. Первая машина нас обогнала только в районе Минска. От границы это больше 200 километров. С одной стороны, отличные дороги с ограничением скорости в 120 км в час. Никаких гаишников. А с другой, полное отсутствие мотелей и мест, где бы можно было встать на ночлег. Наконец, часа в 3 утра нам повезло заселиться в маленький номер придорожной гостиницы с узеньким диванчиком и одной подушкой. На матушкин вопрос, нет ли у них еще одной подушки, человек, что заселял нас в номер, задумчиво почесав за ухом, сказал: «Подушек больше нет. Тех, кто у нас останавливается, подушками обычно не интересуются. Они снимают номер всего на пару часов и прекрасно обходятся без них. Мы тоже обошлись, потому что берем дорогу свои собственные, маленькие такие диванные думки. Здесь они нас выручили». Утром, когда садились в машину, матушка на полном серьезе поинтересовалась у того же человека: «Не понимаю, как ваши постояльцы успевают отдохнуть всего за 2 часа? Я и через 6 в себя никак не приду». Мужчина сначала не понял, что она имеет в виду. Потом до него дошло, и он истерически захохотал. Но уже через пару секунд осекся и с огромным интересом принялся всматриваться в матушку, о чем-то размышляя. Даже когда наша машина уже выехала за ворота мотеля, он все продолжал стоять и смотреть нам вслед. Город, где ты вырос, где прошла твоя юность, навсегда остается в памяти чем-то светлым и родным. И то, что ты уехал из него почти 30 лет назад, ничего по сути своей не меняет. Он часть тебя, часть твоей сущности. Все эти улицы, дома, площади и скверы — все как прежде. Только люди другие. Те, кто раньше жил здесь, их почти не осталось. А этим новым ты не интересен. Город забыл тебя. Потому так ценно даже мимолетное общение в троллейбусе или разговор с водителем такси. Вновь хотелось побывать в храме, с которым всего так много связано, и где однажды повезло служить и даже проповедовать. Перед входом в собор мы увидели молодых крепких людей в строгих костюмах, галстуках и белых рубашках. Их было так много, что нам с матушкой стоило больших усилий протиснуться сквозь толпу. Думаю, что там у них? Венчание? Нет. Оказалось, отпевали пожилого мужчину, тоже в белой рубашке и черном костюме. Гроб с телом усопшего стоял совсем близко от дверей, потому так трудно было пройти. Обычно отпевание проходит в боковом пределе и никому не мешают, а здесь, при открытых царских вратах и включенном паникадиле. Отпевание по высшему разряду. Наверное, какой-нибудь благодетель. Мы прошли ближе к алтарю, молились и прикладывались к иконам. Потом нам захотелось подойти к образу святителя Николая, но киот с образом покровителя путешествующих находился в противоположной стороне храма. А добраться до него можно было лишь двумя путями. Первым – вернуться назад, ко входу, и протиснуться через толпу провожающих. Или пересечь середину храма напрямую. Только при открытых царских вратах этого делать не принято. Но народ все равно пересекает. Потому во время службы где-то в укромном месте обычно ставят какую-нибудь бдительную старушку, и она бдит. Так, значит, где-то здесь за колонной часовой. Только я об этом подумал, как тут же ее увидел. Оказывается, она уже давно за мной следила, точно угадывая мои намерения. И как только я ее заметил, бабушка тут же поприветствовала меня своим маленьким, сухеньким кулачком. Матушка, махнув рукой, пошла ввинчиваться в толпу, а я остался. Батюшка уже окончил отпевание и, повернувшись к алтарю спиной, говорил напутственное слово. Формально служба закончилась. Я имел полное моральное право пройти по храму через середину. И уже было преодолел все расстояние, как бабушка, возликовав, ринулась мне навстречу. В это время какой-то священник, проходя мимо, услышав шум, посмотрел в нашу сторону и вопросительно кивнул головой. Бабушка принялась докладывать о моих согрешениях, но батюшка вдруг неожиданно улыбнулся мне такой чудной, добродушной улыбкой, что мне сразу захотелось сказать ему «всего так много!» И про наш с ним город, и про то, как однажды я уже служил в этом храме, и много еще о чем. А главное, там где-то у меня внутри затеплилась надежда, что в городе моего детства у меня снова может появиться друг. «Знаете, батюшка, я ведь тоже священник, приехал из России». «Священник?» Улыбка сошла с его лица. «Мне что же, и вас прикажете учить поведению в храме?» И устало махнув рукой, он ушел в алтарь. И все. И ничего больше. Наверное, досада так явно отразилась на моем лице, что бабушка-хранительница, подойдя и тронув меня за рукав, чуть слышно прошептала. «Простите меня». Целый день мы с матушкой гуляли по городу. День был солнечный и в меру теплый, как раз для прогулок. Зашли в ресторан, заказали белорусские драники, потом в кафе, пробовать местное мороженое. Обслуживающие нас официантки приветливо улыбались и получали в ответ чаевые. Когда-то раньше я не давал чаевых, считая вполне достаточным платить по счетам. Так продолжалось до тех пор, пока мой собственный ребенок не стал работать в месте, где ее заработок во многом зависел от размера клиентской благодарности. Теперь в этих девочках я вижу свою дочку и всегда оставляю хоть сколько-нибудь сверху. Только улыбки в ожидании чаевых мне недостаточно. Хотелось, чтобы город вновь признал меня своим, а не принимал нас с матушкой за туристов. Но кто из жителей большого города, где каждый обременен кучей собственных дел и забот, станет вот так просто улыбаться седому чужаку? Мы заехали всего на 3 дня, а завтра рано утром нам предстояла обратная дорога домой. Вот уже время идти садиться в троллейбус. Мы вышли на площадь, и возле старинного католического собора увидели множество людей, собравшихся на службу. В этот вечер католики праздновали один из своих праздников и собирались пойти крестным ходом. Среди взрослых, суетящихся людей, мой взгляд выхватил 2 девчонок лет 8. Они стояли на одном месте и с восхищением смотрели на снующих мимо них взрослых. Дети собирались принять участие в крестном ходу, нарядившись наподобие маленьких ангелов. Их непосредственность и ничем не прикрытая радость так бросались в глаза, что мы тоже остановились и принялись с интересом за ними наблюдать. А те, заметив, что уже их самих рассматривают, повернулись в нашу сторону, смотрели на нас и улыбались. Их настроение передалось нам с матушкой. И вот уже мы рядом с ними радостно смеемся. Удивительное дело. Детские глаза. Они имеют какую-то особую притягательную силу. Ими хочется любоваться. Их хочется целовать. Они берут тебя в свою орбиту, притягивают и заставляют помнить о них всегда, где бы ты ни был. Без них постоянно чего-то не хватает. Даже самому, казалось бы, самодостаточному человеку. Дом, дача, машина, все есть. А нет этих глаз. И считай, ничего нет. Расскажи о нем. Вон какой-нибудь нашей бабушке-прихожанке, живущей на пенсию в 4500. Так она обязательно уточнит. А дети у него есть? Что нет? Бедный. Почему-то чем старше становишься, тем больше хочется водиться с детьми. Рано утром мы уже мчались по замечательным белорусским дорогам. Матушка молилась, а я вел машину. И все вспоминал тех девчушек, увозя с собой их улыбку. Вечером мы намеревались быть в Москве у наших внучек. Они еще хоть и малышки, но с ними уже не соскучишься. И как любят похохотать. Отличные девчонки, смею вам доложить. Я ехал в предвкушении нашей встречи. Подумалось. Вот так вся жизнь и проходит. От улыбки к улыбке. Матушка молилась, а я вел машину и продолжал улыбаться.
1: В программе «Звучащая книга» прозвучал рассказ «Улыбка» из книги рассказов отца Александра Дьяченко. Продолжение следует.
2: Детям о Боге.
1: В нашем эфире звучит часть из книги Галины Калининой «Евангельская история для детей». Читает Виктория Голобородова.

Избрание апостолов. Полтора месяца спустя Иисус Христос вернулся в Галилею. Там находится огромное голубое озеро, которое называют Геннесаретом или Галилейским морем. Берега его очень красивы, на них раскинулись тенистые рощи, где растут финики и инжир. В рощах поют птицы, в маленьких городках и селениях, расположенных на берегу Галилейского озера, Иисус Христос нашел себе первых учеников, которых назвал апостолами, посланниками. Они должны были стать его помощниками и звать людей в Царство Божие. Произошло это так. Проходя по берегу озера, Иисус увидел двух братьев-рыбаков, Симона и Андрея, которые закидывали сети с лодки. «Следуйте за мной», — сказал он им. И они тотчас, оставив все, присоединились к Иисусу. Симону он дал второе имя Петр, что значит «камень». Вскоре к ним присоединились и другие два брата, жившие неподалеку, юные Иоанн и Яков. С этого времени Иисус поселился в городе Капернауме, в доме Петра. Отсюда он уходил на проповедь и сюда возвращался. Всего вначале было призвано 12 апостолов, а потом еще 70. Они поверили, что Иисус – посланник Божий, а некоторые решили, что Он – тот самый небесный Царь, о котором говорили пророки. «Придет время, – говорили они между собой, – и Он явится в Иерусалим, соберет войско и прогонит римских солдат, а потом установит на всей земле царство правды». Иисус терпеливо ждал, когда они поймут, что царство Его не похоже на земные царства, что в нем действует не сила оружия, а любовь, свобода и Дух Святой. «Научи нас молиться», — попросили однажды апостолы. «Не молитесь, как лицемеры, которые делают это напоказ», — ответил Он. «Обращайтесь к Отцу с открытым сердцем и говорите так: Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». «А что такое долги?» – недоумевали апостолы. Тогда Иисус рассказал им притчу, особенную историю с двойным смыслом. Некий вельможа был должен своему государю большую сумму денег. Однажды тот потребовал от него вернуть долг. Но оказалось, что вельможе нечем расплатиться. Ему грозила распродажа всего имущества, и даже семью его могли продать в рабство. Упав на колени перед царем, несчастный стал умолять его: «Потерпи еще, я за все расплачусь потом». Государь жалился и вообще простил ему долг. Радостный выбежал вельможа из дворца, но тут на дороге встретил человека, который был должен ему самому. Схватив его, он закричал: «Если не рассчитаешься сейчас же, посажу тебя в долговую тюрьму». Напрасны были все просьбы, он оставался неумолим. О случившемся донесли царю. Он вызвал к себе жестокого царедворца: «Злой человек, весь долг твой я простил тебе, потому что ты упросил меня. Почему же ты не помиловал товарища твоего, как я помиловал тебя?» И велел царь наказать вельможу. Так вот и мы, люди, желая получить прощение у Бога, должны прощать своих ближних, которые виноваты перед нами.

Проповедь на горе. Благая весть. Однажды Иисус Христос взошел на гору, поросшую травой, а слушатели Его расположились вокруг. И Он сказал им: «Любите всех людей, делайте добро тем, кто делает вам зло, и молитесь за тех, кто вас обижает. Если вы хотите, чтобы все были с вами ласковы и добры, поступайте и сами так же, чтобы вам быть истинными детьми Отца Небесного, Бога. Посмотрите, как Он добр и милосерден. Он приказывает солнцу светить и согревать и добрых, и злых. Он посылает дождь на поля праведных и на поля грешных людей. Ни о ком не говорите дурно, тогда и о вас не будут говорить плохого. Прощайте людям, если они вас обидят. Тогда Господь простит и ваши ошибки, и дурные поступки. Помогайте тем, кому нужна помощь, и вам поможет Господь. И если вам грустно и печально от того, что вокруг вас много зла и несправедливости, то когда вы захотите делать хорошее, вы обязательно утешитесь и обрадуетесь. Ведь Господь помогает всем, кто просит Его помощи на добрые дела». Иисус возвещал радостную весть о том, что спасение от зла близко, что теперь все могут стать Божьими детьми, что Бог любит каждого человека, прощает грешников, если они решат изменить свою жизнь. Придет время, и зло будет побеждено окончательно. Но уже сейчас, когда Иисус пришел к ним, свет Царствия Божия незаметно загорается в мире. Попадут в это царство те, кто победит в себе ненависть и дурные мысли, кто сохранит чистоту и верность слову, кто будет любить Создателя как своего небесного Отца. Они должны научиться у самого Бога уметь прощать, быть справедливыми и правдивыми. Пусть дурные люди будут гнать их за правду. Они все равно победители, потому что с ними Бог. Человек не должен страшиться смерти. Тело умирает, а душа отправится к своему небесному Отцу, Богу, и будет вечно радоваться в небесном царстве. А потом в торжествующем царстве Господь даст новую жизнь всем, кто верил Ему и любил Его. Небесное царство называется так не потому, что оно находится где-то на небе, в космосе, за облаками или на другой планете. Нет, небесным оно зовется для того, чтобы показать, как сильно оно отличается от того, что мы привыкли видеть вокруг себя. А где оно расположено? Человек никогда не сможет найти туда дорогу без помощи Бога. Оно рядом и далеко, нигде и везде. Оно существует, но скрыто для нас до тех пор, пока мы не умрем. Но и тогда попасть в него можно будет только тем, кто еще здесь, в своей земной жизни, научится любить Бога и делать добро. Так учил народ Господь Иисус Христос, и никто и никогда на свете не говорил так, как Он. Слушая эти удивительные слова, люди радовались, что теперь они знают, как жить, и забывали даже о пище. По нескольку дней они толпами сопровождали божественного учителя, каялись ему в грехах и обещали исправить свою дурную жизнь. При этом Иисус Христос помогал бедным, утешал печальных, а больных исцелял даже от самых тяжелых и страшных болезней. И если мы хотим, чтобы наша жизнь не прошла зря, и нам не было ни стыдно, ни обидно перед смертью, что мы напрасно ее прожили, мы должны постараться исполнить заповеди Христа.

0: Чудесное насыщение. Все люди внимательно слушали, что говорил Иисус Христос. Они дорожили каждым Его словом и постоянно ходили за Ним. У Иисуса Христа не было времени даже поесть и поспать. Раз Он пошел в одно пустынное и безлюдное место, где не было ни домов, ни людей, и хотел там отдохнуть. Но скоро и там Его нашли, желавшие послушать Его учение. Иисус Христос не рассердился и ласково начал учить их, как надо жить и что делать, чтобы заслужить себе небесное царство. Долго продолжалась его беседа. Слушатели не заметили, как приблизился вечер. Целый день никто из людей ничего не ел, и достать пищу в этом пустынном месте было негде. Тогда апостолы сказали Христу: «Господи, отпусти людей, они сегодня еще ничего не ели». Иисус Христос ответил им: «Накормите их вы». Но ученики сказали: «Чем же, Господи, мы можем накормить такое множество народа? Купить пищи негде, а здесь только и есть у одного мальчика 5 маленьких хлебцев и 2 рыбки». Тогда Иисус Христос сказал им: «Принесите их сюда». Когда хлебцы и рыбы принесли, Иисус велел народу усесться на зеленой травке рядами. Оказалось, что слушателей, одних мужчин, не считая женщин и детей, было около 5000. Иисус Христос взял хлебцы, помолился Богу, разломил на куски и, подав ученикам, велел раздавать народу. И сколько ученики не раздавали, количество хлеба не уменьшалось. Из малого Господь Иисус Христос сделал много. Всем хватило хлеба, и все насытились. Тогда Господь сказал: «Соберите остатки, чтобы ничего не пропало». И набрали остатков 12 больших корзин. Мы видим, что Иисус Христос во время Своей земной жизни всегда заботился о людях. Но гораздо больше Он заботится о нас теперь. А еще Господь хочет, чтобы люди сами делали добрые дела друг для друга. А Он нам помогает. Ему больно и тяжело видеть голодных, и если они голодают, Он посылает на помощь к ним других, у кого хлеба много. Мы знаем, что у многих детей нет родителей, что живут на свете старенькие бабушки и дедушки, о которых некому позаботиться, у них умерли все родственники. Но они не одиноки, у них есть Господь. Если бы только люди знали, как Бог заботится о нас и любит нас, они всегда бы молились Ему и получали бы утешение. Иисус Христос может все, ведь Он – Бог. Но как много людей не знает этого или забыло об этом? Поэтому на земле так много зла и горя.
1: В программе «Детям о Боге» слушали часть евангельской истории для детей Галины Калининой. Читала Виктория Голобородова. Продолжение следует.

остывает зеленый чай. За беседою дружеской пред иконой горит свеча. Снег за окнами кружится, на диване в повалку спят.

0: В Екатеринбурге 12 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Крестный ход «Россия под Покровом» подарил возможность жителям Екатеринбурга поклониться сразу трем святыням. Участники Всероссийского автомобильного крестного хода под названием «Россия под Покровом» 6 августа этого года доставили в город Екатеринбург три уникальные иконы, благодаря чему местные жители смогли преклониться этим святыням. В городской храм-памятник на Крови был доставлен список чудотворной иконы Божьей Матери Троеручица, икона Покрова Пресвятой Богородицы и соборная икона святых покровителей-предпринимателей. Молебен перед святынями совершил руководитель миссионерского отдела Южно-Сахалинской и Курильской епархии протоиерей Виктор Горбач, сопровождающий автопробег, и клирики Екатеринбургского храма протоиерей Александр Салаутин, иерей Николай Баранников и протодиакон Евгений Хлебников. Протоиерей Виктор Горбач отмечает, что пусть мы живем в разных регионах, но все составляем единую церковь. Как некогда наши предки шли на восток, осваивая новые земли, шли с верой православной в сердце, желая сделать жизнь в этих землях лучше и спасти свою бессмертную душу, так и мы, их наследники, идем путем на восток и несем с собой святыни православного мира. Также отмечается, что список чудотворной иконы Божьей Матери Троеручица, который провозят по стране участники крестного хода, был написан в 2023 году на Святой горе Афон, а оклад для него изготовили греческие мастера в городе Салоники. В Россию этот список доставили в 2025 году. Еще одной святыней автопробега является икона небесных покровителей-предпринимателей, которая ранее была представлена на Петербургском международном экономическом форуме. Напомню, что Всероссийский автомобильный крестный ход «Россия под Покровом» в поддержку православных традиций предпринимательства и возрождения русского меценатства стартовал 1 августа от храма Христа Спасителя в Москве. Участники автопробега преодолеют 11 тысяч километров, завершив его в Покровском монастыре города Корсаков на Сахалине. Ну и к другим сообщениям выпуска. Изготовленный уральским кузнецом меч Победы передадут в один из российских музеев. Уральский кузнец Александр Лысяков передал председателю законодательного собрания Свердловской области стальной меч Победы. Воинский символ, олицетворяющий доблесть, защиту и справедливость, будет направлен в один из музеев страны. Как пояснила Людмила Бабушкина, в его дизайн мэтр заложил глубокий смысл. Это образ русского богатырского меча с градой в форме крыльев архангела Михаила. По словам Александра Алексеевича, меч олицетворяет стойкость духа и веру в нашу победу. В ближайшее время он будет передан в один из российских музеев. Ну и последняя новость выпуска из Алапаевска. Там состоялся второй фестиваль колокольных звонов, который посвятили святителю Павлину Милостивому. По благословению епископа Алапаевского и Ирбитского Сергия в храме во имя святого благоверного князя Александра Невского в Алапаевске состоялся второй епархиальный фестиваль колокольного звона. Его посвятили покровителю звонарей, святителю Павлину Милостивому. В празднике приняли участие звонари из Алапаевского, Артемовского, Режевского и Ирбитского благочиний Алапаевской епархии, а также представители Екатеринбургской епархии. Свое мастерство участники фестиваля продемонстрировали на колокольне, установленной на территории храма. В этот день звучание колоколов наполнило округу особенным торжественным настроением. По завершении конкурсной части фестиваль стал по-настоящему народным. Любой гость мог попробовать себя в роли звонаря, конечно, под деликатным руководством опытных мастеров. На память об участии в древней традиции всем участникам вручили дипломы и передали в дар иконы святителя Павлина Милостивого, как напоминание о духовном значении колокольного звона и дне, полном вдохновения и единства. Ярким продолжением праздника стал концерт, подготовленный воспитанниками воскресной школы прихода святых апостолов Петра и Павла поселка Нейво-Шайтанский и воскресной школы при храме святителя Александра Невского. Кульминацией же фестиваля стало совместное исполнение колокольного звона на главной колокольне храма Александра Невского. Одновременное звучание многих колоколов накрыло город торжественным звоном, словно посланием добра, надежды и молитвы. По мнению организаторов, такие фестивали помогают не только сохранять традиции, но и передавать их новым поколениям. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь! Ну а сейчас на наших волнах мы начинаем трансляцию Божественной Литургии, которая сегодня будет вестись из Свято-Духово кафедрального собора города Минска.

яко Твоя держава, и Твое царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.

0: Коринфянам послание святого апостола Павла чтение.
1: Он мемом.
0: Братья, печать моего апостольства вывести у Господе. Мой ответ востязующим меня сей есть. И да не имам и власти я сей пите. И да не имам и власти сестру жену водите. Яко и прочие апостоли и братья Господне и Кифа. Или един ас и Варнава, не имам власти ежени делате. Кто воинствует своим оброки когда, или кто насаждает виноград, и от плода его не ясть, или кто пасет стадо, и от млека стада не ясть. И да, по человеку сия глаголю, не и закон ли сия глаголит, Моисею ему в законе пишется, не заградиши устну вола молотяща, еда о воловьях родит Бог, или нас ради вся глаголит, нас бы ради писася, яко о надежде должен есть о рай орати, и молотясь надеждою своею упование причащатися, аще мы духовные сихом вам велико ли, аще мы ваше телесное пожнее, аще иные власти ваши причащаются, не паче ли и мы, но не сотворихом по области сей, по вся терпим, да не прекращение кое дамы благовествованию Христу. И Духове Твоему, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, глас тари.

0: Всехвального апостола Евангелиста Матфея, да даст тебе глагол благовествующему силу многою во исполнение Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа.
1: Аминь. И молись, прости, услышим, Святой.

Читаємо. Рече Господь притчу сию, уподобися Царствие Небесное человеку-царю, иже восхоте стязатися, пословиси с рабы своими. Начинши же ему стязатися, приведоши ему единого должника, тьмою талант. Не имущу же ему воздати, повели и Господь его продати, и жену его, и чада, и вся елика имеешь, и отдати. Пад уба раб той кланяшеся ему глаголя, Господи, потерпи на мне, и вся ти воздам. Милосердовал же Господь раба того, прости его, и долг отпусти ему. И шед же раб той, обрети единого клеврет своих, и жебе должен ему стом пенясь, и ем его, давляше глаголя, отдашь мне, им же миси должен. Пад уба клеврет его на нозе его, моляше его глаголя, потерпи на мне, и вся воздам ти. Он же не хотяше, но ветвь сади его в темницу, донде же воздаст должное. Видевше же клеврети его бывшая, жалишася сизело, и пришедше сказаше господину своему вся бывшая. Тогда призвав его господин его глаголе ему, рабе лукавый, весь долг он отпусти к тебе, понеже умоли мя. Не подобаше ли и тебе помиловать и клеврета твоего, яко же и аз тя помиловах? И прогневался Господь его, предаде его мучителям, донди же воздаст весь долг свой. Тако и Отец мой Небесный сотворит вам, аще не отпустите кожда брату своему от сердец ваших прегрешения их. И духови твоему

Великом Господине и Отце нашем, Святейшем Патриархе Кирилле и Оэкзархе его, Господине нашем, Высокопреосвященнейшем митрополите Вениамине,

блаженных и преснопамятных, святейших, патриарших православных и о создателе святого храма сего и о всех прежде

возносящие и добродеющие во святим и всечестным храме сим, труждающихся поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости.

Господи Божий, сил, прийди в милость на смиренно рабы Твои, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви, о всех людях Твоих, верным чадом Твоему единстве русские церкви ревнующим, поспешествуй в духе братолюбия, укрепи от бед, избави, запрети раздирающему омрачение умов и ожесточение сердец ризу Твою, и есть церковь Бога живаго, и замыслы не испровергни. Благодатью Твоей властью придержащая ко всякому благу настави и мудростью обогати, воинов западе Твоих утверди, крепость духом не спасли, лишенные крова в дому введи, алчущие напитай, недугующие укрепи и исцели, смятение печали сущим надежду благую и утешение подашь, на пране убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов и блаженного покаяния даруй. Исполни нас, я же тебя веры, надежды, любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, якуда единим уст, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице, славим Отцу и Сыну Святому Духу, ныне присно.

патриарха Кирилла, святейше патриарха Московского и всей Руси, свято Троице Сергиевой Лавре, священно архимандрита и господина нашего, высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита Минского и Заславского, патриарха Экзарха всея Беларуси, Свято-Успенские Жировицкие обители, священно архимандрита, да поменит

0: протодиаконство, священное диаконство.
1: Отдать царя, братья, преклонность, что-то.

предложенных честных дарев Господу,

и при грешении наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови.

живота нашего в мире и покаяние скончати у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненные, непостыдные, мирные и доброго ответа на страшном судище Христове.

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу.

Для Творца небо и зем, видимым же всем невидимым, Его единого Господ Иисуса Христ, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного, прежде всех век, света от свет, Бога истин, от Бога истина, рожденно не сотворен, единосущно им же вся быша, нас ради человек и наш, ради спасения шедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Дев, и во человечность распятого же за преподтисим Пилоте, и страдавша, и погребен, и воскресшав третий день по Писанию, и вошедшего на небес, и сидящ одесную Отца, и паки в радущах со славой судите живым и мертвым, и Божие Царство будет конца, и в Духа Святого Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем Сына споклоняя.

Боже, забыть и за многие изливаемое во оставление грехов. Я еще спросить не забыть.

Твоя, от Твоих Тебе приносящих, о всех и за все. Тебе поем, Тебе благословим, Тебе поем, Господи. И молимся Божьему, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава, Слава,

Первых помяни, Господи, великого господина, отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина нашего высокопресвященнейшего Вениамина митрополита Минского и Заславского, патриарха экзарха всей Белоруссии, и радаруй святым Твоим церквам, мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих Слово Твое, истины. Братья епископы.

единым сердцем славите и успевайте пречестное и великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа,

Хотя если человечье тело владычне страхом приступи, да не опылишися огонь бо есть, божественную же пья кровь к общению, первое примирися тебя опечалившим, та же дерзая тайственная брашная яшт, прежде причастие страшной жертвы животворящего тела владычня, сим помолись образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Божий, наш источничий жизни и бессмертия, все твари, видимое и невидимое, свидетелю, изначального Отца, соприсносущный Сыне, и собезначальный, премногие ради благости, в последние дни, плоти болкися, распнися и погребися заны, неблагодарные и злонравные, и Твоей кровью вною, раслевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, услыши глаголу моя, согреших, Бог Господи, согреших на небо пред Тобою, и несем достойно возрите на высоту славы Твоя, прогнев бы Твою благость, Твоя заповеди приступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобив силу, долготерпелив же и многомилостив, не предал я себе погибнуть и с беззакомьем моими, моего всячески ожидая обращения. Ты борекал, если человек, любче пророком Твоим, я к ухотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему, не хочешь, чтобы владыка создания Твою руку погубите, неже благоволишь о погибе или человечестей, но хочешь и всем спастись, и в разум истины прийти. Тем же я, защи недостоин есть в небесе и земле, и сия привременной жизни, всего себе повинув греху и сластем поработив, и Твой скорнив образ, но творение и создание Твое, быв нечего, не отчаеваю своего спасения окаянный, но Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими, убо имени человека любче, Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов,

0: Достойнее тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святого общения, в напутье живота вечного, и о благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якуда я со всеми избранными общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовилась и любящим Тебя, Господи, в них же препрославлены сего веки. Аминь. Господи Боже мой, ве мне конесим достоин, ниже доволен, да под кров нидиши храма души моя, за ниже весь пусты пался есть, и не имаше во мне место достойное, еже главу подклоните, но я, кажу, с высоты нас ради, смирилась и себе, смирись и ныне смирению моему, и я, кажу, восприялась и вертепи в яслых бессловесных возлещи, сицы восприми в яслых бессловесной моей души, и воскверненное мое тело в нити, и я, кажу, не удостоилась и в нити, свечеряйте согрешники в дому Симона Прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренной моей души, прокаженные и грешные, и як уже не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую, прикоснувшуюся Тебе. Сице умилосердие сие мне грешным, приходящим и прикасающимся, и як уже не вознушался си скверных я уст и нечистых целующихся, ниже моих вознушайся сквернших он и уст и нечистых, ниже мерзких моих нечистых устен и скверного и нечистейшего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честное Твоей крови в освящении и просвещении и здравии и смирении моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действия, в отгнании и возбранении злага моего и лукавого обычая, во умершление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественной Твоей благодати и Твоего царства и присвоения. Небо яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляюсь общение Твоего от мысленного волка, звера уловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят Владыка, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чевеса и утробы, и всего мя обнови, и в корени страх Твоего, в десех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, кормляй в мире живот мой, сподобляй мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и молениями Пречистой Твоей Матери, и вещественных Твоих служителей Пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, мы сегодня слышали в Евангелии от Матфея следующую притчу. Когда апостол Петр обратился к Господу, говорит: «Сколько раз прощать прегрешение ближнему своему? До 7 раз?» Да, у евреев было правило до 3 раз. Апостол Петр думает: до 7 скажу. Но Господь говорит: до 7 жди. То есть бесконечно прощать ближнего, если он обращается и просит прощения. И Господь далее говорит на эту тему. Царствие Божие уподобится царю, который захотел сосчитаться своими рабами, которые управляли его царством. И вот привели некоторого человека, который был должен царю 10 тысяч талантов. Это на те времена 20 миллионов рублей серебром. Это огромная сумма. То есть ему верно была такая сумма, и он все это расточил. И царь говорит: возьмите, продайте его, жену и детей, и отправьте в темницу, в тюрьму. Раб тот пал на ноги, показывая тем самые благоговение и поклонение царю, почтение, и просил: потерпи на мне, и вся тебе отдам. И умилосердился царь, и простил ему весь долг, и отпустил его. А он вышел на улицу, и вдруг встретился с товарищем, который должен был ему всего 100 динарий. Это всего лишь 20 рублей серебра.

0: И он говорит, отдавай мне долг. Он говорит, потерпи, немного я все тебе отдам. Но он нет, он взял его, как говорится в Евангелии, давляше, ем и давляше. То есть он его давил и говорит, и повел в темницу, и посадил в темницу. А когда вели в темницу человека, по римским законам избивали плетьми. Это было очень серьезно и очень тяжело человеку. Товарищи, видевшие вот это, настолько возмутились, пришли и сказали царю, что вот он, ты простил ему весь долг, а он совсем ничтожный долг не простил. И призвал его царь и говорит, злой раб, я тебе весь долг простил, а ты совсем малый долг не мог простить товарищу своему. И заключается эта притча. Так и поступит Господь с каждым из нас, кто от всего сердца не простит прегрешений ближнему своему. Все мы должники перед Богом. В чем? А в том, что мы постоянно грешим. Мы грешим словом, делом, мыслями, пожеланиями. А какие? Завистью, ненавистью, осуждением и так далее. А Господь взаимодавец, Он нам дал нам жизнь, бытие. Он дал эту прекрасную землю, и на ней все плоды, которые именно помогают жизнь человеку на земле. Развел этот шатер небесный с великолепными звездами, солнцем, луной. И Господь принес свет, свое спасение людям, веру в Него через крестное страдание. Если мы будем верить, то Господь нас спасает, и есть надежда спастись. Кроме того, Господь одарил нас талантами, богач. С каждого спросится, а что ты делал? Ты только себе угождал, пьянствовал, пири устраивал, а помог ли ты тем же больницам, тем же домам, в которых детки одинокие, сироты или престарелые люди. Спросит и с нас, со священства, а как мы обращались к людям? Шли ли сразу с желанием исполнить их желание, помочь им? Искренне от души молились и просили о болящем? Спросит и о бедном. Почему? А потому что спросит, ты был беден, и ты терпел, а благодарил ли Бога? Не роптал ли? И так в каждой профессии был судья, правильно ли судил? И простых людей, которым было хоть что-то дано, спросится. И вот Господь действительно взаимодавец. Он дает нам благо, мы должны отвечать Ему. Мы должны исполнять заповеди Божии, которые находятся в Новом Завете. Мы также должны любить ближнего, как самого себя, и даже, как Господь заповедовал, врагов своих. Хотя это очень и очень трудно. Мы далее должны каяться в своих грехах. Вот посмотрите, Макарий Великий, вот мы читаем молитву, «Господи, прости мое согрешение, потому что никогда ничего хорошего не согрешил». Макарий Великий, и он говорит так, а мы нет, мы же ходим в церковь по воскресеньям. Мы же причащаемся, а вот там те гуляют. А какое тебе дело? Ты помолись за них. Может, они придут сюда. И вот обращается он, злой раб, я тебе все простил. Вот и мы часто настолько гневаемся, не любим ближнего. Вот простой пример. Вот мы свечи приносим в храм. Это дар Богу. Мы даем. Нет, не туда поставили. Начинаем переставлять. Наши служащие храмы, с которыми мы работаем, они свечи ставят, чтобы они догорели, чтобы огарки не подпалили их. А мы почему-то уперлись. Нет, вот так, как я сказал. Нет, друзья. Мы принесли в храм свою копеечку. Если от души, от сердца, она уже принята. А как стоит свеча или как? Это не наше дело. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем искренни к себе в первую очередь. Даже пример есть Сисой Великий. Он уже умирал. Обступили братья его. Лицо его просветлело. Он говорил: «Братья, помолитесь о мне». Он говорит: «Да ты же, Сисой, всю жизнь молился, подвязался». Он говорит, «А начинал ли я еще свое покаяние?» И потом вдруг просветлело солнце, и лицо как солнце, и услышали ангельские пение. Так душа была принята к Богу. Так, действительно, да просветится свет и наш пред человеки, чтобы, видя наши добрые дела, мы прославляли Отца Небесного во веки веков. Аминь.
1: Да просветится.
0: Спасибо, Господи. Ой, Господи.

Верую в Господи, исповедую, яко Ты есть и воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедшим грешное спасти, от ниже первый есть мас. Ищи веру, кое самое пречистое тело Твое, сей самая честная кровь Твоя. Молюся оба Тебе, помилуй, прости меня при решении моем вольно-невольно. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститесь при чистых Твоих тайн, состояния грехов и жизнь вечную. Аминь. Вечере Твоей тайны дни, Сыне Божий, причастниками прими. Небо врагом Твоим тайну повем, не лобзаните дам яко Иуда, но к разбойник исповедую Тебя. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд или в осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, но исцеление души и тела. Аминь. К чаше приступает всех, кто исповедовался, получил благословение и младенца.

Господи, священно Тебя уповающие, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоя сохрани, освяти любящие благолепие Дому Твоего, Ты тех вас прослави.

молимся о великом Господине и Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле и о Экзархе Его Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Вениамине,

устраненошей власти к воинстве народе ее, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.

0: Слышены, Боже, Спасителю наше упование всех концев земли, и сущих море далече, и милостью, милостью буди, Владыка, о грехах наших, и помилуй ныне, милостью будь человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
1: Наши Богородице, умиление души и сердец помог.

0: Благословение Господне на вас, то благодати и человеколюбие, всегда ныне и присно во веки веков.
1: Аминь.
0: Слава тебе, Христе Боже, пование на

воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, святых, славных, стихвальных апостолов, святых, равноапостольных, учителей славянских, Мефодия и Кирилла, святые великомученицы Варвары, святые Матери наши, праведные София, княгиня Слуцкая, святые Матери наши, блаженные Валентины Минские, преподобного Антония, римлянина, новгородского чудотворца, и же с ними же памятник не совершаем. Святителей анархии, епископа Константинопольского Златоуста, святых и праведных, Боготец, Якима и Анны, всех святых, помилуйте, спасет нас, яко благ, и человеколюбец.

0: С воскресением Христом всех, братья и сестры, поздравляем причастников с принятием святых Христовых тайн. Пусть тело и кровь Господня будет во исцелении души и телес. До 1 сентября, вот еще в это время оставшееся, проводится сбор различных средств для школы, принадлежностей. Кто-то, может, продукты какие-то не порчащиеся, бакалеи, вещи другие. Для детей, которые остались, ну, сироты, дома, детские дома, многодетные семьи. Если у кого-то будет возможность, можно связаться с дежурным собора, и он скажет, куда можно отнести, положить ваше жертвоприношение для этих деток нуждающихся. Также с 18 по 26 августа совершается крестный ход из Жировиц в Минск. Можно присоединиться в любом месте, кто с самого начала, если силы есть, кто в последние дни. 26 числа в Минске иконы Божьей Матери нашего городского праздника православия прибывает крестный ход в собор 26 числа на Минске икону Божьей Матери. Также через примерно полчаса, 30-40 минут в Варваринском пределе будет очередная беседа о православной вере. Приглашаем всех совершеннолетних и старше на занятия. Приходите, будет очередное занятие. У нас каждое воскресенье по благословению нашего Владыки совершаются воскресные беседы для взрослых, воскресная школа для взрослых. Пожалуйста, приходите. Спасибо, Господи. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.
1: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меня си грешного научниками быть святым Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко меня недостойного причастить еся причистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыка человека, любче нас ради умери же воскреси, даровав нам страшное сие животрещие таинство, по благодеянии священия души телес наших, даже быть осим и мне во исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного просвещению очью сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерную, во исполнение премудрости в соблюдении заповедей Твоих, приложение божественное Твое благодати и Твоего царствия присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаем всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю, и так усеку жития, и шету надежды живота вечного, пресносущий достигну покой, и держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечный сладозрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы есть истинное желание неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поесть все тварь во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Свидетелю всех, благодарю Тебя всех, я же имеюсь и подал благих, и о причащении причистых животворящих Твоих таинств, молю бы Тебя, блажи человека, любче сохраняю под кровом Твоим, и все не крылу Твоею, и даруй чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святынь Твоих, в оставлении грехов и в жизнь вечную, Ты бы всех хлеб жизни, источник святыни, подать и благих, и Тебе славу ссылаем, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, во веки веков, аминь. Давай пищу мне, плод Твою волю, огонь сия, поля недостойные, да не опалишь меня, свидетелю мой, паче же пройди во уды моя, во все составы, утробу в сердце, попали терния всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с косьми вкупе. Чувств просвети простую пятерицу, всего мест пригвозди страху Твоему, присно покрый, соблюди же, сохрани меня от всякого дела и слова души тленного, очисти мою, укроси меня, удобри, разуми и просвети меня, покажи мне Твое селение единого Духа и не к тому селение греха, да яко Твоего дому входом причащения, яко огня меня бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу все святые, чина начале же бесплотных притечу Твоего мудрые апостолы, к сим же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы благоутробнее прими, Христе мой Сыну, света соделай Твоего служителя, Ты бы един, неси освящение наших блажи души светлость, и Тебе ли поподобное, ко Богу владыце славы сего, ссылаем на всех день, аминь. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет в них живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов. Буди же мне благодарение, все в радость, здравие, веселье. Страшно же второе пришествие Твое, с подобием грешного стать, одесную славы Твоей я, молитвами причисти Твоей Матери и всех святых.
2: Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченной моей души, надежда покрою, прибежище утешение, радование мое. Благодарю Тебя, Господу, беломесье, недостойного причастника, быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего, но родшая истинный свет, просвети мое умное очи сердце, жесточник и смерти родшая, оживотвори мя мышленного грехом, я же милости Бога Бога, любовь благоутробная Мати, помилуй мя и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих и воззваний, и пленениях помышлений моих, и сподобие мя до последнего издыхания, не осужденно приимать и причистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне след за покаяние и исповедание его, и же пейте славите тебя все дни живота моего, яко благословенное и препрославленное си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видится очи мои спасение Твое, еже и сего готово пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцеление мощи нашей, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же и Сын небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
3: Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
2: Аминь. Уст Твоих, якоже светлость огня, осиявши благодать вселенную просвети, не сребролюбие мирови сокровища, снизка высоту нам смиренно мудрее показа, но Твоими словами наказуя очи, а не златоустие, молись Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял и божественную благодать, и Твоими устами все учиши поклоняйтесь в Троице единому Богу, и Ване Златоусте все блажения преподобнее, достойно хвалим Тебя и сего наставники, как божественное являя, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но при дворе, яко благая на помощь нас верно зовущих Те, ускори на молитву подчисленного моления предстательствующий присно Богородица чтущих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, изъясление Богословородшую, сущую Богородицу Тебе величаем. Именем Господним Высокопреосвященнейший Владыка благослови.
3: Воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами причистой Своей Матери и живосвятых Отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златоустого и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец.
2: Аминь.
4: Дорогие друзья, на наших волнах звучала трансляция Божественной Литургии. Сегодня она велась из города Минска и Свято-Духово Кафедрального Собора. Трансляция завершена, ну а наш эфир продолжается.
5: «Сыносил в своем сердце Духа Святаго, верил, любил, надеялся, на том месте, где был поставлен, служил Богу и людям». На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Владимир Путин поддержал строительство Петропавловского храма на острове Итруп. Президент России Владимир Путин поддержал строительство храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла на острове Итруп, в самом крупном острове Южной группы Большой Гряды Курильских островов. Во время визита на остров 13 августа глава государства обсудил возведение храма с настоятелем Богоявленского храма города Курильск протоиереем Романом Филипповым. Встреча, в которой также принял участие и губернатор Сахалинской области, прошла на территории местной школы. Глава государства поинтересовался духовной жизнью островитян, количеством прихожан и обсудил со священником строительство нового храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла, пообещав поддержку. Протоиерей Роман Филиппов отметил, что с президентом России они поговорили о строящемся храме, а когда он рассказал, что еще и нижний предел будет посвящен Святой Троице, Владимир Владимирович попросил губернатора Валерия Лимаренко содействовать в этом благом деле. Уточняется также, что 31 мая прошлого года чин закладки Петропавловского храма на острове Итруп совершил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор. На закладке храма присутствовали представители власти, инициаторы его возведения, а также жители Курильска. Ну и к другим сообщениям выпуска. 19 августа Русская Православная Церковь будет праздновать Преображение Господне. Это Великий Двунадесятый праздник. В этот день верующие вспомнят преображение Господа Иисуса Христа на горе Фавор, которое произошло в присутствии Его учеников. Свидетелями преображения стали пророки Илия и Моисей, с которыми Господь разговаривал о своих будущих страданиях. В преображении Иисус Христос явил людям не только свою божественную славу, но и показал прообраз их собственного будущего преображения после всеобщего воскрешения из мертвых. В народной традиции этот праздник также называют «яблочным спасом», так как в этот день в храмах освящают яблоки нового урожая. Ну и последнее сообщение выпуска. Создана виртуальная экскурсия по Софийскому собору Самары. По благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия, проект был реализован фондом «Наследие духовной культуры» в 3D. Благодаря этой визуальной экскурсии можно ознакомиться с прихрамовой территорией и внутренним пространством самого собора, включая алтарную часть и нижний концертный зал. Кроме того, 3D-тур позволяет побывать на колокольне собора, откуда открывается панорамный вид на город и реку Волга. Уточняется, что проект содержит около 100 интерактивных элементов, благодаря которым пользователи нажатием кнопки могут выбрать объект и показать подробное описание фресок, архитектурных особенностей и икон с возможностью их детального рассмотрения. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
4: Двадцать второй съезд православных законоучителей состоится 25-26 августа. Традиционный образовательный форум будет посвящен теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». В течение 2 дней пройдут пленарные заседания, тематические круглые столы и секции, посвященные организации воскресных школ, катехизации, работе с молодежью и подростками на приходах. Съезд проводится с 2005 года. Ежегодно в его работе принимает участие более 600 человек из Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской, Серовской, Алапаевской епархий, настоятели приходов и духовники воскресных школ, педагоги воскресных школ и православных гимназий, катехизаторы, миссионеры, специалисты по работе с молодежью, педагоги общеобразовательных школ и детских садов. На съезде участники обмениваются опытом педагогической работы на приходах, подводят итоги проделанной работы и выстраивают перспективу на новый учебный год. Мероприятие состоится в здании епархиального управления Екатеринбургской епархии по адресу улица Репина, 6, с 10 часов утра до 17 часов Приглашаются все желающие, вход свободный. По всем вопросам можно обратиться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону. Код города Екатеринбурга 343 и номер телефона 253-10-64. Код Екатеринбурга, повторю, 343, телефон 253-10-64.
3: Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчук.

99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1. Город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Ну а вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». На календаре 16 августа продолжается Успенский пост. Ну а я вместе со звукорежиссером Екатериной Поповой, пожалуй, расскажу вам о тех программах, которые составят вам компанию сегодня днем, а также вечером до полуночи в нашем эфире. Итак, совсем скоро передача из цикла «Беседы о вечном» с отцом Михаилом Самохиным поговорим о том, как и по какому принципу строятся новые храмы и сохраняются старые. В 15.15 передача из цикла «Живые художники». У микрофона Надежда Маценко. Программа расскажет про эпистолярное наследие выдающихся художников. В 15.30 у микрофона Ольга Мануйлова и ее передача из цикла «Дом с зеленой крышей». Выпуск посвящен маленьким городам. В 16.10 православный календарь, в 16.25 медгородок с доктором Борисом Хлыновым. Он ответит на ваши вопросы. В 17.20 гость в студии. Продолжим разговор с врачом-сосудистым хирургом. Поговорим о здоровье вен и сосудов. 18.10 – программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». 18.30 – у микрофона Виктория Кауган. Она отправится в клуб литературного мастерства. 19.10 – программа из цикла «С нами Бог». У микрофона отец Максим Курленко. 19.30 – звучащая книга. В 20:10 – программа из цикла «Живые художники». В 20.20 – беседы о вечном. В 21.10 и в 23.10 – вечернее молитвенное правило. А в 21:40 услышим псалмы с 81 по 85. В 1:10 эти же самые псалмы мы для вас повторим, только прочитает их уже Александр Бондаренко. Ну а в 22.30 – программа из цикла «Духовное слово». Ну и, наконец, за 20 минут до полуночи услышим программу из цикла «Качество жизни в любом возрасте», где врачи разных специальностей рассказывают о том, как сохранить ваше здоровье. Вот такие программы сегодня до полуночи будут звучать в нашем эфире. Прекрасного вам дня, дорогие друзья! Теплой погоды за окном и оставайтесь с нами!
1: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях пресс-секретарь Пятигорской епархии отец Михаил Самохин. Батюшка с нами, как всегда, на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день!
2: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Воскресенье». Здравствуйте, Мария!
0: Сегодня поговорим про строительство храмов. За 15 лет в Москве. За последние 15 лет в Москве построили 152 храмовых комплекса. В Ярославле также восстанавливают храм за ориентировочно 1 000 000 000 рублей. С другой стороны, есть храмы, которые буквально разваливаются. И это я не про те, что законсервированы или стоят в местах, где совсем нет людей, а про те, что стоят в маленьких деревнях и просто рассыпаются на глазах. Так почему же в церковных бюджетах находятся миллиарды на восстановление архитектурных памятников, но маленькому приходу в глубинке приходится выживать? Как так происходит и почему?
2: На самом деле, я понимаю всю скорбь и боль вопрошающего, конечно, диссонансом выглядит строительство множества храмов в одном месте нашей страны великой и невозможность даже залатать крышу в другом ее уголке. Но здесь нужно понимать одну простую вещь. Церковь не получает никаких дотаций от государства на свое существование. К сожалению, десятилетиями в нашем обществе почему-то существует ложный миф о том, что церковь якобы существует за счет и при помощи государства. Наше государство, безусловно, благоволит церкви в том смысле, что освобождает ее, как и другие религиозные организации, от некоторых налогов, облегчает какие-то другие действия, связанные с оказанием государственных услуг. Но в то же время церковь исправно платит налоги на своих тружеников, чтобы те могли получать пенсию, и совершенно не получает никаких средств на свое текущее существование от государства. Государство может предоставить поддержку какому-то грантовому проекту, среди авторов которого может быть, например, какой-нибудь приход. Или например, держать памятник культуры, памятник архитектуры, каким может быть храм, если он построен там, в 18-19 веке. Однако все эти способы государственной поддержки жестко регламентированы, требуют строгой подотчетности и сопряжены с серьезными историями, связанными с подготовкой документов, с подготовкой отчетности, с бухгалтерской отчетностью в том числе. То есть мы не можем назвать это массовым способом помощи всем подряд приходам Русской Православной Церкви. Это исключительные случаи, когда памятник архитектуры действительно соответствующим образом реставрируется государственными органами под государственным надзором, или когда какая-то конкретная грантовая история существует прихода, который выиграл этот грант, получил одобрение экспертов, перед этим участвовал в конкурсе достаточно большом, и который потом за каждую копейку, потраченную в рамках этого гранта, обязательно отчитывается. Причем, конечно же, гранты даются не на текущую деятельность приходов, не на ремонтные работы как таковые, а на реализацию каких-то конкретных проектов, образовательных, социальных, культурных и каких-то других проектов. Поэтому нужно здесь понимать, что основным источником существования Русской Православной Церкви и каждого конкретного прихода остаются прихожане, остаются ваши дорогие пожертвования, за которые мы вам, конечно, очень благодарны. Потому что благодаря им существует церковь, благодаря им в основном деятельность основная церкви осуществляется, начиная с богослужений и заканчивая работой воскресных школ, заканчивая деятельностью церковных музеев, паломнических служб, там, где они есть, заканчивая деятельностью социальных учреждений, каких-то групп помощи нашим воинам, СВО, все это действует на ваши пожертвования. Начиная от богослужений, заканчивая оплатой коммунальных услуг в храме и поддержанием чистоты в храме, все это ваши пожертвования. Именно пожертвования становятся, как правило, источником и строительных и ремонтных работ в храмах. То есть там, где строятся миллионы, значит, где-то есть жертвователь или жертвователи, которые считают возможным направить эти миллионы на строительство храма. Там, где в храме нет возможности залатать даже крышу, значит, просто среди прихожан храма нет того, кто мог бы организовать такой сбор, провести такой сбор или сам выделить из своих средств возможности такую сумму, которая бы покрыла потребность в ремонте крыши. Все очень просто. Там, где в деревне 2-3 бабушки, ну, они как максимум из своих скромных пенсий могут своими пожертвованиями или там с огородов своими выращенными продуктами поддержать священника и его семью, при том, что и сам священник, и его семья, скорее всего, также трудятся на том же огороде и в основном получают свое содержание как раз-таки не от храма, а, скорее всего, от того хозяйства, которое они ведут в этой деревне небольшой или в селе. Вот. А утянуть ремонтные работы в таком селе просто не за что и никому. Что с этим делать? Вопрос очень сложный. Создавать сложную бюрократическую систему перераспределения средств из одного места в другое, чтобы за счет прихожан крупных городов восстанавливать храмы в каких-то деревнях, где 3 домика всего. Но это утопичная идея, потому что церковь состоит из множества независимых в юридическом и экономическом смысле епархий, которые сами ведут свое хозяйство. Церковь состоит из множества независимых приходов, которые тоже экономически и юридически независимо ведут свое хозяйство. Да, каноническое право собирает всех нас в единую структуру церкви. Да, общецерковные сборы на общецерковные нужды, такие как помощь регионам приграничным нашим, помощь воинам СВО или содержание общецерковных каких-то проектов, конечно, объединяют всю церковь и в этом смысле тоже. Но вот создавать такой проект по целенаправленной поддержке строительства или восстановления храма в глубинке представляется несколько маловероятным по одной простой причине. Храм, опять же, создается для людей. Для людей когда-то существовала большая деревня, большое село. Там был, извините за выражение, помещик, который вложил средства в 18 или 19 веке в том, чтобы построить в своем поместье хороший храм для своих крестьян, о которых он, может быть, заботился и к которым, может быть, хорошо относился. Ну и сам имел нужду, чтобы прийти куда-то помолиться оказавшись какое-то время в своем поместье. И вот он построил храм в 18-19 веке. В начале 20 века этот храм разграбили, разгромили. Весь 20 век над ним, сколько возможно, надругались, устроив там какой-нибудь клуб, в лучшем случае кинотеатр или какое-нибудь подобное учреждение. И потом, после того, как этот вандализированный храм снова вернули в 90-е годы Русской Православной Церкви, там в лучшем случае смогли наладить какую-то элементарную богослужебную жизнь. Туда командировали священника или вовсе назначили священника, который там совершает богослужение или приезжая откуда-то, или живя там, в этой небольшой деревне. Но возможности экономических и, самое главное, того количества паств, ради которого, которое могло бы собраться и поддержать свой собственный храм, там в этом маленьком селе или деревне просто нет. Вот, предположим, такую достаточно утопическую историю, что вот какой-то крупный меценат или, допустим, какой-то крупный городской приход Москвы, Петербурга, другого города взял на себя такую вот задачу восстановить какой-то древний сельский храм. Хорошо, храм восстановлен, снабжен даже, может быть, какой-то утварью. Вот, и что дальше? Возникает большой вопрос. Вот, потому что мало восстановить здание. Мало восстановить стены, мало накрыть крышу, мало поставить иконостас и украсить его иконами. Нужно наполнить церковь богослужебной жизнью духом. Нужно наполнить ее тем самым главным молитвой и богослужением, которое там есть. Вы скажете, ну какое это богослужение же там совершается? Да, совершается. И совершается точно так же, как и в богатом, красиво украшенном соборе. Да, совершается и в этой простоте точно так же, как совершается в центральных соборных храмах. Может быть, не так торжественно, не так красиво, не так благолепно, но точно так же литургически, молитвенно возносится к Богу на прошение прихожан, которые собираются, и самого священника. В духовном смысле эта молитва ничем не отличается от молитвы красивой, благолепной, соборной. Но вот дальше возникает экономическая реальность. Нужно будет это все благолепие и красоту, которая вдруг построится, содержать. Храм нужно отапливать, освещать, роспись нужно периодически реставрировать, даже самую хорошую, элементарно отмывать от копоти нужно ее. А чтобы отмыть роспись храма от копоти, я вам как настоятель могу сказать, нужно довольно большую сумму вложить, чтобы профессиональный иконописец, художник поднялся на леса и аккуратненько, специальным составом, в несколько этапов смыл бы ту копоть, которая от свечей за многие там годы и десятилетия накопилась и наслоилась на эти иконы, чтобы не повредить лики, чтобы не повредить красоту росписи. И открыть ее снова нужны большие, серьезные средства, которые тоже не по силам маленькому приходу. Поэтому одно цепляется за другое, и обвинять церковь, что где-то что-то строится, а где-то что-то не восстанавливается, это значит совсем не представлять себе, ну, к сожалению, я думаю, вряд ли действительно представляет себе экономическую жизнь церкви, вопрошающий нас православный человек. Что можно в этой ситуации сделать? Начать трудиться самому. Любой священник, которого направляют на такой маленький приход, прежде всего, что делает? Сам засучивает рукава и начинает трудиться, выносить мусор, что-то делать своими руками, что он может и умеет, находить строителей, находить помощников, находить рабочих, находить прихожан, находить того, кто своим трудом, прежде всего, вряд ли деньгами, конечно, но своим трудом может помочь поддержать и укрепить жизнь вот этой маленькой общины. Если это не священник, то просто, ну вот хорошо, вы видели какой-то храм где-то там в глубинке, ну что ж, приезжайте туда на лето, потрудитесь, помолитесь. Я думаю, что там можно снять где-нибудь домик и вместе со всей семьей отдохнуть летом, а потрудившись на поддержании, на восстановлении этого храма, на поддержке этого храма. Я знаю, что существуют такие целые группы волонтеров, которые периодически ездят таким храмом, помогают, поддерживают, укрепляют, приходскую жизнь в таких храмах. Очень часто там служат замечательные батюшки, подвижники веры и благочестия нашего времени, которые с удовольствием принимают таких прихожан. У них есть время для того, чтобы пообщаться, у них есть возможность для того, чтобы поддержать каждого прихожанина. И складываются таким образом хорошие приходские крепкие общины. На самом деле, по-настоящему, как семьи православные большие, духовные, вокруг таких храмов и приходов. Вы можете влиться в такую семью, и вот тогда ваша совесть будет спокойна. Вы скажете, что сделали все, что могли на том маленьком участке большой церковной нашей жизни, который вам Господь подарил, который вам Господь доверил. И слава Богу. И так каждый из нас может сделать, каждый из нас может поступить, особенно тот, у кого болит сердце за те храмы в маленьких деревнях, о которых вы говорите. К сожалению, демографический процесс урбанизации продолжается, он неизбежен, он, может быть, конечно, когда-нибудь изменится общий климат жизни в наших городах, изменится экономика, изменится социальная структура общества, и тогда, может быть, как в некоторых других странах, мы переедем в пригороды или в какие-то более расширенные, такие свободные места, где можно жить на природе, на просторе, что называется, учитывая количество наших земель, территорий, которые есть у нас. И тогда, может быть, когда появятся люди в этих деревнях, когда появятся семьи, когда появятся верующие люди, тогда и семьи, и приходам этим будет полегче, и храмам этим будет попроще. И не просто восстановиться, а начать полноценную литургическую жизнь, полноценную духовную жизнь, собрать вокруг себя паству, которая будет нуждаться в молитве и которая соберется вокруг каждого такого храма. Вот такой видится ситуация изнутри, когда мы знаем, что церковь — это люди, когда мы знаем, что строительство храмов и их восстановление — это меценаты, это конкретные люди, которые вкладывают силы и средства. Первое, чем мы можем помочь, это молиться о том, чтобы Господь каждому такому храму дал верующих прихожан, каждому такому храму послал человека, который мог бы потрудиться, помолиться, пожертвовать какие-то средства на восстановление, помощь и поддержку. В большинстве наших епархий существуют епархиальные программы поддержки таких храмов. Но и в епархии тоже возможности ограничены. Они позволяют там поддержать какой-то небольшой ремонт, может быть, какие-то текущие важные работы, особенно в тех епархиях, где существуют общеепархиальные проекты и в других сферах, там, в социальной сфере, в сфере работы с молодежью, в сфере попечения о воинах. Понятно, что на все это нужны средства. И, в общем, не очень, как правило, изобилующие средствами епархиальные бюджеты, конечно, вынужденно распределяются на все эти направления церковной жизни, так или иначе. И поэтому потянуть большое восстановление, реконструкцию крупного храма, особенно если это памятник архитектуры, и епархии, это не всякое под силу, скажем прямо, и далеко не всегда это под силу даже епархии. Ну, я знаю вот епархии, в которых такие епархиальные программы есть, и они действуют там централизованно, с помощью епархии собираются средства, подключают батюшек-блогеров, подключают, просят помочь известных медийных священников, и не только священников, а и просто неравнодушных верующих людей в сборе таких средств, чтобы немножко там помочь и поддержать такие приходы. Но, опять же, и епархиальные возможности в этом смысле тоже имеют свои ограничения. Ну, а общецерковная программа представляется, конечно, крайне сложной, потому что и в больших городах нужны храмы, и памятники архитектуры тоже нужно восстанавливать, и существующие большие общецерковные проекты, которые действуют и продолжают нас радовать, тоже никто никуда не денет и, естественно, не закроет и не отменит. Поэтому здесь вот такая у нас с вами складывается ситуация. Надеюсь, я достаточно подробно и разносторонне попробовал осветить эту тему, которая всегда почему-то волнует тех людей, которые редко ходят в церковь. Это проблема церковных финансов, церковной экономики. А экономика — это очень простая. Все, что вы принесли в храм Божий, то там и осталось. Все, что вы пожертвовали в храм Божий, вот на это — храмы наши и существуют. Дай Бог всем нашим благочестивым, верующим, добрым жертвователям помощи Божией, милости Божией, чтобы им было чем и делиться, и чтобы всегда такое благое даяние было не последним пожертвованным рублем или копейкой, а всегда оно было от изобилия и от щедрот, которые Господь посылает таким людям.
3: Вот давайте тогда еще немножко поразбираемся в экономической составляющей, раз уж мы сегодня говорим про деньги, с этой стороны смотрим на жизнь церкви. А вот вы правильно сказали о том, что многие прихожане действительно даже не представляют, как распределяются средства, как устроена экономика прихода. Давайте на примере вашего храма разберем, как устроена его экономика. Когда в конце месяца у вас какая-то сумма определенная собирается, вы примерно представляете, что это за сумма, знаете, куда ее надо потратить. Вот куда идут эти средства и как вы их распределяете?
2: Бюджет любого храма, здесь я возьму в пример не только свой конкретный храм, но любой храм, почти любой храм Русской Православной Церкви складывается из, прежде всего, обязательных платежей. Первые обязательные платежи — это коммунальные услуги, чтобы в храме было светло, тепло, чтобы в храме была вода, чтобы работали все удобства в храме, нужно их оплачивать, чтобы мусор вывезли из храма, все коммунальные услуги нужно оплачивать. Первый неотменяемый платеж – это коммунальные услуги. Второй неотменяемый платеж – это зарплата. Зарплата верующим, но тем не менее нуждающимся в помощи и поддержке нашим добровольцам, волонтерам и сотрудникам. Да, в храме есть сотрудники, которые получают зарплату за свое служение. Как правило, это очень небольшие суммы, как правило, это добровольческие пожертвования, как правило, большая часть наших тружеников – это добровольцы, которые получают совсем небольшую прибавку к своим основным доходам, на основной работе или к своей пенсии. Вот. Но это вторая и самая большая, такая большая, в общем, по объему, скажем прямо, и важная сумма, которая всегда в приоритете. Причем это не только в приходе, но и в епархии. Зарплата всегда в приоритете. Фонд оплаты труда всегда в приоритете, и каждый труд должен быть оплачен. И в этом смысле любой настоятель, конечно же, печется о том, что труженики, которым приход должен, положенное жалование, это жалование получили. Следующая обязательная статья расходов – это церковная утварь, которую мы приобретаем для того, чтобы предложить ее своим прихожанам в церковной лавке. А распространение церковной утвари, которая, я напомню, с точки зрения законодательства нашей страны, торговлей не является, а именно распространением. Вот это распространение требует того, чтобы мы завезли в церковную лавку и книги, и какую-то необходимую утварь, свечи, и иконы, и все то, что радует наших прихожан, и все, что им необходимо в их духовной жизни здесь, в храме, или где-то у себя дома. Все это нужно приобрести. Это тоже определенная сумма средств. Ну и какая-то часть средств уделяется на общие епархиальные, общецерковные нужды. Это тоже часть доходов прихода, которая обязательно передается в епархию для того, чтобы епархия продолжала свою деятельность, финансировала свои епархиальные проекты. При этом я вам скажу, что в нашей епархии недавно я был шокирован, кстати, этой цифрой, я ее озвучу так в процентном отношении. У нас 47% приходов освобождены от этого взноса. То есть 47% приходов решением епархиального архиерея у нас освобождены от того, чтобы вносить какое-то пожертвование на епархиальные нужды. Это почти половина. Это очень много. Наш приход, вот, где я являюсь настоятелем, вносит свою лепту в общеепархиальную деятельность, вносит свою лепту в общецерковные нужды, в том числе через епархиальные нужды. И вот это тоже важная сумма. Ну а дальше, вот уже от того, что осталось после коммунальных услуг, зарплаты, приобретения церковной утвари и взносы на епархиальные нужды, оставшаяся сумма распределяется вместе с приходским советом, сказать, коллегиальным решением на ремонты, например, на благоукрашение храма, на деятельность воскресной школы, на, ну, как правило, деятельность воскресной школы включается еще и фонд оплаты труда, то есть педагогов мы, конечно, тоже материально поддерживаем, на работу приходской библиотеки, на деятельность той группы, которая у нас помогает воинам СВО, тоже выделяются какие-то возможные средства, если они есть. Вот в этом году мы побелили, покрасили колокольни, в этом году мы поменяли окна и двери в административном здании нашего прихода, пусть небольшом, но там тоже нужно было со временем уже поменять окна и двери. В этом году, вот, кстати, есть еще другая статья доходов прихода, о которой я не сказал, это разовые какие-то вот такие меценатские пожертвования и помощь. В этом году Господь послал нам жертвовательницу, которая пожертвовала нам паникадила. Три паникадила в нашем храме, и все три по печеньям жертвователей были заменены к престольному празднику нашего прихода. Это отдельная история, она не вошла, как говорится, в бюджет храма, но, тем не менее, не вошла частично, потому что, с одной стороны, понятно, что сами паникадила пожертвовали, оплатили частично там их монтаж, но какие-то сопутствующие истории, связанные с монтажом этих паникадил, с приобретением необходимых там каких-то материалов для этого монтажа, естественно, тоже потребовали, ну, слава богу, совсем небольших затрат. Вот. Ну, а если что-то останется уже от этого всего, то это откладывается в расчете на то, чтобы скопить небольшую сумму, потому что в следующем году тоже нужно будет проводить ремонт. В следующем году нам тоже нужно будет покрасить храм, например, снаружи, да, чтобы он был красивым. Или там, может быть, мы соберем сумму пожертвований на то, чтобы смыть копоть с нашей росписи. Ну, то есть всегда есть какие-то приходские нужды, которые как в большом доме частном, как в большом хозяйстве требуют вложений, требуют внимания, требуют заботы и требуют того, чтобы какую-то копеечку на это направить. Поэтому, если что-то вдруг останется, это отложим в расчете на то, что через год, следующий строительный сезон, к престольному празднику, который у нас прямо посредине лета, в июле, мы что-нибудь сможем Божьей помощью сделать. Вот так выглядит очень простое и понятное распределение доходов прихода, как и в любом хозяйстве. Возникнет необходимость в облачениях, будем думать о приобретении облачений. Возникнет необходимость в приобретении богослужебных книг для алтаря или хора, клироса. Значит, будем думать об этом. Возникнет необходимость там еще в каких-то приходских текущих нуждах. Будем и об этом думать. То есть тут все как в большом частном доме. Постоянно нужно заботиться, постоянно нужно смотреть за этим, постоянно нужно уделять время, внимание, силы и средства.
3: А встречали ли вы батюшек из глубинок? И можете ли вы сказать, что они чувствуют себя, ну, скажем так, брошенными системой?
2: Не сказал бы так. Я когда-то определенную часть своей церковной жизни был благочинным округом, а часть приходов этого округа, ну, в общем, откровенно небольшие сельские поселения, как сейчас принято говорить. И действительно, там все это, скажем так, скромненько, все всегда, конечно, по возможностям, но при этом я точно знаю, что наш владыка бывает на каждом приходе, знает жизнь каждой приходской общины, общается с прихожанами, всегда доступен для того, чтобы ему можно было записаться на прием. Он всегда общается не только с благочинными там, настоятелями, но и с просто священниками, и с матушками, и с вдовами священнослужителей, и с прихожанами. И я точно знаю, что в нашем случае мы не можем так сказать, что настоятель из глубинки брошен. Мы знаем приходы в нашей епархии, где епархия платит зарплату священникам, например, потому что приход не может себе этого позволить. Мы знаем историю, когда из епархиального бюджета жертвуются деньги на строительство храмов там, в национальных республиках, где нет меценатов, которые способны поддержать такое строительство. Или мы знаем историю, где жертвуются деньги на ремонт. много историй в нашей конкретно, отдельно в нашей конкретной епархии Пятигорской, я знаю о том, что владыка лично помогает священникам на лечение. У нас значительное количество священников, у нас есть специальная комиссия по попечения о духовенстве и членов их семей. И вот я знаю священников, которые получают пенсии, престарелые священники, вдовы священников, священники на покое по болезни получают пусть небольшую, но прибавку к пенсии. Пусть это 10 тысяч, пусть это там иногда и 5 тысяч, где ситуация материальная не такая уж плохая. Но это знак того, как вы говорите, что священник такой не брошен системой. А у нас очень значительные суммы для епархиального бюджета вкладываются именно вот в эти пенсии. Для вдов, сирот, малоимущих, больных, священников, членов их семей, матушек, лиц. Каждый год на Рождество, под Рождество, рождественским постом, где-то около Нового года гражданского, владыка встречается с вдовицами, с матушками, с многодетными матушками. Кстати, да, среди получателей этих пенсий у нас многодетные священники. Вот кого четверо и более детей, тех комиссия эта епархиальная подает владыке на рассмотрение. Если там материальная ситуация такая, которая требует помощи, такому священнику обязательно оказывается материальная ежемесячная помощь из епархиального бюджета. Причем никаких дополнительных сборов на это с приходов нет. Поэтому в отношении нашей епархии я совершенно точно могу сказать, что никто не брошен. И все известны, все знакомы, все имеют возможность помочь собрату или попросить об этой помощи. Все имеют возможность прийти к владыке этой помощи, попросить. И надо сказать, что в нашей епархии никто брошен не бывает. Всякий человек, которому нужна помощь, может прийти, попросить о помощи. И если есть такая возможность, эту помощь обязательно окажут.
3: С точки зрения вечности, вот имеет ли значение, молимся ли мы в каком-то, ну, таком великолепном позолоченном храме с огромным красивым иконостасом в центре столицы, или же мы стоим в облупившемся храме, где роспись там какого-нибудь века требует ремонта, и ходят туда вообще два условных инвалида. Одинаково ли ценны эти молитвы перед Богом?
2: Вы знаете, молитвы эти перед Богом совершенно одинаковы. Не буду говорить о том, что, возможно, там, в каком-нибудь скромном храме эти молитвы еще и лучше, не обязательно, но они ничем не уступают и ничем не отличаются от тех молитв, которые возносятся перед красивым иконостасом. Красивый иконостас, хорошая роспись, красивое пение, ухоженный храм, территория — это лицо не Бога, это лицо прихожан. Это лицо людей, которые любят храм, у которых есть возможность его содержать, поддерживать, украшать. Потому что священники в наше время бывают так, что и меняются. Правда, вот в нашей епархии не очень часто это происходит. Но бывает так, что священник меняет место служения по церковной необходимости. А храм остается с людьми. Храм собирает вокруг себя людей, чаша Святой Евхаристии, тело и крови Христовых, она остается в храме, независимо от того, кто держит эту чашу в руках. Конечно, от трудов священника, от его любви к прихожанам, от его теплоты душевной тоже очень многое зависит, это совершенно очевидно. Но нужно понимать, что храм — это лицо прихода. Это лицо прихожан. Это, да, это организаторские способности священника. Это возможности священника как прораба, что называется. Вот, но это прежде всего лицо прихожан. И, конечно, плохо, беда, когда нет просто этих прихожан, которые могли бы помочь храму стать более благоукрашенным, более красивым, более ухоженным. Плохо, что просто их нет, как вы говорите, три инвалида, просто физически не могут при всем своем желании духовно, может быть, этот храм благоукрасить. Они просто не могут ничего уже физически сделать и ничем помочь не могут, кроме как помолиться. Но с точки зрения вечности это все очень и очень вторично, на мой взгляд. То есть Господь видит и усердие, и старание, и жертвователей, и благоукрасителей. и тех, кто вкладывает свои силы и труды для того, чтобы храм наш выглядел хорошо и красиво. И эти труды мы преуменьшать не можем. И то, что Господь помогает в этих трудах и за эти труды вознаграждает наших жертв, мы тоже знаем. Но тут нужно просто понять одну простую вещь. Это влияет не на саму молитву, а на желание в таком храме молиться. Вот когда мы приходим в храм, скажите, Мария, вы приходите в храм, вот у вас желание, наверное, помолиться возникает легче в храме, в котором чисто, тепло, спокойно, ухоженно, где приветливые служители церковные, где улыбающиеся, добрые прихожане, где видно, что настоящая семья православная, что это община. Наверное же так?
3: Да, батюшка, конечно. Я, с одной стороны, полностью согласна с тем, что действительно очень здорово приходить в условный храм Спаса Нерукотворного, что в Москве, где очень красиво, очень помпезно, уютно, все устроено так, как надо, вся инфраструктура у тебя рядом. Но вот знаете, я тут недавно побывала в Тобольске, и там город, вот кто был, тот знает, там поделен на две части, на таких условных, да, части. И вот верхняя часть, там как бы больше туристическая, там действительно такие красивые, статные, позолоченные храмы. А вот в нижней части, там такие простенькие, старенькие, деревянные храмы, в которых запах ладана смешивается с запахом старого дерева. И свет очень красиво проникает через такие старинные высокие рамы. И вот, знаете, мне, если честно, больше понравилось молиться вот в таких вот храмах.
2: Это мы называем словом намоленность. Это храмы намоленные. То есть в них не то, не просто красота внешняя, такая музейная немножко, а в них именно дух молитвы. В них есть вот дух не только истории, это дух поколений верующих людей, которые в этом месте возносили молитву Богу. Вот то, что мы называем не очень понятным, но очень емким словом намоленность. Да? Это намоленный храм. Такие есть у нас. Есть, конечно, они не обязательно деревянные, не обязательно у них есть запах дерево вместе с ладаном, но вот ощущение этой намоленности, конечно, есть. И я соглашусь с тем, что каким бы ни был храм внешне, а намоленный храм всегда более для молитвы легок, более для молитвы удобен, приятен, чем храм ненамоленный, либо совсем новый, которым еще молитвенной жизни как таковой не было, либо очень уж запущенный, где она прекратилась, эта молитвенная жизнь, и ее еще возрождать и возрождать. Конечно, намоленные храмы в этом смысле притягивают нас такой особой легкостью молитвы в этом храме, в таких храмах, и как-то приятнее, теплее, проще, легче в этих храмах молиться. Ну, а внешний вид, как вы правильно сказали, отходит на второй план, потому что внутри важнее.
3: Ну и в конце, для прихожанина, который хочет помочь, какой самый эффективный способ спасти конкретно деревенскую церковь сегодня? Отправить деньги настоятелю на карту, поехать волонтером или написать обращение в органы охраны памятников, там, в государственные органы какие-то, еще куда-то. Вот что делать, когда хочешь помочь?
2: Самый эффективный способ помочь храму — это для начала поговорить с настоятелем, чтобы понять, какие проблемы у прихода сейчас самые острые, самые наболевшие и самые требующие разрешения. И уже вместе с ним, оценив свои возможности, попытаться чем-то помочь и поддержать. Поэтому, как-то, да, деньги настоятеля на карту, это, конечно, может быть и помощь приходу, это хорошо, слава Богу, но человек сам от такой помощи вряд ли почувствует какую-то отдачу простую, такую живую, быструю. Он пожертвовал, а как, что, куда, и нужно обладать очень большой верой и очень большим упованием на Господа, чтобы сеять и не ждать, пока взойдут плоды. А вот если мы все же хотим увидеть плоды своего участия в жизни прихода, в жизни церкви, то с настоятелем лучше познакомиться, пообщаться, спросите, что же ему нужно, а как он видит дальнейшие шаги, нужна ли ему помощь в написании вот этих обращений в инстанции. Если нужна, надо, значит, написать. Если ему нужна помощь вот этой самой копеечкой на карту, ну что ж, тоже хорошо. А если он говорит, что ему нужны рабочие руки, которых он ни за какие деньги найти не может среди местных трех инвалидов, просто потому что их нет, этих рабочих рук, то тогда, конечно, нужно поехать волонтером. В каждом случае ситуация индивидуальная, и вы знаете, ну, бывает очень по-разному. Вот тот же самый случай с паникодилами расскажу поподробнее немножко. Была у меня такая мысль, что наши паникодилы нуждаются в замене, потому что они почернели, а лак, который на них нанесли, не позволял их очистить уже никак, потому что лак потемнел, и ничего с этим не сделать. А выясняется, что их реставрировать на заводе дороже, чем приобрести новые. Так вот складывается ситуация. И, ну, я вот молился, просил Господа и нашу небесную покровительницу, равноапостольную Ольгу, нам помочь, поддержать. А между тем, конечно, прихожане, наш приходской совет, они хотели помыть росписи. Тоже нужна, тоже есть необходимость. И вот приходит прихожаночка наша и говорит: у меня есть вот определенная сумма, я бы хотела пожертвовать ее на паникодила. Я знаю, что вот вы там собираете на помывку росписи, но тем не менее, я вот хотела пожертвовать на паникодила. Она сама нашла сайт, она нашла само паникодила. Говорит: ну, батюшка, мне нравится вот это паникодила, вот оно столько-то стоит, вот у меня есть такая-то сумма денег, что дальше будем делать? Вот этого хватало на паникодила. Я говорю: ну, смотрите, как вам удобнее. Я только за. Причем пытались члены приходского совета ее там убедить все-таки направить эти деньги на ремонт росписи. Но человек, Господь на сердце положил так. Она сказала: я либо дам на паникодила, либо тогда не дам. Ну, вот как-то так. Как-то я немножко огрубляю, конечно, но вот я готов пожертвовать только на паникодила, сказал этот человек. Я сказал ему: слава Богу, давайте вешать паникодила. И дальше уже чисто технический вопрос: кто будет заказывать, кто будет договариваться, кто будет заниматься организационными вопросами, как это все будет сделано, как это все организовано будет. Ну вот Господь сам послал человека, который не просто выразил именно прямое желание, а еще и потрудился для того, чтобы найти то, что спасибо. Приобрести, найти это в интернете, там найти возможности, как это заказать, ну и так далее, и так далее. То есть человек вот так совершенно прямо и явно Господом был направлен нам в помощь, в поддержку. Чудо, да, безусловно, чудо. Но я думаю, что у каждого батюшки, настоятеля в особенности, таких чудес наберется не один десяток, если начать все рассказывать. Потому что знаете, Господь управляет церковью, и Он помогает, и Он поддерживает, и Он направляет людей, посылает людей нам, и Он нам дает все те возможности, которые мы, конечно, не себе приписываем, а Ему, потому что все, что делается в церкви, делается Господом Богом, но нашими руками. Поэтому и такой простой прихожанин просто советует священникам, и дальше они вместе трудятся в том храме, который так приглянулся этому прихожанину.
3: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В программе «Беседы о вечном» принимал участие пресс-секретарь Пятигорской епархии отец Михаил Самохин. Батюшка был с нами на телефонной связи. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч.
4: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресение». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
1: В Екатеринбурге 15 часов.
4: Новости.
0: Здравствуйте. Синодальный отдел по благотворительности передал средства Екатеринбургскому центру поддержки женщин, помощь в котором получили уже более 120 человек. 500 тысяч рублей направил Синодальный отдел по благотворительности в город Екатеринбург на развитие православного центра поддержки для женщин «Мария». Этот центр действует при Православной службе милосердия Екатеринбургской епархии с ноября 2024 года, и за прошедшее время помощь в нем получили 68 женщин и 53 ребенка. Выделенные средства в том числе пойдут и на привлечение к работе проекта необходимых специалистов и закупку оборудования. Также уточняется, что проект проект Екатеринбургского центра поддержки для женщин стал одним из победителей второго конкурса церковных семейных проектов Синодального отдела по благотворительности, направленного на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. Здесь помогают девушкам из детских домов, выходящим во взрослую жизнь, женщинам, оказавшимся на улице, женщинам в кризисных отношениях и с трудностями в поиске работы и жилья. В центре единовременно могут проживать до 10 человек. Также они могут получить временное жилье, психологическую, социальную, юридическую и духовную поддержку. Его специалисты помогают восстанавливать документы, решать вопросы с трудоустройством, осваивать необходимые бытовые навыки и налаживать взаимодействие с госучреждениями. Также в центре регулярно проводятся психологические встречи, мастер-классы, занятия по развитию жизненных навыков и беседы со священником. В этом году проект вошел в число финалистов общероссийской премии «Жить вместе», что, по словам руководителя центра, стало высокой оценкой его работы и дополнительным стимулом для дальнейшего развития. Ну а следующее сообщение выпуска из Танзании. Там приобретен тент, чтобы совершать регулярное богослужение. Специальный тент для проведения богослужений приобрели для прихода в честь великомученика Дмитрия Солунского, патриаршего экзархата Африки, в городе Мусома, что в Танзании. Тент был приобретен при поддержке жертвователей патриаршего экзархата Африки, и теперь в общине регулярно совершаются церковные службы. Актуальность покупки тента и обустройства места для служб вызвана еще тем, что в июле этого года патриарший экзарх Африки, митрополит Каирский и североафриканский Константин крестил в Мусоме 11 человек, которые стали новыми членами общины. Ну и последнее сообщение выпуска из Москвы. Священник объяснил, почему Смоленская икона Божьей Матери станет главной святыней общемосковского крестного хода этого года. Смоленская икона Божьей Матери Адигитрия станет главной святыней общемосковского крестного хода этого года в связи с тем, что исторический крестный ход был организован именно в связи с перенесением этого образа и основанием Новодевичьего монастыря столицы. Об этом рассказал руководитель информационной службы Московской епархии отец Александр Волков. Как он отметил, исторический общемосковский крестный ход, который проводили на протяжении многих столетий, был организован именно в связи с перенесением Смоленской иконы Богородицы и основанием в Москве Новодевичьего монастыря. Эта икона издревле почиталась как защитница западных рубежей нашего Отечества и заступница в дни военных испытаний. И в день ее празднования верующие по всей стране возносят молитвы о мире и благополучии земли российской. Напомню, что 6 сентября этого года, в день соборной памяти московских святых, по благословению святейшего патриарха Кирилла и по согласованию со столичными властями, состоится ежегодный общемосковский крестный ход, который был восстановлен в прошлом году. Главной святыней предстоящего шествия станет чудотворный список Смоленской иконы Божьей Матери, который специально привезут из Успенского кафедрального собора Смоленска, где святыня пребывает с начала 17 века. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: На наших волнах звучит программа из цикла «Живые художники», посвященного мировому изобразительному искусству и его самым известным представителям. Программу ведет арт-лектор, художник, лектор Российского общества знания Надежда Маценко.
1: Добрый день, дорогие друзья! Сейчас очень часто можно встретить разговоры о возрождении. Возрождение духовных традиций, возрождение народных ремесел. А вот в искусствоведении, в истории искусств, возрождение, тема возрождения — это очень интересная страница истории искусств и очень тоже интересная тема, с которой мне хотелось бы сегодня с вами поразбираться. Возрождение в искусствоведении чаще всего пишется с большой буквы. Возрождение как целая большая эпоха. Она еще называется Ренессанс. Ренессанс. И если мы говорим возрождение с точки зрения изобразительного искусства в частности, то у нас автоматически всплывают три имени. Три титана возрождения. Это, конечно, Леонардо да Винчи, это, конечно, Микеланджело Буонаротти, и это, конечно, Рафаэль Санти. И три титана возрождения и определения. Вот если мы возьмем большую российскую энциклопедию,

то прочитаем «Возрождение» или «Ренессанс», слово происхождения и французского, и итальянского, и немецкие корни. Это широкое умственное и художественное движение 14, 15, 16 веков, давшее название эпохи в истории культуры стран Западной и Центральной Европы, позднего Средневековья и раннего Нового времени, выразилось в стремлении к духовному, нравственному и общественному обновлению, возрождению человека и человечества на путях обращения к наследию как христианской древности, так и языческой античности. Возрождение как момент, когда человечество обращается не к темным векам Средневековья, фигурально выражаясь, не к родителям, не к отцу и матери, а обращается за смыслом, за идеями, за концепциями, даже за стилем в каком-то, да, смысле к деду, то есть к эпохе, предстоящей Средневековью, к эпохе античности. И более того, в общем таком вот словаре есть еще и фраза ведь «человек эпохи Возрождения». «Человек эпохи Возрождения» — это полимат, то есть тот, который проявляет себя активно, адекватно, скрупулезно в разных сферах своей деятельности. Ну и, конечно, про возрождение очень говорить мне сейчас важно с вами, потому что большое предчувствие, что мы, и в частности вот ситуация в России, мы и стоим на пороге накопленных пониманий, накопленных чувств, накопленных идей, которые приведут нас, вот есть такая версия, к большому, мощному возрождению. Возрождение. Ну и в этой связи, конечно, нужно изучать историю, а как это было. И я хочу процитировать вам книжку «Мир Ренессанса» Ласло Макаи. Ласло Макаи — такой автор интересный, венгерский. Я держу в руках книгу, изданную в 80-х годах. И вот у него как начинается вступление, как он входит в эту тему, что такое возрождение. «Золотой век возрождения или ренессансом называется эпоха, переходная от средневековой культуре к культуре нового времени. Когда мы думаем об эпохе Возрождения, нам прежде всего приходят в голову имена великих деятелей искусства: писателей, художников, скульпторов, архитекторов: Данте, Петрарки, Боккаччо, Джотто, Донателло, Леонардо, Микеланджело. Все это сплошь итальянские имена, а именно все флорентийцы. Вот удивительно будет, если мы говорим про ренессанс, итальянский ренессанс, вот это наблюдение о том, что не только итальянцы, а мы уже привыкли, что в истории искусства, изобразительное искусство, музыка, ведь терминология очень часто итальянская, да? На итальянском языке собраны словарик, вот этот понятийный аппарат. Как много важных достижений принадлежит Италии. А здесь автор нам говорит о том, что не просто Италии, но Флоренции. Ренессанс, дальше продолжает наш автор, заключался словно бы в том, что несколько гениальных флорентийцев заново открыли и продолжили древнее греческо-римское, то есть античное искусство, которое было предано забвению в столетия мрачного Средневековья. И вот дальше по книге, если мы листаем эту книгу, еще раз, мы в «Живых художниках» очень часто цитируем книги. Это потому, что радиопередача нас, конечно, своим форматом ограничивает, и мне удобнее обратиться к тексту, чтобы вы сами, вероятно, потом нашли эти книги
И, конечно же, внимательно почитали, поштудировали. Еще раз повторю, Ласло Маккаи, книга называется «Мир Ренессанса». Так вот, Маккаи дальше будет цитировать, например, Данте. И описывая, кто такие флорентийцы, откуда феномен именно Флорентийской республики, почему именно во Флоренции так много ренессансных авторов, деятелей. Он вот так вот Данте процитирует. «Ведь города Италии кишат тиранами, и в образе Клеврета любой мужик пролезть в Марцеллы рад. Флоренция моя, тебя все это касаться не должно. Ты вдалеке. В твоем народе каждый муж совета. Иные общим делом тяготятся, а твой народ, участливый к нему, кричит незваный: я согласен взяться». То есть вот эта позиция, вот это активное отношение к жизни, то есть, конечно, никакого возрождения без активной позиции, без желания каждого посмотреть вглубь времен, возродить то, что было. А откуда эта тема? Вот еще раз повторю: возрождение духовно-нравственных ценностей. Откуда она идет? Возрождать. Значит, разочароваться в том, что наблюдаю, и хочу вернуться к предкам и там посмотреть. И там для себя выбрать то, что моему сердцу, моему разуму, моей душе откликается. И среди прекрасных и удивительных флорентийцев, конечно же, среди вот этих титанов эпохи Возрождения, среди этих ренессансных личностей, конечно, мы с вами знаем одну особую личность, художник, который часто как бы и есть синоним ренессансного человека, синоним понятия полимата, конечно, Леонардо да Винчи. И ведь, обратите внимание, Леонардо да Винчи, а оно автоматически, вот это словосочетание, вызывает сразу и художник, и живописец, и анатом, и натуралист, и изобретатель, и механик, и философ. А если знать, что наследие Леонардо да Винчи, наследие в листах инфолио, которое только расшифровывается, только публикуется для нас, становится доступным, содержит очень много размышлений, очень много порывов интеллекта Леонардо, и не все мы знаем из того, что он оставил, то, конечно, это понятие Леонардо как о ренессансном человеке здесь звучит очень ярко. Вот мы смотрим на его рисунки летательных аппаратов, каких-то, знаете, специальных военных снарядов, на его зарисовки движения воды, на его многочисленные ботанические студии, на его зарисовки животных с такими точностями анатомическими. Вот это понимание, конечно, у нас рождается. И самым ярким здесь, я думаю, примером будет, конечно же, письмо, где Леонардо обращается к потенциальному, ну, так скажем, работодателю, он обращается к Лодовико Сфорца, и чтобы расположить к себе Сфорца, опять же, еще раз повторюсь, пишет ему такое письмо, как бы резюме, на что я способен. И среди огромного разнообразия талантов, а их здесь 11 пунктов, у меня есть необычайно легкие и прочные мосты, которые можно переместить и использовать в нужный момент. Дальше он пишет: «Я знаю, как во время осады убрать воду из рвов». Дальше он пишет: «У меня есть методы бомбардировки скалы или другой крепости. У меня есть мортиры, самые удобные, легкие для перевозки.
Для военных действий в море у меня есть много эффективных машин для защиты и нападения. Я знаю секрет бесшумного создания тайных извилистых шахт. Я сделаю закрытые колесницы, безопасные, защищенные от атаки. В случае необходимости я буду делать тяжелую артиллерию, мортиры и легкие орудия. При неудачном ходе бомбардировки я могу сделать катапульты, баллисты, требушеты и другие машины высочайшей эффективности. И 10-11 пунктом то, что нас, вот современных людей, часто и ассоциируют с именем Леонардо. То есть только в последних пунктах он скажет: «В мирное время, я считаю, я могу заниматься архитектурой, строительством общественных и частных зданий. Я умею создавать скульптуры из мрамора, бронзы и глины. Я могу написать все то, что может быть написано». И вот если посмотреть, написать то, что может быть написано, то у полимата Леонардо часть наследия, наследие художественное, это, конечно же, знаменитая фреска, фреска «Тайная вечеря». Естественным образом у нас в нашем восприятии появляется эта фреска, фреска, которая имеет особое значение, как она сильно оказала влияние на развитие вообще изобразительного искусства, как многие художники пересмотрели, переиначили свое видение этого библейского сюжета. И, конечно же, кроме фрески «Тайная вечеря», конечно же, живописное наследие. Живописное наследие и литературное наследие, тексты. То, что я вам уже проговорила, наследие инфолио, наследие в листах. Кроме, естественно, научных разработок, механики и так дальше, инженерных, еще и тексты, тексты, обращенные к художникам, тексты, как бы, тексты учебники, да, такая квинтэссенция, концентрация именно знаний Леонардо как художника. Ну, а живописное наследие, вот тоже так интересно, влияние Леонардо. Ну, Леонардо — автор самой знаменитой картины на планете. Ведь его «Джоконда», доска из тополя, размер, высота 76 сантиметров, 8 миллиметров, ширина 53 сантиметра, изображение женское, женского образа, но стала самой знаменитой картиной в Лувр, ведь большая часть гостей, плохо это или хорошо, оставим за скобками, но в Лувр люди стремятся посмотреть на Джоконду, разгадать тайну ее образа и тайну ее загадки. А остальное живописное наследие, если мы воображаемый вот такой вот слайдик соберем и все станковые вещи, то есть вещи, написанные на мольберте, на станке, да, те картины, которые можно переместить, в отличие от монументального искусства, то мы увидим, что живописное наследие, там некоторые вещи со спорной атрибуцией, но это буквально 15 или 16 вещей. И большая часть этих вещей находится во Франции, в Италии. Это, конечно же, образы Богоматери. Конечно же, образы Богоматери. И в России, в нашем Российском государственном Эрмитаже, Мадонна Бенуа и Мадонна Литта, две чудесных вещи. В Польше любимая многими дама с горностаем находится. В Германии Мадонна с гвоздикой, в Англии Мадонна в гроте. И единственная вещь Леонардо, которая смогла пересечь океан, в Америке, в Соединенных Штатах, находится ранний портрет кисти Леонардо да Винчи, портрет Джиневры де Америка Бенчи.
Поэтому понятие возрождения, понятие ренессансного человека, человека универсального, конечно, в истории искусств не является абстракцией. Мы пишем «Ренессанс» и «Возрождение» заглавные буквы. Мы понимаем влияние этой эпохи. А что удивительно, вот опять, если мы про цифры будем говорить, эпоха Возрождения, друзья, она ведь длилась не так долго. Исследователи подсчитали, что все крупнейшие произведения эпохи Ренессанса, вот итальянское «Высокое Возрождение», еще раз проговорим, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти, «Титаны», да, эпохи Возрождения, было создано всего лишь за 25 лет. Вот за 25 лет эти «Титаны» успели создать то, что мы до сих пор берем, исследуем, смотрим, изучаем. И еще раз скажем, что, конечно же, Ренессанс и ренессансный человек, и Леонардо да Винчи — это особый феномен, и феномен, который актуален и сейчас. Ну а выпуск вот такой обзорный и настраивающий нас на то, что осознание того времени, в котором мы живем, осознание требований к нам, требований к современной культуре, искусству, науке, технике, вот это понимание выбора, какие темы, куда мы внимание свое направляем. Я хочу завершить еще раз, процитируя Леонардо. Я вот процитировала его письмо Клодовико Сфорца, где он показывает свои возможности как человека-полимата. А вот еще одна его цитата. «Пусть тот, кто не математик, не читает меня. Истинные науки — те, которые опыт заставил пройти сквозь ощущения и наложил молчание на языки спорщиков. Эти науки с высшей достоверностью трактуют о величинах прерывных и непрерывных. И этими науками наслаждаются в мире их почитатели, чего не могут дать обманчивые, воображаемые науки». Вот это глава об истинной и ложных науках из текстов Леонардо. Спасибо, что вы меня слушали, и я надеюсь, что мы еще встретимся на волнах радио «Воскресенье».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Светлана Леонидовна Жабская, муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга, заведующая библиотекой номер 31. Здравствуйте, Светлана Леонидовна.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Спасибо, что пришли к нам в программу. У нас сегодня такая тема будет, я так назвала ее, «Прелесть маленьких городов». Потому что я знаю, что вы в Екатеринбург не так давно приехали, и приехали из маленького города, насколько я правильно помню. Расскажите, пожалуйста, откуда вы приехали?
1: Все верно. Я приехала из небольшого города нашей страны. Этот город находится в Хабаровском крае. И, наверное, проще даже сказать, что он находится просто рядом с большим городом, условно большим, Комсомольск-на-Амуре. Мой город называется Амурск. Почему я даю ориентир Комсомольска-на-Амуре? Потому что
0: на
1: больше...
0: слуху, да, слышали. Вот я слышала про город Комсомольск-на-Амуре, а вот про Амурск как-то не доводилось.
1: Да,
0: слышать.
1: Есть такой город, живут люди, 37 тысяч населения, он сравнительно небольшой, 58-го года рождения, и его изначально строили как спутник Комсомольска-на-Амуре. Да, в городе я проживаю всего с октября месяца, работаю в муниципальном бюджетном учреждении культуры, муниципальное объединение библиотек Екатеринбурга и библиотека номер 31.
0: А большую часть жизни вы именно в маленьком городе прожили. Давайте немножко с вами повспоминаем, не знаю, подумаем, какие бывают мифы. Вот один из мифов, что в маленьком городе нет никаких перспектив. Надо обязательно, молодежь же часто уезжает, надо же обязательно уехать. Один из мифов в большой город, что там можно многого добиться. Какие вот еще есть мифы?
1: Давайте сразу его развеем.
0: Давайте.
1: Вот смотрите, на самом деле, действительно, в маленьких городах зачастую нет учебных заведений, высших учебных заведений. Да, многие дети уезжают, закончив либо 9, либо 11 классов, ну и приходится получать образование. А насчет того, что нет перспектив, вот мне кажется, как раз маленький город и дает старт вот твоим, всем твоим знаниям, умениям. Ты можешь здесь в небольшом городе себя реализовать, насколько ты хочешь. На самом деле... Вот я сейчас говорю, а сама думаю. А ведь в большом городе все то же самое. И здесь, наверное, зависит не от города и не от размера города, а зависит только от каждого человека. Если ты хочешь что-то делать, ты будешь делать. А разница в чем? Разница в том, что население... Ты живешь в своем микрорайоне, ты единственное, можешь только что приехать чуть быстрее в большой, в центр города. Вот здесь как раз момент собственной значимости и то, что, чего ты хочешь достичь.
0: Проще, да, получается, в маленьком городе? То есть все люди друг друга знают? Все на виду. Человек молодой, начинающий специалист приехал и может уже сразу начать работать, его уже как-то знают, доверяют. А вот насчет рабочих мест, как с местами? То есть, опять же, миф такой, что на все места заняты, сидят опытные сотрудники, молодых не пускают, и бедным молодым ничего не остается, только в Москву ехать. Потому что, ну что же делать-то? Места-то заняты все.
1: Вы знаете, конечно же, наверное, так, родители больше воспитывают детей, что здесь делать, в этом маленьком городе, езжай, ты должен добиться, я для тебя хочу лучшей жизни. Может быть, это и есть какая-то доля правды. Вот мои дети тоже уехали. Почему я здесь оказалась? Да? Казалось бы, все у меня было хорошо, была прекрасная работа, была большая хорошая должность, а вот я здесь рядом с семьей. Знаю много людей, много поколений, которые живут в маленьких городах и не собираются уезжать. Как-то прививают вот эту любовь. А насчет того, что все друг друга знают, вы знаете, у меня был такой опыт в моей жизни. Я вела праздники городские. И вот День города, и я смотрю, народу очень много, полная площадь народу, и я никого не знаю. Ну, казалось бы, маленький город, но нет, это тоже миф. Такое, что мы все друг друга знаем. А насчет рабочих мест, проблема рабочих мест на сегодня, она существует везде. Сейчас, наверное, молодежь может быть такая, что когда раньше вот я начинала работать, каждый держался за свое рабочее место, каждый хотел добиться чего-то, делал определенные шаги, делал определенные действия, держались за работу, что говорится. А сейчас дети, наверное, немножко разбалованные, когда они говорят, что мы закончили колледж и хотим зарплату там в 500 тысяч.
0: Хотя бы для начала.
1: Да, для начала. А вот, допустим, за ваши 60 я даже с дивана не встану. И ведь действительно, это бич не только большого и маленького, или, мне кажется, любого, они и не встают.
0: Но это скорее, да, это может быть проблема современного мышления, когда блогеры говорят, вот я блогер, я в день зарабатываю 200 тысяч. Да? Во-первых, мы не знаем, зарабатывает он или просто сам это все придумал, красивую легенду. Мы же как проверим-то, да?
1: Конечно.
0: Во-вторых, а как он зарабатывает? Может, богатые родители купили ему рекламу, подписчиков, и вот,
1: вполне,
0: пожалуйста.
1: Да. И вот здесь, конечно, и опять вот я возвращаюсь к тому, что твои амбиции. Есть молодежь, которая приходит и потихонечку, постепенно делает карьеру. Но бич не закончила, да, немножко. Они не держатся за работу. Они легко приходят и легко уходят. И вот работая в администрации в своем городе, ведь у нас там так и было. Если раньше, извините, хорошие должности, они годами нужно было поработать, показать себя. На сегодняшний день все немножко проще именно из-за того, что вот, да, есть определенная текучка. Ну, потому что, опять же, дети, люди ищут лучшей жизни, ищут большей зарплаты. Вот так это и происходит, наверное.
0: Самое интересное, работать-то ведь везде надо. Хоть там за 60 тысяч, хоть за 100, а если за 200, так там это уже руководитель. То есть там какая огромная ответственность на тебе.
1: Вы знаете, я недавно смотрела фильмы, недавно вот с больницы у меня посчастливилось встретиться с работниками. И я смотрю, у них не сильно большие зарплаты, а как они увлечены. Они реально делают по 6,5 часов операции. И я думаю, здесь не про деньги история.
0: Скорее, опять же, еще вопрос призвания. То есть тогда он же уже не деньгами измеряется. Бывают,
1: совершенно,
0: не знаю, ученые, там, может быть, не совсем у них большие зарплаты, но у него вот я сейчас еще немножко и что-то изобрету. И человек этим живет.
1: Да, так и есть. Я с культурой связана очень много лет. Практически всю свою жизнь в культуре. И вы знаете, это тоже история не про деньги. Это, наверное, реализация себя. Мне всегда очень нравилось организовывать, мне нравилось вот это вот выступление на сцене, говорить, объединить людей. Я настолько противник сегодняшнего мата на сцене. Я не люблю, как это говорят, не очень хорошую самодеятельность. Мне очень нравится профессионально, когда это вот мы растим, ведь растим мы современного человека, и растить начинаем с маленького. Вот даже в библиотеку сегодня приходят мамы с маленькими детьми 2, 3, 4 года, а это уже потенциальный житель нашей страны. И мы своими книгами, своими мероприятиями как раз делаем их культурными. Учим их, как вести себя, учим какие-то вот моменты, праздники у нас государственные, наши современные, наши русские. И вот здесь такое вот...
0: Сейчас библиотека, это же стала некая средоточие культурного центра. Вообще, как маленький культурный центр, где можно и вот какой-то получить мастер-класс. Совершенно все же бесплатно, насколько я понимаю, правда? Там, или там, допустим, концерты различные, там какие-то, не знаю, спектакли даже могут быть, там хор может быть заниматься, да. Но мы возвращаемся опять же к маленьким городам. У нас же тема-то прелесть маленьких городов. Я вспоминаю, тоже была не так давно, в прошлом году в Тавде, ездила в командировку записывать программу для радио, и там съезжались барды, очень сильные победители Грушинского фестиваля, фестиваль «Струны осени». Уже 25-26 раз подряд проходит, и съезжаются, и настолько вот поют хорошо, это лучшие люди страны. То есть я ехала туда специально взять у них интервью. А те, кто там живет местные, они говорят, мы решили остаться здесь, в Тавде, например, тот же Андрей Матоков, это ученик Гаврилина, лично у него учился, у композитора, потому что, говорит, здесь мне проще состояться как артисту. Меня все знают, все ходят постоянно на мои концерты, на мои квартирники, меня любят, я востребован. А в Екатеринбурге такой известности нет, потому что город большой, и очень же много представителей для авторской песни, а вот кто их где знает. Угу. Кто-то к нам в программу приходит, а вот так сложнее же получается состояться.
1: А вы знаете, вот вы сейчас сказали про то, что собираются, съезжаются. Наш город, он территориально очень далеко. И так вот, чтобы съехаться автором, это, ну, я не знаю, как должны сойти звезды, билеты
0: может
1: дорогие.
0: Может быть, местные какие-то, местные, вот близлежащие города.
1: Амурск у нас третий по населению город Хабаровского края. Впереди только Хабаровск и Комсомольск на Амуре. Это действительно очень отдаленный край. Но хочу вам сказать, и бардовские фестивали проходят, различные фестивали всяких разных. Ну, я говорю про наш город, да? И также библиотеки, как вы сказали, это центр культуры сейчас. От того, что там отдаленный край, он никак не отделен от России. И все точно так же. Также организовывают модельные библиотеки, также участие в президентских проектах всяких разных. И да, сейчас, ну, вот таким образом, что происходит привлечение людей в культуру через мероприятия вот такие интересные. А то, что не очень много, и да, действительно, уезжает-то очень много, даже сюда, в эти маленькие города, и проще привлечь и что-то создать. Но, опять же, в защиту маленького города Дальнего Востока хочу сказать, что да, и все проводится, и собираются, и приезжают, и реализовываются. Но реализация, как вы понимаете, уже на местном только уровне. Очень. Хотя у нас есть выходцы наши, знаете ли, в кино снимаются, и песни поют, и там на центральных каналах. Поэтому, знаете, вот так. А для себя, мы же не для центральных каналов, в принципе-то, живем, да? И, понятно, пробиваются единицы, так же, как из больших городов.
0: Так же из Екатеринбурга. Вот, да? Насколько я знаю, кто-то вот у нас заканчивали театральный институт, работают, кто-то ведет мастер-класс по речи, кто-то там еще вообще другой, в другой сфере. Не смогли пробиться, во-первых, говор уральский. Не любят в Москве екатеринбуржцев. Ну, не любят из-за нашего вот говора. И как пробиться? Город у нас не маленький. А пробиться так же не могут.
1: А на самом деле человек, который закончил и преподает речь, может быть, как раз в этом его счастье, что он научит еще кучу людей, и эти люди будут говорить красиво, правильно и грамотно. В этом его предназначение, наверное.
0: Предназначение, мне кажется, человек в любом месте может найти. Как это, где родился, там и пригодился.
1: А вы знаете, когда-то я сделала такой вывод. Наверное, то, что тебе вот Богом дано, ты к этому и придешь. А как я до меня дошло, это вывод вот такой. Я когда была в школе, маленькая еще была, и начиная с начальной школы, я организовывала какие-то мероприятия. Потом был такой культмассовый сектор. Потом была в комитете комсомола тоже культмассовый сектор. То есть всегда культура была рядом со мной. А вот потом ушла в педагогику, и все равно меня вернуло вот в эту же культуру, понимаете? И вот, наверное, то, что тебе предназначалось изначально по рождению, тебя, наверное, туда и приведет. Самое главное, наверное, получать удовольствие, не идти против себя, не идти, когда тебе там родители навязывают, что ты ненавидишь эту работу.
0: Или бывает просто ради денег, потому что когда идешь по любимой профессии, а она может быть не такая престижная, не так много оплачивается, а вот другая, она там
1: разы. Знаете, денег-то тоже хочется.
0: Так вот, да, и начинается, а вот а что делать, и как быть. Ну, допустим, я в своем случае в жизни даже встречала, как психолог, вот приходили клиенты, вот я работаю экономистом, жизнь моя не сладкая, плохо-плохо, все, ненавижу работу, а что хотите? А к актрисе быть хотела, а куда уже, под 50 уже же не бросит. Но мы находили хороший выход, прекрасный любительский театр, где вечерами они репетируют, выходные там играют в театре.
1: Вот понимаете, я тоже хотела бы даже вот дополнить, вот в библиотеке, скоро я буду как заведующая вести такой, скажем, круглый стол за чашечкой чая, приглашаю всех желающих обсудить. Может быть, какая-то сидит сейчас экономист и думает:
0: «Хочу театр».
1: «Хочу театр». Так давайте, приходите к нам, мы с вами обсудим, мы организуем вместе с вами, а может быть, даже вы организуете, а мы поможем. Библиотека у нас большая, красивая. И вот к как раз библиотека сегодня – это тот центр притяжения, где мы с вами можем реализовать. Если ты любишь петь песни, да неважно, как ты поешь, ты должен прийти, попробовать просто попеть. Организуешь.
0: В общем, что-то. Надо, то есть какой вывод-то у нас из нашей сегодняшней программы, что на самом-то деле в любом городе, если человек захочет, он может найти себя и в профессии, и в каком-то, не знаю, хобби там.
1: Ольга, а могу я вам задать вопрос?
0: Да, конечно.
1: А вот смотрите, вы сейчас со мной общаетесь, сильно заметно, что из маленького города?
0: Да я бы не сказала. Причем, знаете, вот из маленького города мне, наоборот, нравится больше общаться с людьми, потому что я ездила очень много по разным городам, в силу даже радио. И там люди очень как-то даже больше образованнее и культурнее. Вот мне нравилось, всегда приезжаешь и думаешь, вот глубинка, и песни-то они пишут, какие шикарные, и образование, и речь поставлена. Думаешь, ну вот маленький город, оно
1: мне кажется,
0: как-то лучше.
1: На самом деле, как-то пропорционально лучше. Все то же самое, просто территориально больше. Ну, вот мы, допустим, у меня один город, а у вас это один район здесь, у нас сейчас. Вот. Конечно, нет разницы, в каком городе ты родился, в каком городе ты живешь. Самое главное – это то, что радоваться каждому дню, радоваться того, что у тебя есть любимая работа, что ты с чудесными людьми встречаешься, что ты можешь что-то делать, что-то предложить людям.
0: Не вот зацикливаться и не говорить, что «Ой, все, жизнь кончена, мне надо уезжать», а попробовать себя найти там, где ты есть.
1: Конечно.
0: Какое-то как хотя бы хобби придумать.
1: Вот
0: себе.
1: Понимаете?
0: Хотя
1: и когда
0: бы.
1: Ты просыпаешься каждое утро и благодаришь эту жизнь за то, что у тебя есть этот день. Ведь многие не проснулись утром. И ты благодаришь, что у тебя есть руки, ноги, голова, которая светлая. Даже есть, если есть, есть же люди, которые вот ограничены в... способности.
0: Но опять же, бывают люди ограничены в способностях, но они настолько 100 вперед очков дают.
1: Совершенно верно. Они и поют, и мастер-классы также
0: и
1: проводят.
0: Лекции читают,
1: и лекции читают. И поэтому
0: все,
1: здесь,
0: что угодно.
1: Понимаете, здесь нет границ вообще. Маленький город, большой. А с ограниченными возможностями ты, либо ты абсолютно здоровый. Здесь первое, любовь к людям должна быть. Любовь к себе. Вера в то, что ты делаешь все правильно. И, наверное, вот как очень бы мне хотелось, чтобы в людях не было злости какой-то. Знаете, есть же люди, которые обвиняют всех. Это вот те, которые, живя в маленьком городе, говорят, как там плохо, как вот где-то там хорошо. А я все время говорю, ты же когда приезжаешь в любое, хоть куда, ты же себя берешь с собой.
0: Все, теперь там тоже будет плохо, ты же приехала.
1: Если тебе там плохо, тебе и здесь будет плохо. Если ты не добился ничего и не хотел ничего в маленьком городе, сильно хочешь в большой, так ты в большом ничего не добьешься. Поэтому нужно, наверное, как всегда, начать.
0: Да, настраиваться на позитив. И вот на этой такой позитивной ноте мы заканчиваем нашу программу. То есть, оказывается, в маленьких городах очень много всего интересного. Мне нравится приезжать в маленькие города, ходить куда-то в музей, обязательно сходить. Куда-то там, может быть, на экскурсию.
1: А вот, вы знаете,
0: делаем мы так.
1: Люди, которые работают в культуре, они настолько, это то, что мы выше говорили, не про деньги, они настолько любят свое дело, а когда человек любит свое дело, они и расскажут тебе о своем деле с любовью, и вы это чувствуете, вот поэтому музейщики как раз, они расскажут так, как будто они жили в то время там, во-первых, это знание темы, погружение и плюс передача, и, конечно, наверное, многие любят ходить в музеи в любом городе. Так же, как и в библиотеке сейчас, потому что мы очень рады каждому нашему посетителю.
0: Спасибо вам большое, Светлана Леонидовна. Мы напоминаем, что библиотека номер 31 ждет посетителей. Приходите и на различные мастер-классы, и за книжками,
1: и, концерт.
0: И за концертами послушать. Попеть, кто хочет.
1: И попеть.
0: И попеть. А программу из цикла «Дом с зеленой крышей» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня Светлана Леонидовна Жабская, муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга, заведующая библиотекой номер 31. И мы говорили о маленьких городах. Будем прощаться. Всем до свидания.
1: Всего хорошего. До свидания. Спасибо, что были с нами.
0: До новых встреч.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Крестный ход «Россия под Покровом» подарил возможность жителям Екатеринбурга поклониться сразу трем святыням. Участники Всероссийского автомобильного крестного хода под названием «Россия под Покровом» 6 августа этого года доставили в город Екатеринбург три уникальные иконы, благодаря чему местные жители смогли преклониться этим святыням. В городской храм «Памятник на крови» был доставлен список чудотворной иконы Божьей Матери Троеручица, икона Покрова Пресвятой Богородицы и соборная икона святых покровителей предпринимателей. Молебен перед святынями совершил руководитель миссионерского отдела Южно-Сахалинской и Курильской епархии протоиерей Виктор Горбач, сопровождающий автопробег, и клирики Екатеринбургского храма протоиерей Александр Салаутин, иерей Николай Баранников и протодиакон Евгений Хлебников. Протоиерей Виктор Горбач отмечает, что пусть мы живем в разных регионах, но все составляем единую церковь. Как некогда наши предки шли на восток, осваивая новые земли, шли с верой православной в сердце, желая сделать жизнь в этих землях лучше и спасти свою бессмертную душу, так и мы, их наследники, идем путем на восток и несем с собой святыни православного мира. Также отмечается, что список чудотворной иконы Божьей Матери Троеручица, который провозят по стране участники крестного хода, был написан в 2023 году на Святой горе Афон, а оклад для него изготовили греческие мастера в городе Салоники. В Россию этот список доставили в 2025 году. Еще одной святыней автопробега является икона небесных покровителей предпринимателей, которая ранее была представлена на Петербургском международном экономическом форуме. Напомню, что Всероссийский автомобильный крестный ход «Россия под Покровом» в поддержку православных традиций предпринимательства и возрождения русского меценатства стартовал 1 августа от храма Христа Спасителя в Москве. Участники автопробега преодолеют 11 тысяч километров, завершив его в Покровском монастыре города Корсаков на Сахалине. Ну и к другим сообщениям выпуска. Изготовленный уральским кузнецом меч Победы передадут в один из российских музеев. Уральский кузнец Александр Лысяков передал председателю законодательного собрания Свердловской области стальной меч Победы. Воинский символ, олицетворяющий доблесть, защиту и справедливость, будет направлен в один из музеев страны. Как пояснила Людмила Бабушкина, в его дизайн мэтр заложил глубокий смысл. Это образ русского богатырского меча с градой в форме крыльев архангела Михаила. По словам Александра Алексеевича, меч олицетворяет стойкость духа и веру в нашу победу. В ближайшее время он будет передан в один из российских музеев. Ну и последняя новость выпуска из Алапаевска. Там состоялся второй фестиваль колокольных звонов, который посвятили святителю Павлину Милостивому. По благословению епископа Алапаевского и Ирбитского Сергия в храме во имя святого благоверного князя Александра Невского в Алапаевске состоялся второй епархиальный фестиваль колокольного звона. Его посвятили покровителю звонарей, святителю Павлину Милостивому. В празднике приняли участие звонари из Алапаевского, Артемовского, Рижевского и Ирбитского благочиний Алапаевской епархии, а также представители Екатеринбургской епархии. Свое мастерство участники фестиваля продемонстрировали на колокольне, установленной на территории храма. В этот день звучание колоколов наполнило округу особенным торжественным настроением. По завершении конкурсной части фестиваль стал по-настоящему народным. Любой гость мог попробовать себя в роли звонаря, конечно, под деликатным руководством опытных мастеров. На память об участии в древней традиции всем участникам вручили дипломы и передали в дар иконы святителя Павлина Милостивого, как напоминание о духовном значении колокольного звона и дне, полном вдохновения и единства. Ярким продолжением праздника стал концерт, подготовленный воспитанниками воскресной школы прихода святых апостолов Петра и Павла, поселка Нейво-Шайтанский, и воскресной школы при храме святителя Александра Невского. Кульминацией же фестиваля стало совместное исполнение колокольного звона на главной колокольне храма Александра Невского. Одновременное звучание многих колоколов накрыло город торжественным звоном, словно посланием добра, надежды и молитвы. По мнению организаторов, такие фестивали помогают не только сохранять традиции, но и передавать их новым поколениям. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 16 августа по новому стилю или 3 по старому. Идет Успенский пост. И сегодня мы творим память преподобных Исаакия, Далмата и Фавста, подвижников 4-5 веков, мученика Рождена Перса 5 века, преподобного Космы Отшельника 6 века, преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца 12 столетия, священномучеников Николая Померанцева, пресвитера, и Вячеслава Луканина, диакона, пострадавших в первой половине 20 века. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, 4 марта по старому стилю 1882 года, в день благоверного князя Вячеслава Чешского в губернском городе Перми, в семье священника Георгия Луканина родился сын, которого назвали Вячеславом. Семья их была малообеспеченной. Отец Георгий долгие годы честно служил в домовой церкви Кирилла и Мефодия при Пермском духовном училище, где он также преподавал русский язык в начальных и старших классах. И, как было заведено, Вячеслав пошел по стопам своего отца-священника. Сам же Вячеслав, будучи от рождения слабым ребенком, часто болел.

время все чаще отдавал церковному пению. После окончания Пермского духовного училища в 17 лет он был направлен на регентские курсы при Пермской епархии. По окончании этих курсов в 1889 году Вячеслав Луканин поступил на первый курс Пермской духовной семинарии. Но по слабости здоровья Вячеслав не смог учиться. К концу первого курса у него накопилось много задолженностей почти по всем предметам. Зная, что Вячеслав часто болеет и не может продолжать учебу, учитывая прекрасные способности юноши и его необычайный голос, учительский совет семинарии по окончании первого курса решил оставить Вячеслава в штате Пермской духовной семинарии как сотрудника, поставив его регентом училищного и семинарского хоров. В 1901 году Вячеслав Луканин был благословлен пермским епископом Петром в архиерейский хор. Видя любовь регента Вячеслава к пению, прихожане Мотовилихинского завода просили его организовать при их Свято-Троицкой церкви народный любительский хор и быть его руководителем и регентом. Вячеслав не отказал им и с усердием принялся за это благое дело. При этом он, как и прежде, продолжал служить в духовных училищах и семинарии, петь в архиерейском хоре. Пришедший на пермскую кафедру епископ Иоанн поставил Вячеслава Луканина из чина певчих на должность помощника регента при архиерейском хоре и воспитателем певчих архиерейского дома. Так новым местом жительства Вячеслава стал архиерейский дом пермского владыки. Спустя год, 16 июля 1902 года, епископ Иоанн определил Вячеслава на должность псаломщика при заводской церкви Святой Троицы города Кизела Соликамского уезда. Сразу по приезду в Кизел Вячеслав взял под свое руководство храмовый хор. Здесь же, в Кизеле, в 1903 году Вячеслав в возрасте 21 года женился на девице Марии Галкиной. Через год у Марии и Вячеслава Луканиных родилась первая дочь Галина. Всего в семье Луканиных родилось 9 детей, трое из которых умерли в младенчестве. А последняя дочь Людмила родилась 31 августа 1918 года, через 2 недели после мученической гибели своего отца в Невьянске. 26 ноября 2012 года пермским епископом Палладием Вячеслав Луканин был рукоположен в сан диакона. Приняв сан, отец Вячеслав не оставил управление церковным хором, а продолжал руководить им, как и прежде. Современники называли отца Вячеслава Луканина «человеком с бархатным голосом». Прихожане Мотовилихинского завода приглашали его служить к себе в их заводской храм уже в сане диакона. В январе 2015 года отец диакон предложил духовенству епархии обсудить вопрос об устройстве по округам церковно-певческих краткосрочных курсов для диаконов и псаломщиков. Первые такие курсы устроены были в селе Усолье. Еще 2 года прослужил отец Вячеслав при заводе Кизеловской церкви, а 27 июня 1916 года его перевели на Серебрянский завод Кунгурского уезда на вакансию псаломщика. Почти сразу после перевода отец Вячеслав подал прошение перейти за штат, и через месяц, 18 июля, его просьба была удовлетворена. Находясь за штатом из-за своих многочисленных болезней, отец Вячеслав продолжал служить и руководить детским церковным хором в Серебрянском церковном детском приюте. Недолго прослужил он в Серебрянской церкви. В октябре 2016 года отец Вячеслав переехал служить в город Шадринск Екатеринбургской епархии, затем вернулся в Пермскую епархию. 4 марта 1918 года он был назначен в Невьянский завод Екатеринбургской епархии в качестве регента. 19 августа 2018 года должен был вновь отмечаться престольный праздник Спасо-Преображенского собора в Невьянске. Накануне отец Вячеслав со своим хором, гостями и хористами Свято-Троицкого храма города Кизела приехал специально на это торжество. Внезапно, вечером, красноармейцы ворвались в их дом и арестовали всех, кто там был. На следующий день под конвоем всех их привели к Спасо-Преображенскому собору и за алтарем заставили рыть могилы. Отец Вячеслав

0: Вячеслав был среди прихожан и также рыл могилку. Он с достоинством попросил красноармейцев дозволить ему помолиться перед смертью в соборе. Не услышав ответа, отец Вячеслав медленно пошел в собор, тихо читая молитву за упокой своей души. Войдя в храм, он видел, как красноорловцы срывают со стен иконы, бросают их на пол. Стоя спиной к варварам, отец Вячеслав молился перед образами. Видя его молящимся, один из безбожников выстрелил отцу Вячеславу прямо в спину. Этим выстрелом он и был убит, наповал. Убит прямо в храме за молитвой. Его волоком вытащили из собора и бросили в могилку, вырытую его собственными руками. В тот день были расстреляны все, кто был с ним. Это произошло 16 августа 1918 года. Святый священномученичи Вячеславе, моли Бога о нас. Всего вам доброго.
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваши вопросы к нашей передаче. Спасибо большое за ваше внимание. В сегодняшней передаче мы подводим итог, завершаем цикл бесед, посвященный целому направлению в медицине, которое называется гериатрия. Гериатрия – это наука о мерах профилактики, об аспектах диагностики и лечения медицинских состояний, которые формируются в пожилом, старческом возрасте. Хочется напомнить, что в 2025 году Всемирная организация здравоохранения предложила новую классификацию по возрастам, и молодой возраст – это возраст от 18 до 44 лет, средний возраст – 45-59 лет, пожилой возраст – от 60 до 74 лет, старческий возраст – от 75 до 90 и долголетие – 90 лет и старше. Это предложение было связано с тем, что мы накопили достаточно много интересной, полезной и очень важной, я имею в виду медицинское сообщество, наука, практика, информации, которая позволила серьезным образом сдвинуть многие аспекты старения, которые раньше считались неизбежными и в настоящее время вполне возможно и достаточно человеку сохранять длительное долголетие, активное, самое главное, долголетие. И в этом плане, безусловно, те моменты, которые мы обсуждаем, они являются одной из самых главных частей информирования людей о том, что есть простые, доступные, а самое главное, очень эффективные инструменты, которые позволяют долго сохранять здоровье. Речь идет, безусловно, о вкладе образа жизни в здоровье. Еще раз хочется напомнить, что ученые утверждают, что на 50-55% здоровье человека зависит от образа жизни, и даже самые современные попытки изобретения различных лекарственных средств, уколов долголетия показывают, что образ жизни был, есть и остается самым главным и фундаментальным фактором здорового долголетия. Очень простые аспекты: рациональное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек, управление стрессом, режим дня и сон, регулярные медицинские осмотры дают фундаментальную основу для сохранения здоровья. Разрешите еще раз предложить вам краткую инструкцию для пожилого человека, как правильно питаться, по гигиене сна, по физической активности, по управлению стрессом, о регулярных медицинских осмотрах. И еще раз напомнить, что здоровье пожилого человека во многом зависит от того, как после пика физических возможностей, после 30-33 лет, человек закладывает фундамент образа жизни, формирующего уже в дальнейшем многие медицинские аспекты. Итак, как правильно питаться пожилому человеку? Первое. Соблюдать режим. Кушать 4, идеально 5 раз в день и крайне желательно в одно и то же время. Дело в том, что желудочно-кишечный тракт, он работает и может работать по определенным часам. Многие помнят ситуации, когда в доме отдыха или в других каких-то учреждениях, когда человек находился длительный период времени, он кушал по определенным часам, возвращаясь домой, он начинает чувствовать голод в одно и то же время. Желудочно-кишечный тракт можно натренировать, и это самое главное, очень важно для естественного, эффективного выделения пищеварительных соков. Поэтому нужно кушать в одно и то же время. Желательно не сдвигать питание принципиально на десятки минут. Интервалы между приемами пищи не должны превышать 4 часа, и последний прием пищи за 3 часа до сна. Что касается рациона, очень важно для пожилого человека увеличить количество белка. Если в среднем возрасте достаточно 0,81 грамм на килограмм массы тела, нормальной массы тела белка, то пожилому человеку очень важно кушать белка несколько больше. 1,2 грамма идеальной массы тела. Половина белков должна приходиться на животные белки, и в приоритете, безусловно, рыба, молочные продукты. Половина на растительные белки – это бобовые, если хорошо переносятся, крупы. Жиры должны, соответственно, лимитироваться в зависимости от массы тела. Углеводы в основном сложные, то есть овощи, фрукты, цельнозерновой хлеб, гречневая, овсяная крупа. Очень важно ограничивать так называемые простые углеводы. Что такое простые углеводы? Это сахар и сладости. Хочется еще раз напомнить, если 100 лет назад человек кушал порядка 2 килограммов сахара в год, сейчас современный человек кушает больше 30 килограммов сахара в год. К сожалению, сахар стал достаточно большой проблемой для современного человека. Во многом это объясняет стремительный рост сахарного диабета, избыточной массы тела, ожирения, других состояний и заболеваний, которые связаны с избыточной массой тела. Очень важный принцип обращения о современном питании – это важно следить за пищевыми волокнами. Важно кушать их 25-30 грамм в сутки, а это порядка 500 грамм овощей. Они помогают работе кишечника, они являются питательной средой для микроорганизмов, а в современной медицине исследования о том, что микроорганизмы, микрофлора кишечника влияют на развитие практически огромного количества заболеваний и с возрастом все больше и больше. Это ситуация, которая требует, безусловно, внимания и понимания. Нужно возвращаться к истокам питания человека, 500 грамм овощей, фрукты. Ну и, безусловно, говоря о нормальной микрофлоре кишечника, важно включать в рацион именно кисломолочные продукты, они поддерживают микрофлору. Особое внимание соли, особенно если у человека повышенное давление, доказано, что употребление соли больше 5 грамм в сутки, больше чайной ложки, существенно поддерживает высокое артериальное давление. Соль добавляет, к сожалению, большое количество продуктов, которые покупает человек в магазине. И первый принцип – соль со стола, особенно если у человека есть высокое давление. Важно пить достаточно, стараться выпивать не менее 30 мл на килограмм массы тела. С возрастом чувство жажды притупляется, поэтому полезно включить употребление жидкости в правило, когда человек пьет стакан воды по определенным аспектам режима дня. Полезно пить понемногу в течение дня. Очень важно, безусловно, на все эти предыдущие правила наложить и индивидуальные особенности. Если какие-то продукты вызывают дискомфорт, важно их исключить. Если некоторые заболевания есть у человека, проблемы с желудочно-кишечным трактом, диабет, атеросклероз, диету нужно корректировать вместе с медицинским работником. Очень важный момент – это создать правильную атмосферу во время еды, не смотреть средства массовой информации, не читать, потому что отвлечение от еды, к сожалению, как правило, несет вред. У человека нет ощущения питания, он перенасыщается, он не следит за собой, поэтому правильная обстановка имеет очень важное значение. Следующая инструкция касается гигиены сна. Начинается она, безусловно, с призыва соблюдать режим, ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные, даже во время отпуска, независимо от тех или иных изменений в жизни человека. Это важный аспект, который действительно формируется по биологическим часам. Ограничить дневной сон в некоторых ситуациях очень полезно. Если человек чувствует усталость, можно отдохнуть, но не более 30 минут и желательно не позднее 13-14:00. Создать комфортные условия в спальне считается важным и нужным. В первую очередь, говоря о температуре, температуру целесообразно перед сном поддерживать на уровне 18-20 градусов, обеспечить темноту, использовать плотные шторы, обеспечить тишину. Перед сном не употреблять стимулирующие напитки, такие как кофе, крепкий чай, не курить. Очень важно помнить о том, что привычка или аспект употребления алкоголя перед сном крайне плохо влияет на самом деле на формирование сна. Легкий ужин перед сном должен быть за 3 часа до отхода ко сну, за 30-60 минут до сна. Отложить очень важно электронные устройства, так как на самом деле они дают возбуждение, и головной мозг достаточно плохо переходит в режим сна, если его загрузить той или иной особенно тревожной, особенно насыщенной информацией. Некоторые специалисты рекомендуют при легких проблемах со сном принять теплую ванну или сделать несколько расслабляющих дыхательных упражнений, или за 60 минут осуществить прогулку на свежем воздухе, если позволяет условие. Если не получается уснуть в течение 30 минут, специалисты обращают внимание на необходимость не лежать в кровати в тревоге. Встать, перейти в другую комнату, заняться чем-то спокойным, почитать, послушать тихую музыку, пока не почувствует человек сонливость, а затем только вернуться в постель, так как использовать кровать не для сна – это ситуация, которая, к сожалению, очень часто может нарушать гигиену сна, поэтому очень важно использовать кровать только для сна, не читать, не смотреть телевизор в постели. Но, безусловно, если проблемы достаточно серьезные, то важно обратиться к врачу, на первом этапе к терапевту. При сложных ситуациях есть целое направление в медицине. Специалисты, так называемые сомнологи, они проводят более тонкую диагностику, подбирают лечение. Важно помнить о том, что самостоятельно принимать те или иные снотворные средства крайне нежелательно, потому что у пожилых людей они могут иметь и достаточно большой перечень побочных эффектов. Следующая инструкция касается физической активности. Очень важно подобрать то, что нравится для физической активности. Кому-то плавание, кому-то танцы, кому-то ходьба. Безусловно, наиболее привычная, наиболее всеми одобряемая специалистами физическая активность считается физическая активность в рамках работы в саду, на свежем воздухе, домашние дела, распределенные в течение дня и имеющие различную нагрузку. Самое главное, физическая активность должна быть регулярной. То есть, если сравнить нагрузку редкую, но интенсивную, она значительно хуже, чем распределенная нагрузка в течение недели. Важно соблюдать принцип постепенности, не ставить сразу высоких целей, начинать с малого, постепенно увеличивать нагрузку. Это обращение для людей, которые начинают включать в образ жизни физическую активность. Стараться заниматься правильно, ступенчато, начинать с разминки, 5-10 минут, легкие подтягивания, ходьба, затем основная активная фаза от 10 до 60 минут, и очень важно завершить периодом, который так же, как и разминка, постепенно снижает физическую активность, только в обратном направлении, 5-10 минут таких же легких упражнений. Очень важно разнообразить типы нагрузки. Для общего тонуса, для снятия стресса, для поддержания тонуса мышц очень важны нагрузки динамические. Ходьба, движение. Для профилактики падений упражнения на равновесие. Самая простая попытка стоять на одной ноге. Сначала, может быть, с поддержкой около стенки или опираясь на стул. Но очень важно упражнение на равновесие для профилактики такого медицинского состояния, как падение. 3 и более дней в неделю соблюдать. Чем старше человек, тем более значимо. Для сохранения мышечной массы. Дело в том, что динамические нагрузки, мягкие, они не помогают достаточно интенсивно поддерживать мышечную массу. Для сохранения мышечной массы нужны силовые упражнения. Правда, с небольшим весом. Это может быть упражнение с собственным весом или упражнение с небольшим утяжелением, с гантелями. Но упражнения должны быть 2 и более дня в неделю. Всемирная организация здравоохранения говорит, что не менее 5 раз в неделю должна быть динамическая нагрузка и 2 раза в неделю должна быть силовая нагрузка, безусловно, в соответствии с теми или иными аспектами медицинских состояний и заболеваний. Важно употреблять достаточное количество жидкости во время и после занятий, обратить внимание на удобную одежду и обувь. Если есть хронические заболевания, заболевания суставов, заболевания сердцем, то, безусловно, перед началом регулярных занятий очень важно проконсультироваться с медицинским специалистом и не заниматься через те или иные симптомы. Боль, одышку, сердцебиение – все эти состояния требуют отдельного обсуждения и, безусловно, корректировки. Очень важный пункт в рамках образа жизни – это, безусловно, возможность управлять стрессом. Первый пункт в инструкции по управлению стрессом содержит наблюдение за режимом. Достаточный сон, регулярное питание напрямую влияют на стрессоустойчивость. Важно освоить те или иные техники расслабления, например, дыхание или мышечное расслабление. Очень важно быть социально активным. Современные психологи четко подчеркивают, что общение с близкими, участие в клубах по интересам, волонтерство помогает бороться с одиночеством, снижает уровень стресса. Значительный вклад в борьбе со стрессом вносит и любимое занятие, новое увлечение, возвращение к старому, которое помогает отвлечься, приносит положительные эмоции. Очень важно, безусловно, фильтровать информацию. Современный мир – это мир информации, огромное количество нагрузки это дает на нервную систему, поэтому в тех или иных ситуациях важно уметь ограничивать потребление новостей из средств массовой информации. Но если стресс становится хроническим, сопровождается тревогой, подавленностью, нарушением сна или аппетита, важно обратиться за помощью к психологу или к психотерапевту и, безусловно, избегать нездоровых способов снятия стресса. Курение, злоупотребление алкоголем, переедание. Одним из простых методов борьбы со стрессом может быть ведение личного дневника, куда человек записывает собственные переживания, перечитывает их, анализирует, что позволяет выплеснуть эмоции, развивать навык наблюдения за собой, анализировать свои мысли, чувства, поступки, отделять важное и неважное, понять свои истинные желания, страхи, потребности, углубляет самопознание, дает ориентир для изменений в жизни. Дневник в психотерапии – это самый простой и самый интересный и мощный инструмент для работы с эмоциями, для борьбы со стрессом. Но, безусловно, еще раз хочется подчеркнуть, что в сложных ситуациях важна помощь психотерапевта, психолога для борьбы со стрессом. важный и нужный аспект для поддержания здоровья – регулярные медицинские осмотры. Если есть у человека те или иные хронические заболевания, то очень важно обсудить с врачом индивидуальный план, включающий частоту обследований, которая зависит от стадии заболевания. При их отсутствии можно ориентироваться на общий график, общий анализ крови и мочи раз в год, измерение артериального давления при каждом визите к врачу при склонности к повышенному давлению, ежедневно, самостоятельно и ведение дневника, электрокардиограмма раз в полгода, проверка зрения раз в год, проверка слуха раз в два года, оценка функции памяти, концентрации раз в два года. Важно не игнорировать так называемые незначительные симптомы – одышка, резкие перепады давления, нарушение сна, снижение концентрации. Это не просто возраст, признаки, которые требуют обсуждения медицинских состояний. Безусловно, говоря о регулярных медицинских осмотрах, важно еще раз напомнить, насколько фундаментальное и мощное значение имеет диспансеризация, которая имеет несколько этапов, когда врач проводит и анкетирование, и базовые измерения, рост, вес, окружность стали. Хочется еще раз напомнить, что окружность стали очень простой и понятный инструмент, говорящий о метаболическом здоровье и метаболическом нездоровье. Если окружность стали у женщины выше 80 см, у мужчины выше 94 см, речь идет о метаболическом синдроме, состояние, которое лежит в основе большинства сердечно-сосудистых заболеваний, ряда онкологических заболеваний, увеличивает риск сахарного диабета. И согласитесь, без на то дополнительной программы, диспансеризации или посещения врача, редко, когда человек эти базовые параметры изучает или применяет. В рамках диспансеризации проводятся и лабораторные, и инструментальные исследования, электрокардиограмма, флюорография, измерение внутриглазного давления, физикальный осмотр. Все это, безусловно, позволяет определить фактор риска, когда у человека есть вероятность того или иного заболевания, и тем более выявить заболевание на ранней стадии, когда лечение в подавляющем большинстве случаев может быть и с минимальной лекарственной нагрузкой, и с более щадящими режимами, которые позволяют достигнуть более серьезных и лучших результатов в борьбе с теми или иными медицинскими состояниями. В заключение хочется еще раз напомнить, что в гериатрии выделяются медицинские состояния, которые имеют более сложный, чем в более раннем возрасте, аспект формирования. Они, как правило, формируются из-за повреждений нескольких систем. И особые эти медицинские состояния, такие как старческая астения, такие как нарушение функции памяти мышления, такие как системное заболевание скелета, при котором снижается плотность и нарушение костной ткани, прогрессирующая потеря мышечной массы, ортостатический синдром, нарушение регуляции артериального давления при переходе из горизонтального состояния в вертикальное, недостаточность питания, обезвоживание, хронический болевой синдром и ряд других требуют комплексной гериатрической оценки специалиста-гериатра. Они могут во многом быть изменены в рамках более позитивного течения, меньшей активности. Всю информацию в образе жизни и других медицинских аспектах мы с вами обсуждаем. Если есть вопросы и вы хотите затронуть дополнительные моменты, которые мы не обсудили в предыдущих передачах, пожалуйста, напишите нам, мы обязательно их обсудим. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Нижнесергинского района. Она пишет: «Мне 85 лет, сдавала анализ крови, результат повышенной лейкоциты в крови. От чего это бывает и лечится ли это?» Уважаемые радиослушатели, безусловно, важно понимать, насколько повышен показатель лейкоцитов в общем анализе крови. Безусловно, точную оценку может дать только медицинский специалист, потому что повышение уровня лейкоцитов может быть как связано с временными, не опасными, не болезненными, скажем так, причинами, но может быть связано и с медицинскими болезненными состояниями. Иногда повышение лейкоцитов может быть связано с сильным эмоциональным напряжением, человек поволновался, после интенсивной физической нагрузки или приемом пищи, то есть не был соблюден интервал между приемом пищи и сдачей анализа. Но в некоторых ситуациях это могут быть инфекции, самая частая причина. Лейкоциты могут повышаться при том, что в организме есть та или иная бактериальная инфекция, и анализ, как правило, назначается врачом для диагностики, есть ли воспаление легких, есть ли воспаление в почках, есть ли воспаление в суставах. Иногда это может быть реакция на интенсивную аллергическую ту или иную составляющую и ряд других моментов. Лечится ли это? Безусловно, нужно понимать, что эти изменения являются проявлением или не являются проявлением того или иного заболевания. И, соответственно, когда устанавливается причина, если это воспалительный процесс, то назначаются соответствующие лечения, безусловно, медицинским специалистам. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она просит рассказать про бариатрические операции и пишет, что вес у нее больше 100 кг, сама похудеть не может. Какие могут быть последствия операции и какие ограничения? Уважаемые радиослушатели, бариатрическая операция – это операция, которая целью своей преследует снижение массы тела. Это хирургическое вмешательство, которое назначают, когда консервативные методы – диета, физическая активность, лекарственные препараты – не помогают снизить вес, и вес действительно влияет на здоровье. Операция показана, когда индекс массы тела больше 40 кг на метр квадратный. Не указан в вопросе, к сожалению, рост, поэтому мы не можем посчитать индекс массы тела. Или индекс массы тела больше 35 кг на метр квадратный при наличии сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет, повышение давления, заболевания суставов, отсутствие эффекта от попыток похудеть консервативными методами обязательно учитывать. Какие возможные последствия и риски? Есть осложнения хирургические, они, как правило, составляют около 1%. Это следствие операции. Поздние осложнения – это снижение концентрации витамина, микроэлементов, железа, кальция, витамина D. Есть риск образования камней в желчном пузыре, есть состояния, которые сопровождаются симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта, если проводится операция на желудке. Поэтому, как правило, в настоящее время есть целые бригады сопровождающих специалистов, которые снижают вероятность и риск развития осложнений. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Ирбитского района. Она пишет: постоянно ощущаю ком в горле после еды, по фиброгастрододеноскопии, недостаток кардии, что делать и что это такое? Уважаемые радиослушатели, безусловно, симптом кома в горле – это повод для обращения к врачу, для того, чтобы было проведено обследование здоровья щитовидной железы, здоровье пищевода и в том числе психологического здоровья, потому что одна из наиболее частых причин, в том числе это и хроническая стрессовая ситуация. Описан этот симптом достаточно давно, и он, как правило, возникает в том числе у людей, испытывающих хронический стресс, и поэтому после обследования, если врач не находит каких-то физических состояний и заболеваний, необходима консультация психотерапевта. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
0: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости. Здравствуйте. Митрополит Евгений совершил вечернее богослужение с чином выноса креста в Яно-Предтеческом соборе Екатеринбурга. 13 августа этого года, в канун праздника Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил вечернее богослужение и чин выноса креста в Яно-Предтеченском соборе Екатеринбурга. По окончании Великого Словословия митрополит Евгений совершил изнесение креста на середину храма, где под пение «Кресту твоему поклоняемся, Владыка» было совершено поклонение и целование креста по чину крестопоклонной недели. После этого архипастырь помазал молящихся освященным елеем. Отмечу, что 14 августа, когда Православная Церковь празднует происхождение честных древ Животворящего Креста Господня, начался один из четырех многодневных постов «Успенский». Этот строгий пост длится 2 недели и завершится праздником Успения Пресвятой Богородицы. Следующая новость из Мурманска. Там молитвенно почтили память погибших моряков подлодки «Курск». 12 августа этого года, в 26-ю годовщину гибели атомного подводного ракетного крейсера «Курск», митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан совершил заупокойную литию в Мурманске у мемориала военным морякам, погибшим в мирное время, более известным как рубка «Курска». В молитвенных прошениях были поименно оглашены все 118 погибших членов экипажа. Их лица изображены на уникальных иконах комплекса, изготовленных и установленных в 2020 году по благословению митрополита Митрофана. Память погибших моряков также почтили в поселке Ведяево, где подводники жили и откуда уходили в море. Епископ Североморский и Умский Тарасий совершил заупокойную литию у мемориального комплекса «Морякам, погибшим в океане». В памятных мероприятиях приняли участие представители областной и городской властей, командование и военнослужащие Северного флота, представители предприятий ветеранских и общественных организаций Мурманской области и многочисленные горожане. К подножию памятников подводникам, в том числе в гарнизонах Северного флота, были возложены цветы. Ну и последнее сообщение выпуска. Подписано соглашение о соработничестве между Екатеринбургской епархией и администрацией Нижнесергинского муниципального района. Это случилось 14 августа в синодальном зале культурно-просветительского центра «Царский». Подписи под документом поставили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и глава Нижнесергинского муниципального округа Андрей Александрович Байда. Соглашение предполагает взаимодействие и сотрудничество с целью объединения усилий светской духовной власти в деле созидания духовно сильного и нравственно здорового общества, достижения согласия мира, в том числе межрелигиозного, для решения насущных проблем, преодоления негативных явлений в молодежной среде, укрепления нравственных устоев на основе традиционных духовных ценностей. Основные направления сотрудничества – это реализация совместных, в том числе и благотворительных программ в сфере образования, культуры и социальной политики с целью укрепления и возрождения нравственных устоев общества и семьи, патриотизма, уважения к истории и культуре Отечества, возрождения и развития традиций милосердия, попечительства и благотворительности, в том числе оказания социальной помощи сиротам, инвалидам, больным и престарелым людям и другим нуждающимся. Стороны намерены объединить усилия в деле сохранения и восстановления исторического и культурного наследия народов Урала, включая заботу об охране культурно-исторических памятников. После подписания соглашения глава Екатеринбургской митрополии вручил Андрею Александровичу на память о событии икону святых царственных страстотерпцев и провел почетного гостя по музейным залам центра «Царский». Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
3: Второй съезд православных законоучителей состоится 25-26 августа. Традиционный образовательный форум будет посвящен теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». В течение 2 дней пройдут пленарные заседания, тематические круглые столы и секции, посвященные организации воскресных школ, катехизации, работе с молодежью и подростками на приходах. Съезд проводится с 2005 года. Ежегодно в его работе принимает участие более 600 человек из Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской, Серовской, Алапаевской епархий, настоятели приходов и духовники воскресных школ, педагоги воскресных школ и православных гимназий, катехизаторы, миссионеры, специалисты по работе с молодежью, педагоги общеобразовательных школ и детских садов. На съезде участники обмениваются опытом педагогической работы на приходах, подводят итоги проделанной работы и выстраивают перспективу на новый учебный год. Мероприятие состоится в здании епархиального управления Екатеринбургской епархии по адресу улица Репина, 6, с 10 часов утра до 17 часов. Приглашаются все желающие, вход свободный. По всем вопросам можно обратиться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону, код города Екатеринбурга 343 и номер телефона 253-10-64. Код Екатеринбурга, повторю, 343, телефон 253-10-64.
2: Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, меня зовут Екатерина. Я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. И сегодня мы, как я и обещала, продолжим разговор с Иваном Владимировичем Грошевым. Это сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии Центральной городской клинической больницы номер 20 города Екатеринбурга. Вчера мы поговорили о том, какие вообще болезни лечит сосудистый хирург. Также обсудили атеросклероз и поговорили про варикоз. Ну и про тромбы и тромбозы тоже тему затронули. Если кому-то интересно, на нашем сайте можно этот выпуск послушать, также на страничке ВКонтакте в ближайшее время тоже постараемся выложить. Я понимаю, что тема очень интересная и полезная. Теперь продолжим этот разговор про именно здоровье вен. Сегодня поговорим. Итак, Иван Владимирович с нами на телефонной связи. И вопрос такой к вам. Что больше всего все-таки влияет на здоровье вен? Это прием гормональных препаратов и контрацептивов, ношение каблуков, лишний вес, бани, да, когда вот этот вот перепад давления из холода в жару и из жары в холод выходишь, сидячий образ жизни может быть, да, или наоборот, когда много и долго приходится либо ходить, либо стоять. Что из этого главный враг вен, или же все-таки это должна быть какая-то совокупность всех этих факторов?
2: Скорее всего, в совокупности факторы, перечисленные вами, они могут приводить к развитию, да, заболеваний вен. Но самый частый, самый заклятый враг венозной системы — это гиподинамия. Если у человека сидячий такой образ жизни, сидячая работа, это, ну, неминуемо приведет к тем или иным признакам венозной недостаточности. Это может не вылиться в какие-то тяжелые проявления варикозной болезни, да, в какие-то атрофические нарушения кожи, но ощущения именно какие-то симптомы данного заболевания, они могут появиться в виде тяжести, в виде отечности. Вот. Факторы риска вообще венозной патологии, либо развитие, да, в целом варикозной болезни, либо появление острых каких-то событий в виде тромбообразования в глубоких или подкожных венах, они разные. Да? И нужно помнить, что есть и наследственные факторы, есть и те заболевания, которые могут усугублять течение патологии вен, например, это онкологические проблемы, либо заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания сердца, в частности, и прием препаратов, которые могут усугублять либо проявлять более выраженно, да, вот эти жалобы по венозной недостаточности в виде там приема гормональных препаратов, либо препаратов, в частности, которые могут снижать артериальное давление в виде вот таких уже побочных проявлений. Но это требует оценки доктором, да, и своевременная модификация этих факторов.
1: Самая главная профилактика заболеваний вен и сосудов. Что это? УЗИ нижних вен, нижних конечностей, да? Или же это КТ-ангиография, это МРТ, или просто анализ, общий анализ крови достаточно сдать?
2: Ну, по заболеванию вен здесь ситуация может быть разная. То есть если у человека уже есть видимое глазом, например, варикозные вены, понятно, что у него развилась уже в полной картине варикозная болезнь. И, конечно, это требует обращения к врачу. Если же у человека есть просто жалобы, да, без каких-либо видимых изменений, там, на тяжесть в ногах, на там, боль по ходу вен, то стоит обратиться к доктору для того, чтобы одифференцировать именно патологии вен от заболеваний других систем, например, опорно-двигательного аппарата. Когда мы видим у человека на приеме уже явные признаки там, варикозной болезни, либо просто в целом признаки венозной недостаточности, которая может быть связана, например, с перенесенным там, тромбозом глубоких вен когда-либо, то золотым стандартом для диагностики является ультразвуковое исследование, которое помогает нам определить степень поражения глубоких подкожных вен и оценить на перспективу возможности хирургического лечения. Если же говорить про такую диагностику, как КТ или МРТ, то это диагностика при заболевании вен, она используется для подтверждения каких-либо нетипичных проявлений, да, заболевания, потому что бывают и специфические проблемы, например, связанные с анатомическими там взаимосвязями между артериями и венами. Есть такой синдром Мэй-Тёрнера, когда имеется сужение вены, подвздошной вены, подвздошной артерии, да, и из-за этого возникает клиника венозной недостаточности. Это, конечно, требует оценки либо МР, ангиографии, то есть не просто МРТ, а уже использование контрастного препарата для того, чтобы оценить проходимость сосуда, либо КТ, флебографии для, ну, это уже метод несколько другого характера, это лучевой метод рентгеновский, который также с использованием контраста может показать такую анатомическую картинку, да, зоны, которая подозрительна в отношении там, заболевания, которое подозревает доктор на приеме. Вот. Также бывают и различного рода нарушения, связанные с закладкой сосудов в эмбриональном периоде, то есть это появление мальформаций сосудистых, либо артерий венозных, либо лимфовенозных, либо артерий веновенозных, артерий венозных, либо лимфовенозных мальформаций, которые, конечно, без такой диагностики, как КТ-МРТ, сложно исключить, если они не расположены там подкожно, да, что мы можем глазом увидеть. Если же это касаемо глубоких тканей, либо брюшной полости, или забрюшинного пространства, конечно, этот метод, лучевые методы, они помогают в подтверждении данных заболеваний. Но самое простое, самое доступное, конечно же, это ультразвуковое исследование. А использование таких методов, как МРТ или же МРТ-ангиография или КТ-ангиография, это уже с направлением от доктора после осмотра.
1: Чистка вен препаратами, которые продаются в аптеке на сегодня, это тоже такой довольно распространенный, не знаю, может быть миф, может быть нет, в различных рекламах, в медицинских программах я часто слышу о том, что есть якобы какие-то специальные препараты, которые чистят сосуды, они для них полезны, ну и так далее, и так далее. Вот есть ли такие препараты и вообще насколько это правда о том, что какими-то средствами, которые продаются буквально в каждой аптеке, можно почистить наши вены?
2: Ну, Мария, сразу скажу, что это стопроцентный миф, потому что если проводить аналогию с каким-либо трубопроводом, либо с канализацией, то мы понимаем, что у канализации есть трубка, и просто она засорилась. А при проблемах, например, артериального кровотока и развития бляшек, эти бляшки, они образуются непосредственно в стенке сосуда. Их оттуда просто-напросто не убрать какими-либо препаратами, там, витаминами, или же биологически активными добавками. То есть это 100% миф. Есть препараты, которые могут тормозить развитие, да, если мы говорим про атеросклероз, это, конечно же, в первую очередь препараты статины, холестерин снижающие препараты. Они способствуют замедлению роста бляшек, их стабилизации, когда снижается риск разрыва той части бляшки, которая обращена в просвет сосуда. И это, по сути, защищает человека от развития острого тромбоза, который может приводить к либо к инфарктам, либо к инсульту, либо к острой артериальной непроходимости конечностей. Поэтому очень часто на приеме слышали про использование чеснока, вот, но это ни в коем случае не может быть альтернативой проверенным препаратам, проверенным в многомиллионных, именно в контексте популяции, исследованиях. И действительно, холестерин снижающие препараты, они имеют широкую доказательную базу в отношении профилактики и ухудшения состояния по атеросклерозу.
1: Как поддержать здоровье сосудов? Что это должно быть в качестве профилактики? Это те самые вот пресловутые там 10 тысяч шагов в день? Или просто какая-то любая там, да, физическая активность? Может, какое-то особое питание надо?
2: Здесь, я думаю, что нужен такой комплекс мероприятий, который должен проводиться человеком. Конечно, 10 тысяч шагов все-таки это не пресловутая вещь. Некоторые больные не могут и покрыть такую дистанцию за счет заболевания, но любая активность, она приветствуется. Приветствуется еще больше, это силовая какая-либо нагрузка, Вот, я понимаю, что в нашей стране не все имеют возможность заниматься с тренером, да, с профессиональным, который будет указывать на ошибки технические там, при выполнении каких-либо силовых манипуляций. Это не обязательно там, приседания со штангой или становая тяга, но хотя бы именно нагрузка связана с собственным весом. Вот, она приветствуется. Ходьба — это самое доступное упражнение. И, конечно же, гиподинамия — это враг, с которым надо бороться. За правило, лучше иметь ежедневную ходьбу, то есть выделять время на прогулки. И немаловажно — это диетические рекомендации. Стоит отказаться от повышенного потребления соли, от приема продуктов, которые содержат много трансжиров, и перейти на более сбалансированное питание, ну, по возможности более сбалансированное питание. И одна из рекомендаций, в том числе профессиональное сообщество, рекомендует так называемую средиземноморскую диету, в которую входит и мясо, фрукты, овощи, рыба. И вот такое, в принципе, сбалансированное питание может помочь профилактике возникновения атеросклероза, снизить риск. Помимо этого, человеку больному, да, стоит обращать внимание на артериальное давление, то есть проходить диспансеризацию, когда действительно есть возможность выявить факторы риска развития атеросклероза и своевременно их модифицировать. Вот, на них повлиять там, либо фармакологически, либо просто акцентировать на это внимание и дать на предклиническом этапе рекомендации человеку по коррекции образа жизни. Вот. Немаловажно играет и отказ от курения. Это самая такая пагубная привычка и довольно трудная в борьбе. Поэтому не стоит есть такой миф, что терапии от курения не существует. На самом деле она существует, да, она называется никотинзаместительная терапия. Вот, и в качестве помощника может выступить доктор-нарколог, который может расписать терапию и тем самым человеку помочь избавиться от пагубной привычки, потому что она имеет такой двойной компонент. Это и физическую зависимость от самого никотина, ну и психологическую зависимость, которую, наверное, сложнее побороть. Вот, наверное, основные такие моменты.
3: А вот, кстати, по питанию есть еще такой вопрос. Существуют ли продукты, которые доказано укрепляют стенки сосудов? Или все-таки диета, она как-то вторична по сравнению с генетикой? Ну вот как тебе выпало в этой генетической лотерее, да? Вот выпало хорошо здоровые сосуды, выпало плохо, ну лечись теперь всю жизнь.
2: Здесь, скорее всего, каких-то продуктов, которые прям будут выступать защитником от развития атеросклероза, не существует. И, безусловно, есть и генетические заболевания, которые приводят к развитию атеросклероза в более молодом возрасте, но это выявляется уже с помощью генетических тестов. И довольно трудновыявляемое заболевание, ну и в основном оно диагностируется, наверное, на поздних этапах, когда у человека уже происходят какие-либо события, там, связанные, например, с инфарктом либо с инсультом в молодом возрасте. Тогда, да, действительно, кто-то может задуматься о таком заболевании и сделать генетический тест для выявления его, ну и назначения терапии. Продукты питания, они по там, диете сложно назвать какие-либо определенные продукты, которые способствуют снижению, да, уровня холестерина, но стоит помнить именно о сбалансированности питания. Вот, отказ от таких, от гастрономической продукции, от продукции, которая содержит много соли, либо содержит много животных жиров. Стоит обращать внимание на рыбу, либо нежирные сорта мяса, вот, в том числе на курицу, либо говядина. То есть один из, если это будет в системе у человека, то есть он будет на это обращать внимание, он будет за этим следить, то скорее всего он сможет надежно защитить свое здоровье в перспективе. Поэтому вот, скорее всего, так.
3: А про компрессионный трикотаж тоже возникает традиционно очень много вопросов. Мы немножко так от питания, да, перепрыгнули, но что поделать. Классы компрессии какие бывают, правила подбора размера одевания, надевания, извините, да, и главные ошибки пациентов при использовании компрессионного белья.
2: Эластическая компрессия, она имеет три стандартных класса. Первый, второй, третий. У нее есть определенная заданная степень. Она измеряется в миллиметрах штутного столба. Вот первый класс — это самый начальный класс, вот, который имеет легкую степень компрессии, степень сжатия тканей. Ну и третий имеет самую уже сильную степень компрессии, которая применяется в основном для лечения тяжелых форм посттромботической болезни либо лечения трофических венозных язв. Вот, по подбору трикотажа здесь есть определенные стандарты, которые и Российская Федерация придерживается. Это стандарт РАЛ. Там есть определенные точки, по которым необходимо сделать измерение, и из этого будет складываться тот размер, который необходим данному, ну, в конкретном случае. Вот. Я думаю, что здесь не стоит заморачиваться в отношении именно вот самостоятельного там, поиска трикотажа, самостоятельного подбора его. Есть большое количество ортопедических салонов, которые как раз являются основными поставщиками данных медицинских изделий. И в ортопедических салонах спокойно можно с помощью консультанта подобрать тот необходимый размер и класс компрессии, который, ну, необходим пациенту больному. Вот здесь какие же ошибки могут быть при самостоятельном подборе трикотажа? Конечно, это либо подбор большего размера, чем нужен, либо меньшего размера, да, с вообще невозможностью носить, потому что человеку будет это доставлять дискомфорт, и у него будет просто не очень негативный опыт использования компрессионного трикотажа, что впоследствии как бы может омрачить повторное его использование, то есть из-за неохоты и нежелания больного. Либо же получить недостаточный эффект, недостаточную компрессию и, по сути, проносить чулок впустую, либо гольф, без явного эффекта, который заложен в этот чулок. Поэтому основная рекомендация, конечно же, это подбор в профессиональных магазинах, в ортопедических салонах с подключением консультанта, да, и, конечно же, с предварительным осмотром сосудистым хирургом и в определении степени компрессии, которая необходима в каждом конкретном случае.
3: Ну и подводя итоги сегодняшней и вчерашней, да, беседы, а я напомню, что повтор этой программы сегодняшней вы можете услышать завтра в 8:20 утра по уральскому времени, ну и также она будет доступна на нашем сайте и на страничке в ВК. Так вот, подводя итоги, давайте еще раз перечислим симптомы, при которых надо бежать к врачу, а также попрошу вас еще раз озвучить главные рекомендации по сохранению здоровья вен.
2: Так, симптомы, которые срочно бежать к врачу. Наверное, один из грозных симптомов, конечно же, это трофическая язва. Незамедлительно обращаемся к доктору при появлении длительно незаживающей язвы на конечности. В основном это касаемо нижних конечностей. А если у человека имеются и сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, то прямо в этот же день и бежим. А также такие симптомы, как нарушение речи, нарушение зрения, касаемо именно поражения сонных артерий, когда возникает приходящее нарушение мозгового кровообращения. Могут быть симптомы такими предвестниками очень тяжелого инсульта. И при появлении жалоб, связанных, да, неврологические жалобы, да, такие, еще раз повторюсь, как нарушение зрения, которое может вернуться через какое-то время, либо нарушение речи, либо нарушение чувствительности верхней либо нижней конечности, либо и верхней, и нижней конечности, либо снижение активности. Это симптомы, которые требуют, если уж не вызова скорой помощи, то обращение к доктору, к неврологу, да, или же уже к сосудистому хирургу. Вот. Онемение, похолодание, конечностей, резкое, причем снижение активности в конечностях, именно слабость либо полное отсутствие движения — это критерии вызова скорой помощи. То есть эти симптомы, они могут укладываться в развитие острой артериальной непроходимости верхних либо нижних конечностей. А появление выраженного отека обычно одной конечности, да, когда пациент замечает, что нога увеличилась в объеме, у нее появился синюшный оттенок, она стала теплее на ощупь по сравнению со здоровой конечностью, то такие симптомы могут свидетельствовать о острой закупорке тромбом магистральной вены, да, то есть развитие венозного тромбоза. Это тоже один из симптомов, требующий вызова скорой медицинской помощи. Вот, наверное, одни из таких самых грозных заболеваний, которые требуют незамедлительной диагностики и лечения при подтверждении этого заболевания. Меры профилактики — это контроль факторов риска, то есть это контроль артериального давления, это борьба с лишней массой тела, это прием назначенных препаратов без самовольного отказа от них, это диетические рекомендации, конечно же, диспансеризация.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. У меня в гостях был Иван Владимирович Грошев. Это сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии Центральной городской клинической больницы номер 20 города Екатеринбурга. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Владимир Путин поддержал строительство Петропавловского храма на острове Итруп. Президент России Владимир Путин поддержал строительство храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла на острове Итруп, в самом крупном острове Южной группы Большой Гряды Курильских островов. Во время визита на остров 13 августа глава государства обсудил возведение храма с настоятелем Богоявленского храма города Курильск протоиереем Романом Филипповым. Встреча, в которой также принял участие и губернатор Сахалинской области, прошла на территории местной школы. Глава государства поинтересовался духовной жизнью островитян, количеством прихожан и обсудил со священником строительство нового храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла, пообещав поддержку. Протоиерей Роман Филиппов отметил, что с президентом России они поговорили о строящемся храме. А когда он рассказал, что еще и нижний предел будет посвящен Святой Троице, Владимир Владимирович попросил губернатора Валерия Лимаренко содействовать в этом благом деле. Уточняется также, что 31 мая прошлого года чин закладки Петропавловского храма на острове Итруп совершил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор. На закладке храма присутствовали представители власти, инициаторы его возведения, а также жители Курильска. Ну и к другим сообщениям выпуска. 19 августа Русская Православная Церковь будет праздновать Преображение Господне. Это Великий Двунадесятый праздник. В этот день верующие вспомнят преображение Господа Иисуса Христа на горе Фавор, которое произошло в присутствии Его учеников. Свидетелями преображения стали пророки Илия и Моисей, с которыми Господь разговаривал о своих будущих страданиях. В преображении Иисус Христос явил людям не только свою божественную славу, но и показал прообраз их собственного будущего преображения после всеобщего воскрешения из мертвых. В народной традиции этот праздник также называют «яблочным спасом», так как в этот день в храмах освящают яблоки нового урожая. Ну и последнее сообщение выпуска. Создана виртуальная экскурсия по Софийскому собору Самары. По благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия, проект был реализован фондом «Наследие духовной культуры» в 3D. Благодаря этой визуальной экскурсии можно ознакомиться с прихрамовой территорией и внутренним пространством самого собора, включая алтарную часть и нижний концертный зал. Кроме того, 3D-тур позволяет побывать на колокольне собора, откуда открывается панорамный вид на город и реку Волга. Уточняется, что проект содержит около 100 интерактивных элементов, благодаря которым пользователи нажатием кнопки могут выбрать объект и показать подробное описание фресок, архитектурных особенностей и икон с возможностью их детального рассмотрения. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Добрый вечер, дорогие друзья! Вы все так же на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона с вами Мария Заостровных. Ну а за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Кратко расскажу вам о тех программах, которые ждут вас у нас в эфире сегодня вечером, ночью, а также завтра утром. Совсем скоро ждем передачу из цикла «Качество жизни». Врачи разных специальностей расскажут о том, как сохранить ваше здоровье. В 18:30 у микрофона Виктория Кауган расскажет о том, как прошла встреча в клубе литературного мастерства. В гостях у программы Лариса Миллер. 19:10 «С нами Бог». Это авторская передача отца Максима Курленко. В 19:30 звучащая книга, рассказы отца Александра Дьяченко «Улыбка». В 20:10 программа из цикла «Живые художники». Поговорим про эпистолярное наследие выдающихся художников мира. В 20:20 передача из цикла «Беседы о вечном». С отцом Михаилом Самохиным поговорим о том, по какому принципу строятся новые храмы в епархиях и сохраняются старые. В 21:10 и в 23:10 вечернее молитвенное правило, в 21:40 и в 1:10 псалмы царя Давида на русском языке, прозвучат псалмы с 81 по 85, в 22:30 программа из цикла «Духовное слово», услышим главы из алфавитного «Патырика», в 23:40 передача из цикла «Качество жизни» прозвучит в повторе, а в 00:20 на наших волнах «Акафист дня». Затем в ночное время будет звучать музыка, а также повторы программ. В 1:00 по одной передаче. В 1:20 звучащая книга, затем беседа о вечном, дом с зеленой крышей, репортаж Виктории Кауган, 17-я кафизма и духовное слово. В 6:20 новый день начнем с молитвой. Прозвучит утреннее молитвенное правило. В 7:20 мы его для вас повторим. В 6:45 послушаем православный календарь на завтрашний день. В 7:50 Евангелие дня на завтрашний день. Ну а в 8:20 передача из цикла «Гость в студии». Напомню, с врачом-сосудистым хирургом поговорили о том, как сохранить здоровье вен и сосудов. Вот такие программы совсем скоро вы услышите в нашем эфире. Прекрасного вам вечера, дорогие друзья, помощи Божьей, и оставайтесь с нами.

0: На наших волнах звучит программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». В ней врачи разных специальностей расскажут о том, как сохранить свое здоровье и не потерять качество жизни в любом возрасте. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе принимает участие сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии Центральной городской клинической больницы номер 20 города Екатеринбурга Иван Владимирович Грошев. Иван Владимирович с нами на телефонной связи. Добрый день.
1: Добрый день, Мария.
0: Ну что ж, сегодня поговорим про то, как сохранить наши сосуды, здоровье вен. Итак, какие болезни лечит сосудистый хирург, с какими симптомами к вам обращаются?
1: Сосудистый хирург, он лечит заболевания как артериальной, так и венозной системы. И тут будет все зависеть от того поражения, от той болезни, что затрагивает именно какую систему, это вены либо артерии. Из этого будут вытекать специфические для заболеваний жалобы, либо симптомы. По венозной патологии, если мы говорим про нее, то часто патология в практике сосудистого хирурга — это, конечно же, варикозная болезнь нижних конечностей, которая имеет спектр симптомов, начиная от каких-то эстетических проблем по типу сосудистых звездочек, либо ретикулярных вен, или же крупных варикозно-измененных притоков, или уже более серьезных симптомов в виде трофических нарушений кожи, уплотнения кожи, либо потемнения. И самое тяжелое проявление варикозной болезни — это венозная трофическая язва. Если же мы говорим про артериальную патологию, зачастую патология артерий, а именно, как пример, атеросклероз, часто протекает бессимптомно, и в этом коварность данного заболевания, что человек может не испытывать никаких симптомов и при этом получить очень тяжелые и в том числе инвалидизирующие осложнения. А если мы будем говорить конкретно про поражение артериального кровотока нижних конечностей, то один из симптомов, который может появиться у человека, это хромота, так называемая перемежающаяся хромота, когда не хватает мышцам адекватного притока кислорода, питательных веществ, и у человека возникает такой лимит ходьбы. То есть необходимо делать остановки после прохождения определенной дистанции. Это довольно такой серьезный симптом, который требует обращения к сосудистому хирургу. И, конечно, одно из тяжелых проявлений артериальной патологии нижних конечностей — это развитие трофических язв либо гангрены самых удаленных участков конечности. И такое состояние, оно требует прям незамедлительного обращения к сосудистому хирургу, потому что в таком случае

0: Ну, варикозная болезнь — это заболевание, которое приводит к изменению сосудистой венозной стенки, именно подкожных вен. Оно имеет определенные клинические проявления, определенные стадии. Самые начальные стадии — это больше косметические проблемы в виде, ну, уже говорил, сосудистых звездочек, либо телеангиэктазии по типу паутинки, вены по типу паутинки, которые просто носят эстетический характер. Также проявляется возникновением расширенных подкожных притоков, которые, ну, очевидно, видны глазами, и изменениями кожного покрова в виде уплотнения кожи, пигментации, либо появления венозной атрофической язвы как спонтанно, так и после малейшей травматизации. Заболевание, оно развивается из-за нарушения сосудистой стенки. Венозная система нижних конечностей, она имеет клапаны. И при сопутствующих факторах риска, как длительные статические нагрузки, конечно же, наследственность и малоподвижный образ жизни, сидячая работа, все это приводит к тому, что сосудистая стенка, она меняет свою геометрию и возникает клапанная недостаточность, когда клапаны в венах, они не способны нормально функционировать, не работает этот замыкательный аппарат, который начинает пропускать кровь в двух направлениях, когда в норме кровь должна двигаться, ну, снизу вверх, ну и возникает обратное движение тока крови, так называемый рефлюкс. И это приводит к усугублению ситуации. И, по сути, подкожные вены, они становятся как мешочки с кровью, они переполнены, и из-за этого могут еще и возникать субъективные жалобы, такие как утомляемость конечностей, отечность, тяжесть, судороги, в том числе ночные судороги. И при таких жалобах, конечно, варикозная болезнь, она, когда носит симптомный характер, это требует консультации специалиста для определения либо терапевтической тактики, либо уже хирургической тактики для того, чтобы избавить человека от таких жалоб и в том числе от осложнений, которые могут возникать на фоне варикозной болезни. А к таким относятся развитие тромбоза, это уже острая сосудистая патология, которая сопровождается образованием сгустков в просвете варикозно-трансформированных вен и может потенциально быть жизнеугрожающим состоянием, потому что тромботические массы через подкожные вены могут с легкостью мигрировать уже в глубокую венозную систему и вызвать осложнение в виде тромбоэмболии легочной артерии.
1: В какой условный момент вот эти сеточки, звездочки там на ногах, да, они начинают быть безопасными и начинают уже угрожать здоровью?
0: Здесь нужно в первую очередь различать косметически неприглядные вены, да, вот такие как сосудистые звездочки и сеточки, которые, ну, на самом деле не несут какой-либо опасности для человека в будущем. А если же появляются крупные измененные притоки, которые выглядят как шишки, как такие мешочки под кожей, а вздутые вены, то это уже неблагоприятный признак, и он может означать, что сама варикозная болезнь, она уже переступила в более серьезную фазу, когда действительно нужно этим заниматься, в том числе и хирургическим лечением. По поводу сосудистых звездочек и сеточек, это в большей степени, наверное, будет зависеть от самого больного, стоит ли этим заниматься. Кому-то, у кого-то высокие эстетические требования, да, к коже, там, конечности, у кого-то более, там, ну, если мужчины, они в основном не замечают такие проблемы. Поэтому тут будет зависеть, конечно же, от желания человека. Вот, нужно ли избавляться от них или нет.
1: Теперь про атеросклероз давайте тоже пару слов скажем. Все точно так же. То есть причины, признаки, правда ли, что заболевание молодеет?
0: Атеросклероз — это системное заболевание, которое поражает крупные и средние артерии. Оно сопровождается отложением холестерина в стенке артерии. И это отложение холестерина, оно приводит к развитию либо частичного сужения просвета сосуда, либо полной его закупорки. Как я уже говорил, само заболевание, оно зачастую носит бессимптомный характер, и это его, ну, большое коварство, когда человека может ничего не беспокоить, а уже имеются

0: большие проблемы, связанные с нарушенным кровотоком того или иного бассейна. Это может быть головной мозг, это могут быть и почки, или же нижние конечности. И заболевание, оно в основном возникает то есть факторы риска этого заболевания, они в основном известны сейчас в медицине. Это повышенное содержание холестерина. А холестерин — это не просто такой жир, который плавает в организме. У него есть еще свои подтипы. И часто в научно-популярной литературе или СМИ мы слышим про так называемый плохой холестерин. Это липопротеиды низкой плотности. И в основном они как раз ответственны за возникновение атеросклеротических бляшек. Также к факторам риска относится повышенное артериальное давление. Нужно помнить, что нет такого понятия, как рабочее артериальное давление у человека. Бывают такие случаи, что пациент заявляет: для меня 160 на 90 — это мое рабочее давление. Это колоссальная ошибка, потому что есть все-таки норма артериального давления, есть уже артериальная гипертония. И все, что выше порогового значения 140 на 90, оно неминуемо приводит к повреждению сосудистой стенки и ускорению этого процесса отложения холестерина в стенке сосуда и прогрессированию атеросклероза. Также немаловажную роль играет и сахарный диабет. Еще фактором риска можно отнести малоподвижный образ жизни, лишнюю массу тела, ожирение и, конечно же, это табакокурение. По поводу вопроса, молодеет ли атеросклероз, здесь довольно сложно на это ответить, потому что вот на данный момент мы можем видеть тяжелое осложнение атеросклероза, как там инфаркт миокарда, либо потерю конечности даже у лиц младше 50 лет, в некоторых случаях даже и младше 40 лет. Вот, но это такие единичные случаи, которые запоминаются и в память врезаются. Но вызывает опасения то, что есть определенная мода на курение электрических сигарет, да, вейпов, и вот на данном в данный период времени пока сложно оценить, какие будут исходы этой популярной привычки, в кавычках, через 20, через 30 лет на той популяции, которая как раз использует эти девайсы. Я думаю, что, наверное, будет все не очень радужно в отношении патологии, такой патологии, как атеросклероз.
1: По каким признакам мы можем понять, что пора уже вот пойти к врачу и провериться именно на атеросклероз?
0: Есть, конечно же, признаки. То есть тут, я думаю, что нужно разграничить патологию. Артерии, как мы понимаем, они расположены везде. То есть питают все органы и системы. И в зависимости от того бассейна, где имеется проблема с артерией, либо закупорка, либо ее сужение. И от этого будет зависеть, какие могут жалобы. Если мы будем говорить про головной мозг, то при закупорках или сужениях, например, сонных артерий, мы можем наблюдать такие симптомы, как головокружение, либо приходящее нарушение мозгового кровообращения, которые могут проявляться нарушением зрения, либо нарушением речи, которое проходит через какой-то период времени, либо слабостью в конечностях, либо онемением конечностей, либо половины туловища. Вот. Это довольно грозные симптомы, которые требуют незамедлительного обращения к специалисту, либо к неврологу, либо напрямую к сосудистому хирургу. Вот. И если же мы будем говорить про артериальный бассейн нижних конечностей, то один из симптомов заболевания — это, конечно же, перемежающаяся хромота. Когда у человека имеется определенный лимит ходьбы из-за того, что не хватает достаточного количества кислорода и питательных веществ для мышц, чтобы преодолевать большее расстояние. Из-за того, что есть закупорка сосуда и крови просто-напросто недостаточно дотекает до мышц. Или же такие симптомы, как появление трофической язвы. Зачастую наши пациенты — это возрастные люди, которые любят копаться в саду либо в огороде. И даже имея патологию артерии, например, полную закупорку сосуда на нижней конечности, вот такие больные, они могут получить малейшую травматизацию и впоследствии развитие атрофической язвы на месте вот этой травмы. И если больной замечает, что у него рана длительно не заживает, то есть не как у молодого, да, там в течение там, недели какая-то ссадина спокойно зарастет, если же это длится недели, месяц, то здесь точно нечего ждать. Срочно нужно обращаться к хирургу, к сосудистому, и проверять артериальный кровоток именно на проблемы, связанные вот с питанием той зоны, где образовалась эта трофическая язва.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В следующую субботу мы продолжим разговор с Иваном Владимировичем Грошевым, сосудистым хирургом отделения сосудистой хирургии Центральной городской клинической больницы номер 20 города Екатеринбурга про здоровье вен. Ну а сегодня мне осталось сказать, что у микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья. На наших волнах звучала программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». Следующая программа из цикла прозвучит на наших волнах через воскресенье. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие братья и сестры. В эфире православного радио «Воскресенье» звучит репортаж. С вами Виктория Кауган. Сегодня я отправлюсь в библиотеку номер 6 имени Константина Паустовского на замечательную встречу в клубе «Литературная мастерская». Какое счастье, что у нас есть Лариса Миллер. Так звучит тема, которую обозначила моя будущая собеседница и руководитель клуба «Литературная мастерская» Татьяна Михайловна Шорохова. Встреча, посвященная поэту Ларисе Миллер.
2: Лариса Миллер человек, который родился, можно сказать, в наше время в Москве, до войны. И получается, она родилась в Москве. Вот. И самое-то, что интересное, что этот человек живет еще до сих пор. До сих пор. То есть она живет в Москве, она сочиняет стихи, причем у нее короткие стихи, но в которых порой вмещается вся жизнь. И вот мы эту жизнь видим, то есть она, эта жизнь сопричастна и нам. То есть настолько вот это вдохновляет. Марина Цветаева просила: «Берегите счастливых, от счастливых идет счастье». И Дмитрий Шеварев, журналист, Шеваров, журналист, сказал, что какое счастье, что у нас есть Лариса Миллер. Человек, который был номинирован на 2 премии. Одна премия была имени Тарковского. Кстати, поэт Тарковский был учителем Ларисы Миллер. Арсений Тарковский.
1: И как все соединено, сплетено-то?
2: Соединено, да, сплетено. Плюс ко всему она со многими замзналась, потому что она жила в Москве. Вот. Окончила она институт иностранных языков по специальности английский язык. И занималась, она еще занимается и переводами с английского. Вот. И переводами она занимается с сербского, с итальянского, еще с двух языков, каких я уже не помню, надо смотреть. То есть вот таким образом человек...
1: Разносторонне развитый.
2: Да, разносторонне развитый. Но и надо сказать, что человек, который сам создал свою судьбу и судьбу прекрасную.
1: Ну, хочется, конечно, побыстрее отправиться на вашу встречу в клубе «Литературная мастерская». Да. И сейчас уже подходят люди, и я не буду вас отвлекать, чтобы успели настроиться, поздороваться со всеми. И мы начнем знакомство с Ларисой Миллер, с поэтом. Поэт звучит очень красиво, гордо, не горделиво, а именно гордо и высоко. Поэтому спасибо вам, что ведете эти мастерские. А сколько раз для наших слушателей информации, сколько раз в месяц?
2: Я делаю один раз в месяц, последняя пятница месяца всегда, в 3 часа. Приглашаю всех. Сегодня у нас одна очень интересная дама, поэтесса, или поэт, как хотите, Лариса Миллер. Кстати, человек, который родился до войны в городе Москве и до сих пор еще живущий. Об этом мы потом поговорим немножко позже. Итак, Дмитрий Шеваров так сказал: «И когда отрываешься от книги Миллер, то чувствуешь себя в каком-то ошеломлении. Оказывается, признание в любви сыплется на нас со всех сторон. Мы окружены ими. И какое это, наверное, счастье. Делиться счастьем». Марина Цветаева просила: «Берегите счастливых. От счастливых идет счастье». Какое счастье, что у нас есть Лариса Миллер. А вот она уже в более взрослом возрасте, то есть она уже школьница. Как видите, она родилась 29 марта, то есть мы почти уже день рождения отмечаем в столице СССР, то есть в Москве. Ее родители имели непосредственное отношение к миру литературы. Отец девочки Емельян Миллер, вот она Емельяновна, Емеля, папа был, выходит, вот, был писателем, а мама Изабелла Рубер посвятила всю жизнь журналистике. То есть талант есть, откуда было брать. Во время Великой Отечественной войны мама Ларисы Миллер работала в газете «Красная армия» и по ходу своей профессиональной деятельности
3: много общалась с известными деятелями литературы. В доме Миллера часто бывали Самуил Маршак, Анна Ахматова, Алексей Толстой, который Николаевич, который «Золотой ключик» написал «Хождение по мукам», и многие другие мастера пера. То есть там бывала еще и Агния Барто. Вот это вот родители, Емельян и жена, да? Вот. «Диагноз мой весьма опасный», – писала Миллер. «Я не умею быть несчастным, с любой напастью насмерть бьюсь, и невезучий быть боюсь». Вот. Отец погиб на фронте в ноябре 42 года. Это из ее воспоминаний. Это он предложил назвать дочку Ларисой. Мама хотела называть Мариной. Он ласково звал ее Ларчонок, Ларчик-самоварчик, Лариска-матриска. Вот представляете, сколько вот. И вот за это все равно в памяти у дочки, и девочки сохранились. Вот это.
4: А можно повторить первую строчку того стихотворения?
3: Первое воспоминание Ларисы относится к 1941 года. Вот она в 1940 родилась, и вот первое воспоминание к 1941 году. Бабушка увозит внучку в эвакуацию. В теплушке у печки буржуйки суетятся люди. Там в печке испеклась картошка. И вот бабушка перекидывает обжигающую картошку из руки в руку, дует на нее, солит и протягивает Ларисе. Второе воспоминание Куйбышева, 1942 год. Полуподвал стоял тут черный, с керосинкой. Мне 2 года, питаюсь маковой росинкой. То есть настолько пищи мало, да? 42 год, Куйбышев. Это у нас нынче точно не Куйбышев, а какое-то другое название города. Самара, по-моему.
4: Куйбышев, Самара.
3: Итак, я не помню, как я родилась, и как я на земле оказалась. И я за мамой сперва увязалась, а теперь вот с тобой слилась. Я совсем не умею одна, я тебе как спасению рада. Вот и знаю, что такая награда мне на вечные веки дана. За что я помню тот апрельский день? Опять воспоминания. Сама не знаю. Ничего не произошло в то пасхальное воскресенье. Я стояла во дворе возле пахнущего свежей краской дощатого столика, а через двор шли старушки. Они шли с тайками и поодиночке, некоторые с мучатами. В руках у каждой аккуратный узелок, у некоторых цветы бумажные. Эти старушки были с непременной принадлежностью струящегося лазуревого дня. А посреди двора стояла группа пионеров с тетрадочками наготове. Они проворно и радостно заносили в тетради фамилии знакомых ребятишек, идущих в церковь, чтобы потом передать эти списки в школу. Это была их негласная пионерская работа пасхальный день. Вот обратите внимание, какие короткие у нее стихи, вообще коротенькие. Она не пишет, ей хватает. Зато за день она могла написать 3 стихотворения. И причем они были не столько разные. Она, бывало, не приготовит мужу поесть. Она замуж была в 63-м году. Но зато сядет на кровать или ляжет на кровать и пишет стихи. Муж на нее не обижался, зато соседка ворчала. Опять мужа ничем не кормишь, сбежит он от тебя. Плачется мне, хорошо нынче плачется. Плачет со мной сыроватый апрель. Солнце за тучку небесную прячется. Детский кораблик садится на мир. В этих широтах 100 лет зимовали. Светлый апрель избавление принес. Манит он нас бесконечными далями. Теми, что мне выпадает из-за слез. Не за горами 1 мая. Скоро будут муку давать. И вдоль того поползут огромные очереди. Мы будем показывать друг другу ладошки с фиолетовым номером очереди и спорить, чем длиннее. чернильный номер на ладони, гудящая очередь, обсыпанное мукой пальто, прогул, весна. Неужели мало для счастья? Когда Ларисе было 11 лет, ее мама вышла замуж за человека доброго, порядочного, но очень далекого от литературного мира. Постепенно друзья матери сменялись друзьями отчима. Богема уступала место деловым прагматикам. Но Лариса часто вспоминала те веселые годы, когда мамины гости постоянно бывали в их доме, причем входили и выходили в него через окно. Квартира была на первом этаже. Я помню улицу свою и всех соседей в коммуналке, и как стучала в стенку галки, зовя ее играть со мной. И все это мой рай земной. Там лучшая сирень на свете, там грузный дворник дядя Петя и шланга поливает нас. Я там ходила в первый класс, где папа только у Наташки не проливает и промокашки, и ручки школьные с пером. Я вспоминаю все добро, а в магазине инвалидном всегда подушечки с повидлом. Их так приятно уминать, какое счастье вспоминать. Мы эти подушечки назвали патефончиками. И снова ангел мой на дудочке сыграл и подал мне на блюдечке, на блюдце золотой каемочкой мой новый день с небесной кромочкой. Мол, положи мне его, что нравится, а я боюсь, а я стою, боюсь не справиться. Гляжу на блюдечко растерянно, желание вроде бы немерено, но день с кроплением небесного чего-то требует чудесного узора, кружева, мережкою. Стою в лучах его и мешкаю. Мешкать — такое народное русское слово. Вроде бы девочка городская, а здесь мешкаю. Кумирами ее детства и до самых последних дней, вот до сегодняшнего времени, были Афанасий Фет, Евгений Боротынский, или Боротынский, как сейчас по-всякому называют, и Федор Тютчев. Среди друзей семьи была Анки Барто, о которой я уже упоминала, которая в 1948 году чуть было не способствовала актерской карьере девочки. Тогда проходили снимки картины «Одноклассница», и Агния Львовна посоветовала режиссерам обратить внимание на смышленную дочку Миллера, вполне подходящую на роль главной героини. Однако актерской судьбы у нее не сложилось. Бабушка и родители воспротивились. Они не желали, чтобы она где-то снималась в каком-то кино. Считали, что это пагубно на нее повлияет. Это знаете. В 1962 году Миллер получила диплом Института иностранных языков, после чего устроилась на работу школьной учительницей.
4: Ну, ты хорошо, потому что его праздник,
3: какая девушка. Смогла ли она бы так сыграть, не поездить. Литературная биография девушки начала студенческие годы с поэзии для души. То есть, когда она училась на факультете иностранных языков, она там начала писать стихи. Лариса прекрасно понимала, что образование высшее у нее. Но вместе с тем хотела себя как-то реализовать иначе. И когда начала писать собственные стихи и прозу, будущая поэтесса поняла, что этим она будет заниматься всю жизнь. Больше всего ей нравилось творить в утренние часы, когда все пробуждалось до сна. Девушка выходила из дома задолго до открытия молочной лавки, по пути в которой делала в голове наброски своих произведений, а потом приходила и записывала. В 60-х годах Лариса узнала, что при Союзе писателей открылась студия молодых литераторов и стала ее посещать. Попала на семинар к Тарковскому, здесь и Тарковский. а тут уже ее дети. То есть она жила с Тарковским до последних дней. Тот пришел в восторг от ее стихов. Он написал ей огромное письмо, которым она, он называл ее чудо и прелесть. У вас уже есть все, писал он в письме, для того, чтобы задирать носик и не считаться ни с кем. Больше, чем чего-нибудь. Я верю в ваше будущее. Я уверен, что русская поэзия должна быть гордиться вами. Только ради Бога, не опускайте рук, я верю в вас. Вот это значимо, потому что потом говорят, что, говорили, что ее стихи похожи на стихи поэтов Серебряного века, похожи на стихи Фета, потом похожи на стихи еще нескольких поэтов. То есть это настолько вот это много было потом признания. То есть вот это я уже говорила, незастелена постель, на которой лежала Лариса, и пыталась что-то сочинять и записывать. А ты в пути, а ты в бегах, ты переносишь на ногах любую боль и лихорадку, и даже бездна в двух шагах есть повод вновь открыть тетрадку. На танка похоже. То есть это японские такие пятистишие, и вот они такие маленькие. Хоть кол на голове тиши, все улыбаешься в тиши. Тебе жестокие уроки, а ты рифмованные строки. День прожитью готов, даль сияет, ввысь лучится, и наполнен светом кров, и полна мелодий птица. Обустроен день под ключ, есть где жить и чем согреться. Даже есть рассветный луч, на который опереться. Вот посмотрите, сколько за все это время она написала произведений. Вот здесь две книги, «Выражание мифов», «Стихи и проза», и Лариса Миллер, «Мотив к себе от себя». Первая книга «Безымянный день». В этом же году дополнение к сборнику «Безымянный день», потому что первая книга у ней подверглась цензуре. И вот это уже выпущено дополнение сам издатом. Потом дальше 86-й год, «Земля и дом», 91-й, «Поговорим о странностях любви». Знакомая, кстати, фраза. 92-й год, «Стихи и проза», 3-й год, «В ожидании типа». Получается, почти каждый год она выпускала определенный сборник. Плюс ко всему, в сборник «Где хорошо», «Повсюду и нигде» вошло полное собрание сочинений автора, созданных с 1963 по 2004 год. А с 2010 года поклонники увидели еще 5 книг любимой сочинительницы. Одним из последних опубликованных сборников стал «100 оттенков травы и воды», увидевший свет в 2017 году. Вот это из новых стихов. Нет, мы не плачем, мы не плачем. И будь мы хвостиком собачьим, любой длины и толщины, с рождения оснащены. Мы бы весело виляли, безумно радует, что взяли нас погулять на белый свет, где можно взять волшебный след. Ну вот опять и я, и лето, и гром, и дождик проливной, и день, ушедший от ответа на тот вопрос, что задан мной. О, как, какими, мол, ветрами судьба нас, судьба не нас на этот свет, и блики на оконной раме, вновь заменившие ответ. Идти по первому снежку, потом по пятому, седьмому, идти то из дому, то к дому, почти приноровясь к шажку той вечности, что не спешит, и вместе с тропами петляет, и след, который оставляет, сама же снегом ворошит. Идти по первому снежку, потом по пятому, седьмому, идти то из дому, то к дому, почти приноровясь к шажку ребенка, что едва-едва земли коснулся, встав на ножки, и удивляется дорожке, и силится сказать слова. Никто ведь не должен тебе ничего. Ты праздника хочешь? Придумай его. По песне тоскуешь? Так песню сложи. И всех окружающих приворожи. А свету скучаешь, чтоб радовал свет? Ты сам излучай его. Выхода нет. Чтобы здесь подольше задержаться, нужны какие-то зацепки. Как солнышко начнет снижаться, шалашиком поставим щепки. И коль погода не сырая, зарудим костер вечерний, предполагаю, ворая небесного Эден дочерний. Пусть между ними нами целый вечер танцует искорка живая, с теплом и светом наша встреча хоть ненадолго продлевая. А круг, на котором я плавала, быстро спустил. Мне лет было мало, я плавать совсем не умела, а мама не видела. Мама на солнышке млела, а я все барахтывалась и выбивалась из сил, пока не нащупала пальчиком правой ноги спасительный камень в одежке из скользкого ила. Никак не пойму я, что в жизни случайностью было, что Божьим ответом нас дал мне крик «Помоги!». А тогда на начальном этапе рисовала я солнце на папе, фотографию помню. И вернее на снимке его я не знала о нем ничего. Лишь одно его мина убила. И так сильно я папу любила, а рисовала на нем без конца, вышло солнышко вместо лица. Мы уедем, пятил себе стучать. Мы уедем, а я в лане будет скучать. И осыпятся флоксы, досказанные сказки на покинутом нами садовом участке. Но, может, едва мы уедем тот час, здесь как раз начнется неслыханный сказ. Волшебное что-нибудь с садом случится, и куда-нибудь дятел стуча достучится. И, наверное, даже здесь только и ждут, чтоб уехали мы. Не маячили тут, и сезон не закрыт, а едва только начал, и сентябрь дождливый от радости плачет. Что не сутки, то круглая дата. Годовщина не знаю чего, то ли дождика, то ли заката, то ли ветра, порыва его, то ли чей-то любви несуразной, то ли чьих-то великих побед. Суть не в этом. Ты главное, празднуй, всех взывая на званый обед. Я читаю много, потому что биографии мало. Вот это муж ее. В 62-м году она вышла замуж. Я сказала, в 63-м. Вот это Борис Альтшулер. Двое сыновей. Илья и Павел. И стихотворение долгих и темных ночей. Когда нет ничего, никого, мне бы лампу в 15 свечей, чтобы видеть тебя одного. И тогда все опять на местах, все имеет и смысл, и суть, и ничтожный тревога и страх, и надежный дальнейшего путь. И не так уж черна темнота, и как божья птичка в раю, а забыв про труды и лета, безмятежные песни. Вот они шли разными дорогами. Он физик, она лирик. Они друг другу не мешали, и союз был такой очень длинный. Вот я все вспоминаю, вот Нали было то чего, кто знает ее. Все дело в том, что у нее муж физик, она хоть и химик, но лирик. И получается, вот и тоже они как бы. Он помогает и книги издавать, и все такое прочее. Но тоже такой союз оказался вечным. Вот видите, вот он еще молодой, вот это дети еще маленькие. Илья и Павел в 76-м году. А это вот тоже он жил с ним. Сколько нежности, Господи! Воздух, крыло, третий день снегопад. Даже ночью бело столько нежности, Господи, маленьких крыл. Вот а ты мне все тайны сегодня открыл не словами, а прикосновением одним к волосам и губам. и ресницы мои. Вот награду, видите, в 2000 году за верность русской поэтической традиции, издание «Русский переплет», это выдвинуло ее журнал «Новый мир», в котором она очень часто печаталась. А вторая премия была имени Андрея Тарковского. Это еще 2013 год. Это на Украине вот она была. Вот, все дело в том, что стихи Миллер можно найти в интернете. Вот здесь есть сноска. Лариса Миллер, это журнал «Кум». Вот она сюда каждый день выставляет свои стихи.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о встрече в клубе «Литературная мастерская». Встреча была посвящена советской и российской писательнице, поэтессе, эссеистке, преподавательнице, члену Союза российских писателей Ларисе Миллер. Провела встречу в литературной мастерской незаменимая ведущая Татьяна Михайловна Шорохова. Напомню, что подобные встречи проходят в библиотеке номер 6 имени Константина Паустовского. Всю подробную информацию можно узнать в социальной сети или на сайте библиотеки. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости. Здравствуйте. Синодальный отдел по благотворительности передал средства Екатеринбургскому центру поддержки женщин, помощь в котором получили уже более 120 человек. 500 тысяч рублей направил Синодальный отдел по благотворительности в город Екатеринбург на развитие православного центра поддержки для женщин «Мария». Этот центр действует при Православной службе милосердия Екатеринбургской епархии с ноября 2024 года. И за прошедшее время помощь в нем получили 68 женщин и 53 ребенка. Выделенные средства в том числе пойдут и на привлечение к работе проекта необходимых специалистов и закупку оборудования. Также уточняется, что проект Екатеринбургского центра поддержки для женщин стал одним из победителей второго конкурса церковных семейных проектов Синодального отдела по благотворительности, направленного на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. Здесь помогают девушкам из детских домов, выходящим во взрослую жизнь, женщинам, оказавшимся на улице, женщинам в кризисных отношениях и с трудностями в поиске работы и жилья. В центре единовременно могут проживать до 10 человек. Также они могут получить временное жилье, психологическую, социальную, юридическую и духовную поддержку. Его специалисты помогают восстанавливать документы, решать вопросы с трудоустройством, осваивать необходимые бытовые навыки и налаживать взаимодействие с госучреждениями. Также в центре регулярно проводятся психологические встречи, мастер-классы, занятия по развитию жизненных навыков и беседы со священником. В этом году проект вошел в число финалистов общероссийской премии «Жить вместе», что, по словам руководителя центра, стало высокой оценкой его работы и дополнительным стимулом для дальнейшего развития. Ну а следующее сообщение выпуска из Танзании. Там приобретен тент, чтобы совершать регулярное богослужение. Специальный тент для проведения богослужений приобрели для прихода в честь великомученика Дмитрия Солунского, патриаршего экзархата Африки, в городе Мусома, что в Танзании. Тент был приобретен при поддержке жертвователей патриаршего экзархата Африки, и теперь в общине регулярно совершаются церковные службы. Актуальность покупки тента и обустройства места для служб вызвана еще тем, что в июле этого года патриарший экзарх Африки, митрополит Каирский и североафриканский Константин крестил в Мусоме 11 человек, которые стали новыми членами общины. Ну и последнее сообщение выпуска из Москвы. Священник объяснил, почему Смоленская икона Божьей Матери станет главной святыней общемосковского крестного хода этого года. Смоленская икона Божьей Матери Адигитрия станет главной святыней общемосковского крестного хода этого года в связи с тем, что исторический крестный ход был организован именно в связи с перенесением этого образа и основанием Новодевичьего монастыря столицы. Об этом рассказал руководитель информационной службы Московской епархии отец Александр Волков. Как он отметил, исторический общемосковский крестный ход, который проводили на протяжении многих столетий, был организован именно в связи с перенесением Смоленской иконы Богородицы и основанием в Москве Новодевичьего монастыря. Эта икона издревле почиталась как защитница западных рубежей нашего Отечества и заступница в дни военных испытаний. И в день ее празднования верующие по всей стране возносят молитвы о мире и благополучии земли российской. Напомню, что 6 сентября этого года, в день соборной памяти московских святых, по благословению святейшего патриарха Кирилла и по согласованию со столичными властями, состоится ежегодный общемосковский крестный ход, который был восстановлен в прошлом году. Главной святыней предстоящего шествия станет чудотворный список Смоленской иконы Божьей Матери, который специально привезут из Успенского кафедрального собора Смоленска, где святыня пребывает с начала 17 века. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Чебоксарская епархия представляет программу «С нами Бог». У микрофона священник Максим Курленко. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в программе мы поговорим о святости. Еще неделю назад мы праздновали Троицу, вспоминали схождение Святого Духа на апостолов. Именно Дух Святой, Он очищает нас, преображает нас. Дух Святой просвещает человека, делает его святым. И святой от слова «свет», божественный свет, фаворский свет, вечный божественный свет, он может просиять и в нас. И святые этому явное подтверждение. Нимбы на иконах святых как раз символизируют то, что человек, изображенный на иконе, обрел полноту святости и просветился божественным светом. В церковном календаре через неделю после Пятидесятницы стоит неделя всех святых, и Церковь, приводя в пример всех, кто просиял божественным светом, говорит о том, что это возможно для каждого верующего христианина. И не только возможно, но мы все призваны к этому. По поводу того, что человек призван к святости, давайте вспомним библейские тексты. Из Ветхого Завета книга Левит, 11 глава. «Я, Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я, Господь Бог ваш, свят». В Новом Завете Христос призывает к совершенству и святости. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». В 17 главе от Иоанна «Освети их истиною Твоею, за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною». Это молится Христос о своих учениках в первосвященнической молитве перед страданиями. Апостол Петр писал: «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Апостол Павел в послании к римлянам: «Плод ваш есть святость. Если свят начаток, то и целое, если корень свят, то и ветви». Вообще, как святые становились святыми? Прежде всего, они поверили во Христа, они последовали за Христом, они исполняли Его заповеди, они несли крест веры, смирения, любви и правды Божией в течение всей своей жизни. И своей любовью к Богу и верностью они обрели дар благодати. Святость — это дар. За что дается этот дар? Как я уже говорил, за веру и верность, за всецелое отдание себя Богу. И святые почувствовали в своем сердце любовь Божию, и они откликнулись на эту любовь своей любовью. В течение своей жизни, пройдя все духовные испытания, они проявили верность той любви, что засияла в их сердце. Помимо верности, также проявили решимость. И вот решимость следовать за Христом. Как бы тяжело ни было, как бы сложен ни был путь, решимость в преодолении всех препятствий, сомнений, страха, лени, решимость и крепкая вера — это, пожалуй, то, что отличает нас от святых. И мы должны помнить, что у нас, как и у святых, есть дар духовной жизни, есть Дух Святой, данный нам в таинстве крещения, запечатанный в нашем сердце в таинстве миропомазания. Эту печать Духа не вытравить никаким грехом, но грехами, слабостью веры, жизненной суетой мы как бы закрываем все двери нашей души, мы не даем этому свету действовать.

Все аскетическое делание и несение креста приносит благодатные дары. По каким признакам мы можем понять, что человек живет в Духе Божьем и излучает Божественный свет? Прежде всего, по плодам, как говорил Господь в Евангелии, по плодам их судите их. А какие плоды Духа Божия? О них писал апостол Павел в послании к Галатам. «Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного Духу, а Дух — противного плоть. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы Духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плоть же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотьми. Если же мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Вот апостол Павел, перечисляя плоды Духа, он говорит о радости. Я хотел бы остановиться, несколько слов сказать о радости. Радости, мирное, радостное сердце — это неизменный атрибут святости. Радость и любовь, от которой тает сердце. Господь говорит апостолам: «Все это сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Да ныне вы ничего не просили во имя мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». И ученики действительно исполнялись радости и Духа Святаго. Это уже из книги Деяний, 13 глава. Вспомним Серафима Саровского, который встречал приходивших к нему словами: «Радость моя». «Когда Дух Божий приходит к человеку, осеняет его полнотой своей наития», говорил преподобный Серафим в беседе с Мотовиловым, «тогда душа человеческая преисполняется неизреченной радостью, ибо Дух Божий радостно творит все, к чему бы ни прикоснулся он». Преподобный Антоний Великий однажды говорил: «Бог благ и только благое творит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним. А когда становимся злыми, отделяемся от Него по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божьими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него». Поэтому есть такое выражение, что, дескать, он не в духе, и человек гневлив, раздражителен, злой, ворчливый, там, завистливый и так далее. А преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, он писал о святых и святости: «Верх святости и совершенства состоят не в совершении чудес, но в чистоте любви. И это справедливо, чудеса должны прекратиться и уничтожиться, а любовь всегда останется». А преподобный Авва Дорофей, он выражал такую мысль, что хотя мы еще не достигли совершенства, но само желание совершенства — это уже начало нашего спасения, от этого желания мы начнем с помощью Божией подвизаться. А через этот подвиг получим помощь к стяжанию добродетелей. Часто мы не совсем правильно формируем свои душевники, условно скажем, водораздел между нами и святыми, неправильно представляем себе святых, какими они жили здесь на земле, каким пребывают там. Они, дескать, там небожители, а мы тут живем во грехах и не дерзаем даже представить наше общение и их заботу о нас. Таким образом, мы формируем в своем сознании некую такую лубочную картину жизни святого, которая не совсем правильна, отлично от настоящей жизни. И в таком представлении там мы видим только мир, гладь, да, Божья благодать. Но я еще раз повторю мысль о том, что святые жили такой же жизнью, как и мы, у них были такие же страсти, искушения, у них, как и у нас, была борьба за чистоту нашей души. Они на самом деле гораздо более близки нам, чем мы об этом думаем. Они хоть и жили в другую эпоху, но прекрасно знают то, что может уловить человека, отклонить его от Бога. Знают то, что может помочь ему. Знают тактику врага, потому что они в своей жизни

жизни прошли все то, что проходим мы. А если мы представим себе святых 20 века, то это вообще практически наши современники, они прекрасно знают особенности нашего времени. Взять, к примеру, Паисия Святогорца, Силуана Афонского, новомучеников 20 века, причисленных к лику святых, местно чтимых старцев нашего времени, монахов Оптиной пустыни, убитых в пасхальную ночь. Все они шли путем трудной духовной борьбы, путем несения креста. И в один из дней их жизни Бог запечатлел в вечности на их душах эту веру, верность и борьбу за правду Божию. Запечатлел их смирение и терпение, наполнив души своей благодатью и сроднив с собой. Нет ни одного святого, который бы стал святым, лежа на диване, лениво и уныло там глядя в телевизор, переключал бы каналы, от этого обрел бы святость. Нет. Нет того, кто роптал бы на Бога, требовал себе благ, не приложив никаких усилий. Нет ни одного, кто обрел бы святость, не неся крест. Вспоминается такой случай. Одному монаху сильно мешали скверные мысли, его имя было Иоанн, и вот он усердно молился Иоанну Крестителю, чтобы он избавил его от этого. «Я могу тебя освободить от этого борения, но если я тебя выпрошу это у Бога, то ты потеряешь венец мученичества. Продолжай бороться, борись против нечистых мыслей, против этих образов, против восстания плоти в себе самом. Борись беспощадно, и рано или поздно благодать Божия, которую ты призываешь, победит в тебе, и тогда ты получишь венец мученический». Вообще несение креста, преодоление внутренних страстей, стяжание добродетелей должно стать органичной частью нашей жизни, нашего нравственного выбора, а не целью, за которой стоит нимб святого, творимый чудеса, там прозорливость. Никто из святых не подвязался ради духовных дарований. Читая жизнеописание святых, видно, что они подвязались ради Бога и ближних. Они проявляли любовь и заботу к ближним. А Господь, видя, что они имеют безграничную любовь к людям, Он открывал подвижникам помышления тех, кто приходил к ним за советом, чтобы укрепить их в вере, помочь духовным советам. Все святые считали себя великими грешниками. Но при этом все святые искали благодать Божию и молились о ней. И мы, последуя примеру святых нашей церкви, также должны просить Бога не о мелочных житейских делах, а о том, чтобы Господь нас простил, очистил, наполнил своей благодатью. Вообще, все молитвы мы начинаем с молитвы Царю Небесной, то есть призывания Духа Святаго. И вспомним Серафима Саровского, который говорил, что смысл жизни христианина в стяжании, то есть приобретении Духа Святаго. И в беседе с учеником Мотовиловым о цели жизни христианской батюшка Серафим воочию показал Николаю Мотовилову, что значит быть в Духе Святом, что значит стяжать благодать Духа. Помолившись, он просветился божественным светом, так что ломило глаза, на него невозможно было смотреть. Это тот же самый свет, которым сиял Моисей, сходивший заповедями с горы Синай. Это тот же свет, которым просветился Христос на горе Фавор. Или был осиян Савл на пути из Иерусалима в Дамаск, ставший после этого ревностным христианином, апостолом Павлом. Этим светом сияли Семен Новобогослов, что описано в его житии, Сесой Великий и многие-многие святые. Как у нас в церкви происходит канонизация, причисление к лику святых? Прежде всего, есть определенные критерии святости жизни, например, народное почитание и творимые чудеса, как при жизни, так и по отшествии вечности. Вот у нас есть огромное количество святых, святость которых ни у кого не подвергается сомнению, и верующие обращаются к ним как молитвенникам, ходатаем пред Богом, получают их молитвами просимое. Они укрепляют нас в вере, помогают на жизненном пути, дают пример крепкой веры и силы Духа, дают нам явный пример исполнения Евангелия в жизни человека. Но святые, которых мы знаем, это только вершина айсберга, гораздо больше тех, кого Господь скрыл от всеобщего почитания, тех, кто, может быть, жил среди нас и носил в своем сердце Духа Святаго. Верил, любил, надеялся. На том месте, где был поставлен, служил Богу и людям. На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит очередной рассказ из книги отца Александра Дьяченко. Рассказ называется «Улыбка».
2: Рассказ. Улыбка. Рассказ странствия. Читает автор, священник Александр Дьяченко. Нет, что ни говори, а фига против колдуна – наипервейшая защита. Бабушка Рая – живая кладезь всевозможных присказок и примет, бытующих в нашем крае. На любой интересующий меня вопрос у нее отыщется своя история. Вот мне еще мамка рассказывала. В самом начале войны их всей деревни гоняли на лесозаготовки. Бабы валили деревья, рубили ветки и, впрягаясь всем скопом в импровизированную сбрую, треливали бревна к месту погрузки. А на станции все тем же составом грузили лес в железнодорожные вагоны. Они их по сходням на тех же веревках закатывали. Однажды тянут бабы бревно вверх по салазкам, а мамка в него снизу палкой упирается. Напряглись, работают, глядь, а мимо них колдун из соседней деревни идет. Мамка увидала и кричит: «Бабы, держи фиги, колдун идет!» «А как тут фигу сложить? Они же бревно вверх тянут!» И мамке своего рычага из рук никак не выпустить. А дед этот колдун глядит, что бабам от него не защититься, и довольный такой стоит, улыбается. Тут веревка, конечно же, лопнула, бревно вниз и полетело. Хорошо все успели в сторону отскочить, а то быть бы беде. Так вот, на бревне этом почему-то одну большую ветку проглядели. Так этой веткой мамке по голове и хлестануло. Это за то, что народ успела предупредить. Ей больно, мамка плачет, а колдун заразу улыбается и хитро так, дескать, подловил девок-то. Эту историю про колдуна с фигой я слышал еще лет 10 назад. А сейчас вспомнил, и вот по какому поводу. Подходит ко мне одна наша прихожанка и делится: «Батюшка, в детстве я жила в Петушках. И там же, в конце 50-х, училась в школе. Наша школа была восьмилеткой и располагалась в старинном здании из красного кирпича. Иногда по дороге на занятия мы видели священников. И храм стоял через трассу, чуть в стороне от нас. Помню батюшек в рясах и с крестами на груди. Встречаясь с нами, они неизменно улыбались, а мы им в ответ говорили: „Здравствуйте“. Учителя, желая пресечь всякое общение учеников с отцами, стали нас подучать. А знаете ли вы, что эти бородатые дядьки в черных одеждах – злые колдуны? Вы же читали в сказках про Бабу-Ягу, и про змея Горыныча, и про колдунов? Вот это как раз они и есть. Они очень злые и ненавидят маленьких детей. Вот положит такой бородатый колдун свою руку вам на головку, и все, двойка обеспечена. Так что сейчас, – продолжала классная руководительница, – я вас научу, как от них защищаться. Поднимите вверх ваши ручки, хорошо. А теперь сложите их в кулачки, молодцы, дети. Теперь большой пальчик вставляем между средним и указательным, и у нас получается кукиш. Кукиш – старинное средство защиты от черных колдунов. Теперь вы уже знаете, как нужно поступать при встрече с колдунами в черных одеждах. Как только вы их увидите, немедленно переходите на другую сторону улицы, а ручки суете в кармашки и складывайте из пальчиков кукиш». Так мы и делали. Из всех священников мне особенно запомнился один старенький уже такой дедушка. Небольшого росточка, с седой раздвоенной бородой. Увидит нас и зовет: «Деточки, миленькие, подойдите ко мне, я вас по головкам поглажу». Мы тут же: «Ой-ой-ой, сейчас нас этот старичок заколдует, и мы получим двойки». Ручки в карманы, складываем фиги и пробегаем мимо. А он, как сейчас помню, все стоит и стоит, улыбается и смотрит нам вслед, а ветер раздувает его одежды. Несколько раз так подзывал, но мы перебегали на другую сторону. Потом он уже никого не звал. А как завидит нас, так остановится и издали всех перекрестит. На днях книжку купила про святителя Афанасия Ковровского, а там фотография. Батюшка, я его узнала. И это он нас тогда к себе подзывал. Благословить хотел, по головкам погладить. А мы с фигами в карманах бежали прочь от святого страдальца. Книжку про него читаю, и так мне его жалко. А как подумаю, что могла бы тогда в детстве пожалеть его, обнять, прижаться к этому вечно гонимому человеку, просто как к своему родному дедушке. А я считал его колдуном. И горько-горько плачет, пожилой человек. Разве в детстве что понимаешь? Нужно целую жизнь прожить, детей вырастить, внуков, и только потом, овдовев, на себя ощутить, что такое одиночество и как тяжело доживать свой век одному. Батюшка, я вот ведь что думаю? Даже если ты свят, ты все равно только человек. И тебе тоже хочется, чтобы детская ручонка коснулась твоего лица, а ты бы мог целовать эти широко открытые миру глаза маленьких ангелочков. Мы с матушкой, вырвавшись на несколько дней из нашей повседневной суеты, ехали машиной в Беларусь и рассуждали об одиночестве. Просто мы уже в таком возрасте, что имеем право о нем говорить. Мы мчались туда, где прошло мое детство, а потом и юность. В город, который дал мне множество друзей и подарил первую любовь. Где вы сейчас, друзья мои? Постепенно и незаметно вы ушли из моей жизни. Вас никого нет. Как нет и той, кому я когда-то впервые сказал те несколько заветных слов. Время взамен многих друзей и товарищей предлагает человека, одного единственного, что потом всю жизнь идет с тобой рядом. В юности легко сходишься с людьми и так же легко и забываешь. В зрелом возрасте трудно приобретать друзей. А всякая потеря близкого человека превращается в трагедию. И чем старше становишься, тем больше вокруг потерь и ширится пространство пустоты. Наверное, это правильно. Чем старше становишься, тем меньше у тебя должно оставаться зацепок на этой земле. Читал воспоминания духовный чат одного известного старца. Из всего имущества у него было всего несколько икон. Одна из них досталась ему еще от матери. Образа всегда были с ним, и однажды их украли. Для монаха это был страшный удар, и он впал в отчаяние. Потом молился и понял, что небо готовит его к уходу, отбирая то немногое, к чему приросло сердце человека. Мой духовник, архимандрит Павел, бывший лаврский монах, красавец, с некогда огненной рыжей копной волос, увязанной в косу, свисающую до самой поясницы, служил в Переделкино самим патриархом Пименом. Многие, с кем он подвязался в монастыре, потом вышли в архиереи, но дружить с батюшкой не переставали. Время пришло, почти ослеп. После инсульта только и мог что передвигаться в инвалидной коляске, доживая свой век в женской обители. Наверное, это очень важно, что в последние месяцы или даже дни земного бытия между нами и Христом никого больше не было. Одиночество спасает от суеты и не мешает докричаться до Бога. Помню, как привезли меня в один деревенский дом. Я захожу. Крохотная кухонька. Возле печки большая миска для собаки. На стенах пыльные фотографии годов 50-х, а может еще и раньше. Всюду такие же пыльные стопки старых газет и веселый олимпийский мишка из керамики на деревянной этажерке. Грязные, заросшие паутины окна. Всюду следы запустения и разрухи. Из кухни вход в единственную комнату. Она небольшая, чуть больше прихожей. Со стен свисают не до конца оторванные куски обоев уныло-голубого цвета. Во многих местах обои от частого соприкосновения с человеческим телом засалились и казались совсем черными. Повсюду, на давно неметенном полу, во множестве разбросаны мелкие куриные перышки. Здесь же и растерзанная собакой подушка. Каким-то чудом в комнату проник солнечный лучик и высветил на грязной стене крошечный четырехугольник. Прежде чем войти, молодой человек, как я потом узнал, бабушкин внук, выволок из дому огромного пса. Щенок кавказской или среднеазиатской овчарки. Большой, но глупый, вот и разорвал подушку. В комнате рядом с печкой стояла кровать с разобранной, несвежей постелью, в которой лежала женщина, такая же старая, как и сам дом. Его построил еще ее отец, перед тем, как уйти на войну. Отец не вернулся. Она так и жила в нем всю свою жизнь. Родила и воспитала сына. Тот вырос и уехал в столицу, а навещая мать, привозил к ней уже и собственного сына. Однажды бабушка неудачно упала, сломала ногу. Мать к себе в Москву, сыну забрать не получилось. Потому на выходные они с внуком приезжали попеременно раз в неделю. А ухаживать за больной приходила соседка. Такая же старая и немощная. Оттого в комнате стоял сильный запах мочи. Большая полная женщина непрестанно стонала и просила о помощи. Внук, уже привыкший к стонам бабушки, подошел к столу и сбросил на пол выцвевшие от долгого лежания на свету газеты. «Располагайтесь, отец!» «Батюшка!» – прошептала женщина. Большая, грузная, она занимала собой все пространство кровати. «За что мне такие страдания? Я всегда была человеком порядочным, никогда не изменяла мужу, воспитала хорошего сына, внука помогала растить. За всю жизнь ничего чужого не взяла, старалась всем помочь. За что же он меня так, батюшка? Ведь сил нету больше терпеть. Другие счастливицы, вон как легко помирают, удар, и нет человека, а мне страдать. Ах, матушка, я присаживаюсь к ней на край постели. Разве Господь тебя наказывает? Вовсе нет. Ты прожила долгую и счастливую жизнь. Когда ты родилась, мама любила тебя. И твое детство прошло в свете ее добрых глаз. Пришло время создавать семью. Тебе встретился хороший человек. Вы прожили с ним целую жизнь. Сама, став матерью, ты училась любить собственных детей. И как всякая нормальная мать, любила их до самоотвержения. А когда у твоего сына появился его сын, ты радовалась новому, ранее неизведанному чувству любви к внуку. Твоя душа созревала, точно пшеничный колос. Почему же ты говоришь, будто Бог тебя наказал? Нет, просто Он готовит тебя к встрече. Мир так устроен, что если человек не встретится с Богом и не возлюбит его здесь, там эта встреча тоже не состоится. Вот и даны тебе страдания, чтобы ты и о нем вспомнила. Видишь, священника позвала. Сейчас я тебя поисповедую и причащу. Потом уйду, а ты останешься и будешь молиться. Молись ему как можешь, своими словами. Говори с ним, точно с отцом. А больно будет, кричи. И благодари за все. Помни, нет ничего выше его любви. Я огляделся вокруг и не увидел ни одной иконки. Тогда покопавшийся к пояже отыскал маленькое пластмассовое распятие и прикрепил его на стене точно посередине солнечного пятна. Через пару месяцев, буквально накануне нашей поездки в Беларусь, родные привезли эту бабушку в храм на отпевание. Маленькое, истончившееся тело и лицо какое-то совершенно просветленное. Наша староста Зина даже не сдержалась и, подойдя к гробу, воскликнула: «Смотрите, смотрите, она улыбается! Дорогая моя, как же ты хорошо улыбаешься!» А я понял, что их встреча со Христом состоялась. Давно мы не выбирались из Гродно на автомобиле. Минуем столицу, выезжаем на федеральную трассу М1, и даже не верится, машин все меньше и меньше. За Смоленском они практически исчезают. Границу минуешь, и вот уже их нет совсем. Первая машина нас обогнала только в районе Минска. От границы это больше 200 километров. С одной стороны, отличные дороги с ограничением скорости в 120 км в час. Никаких гаишников. А с другой, полное отсутствие мотелей и мест, где бы можно было встать на ночлег. Наконец, часа в 3 утра нам повезло заселиться в маленький номер придорожной гостиницы с узеньким диванчиком и одной подушкой. На матушкин вопрос, нет ли у них еще одной подушки, человек, что заселял нас в номер, задумчиво почесав за ухом, сказал: «Подушек больше нет. Тех, кто у нас останавливается, подушками обычно не интересуются. Они снимают номер всего на пару часов и прекрасно обходятся без них. Мы тоже обошлись, потому что берем дорогу свои собственные, маленькие такие диванные думки. Здесь они нас выручили». Утром, когда садились в машину, матушка на полном серьезе поинтересовалась у того же человека: «Не понимаю, как ваши постояльцы успевают отдохнуть всего за 2 часа? Я и через 6 в себя никак не приду». Мужчина сначала не понял, что она имеет в виду. Потом до него дошло, и он истерически захохотал. Но уже через пару секунд осекся и с огромным интересом принялся всматриваться в матушку, о чем-то размышляя. Даже когда наша машина уже выехала за ворота мотеля, он все продолжал стоять и смотреть нам вслед. Город, где ты вырос, где прошла твоя юность, навсегда остается в памяти чем-то светлым и родным. И то, что ты уехал из него почти 30 лет назад, ничего по сути своей не меняет. Он часть тебя, часть твоей сущности. Все эти улицы, дома, площади и скверы, все как прежде, только люди другие. Те, кто раньше жил здесь, их почти не осталось. А этим новым ты не интересен. Город забыл тебя. Потому так ценно даже мимолетное общение в троллейбусе или разговор с водителем такси. Вновь хотелось побывать в храме, с которым всего так много связано, и где однажды повезло служить и даже проповедовать. Перед входом в собор мы увидели молодых крепких людей в строгих костюмах, галстуках и белых рубашках. Их было так много, что нам с матушкой стоило больших усилий протиснуться сквозь толпу. Думаю, что там у них, венчание? Нет. Оказалось, отпевали пожилого мужчину, тоже в белой рубашке и черном костюме. Гроб с телом усопшего стоял совсем близко от дверей, потому так трудно было пройти. Обычно отпевание проходит в боковом пределе и никому не мешают, а здесь, при открытых царских вратах и включенном паникадиле. Отпевание по высшему разряду. Наверное, какой-нибудь благодетель. Мы прошли ближе к алтарю, молились и прикладывались к иконам. Потом нам захотелось подойти к образу святителя Николая, но киот с образом покровителя путешествующих находился в противоположной стороне храма. А добраться до него можно было лишь двумя путями. Первым – вернуться назад, ко входу, и протиснуться через толпу провожающих. Или пересечь середину храма напрямую. Только при открытых царских вратах этого делать не принято. Но народ все равно пересекает. Потому во время службы где-то в укромном месте обычно ставят какую-нибудь бдительную старушку, и она бдит. Так, значит, где-то здесь за колонной часовой. Только я об этом подумал, как тут же и увидел. Оказывается, она уже давно за мной следила, точно угадывая мои намерения. И как только я ее заметил, бабушка тут же поприветствовала меня своим маленьким сухеньким кулачком. Матушка, махнув рукой, пошла ввинчиваться в толпу, а я остался. Батюшка уже окончил отпевание и, повернувшись к алтарю спиной, говорил напутственное слово. Формально служба закончилась. Я имел полное моральное право пройти по храму через середину. И уже было преодолел все расстояние, как бабушка, возликовав, ринулась мне навстречу. В это время какой-то священник, проходя мимо, услышав шум, посмотрел в нашу сторону и вопросительно кивнул головой. Бабушка принялась докладывать о моих согрешениях, но батюшка вдруг неожиданно улыбнулся мне такой чудной добродушной улыбкой, что мне сразу захотелось сказать ему всего так много. И про наш с ним город, и про то, как однажды я уже служил в этом храме, и много еще о чем. А главное, там где-то у меня внутри затеплилась надежда, что в городе моего детства у меня снова может появиться друг. Знаете, батюшка, я ведь тоже священник, приехал из России. Священник? Улыбка сошла с его лица. Мне что же, и вас прикажете учить поведению в храме? И устало махнув рукой, он ушел в алтарь. И все. И ничего больше. Наверное, досада так явно отразилась на моем лице, что бабушка-хранительница, подойдя и тронув меня за рукав, чуть слышно прошептала. Простите меня. Целый день мы с матушкой гуляли по городу. День был солнечный и в меру теплый, как раз для прогулок. Зашли в ресторан, заказали белорусские драники, потом в кафе, пробовать местное мороженое. Обслуживающие нас официантки приветливо улыбались и получали в ответ чаевые. Когда-то раньше я не давал чаевых, считая вполне достаточным платить по счетам. Так продолжалось до тех пор, пока мой собственный ребенок не стал работать в месте, где ее заработок во многом зависел от размера клиентской благодарности. Теперь в этих девочках я вижу свою дочку и всегда оставляю хоть сколько-нибудь сверху. Только улыбки в ожидании чаевых мне недостаточно. Хотелось, чтобы город вновь признал меня своим, а не принимал нас с матушкой за туристов. Но кто из жителей большого города, где каждый обременен кучей собственных дел и забот, станет вот так просто улыбаться седому чужаку? Мы заехали всего на 3 дня, а завтра рано утром нам предстояла обратная дорога домой. Вот уже время идти садиться в троллейбус. Мы вышли на площадь и возле старинного католического собора увидели множество людей, собравшихся на службу. В этот вечер католики праздновали один из своих праздников и собирались пойти крестным ходом. Среди взрослых суетящихся людей мой взгляд выхватил 2 девчонок лет 8. Они стояли на одном месте и с восхищением смотрели на снующих мимо них взрослых. Дети собирались принять участие в крестном ходу, нарядившись наподобие маленьких ангелов. Их непосредственность и ничем не прикрытая радость так бросались в глаза, что мы тоже остановились и принялись с интересом за ними наблюдать. А те, заметив, что уже их самих рассматривают, повернулись в нашу сторону, смотрели на нас и улыбались. Их настроение передалось нам с матушкой. И вот уже мы рядом с ними радостно смеемся. Удивительное дело. Детские глаза. Они имеют какую-то особую притягательную силу. Ими хочется любоваться. Их хочется целовать. Они берут тебя в свою орбиту, притягивают и заставляют помнить о них всегда, где бы ты ни был. Без них постоянно чего-то не хватает. Даже самому, казалось бы, самодостаточному человеку. Дом, дача, машина, все есть. А нет этих глаз. И считай, ничего нет. Расскажи о нем. Вон какой-нибудь нашей бабушке-прихожанке, живущей на пенсию в 4500. Ты Так она обязательно уточнит. А дети у него есть? Что, нет? Бедный. Почему-то чем старше становишься, тем больше хочется водиться с детьми. Рано утром мы уже мчались по замечательным белорусским дорогам. Матушка молилась, а я вел машину. И все вспоминал тех девчушек, увозя с собой их улыбку. Вечером мы намеревались быть в Москве у наших внучек. Они еще хоть и малышки, но с ними уже не соскучишься. И как любят похохотать. Отличные девчонки, смею вам доложить. Я ехал в предвкушении нашей встречи. Подумалось. Вот так вся жизнь и проходит. От улыбки к улыбке. Матушка молилась, а я вел машину и продолжал улыбаться.
1: В программе «Звучащая книга» прозвучал рассказ «Улыбка» из книги рассказов отца Александра Дьяченко. Продолжение следует.

0: Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Крестный ход «Россия под Покровом» подарил возможность жителям Екатеринбурга поклониться сразу трем святыням. Участники Всероссийского автомобильного крестного хода под названием «Россия под Покровом» 6 августа этого года доставили в город Екатеринбург три уникальные иконы, благодаря чему местные жители смогли преклониться этим святыням. В городской храм «Памятник на крови» был доставлен список чудотворной иконы Божьей Матери Троеручица, икона Покрова Пресвятой Богородицы и соборная икона святых покровителей предпринимателей. Молебен перед святынями совершил руководитель миссионерского отдела Южно-Сахалинской и Курильской епархии протоиерей Виктор Горбач, сопровождающий автопробег, и клирики Екатеринбургского храма протоиерей Александр Салаутин, иерей Николай Баранников и протодиакон Евгений Хлебников. Протоиерей Виктор Горбач отмечает, что пусть мы живем в разных регионах, но все составляем единую церковь. Как некогда наши предки шли на восток, осваивая новые земли, шли с верой православной в сердце, желая сделать жизнь в этих землях лучше и спасти свою бессмертную душу, так и мы, их наследники, идем путем на восток и несем с собой святыни православного мира. Также отмечается, что список чудотворной иконы Божьей Матери Троеручица, который проводят по стране участники крестного хода, был написан в 2023 году на Святой горе Афон, а оклад для него изготовили греческие мастера в городе Салоники. В Россию этот список доставили в 2025 году. Еще одной святыней автопробега является икона небесных покровителей предпринимателей, которая ранее была представлена на Петербургском международном экономическом форуме. Напомню, что Всероссийский автомобильный крестный ход «Россия под Покровом» в поддержку православных традиций предпринимательства и возрождения русского меценатства стартовал 1 августа от храма Христа Спасителя в Москве. Участники автопробега преодолеют 11 тысяч километров, завершив его в Покровском монастыре города Корсаков на Сахалине. Ну и к другим сообщениям выпуска. Изготовленный уральским кузнецом меч Победы передадут в один из российских музеев. Уральский кузнец Александр Лысяков передал председателю законодательного собрания Свердловской области стальной меч Победы. Воинский символ, олицетворяющий доблесть, защиту и справедливость, будет направлен в один из музеев страны. Как пояснила Людмила Бабушкина, в его дизайн мэтр заложил глубокий смысл. Это образ русского богатырского меча с градой в форме крыльев архангела Михаила. По словам Александра Алексеевича, меч олицетворяет стойкость духа и веру в нашу победу. В ближайшее время он будет передан в один из российских музеев. Ну и последняя новость выпуска из Алапаевска. Там состоялся второй фестиваль колокольных звонов, который посвятили святителю Павлину Милостивому. По благословению епископа Алапаевского и Ирбитского Сергия в храме во имя святого благоверного князя Александра Невского в Алапаевске состоялся второй епархиальный фестиваль колокольного звона. Его посвятили покровителю звонарей, святителю Павлину Милостивому. В празднике приняли участие звонари из Алапаевского, Артемовского, Режевского и Ирбитского благочиний Алапаевской епархии, а также представители Екатеринбургской епархии. Свое мастерство участники фестиваля продемонстрировали на колокольне, установленной на территории храма. В этот день звучание колоколов наполнило округу особенным торжественным настроением. По завершении конкурсной части фестиваль стал по-настоящему народным. Любой гость мог попробовать себя в роли звонаря, конечно, под деликатным руководством опытных мастеров. На память об участии в древней традиции всем участникам вручили дипломы и передали в дар иконы святителя Павлина Милостивого, как напоминание о духовном значении колокольного звона и дне, полном вдохновения и единства. Ярким продолжением праздника стал концерт, подготовленный воспитанниками воскресной школы прихода святых апостолов Петра и Павла, поселка Нейво-Шайтанский, и воскресной школы при храме святителя Александра Невского. Кульминацией же фестиваля стало совместное исполнение колокольного звона на главной колокольне храма Александра Невского. Одновременное звучание многих колоколов накрыло город торжественным звоном, словно посланием добра, надежды и молитвы. По мнению организаторов, такие фестивали помогают не только сохранять традиции, но и передавать их новым поколениям. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь! На наших волнах звучит программа из цикла «Живые художники», посвященного мировому изобразительному искусству и его самым известным представителям. Программу ведет арт-лектор, художник, лектор Российского общества знания Надежда Маценко.
1: Добрый день, дорогие друзья! Сейчас очень часто можно встретить разговоры о возрождении. Возрождение духовных традиций, возрождение народных ремесел. А вот в искусствоведении, в истории искусств возрождение, тема возрождения — это очень интересная страница истории искусств и очень тоже интересная тема, с которой мне хотелось бы сегодня с вами поразбираться. Возрождение в искусствоведении чаще всего пишется с большой буквы. Возрождение как целая большая эпоха. Она еще называется Ренессанс. Ренессанс. И если мы говорим возрождение с точки зрения изобразительного искусства в частности, то у нас автоматически всплывают три имени. Три титана возрождения. Это, конечно, Леонардо да Винчи, это, конечно, Микеланджело Буонаротти, и это, конечно, Рафаэль Санти. И три титана возрождения и определения. Вот если мы возьмем большую российскую энциклопедию, то прочитаем: возрождение или Ренессанс. А слово происхождения и французского, и итальянского, и немецкие корни — это широкое умственное и художественное движение XIV, XV, XVI веков, давшее название эпохи в истории культуры стран Западной и Центральной Европы, позднего Средневековья и раннего Нового времени, выразилось в стремлении к духовному, нравственному и общественному обновлению, возрождению человека и человечества на путях обращения к наследию как христианской древности, так и языческой античности. Возрождение как момент, когда человечество обращается не к темным векам Средневековья, фигурально выражаясь, не к родителям, не к отцу и матери, а обращается за смыслом, за идеями, за концепциями, даже за стилем в каком-то, да, смысле к деду, то есть к эпохе, предстоящей Средневековью, к эпохе античности. И более того, в общем таком вот словаре есть еще и фраза ведь «человек эпохи Возрождения». «Человек эпохи Возрождения» — это полимат, то есть тот, который проявляет себя активно, адекватно, скрупулезно в разных сферах своей деятельности. Ну и, конечно, про возрождение очень говорить мне сейчас важно с вами, потому что большое предчувствие, что мы, и в частности вот ситуация в России, мы и стоим на пороге накопленных пониманий, накопленных чувств, накопленных идей, которые приведут нас, вот есть такая версия, к большому мощному возрождению. Возрождение. Ну и в этой связи, конечно, нужно изучать историю, а как это было. И я хочу процитировать вам книжку «Мир Ренессанса» Ласло Макаи. Ласло Макаи — такой автор интересный, венгерский. Я держу в руках книгу, изданную в 80-х годах. И вот у него как начинается вступление, как он входит в эту тему, что такое возрождение. «Золотой век возрождения или Ренессансом называется эпоха, переходная от средневековой культуре к культуре нового времени. Когда мы думаем об эпохе Возрождения, нам прежде всего приходят в голову имена великих деятелей искусства. писателей, художников, скульпторов, архитекторов. Данте, Петрарки, Боккаччо, Джотто, Донателло, Леонардо, Микеланджело. Все это сплошь итальянские имена, а именно все флорентийцы. Вот удивительно будет, если мы говорим про Ренессанс, итальянский Ренессанс, вот это наблюдение о том, что не только итальянцы, а мы уже привыкли, что в истории искусства, изобразительное искусство, музыка, ведь терминология очень часто итальянская, да? На итальянском языке собраны словарик, вот этот понятийный аппарат. Как много важных достижений принадлежит Италии. А здесь автор нам говорит о том, что не просто Италии, но Флоренции. Но Флоренции. Ренессанс, дальше продолжает наш автор, заключался словно бы в том, что несколько гениальных флорентийцев заново открыли и продолжили древнее греческо-римское, то есть античное искусство, которое было предано забвению в столетие мрачного средневековья. И вот дальше по книге, если мы листаем эту книгу, еще раз, мы в «Живых художниках» очень часто цитируем книги. Это потому, что радиопередача нас, конечно, своим форматом ограничивает, и мне удобнее обратиться к тексту, чтобы вы сами, вероятно, потом нашли эти книги и, конечно же, внимательно почитали, поштудировали. Еще раз повторю, Ласло Маккаи, книга называется «Мир Ренессанса». Так вот, Маккаи дальше будет цитировать, например, Данте. И описывая, кто такие флорентийцы, откуда феномен именно Флорентийской республики, почему именно во Флоренции так много ренессансных авторов, деятелей. Он вот так вот Данте процитирует. «Ведь города Италии кишат тиранами, и в образе Клеврета любой мужик пролезть в Марцеллы рад. Флоренция моя, тебя все это касаться не должно. Ты вдалеке. В твоем народе каждый муж совета. Иные общим делом тяготятся, а твой народ, участливый к нему, кричит незваный: я согласен взяться». То есть вот эта позиция, вот это активное отношение к жизни, то есть, конечно, никакого возрождения без активной позиции, без желания каждого посмотреть вглубь времен, возродить то, что было. А откуда эта тема? Вот еще раз повторю, возрождение духовно-нравственных ценностей. Откуда она идет? Возрождать. Значит, разочароваться в том, что наблюдаю, и хочу вернуться к предкам и там посмотреть. И там для себя выбрать то, что моему сердцу, моему разуму, моей душе откликается. И среди прекрасных и удивительных флорентийцев, конечно же, среди вот этих титанов эпохи Возрождения, среди этих ренессансных личностей, конечно, мы с вами знаем одну особую личность, художник, который часто как бы и есть синоним ренессансного человека, синоним понятия полимата, конечно, Леонардо да Винчи. И ведь, обратите внимание, Леонардо да Винчи, а оно автоматически, вот это словосочетание, вызывает сразу и художник, и живописец, и анатом, и натуралист, и изобретатель, и механик, и философ. А если знать, что наследие Леонардо да Винчи, наследие в листах, инфолио, которое только расшифровывается, только публикуется для нас, становится доступным, содержит очень много

в нашем, у нас рождается. И самым ярким здесь, я думаю, примером будет, конечно же, письмо, где Леонардо обращается к потенциальному, ну, так скажем, работодателю, он обращается к Лодовико Сфорца, и чтобы расположить к себе Сфорца, опять же, еще раз повторюсь, пишет ему такое письмо, как бы резюме, на что я способен. И среди огромного разнообразия талантов, а их здесь 11 пунктов, у меня есть необычайно легкие и прочные мосты, которые можно переместить и использовать в нужный момент. Дальше он пишет: «Я знаю, как во время осады убрать воду из рвов». Дальше он пишет: «У меня есть методы бомбардировки скалы или другой крепости. У меня есть мортиры, самые удобные, легкие для перевозки. Для военных действий в море у меня есть много эффективных машин для защиты и нападения. Я знаю секрет бесшумного создания тайных извилистых шахт. Я сделаю закрытые колесницы, безопасные, защищенные от атаки. В случае необходимости я буду делать тяжелую артиллерию, мортиры и легкие орудия. При неудачном ходе бомбардировки я могу сделать катапульты, баллисты, требушеты и другие машины высочайшей эффективности». И 10-11 пунктом то, что нас, вот современных людей, часто и ассоциируют с именем Леонардо. То есть только в последних пунктах он скажет: «В мирное время, я считаю, я могу заниматься архитектурой, строительством общественных и частных зданий. Я умею создавать скульптуры из мрамора, бронзы и глины. Я могу написать все то, что может быть написано». И вот если посмотреть, написать то, что может быть написано, то у полимата Леонардо часть наследия художественное, это, конечно же, знаменитая фреска «Тайная вечеря». Естественным образом у нас в нашем восприятии появляется эта фреска. Фреска, которая имеет особое значение, как она сильно оказала влияние на развитие вообще изобразительного искусства, как многие художники пересмотрели, переиначили свое видение этого библейского сюжета. И, конечно же, кроме фрески «Тайная вечеря», конечно же, живописное наследие. Живописное наследие и литературное наследие, тексты. То, что я вам уже проговорила, наследие инфолио, наследие в листах. Кроме, естественно, научных разработок, механики и так дальше, инженерных, еще и тексты, обращенные к художникам, тексты учебники, да, такая квинтэссенция, концентрация именно знаний Леонардо как художника. Ну, а живописное наследие, вот тоже так интересно, влияние Леонардо. Ну, Леонардо – автор самой знаменитой картины на планете. Ведь его «Джоконда», доска из тополя, размер, высота 76 сантиметров, 8 миллиметров, ширина 53 сантиметра, изображение женского образа, но стала самой знаменитой картиной в Лувр, ведь большая часть гостей, плохо это или хорошо, оставим за скобками, но в Лувр люди стремятся посмотреть на Джоконду, разгадать тайну ее образа и тайну ее загадки. А остальное живописное наследие, если мы воображаемый вот такой вот слайдик соберем и все станковые вещи, то есть вещи, написанные на мольберте, на станке, да, те картины, которые можно переместить, в отличие от монументального искусства, то мы увидим, что живописное наследие, там некоторые вещи со спорной атрибуцией,

0: Но это буквально 15 или 16 вещей. И большая часть этих вещей находится во Франции, в Италии. Это, конечно же, образы Богоматери. Конечно же, образы Богоматери. И в России, в нашем Российском государственном Эрмитаже, Мадонна Бенуа и Мадонна Литта, две чудесных вещи. В Польше, любимая многими дама с горностаем находится. В Германии Мадонна с гвоздикой, в Англии Мадонна в гроте. И единственная вещь Леонардо, которая смогла пересечь океан в Америке, в Соединенных Штатах, находится ранний портрет кисти Леонардо да Винчи, портрет Джиневры де Америка Бенчи. Поэтому понятие возрождения, понятие ренессансного человека, человека универсального, конечно, в истории искусств не является абстракцией. Мы пишем «Ренессанс» и «Возрождение» за главные буквы. Мы понимаем влияние этой эпохи. А что удивительно, вот опять, если мы про цифры будем говорить, эпоха Возрождения, друзья, она ведь длилась не так долго. Исследователи подсчитали, что все крупнейшие произведения эпохи Ренессанса, вот итальянское Высокое Возрождение, еще раз проговорим, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти, Титаны, да, эпохи Возрождения, было создано всего лишь за 25 лет. Вот за 25 лет эти титаны успели создать то, что мы до сих пор берем, исследуем, смотрим, изучаем. И еще раз скажем, что, конечно же, Ренессанс и ренессансный человек и Леонардо да Винчи – это особый феномен, и феномен, который актуален и сейчас. Ну а выпуск вот такой обзорный и настраивающий нас на то, что осознание того времени, в котором мы живем, осознание требований к нам, требований к современной культуре, искусству, науке, технике, вот это понимание выбора, какие темы, куда мы внимание свое направляем. Я хочу завершить еще раз, процитируя Леонардо. Я вот процитировала его письмо Клодовико Сфорца, где он показывает свои возможности как человека-полимата. А вот еще одна его цитата. «Пусть тот, кто не математик, не читает меня. Истинные науки — те, которые опыт заставил пройти сквозь ощущения и наложил молчание на языки спорщиков. Эти науки с высшей достоверностью трактуют о величинах прерывных и непрерывных. И этими науками наслаждаются в мире их почитатели, чего не могут дать обманчивые, воображаемые науки». Вот это глава об истинной и ложных науках из текстов Леонардо. Спасибо, что вы меня слушали, и я надеюсь, что мы еще встретимся на волнах радио «Воскресенье».
1: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
2: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях пресс-секретарь Пятигорской епархии отец Михаил Самохин. Батюшка с нами, как всегда, на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день!
3: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Воскресенье». Здравствуйте, Мария!
2: Сегодня поговорим про строительство храмов за 15 лет в Москве. За последние 15 лет в Москве построили 152 храмовых комплекса. В Ярославле также восстанавливают храм за ориентировочно миллиард рублей.
4: С другой стороны, есть храмы, которые буквально разваливаются. И это я не про те, что законсервированы или стоят в местах, где совсем нет людей, а про те, что стоят в маленьких деревнях и просто рассыпаются на глазах. Так почему же в церковных бюджетах находятся миллиарды на восстановление архитектурных памятников, но маленькому приходу в глубинке приходится выживать? Как так происходит и почему?
3: На самом деле, я понимаю всю скорбь и боль вопрошающего. Конечно, диссонансом выглядит строительство множества храмов в одном месте нашей страны великой и невозможность даже залатать крышу в другом ее уголке. Но здесь нужно понимать одну простую вещь. Церковь не получает никаких дотаций от государства на свое существование. К сожалению, десятилетиями в нашем обществе почему-то существует ложный миф о том, что церковь якобы существует за счет и при помощи государства. Наше государство, безусловно, благоволит церкви в том смысле, что освобождает ее, как и другие, кстати, религиозные организации, от некоторых налогов, облегчает какие-то другие действия, связанные с оказанием государственных услуг. Но в то же время церковь исправно платит налоги на своих тружеников, чтобы те могли получать пенсию, и совершенно не получает никаких средств на свое текущее существование от государства. Государство может предоставить поддержку какому-то грантовому проекту, среди авторов которого может быть, например, какой-нибудь приход. Или, например, поддержать памятник культуры, памятник архитектуры, каким может быть храм, если он построен в 18-19 веке. Однако все эти способы государственной поддержки жестко регламентированы, требуют строгой подотчетности и сопряжены с серьезными историями, связанными с подготовкой документов, с подготовкой отчетности, с бухгалтерской отчетностью в том числе. То есть мы не можем назвать это массовым способом помощи всем подряд приходам Русской Православной Церкви. Это исключительные случаи, когда памятник архитектуры действительно соответствующим образом реставрируется государственными органами под государственным надзором, или когда какая-то конкретная грантовая история существует, прихода которой выиграл этот грант, получил одобрение экспертов, перед этим участвовал в конкурсе достаточно большом, и который потом за каждую копейку, потраченную в рамках этого гранта, обязательно отчитывается. Причем, конечно же, гранты даются не на текущую деятельность приходов, не на ремонтные работы как таковые, а на реализацию каких-то конкретных проектов образовательных, социальных, культурных и каких-то других проектов. Поэтому нужно здесь понимать, что основным источником существования Русской Православной Церкви и каждого конкретного прихода остаются прихожане, остаются ваши дорогие пожертвования, за которые мы вам, конечно, очень благодарны. Потому что благодаря им существует церковь, благодаря им в основном деятельность основная церкви осуществляется, начиная с богослужений и заканчивая работой воскресных школ, заканчивая деятельностью церковных музеев, паломнических служб, там, где они есть, заканчивая деятельностью социальных учреждений, каких-то групп помощи нашим воинам СВО. Все это действует на ваши пожертвования, начиная от богослужений, заканчивая оплатой коммунальных услуг в храме и поддержанием чистоты в храме. Все это ваши пожертвования. Именно пожертвования становятся, как правило, источником и строительных и ремонтных работ в храмах. То есть там, где строятся миллионы, значит, где-то есть жертвователь или жертвователи, которые считают возможным направить эти миллионы на строительство храма. Там, где в храме нет возможности залатать даже крышу, значит, просто среди прихожан храма нет того, кто мог бы организовать такой сбор, провести такой сбор или сам выделить из своих средств возможности такую сумму, которая бы покрыла потребность в ремонте крыши. Все очень просто. Там, где в деревне 2-3 бабушки, но они как максимум из своих скромных пенсий могут своими пожертвованиями или там со огородов своими выращенными продуктами поддержать священника и его семью, при том, что и сам священник, и его семья, скорее всего, также трудятся на том же огороде и в основном получают свое содержание как раз-таки не от храма, а, скорее всего, от того хозяйства, которое они ведут в этой деревне небольшой или в селе. Вот. А тянуть ремонтные работы в таком селе просто не за что и никому. Что с этим делать? Вопрос очень сложный. Создавать сложную бюрократическую систему перераспределения средств из одного места в другое, чтобы за счет прихожан крупных городов восстанавливать храмы в каких-то деревнях, где 3 домика всего. Но это утопичная идея, потому что церковь состоит из множества независимых в юридическом и экономическом смысле епархий, которые сами ведут свое хозяйство. Церковь состоит из множества независимых приходов, которые тоже экономически и юридически независимо ведут свое хозяйство. Да, каноническое право собирает всех нас в единую структуру церкви. Да, общецерковные сборы на общецерковные нужды, такие как помощь регионам приграничным нашим, помощь воинам СВО или содержание общецерковных каких-то проектов, конечно, объединяют всю церковь и в этом смысле тоже. Но вот создавать такой проект по целенаправленной поддержке строительства или восстановления храма в глубинке представляется несколько маловероятным по одной простой причине. Храм, опять же, создается для людей. Для людей когда-то существовала большая деревня, большое село. Там был, извините за выражение, помещик, который вложил средства в 18 или 19 веке в том, чтобы построить в своем поместье хороший храм для своих крестьян, о которых он, может быть, заботился и к которым, может быть, хорошо относился. Ну и сам имел нужду, чтобы прийти куда-то помолиться, оказавшись какое-то время в своем поместье. И вот он построил храм в 18-19 веке. В начале 20 века этот храм разграбили, разгромили. Весь 20 век над ним, сколько возможно, надругались, устроив там какой-нибудь клуб, в лучшем случае кинотеатр или какое-нибудь подобное учреждение. И потом, после того, как этот вандализированный храм снова вернули в 90-е годы Русской Православной Церкви, там в лучшем случае смогли наладить какую-то элементарную богослужебную жизнь. Тут командировали священника или вовсе назначили священника, который там совершает богослужение или приезжая откуда-то, или живя там, в этой небольшой деревне. Но возможности экономических и, самое главное, того количества паств, ради которого, которое могло бы собраться и поддержать свой собственный храм, там в этом маленьком селе или деревне просто нет. А вот предположим такую достаточно утопическую историю, что вот какой-то крупный меценат или, допустим, какой-то крупный городской приход Москвы, Петербурга, другого города взял на себя такую вот задачу восстановить какой-то древний сельский храм. Хорошо, храм восстановлен, снабжен даже, может быть, какой-то утварью. Вот, и что дальше? Возникает большой вопрос. Вот, потому что мало восстановить здание. Мало восстановить стены, мало накрыть крышу, мало поставить иконостас и украсить его иконами. Нужно наполнить церковь богослужебной жизнью, духом. Нужно наполнить ее тем самым главным молитвой, богослужением, которое там есть. Вы скажете, ну какое это богослужение же там совершается? Да, совершается. И совершается точно так же, как и в богатом, красиво украшенном соборе. Да, совершается и в этой простоте точно так же, как совершается в центральных соборных храмах. Может быть, не так торжественно, не так красиво, не так благолепно, но точно так же литургически, молитвенно возносится к Богу на прошение прихожан, которые собираются, и самого священника. В духовном смысле эта молитва ничем не отличается от молитвы красивой, благолепной, соборной. Но дальше возникает экономическая реальность. Нужно будет это все благолепие и красоту, которая вдруг построится, содержать. Храм нужно отапливать, освещать, роспись нужно периодически реставрировать, даже самую хорошую, элементарно отмывать от копоти нужно ее. А чтобы отмыть роспись храма от копоти, я вам как настоятель могу сказать, нужно довольно большую сумму вложить, чтобы профессиональный иконописец, художник поднялся на леса и аккуратненько, специальным составом, в несколько этапов смыл бы ту копоть, которая от свечей за многие там годы и десятилетия накопилась и наслоилась на эти иконы, чтобы не повредить лики, чтобы не повредить красоту росписи, и открыть ее снова, нужны большие серьезные средства, которые тоже не по силам маленькому приходу. Поэтому одно цепляется за другое, и обвинять церковь, что где-то что-то строится, а где-то что-то не восстанавливается, это значит совсем не представлять себе, ну, к сожалению, я думаю, вряд ли действительно представляет себе экономическую жизнь церкви, вопрошающий нас православный человек. Что можно в этой ситуации сделать? Начать трудиться самому. Любой священник, которого направляют на такой маленький приход, прежде всего, что делает? Сам засучивает рукава и начинает трудиться, выносить мусор, что-то делать своими руками, что он может и умеет, находить строителей, находить помощников, находить рабочих, находить прихожан, находить того, кто своим трудом, прежде всего, вряд ли деньгами, конечно, но своим трудом может помочь, поддержать и укрепить жизнь вот этой маленькой общины. Если это не священник, то просто, ну вот хорошо, вы увидели какой-то храм где-то там в глубинке, ну что ж, приезжайте туда на лето, потрудитесь, помолитесь. Я думаю, что там можно снять где-нибудь домик и вместе со всей семьей отдохнуть летом, потрудившись на поддержании, на восстановлении этого храма, на поддержке этого храма. Я знаю, что существуют такие целые группы волонтеров, которые периодически ездят по таким храмам, помогают, поддерживают, укрепляют приходскую жизнь в таких храмах. Очень часто там служат замечательные батюшки, подвижники веры и благочестия нашего времени, которые с удовольствием принимают таких прихожан. У них есть время для того, чтобы пообщаться, у них есть возможность для того, чтобы поддержать каждого прихожанина. И складываются таким образом хорошие приходские крепкие общины, на самом деле по-настоящему как семьи православные, большие, духовные, вокруг таких храмов и приходов. Вы можете влиться в такую семью, и вот тогда ваша совесть будет спокойна. Вы скажете, что сделали все, что могли на том маленьком участке большой церковной нашей жизни, который вам Господь подарил, который вам Господь доверил. И слава Богу. И так каждый из нас может сделать, каждый из нас может поступить, особенно тот, у кого болит сердце за те храмы в маленьких деревнях, о которых вы говорите. К сожалению, демографический процесс урбанизации продолжается, он неизбежен, он, может быть, конечно, когда-нибудь изменится общий климат жизни в наших городах, изменится экономика, изменится социальная структура общества, и тогда, может быть, как в некоторых других странах, мы переедем в пригороды или в какие-то более расширенные, такие свободные места, где можно жить на природе, на просторе, что называется, учитывая количество наших земель, территорий, которые есть у нас. И тогда, может быть, когда появятся люди в этих деревнях, когда появятся семьи, когда появятся верующие люди, тогда и семьи, и приходам этим будет полегче, и храмам этим будет попроще. И не просто восстановиться, а начать полноценную литургическую жизнь, полноценную духовную жизнь, собрать вокруг себя паству, которая будет нуждаться в молитве и которая соберется вокруг каждого такого храма. Вот такой видится ситуация изнутри, когда мы знаем, что церковь — это люди, когда мы знаем, что строительство храмов и их восстановление — это меценаты, это конкретные люди, которые вкладывают силы и средства. Первое, чем мы можем помочь, — это молиться о том, чтобы Господь каждому такому храму дал верующих прихожан, каждому такому храму послал человека, который мог бы потрудиться, помолиться, пожертвовать какие-то средства на восстановление, помощь и поддержку. В большинстве наших епархий существуют епархиальные программы поддержки таких храмов, но и у епархий тоже возможности ограничены, они позволяют там поддержать какой-то небольшой ремонт, может быть, какие-то текущие важные работы, особенно в тех епархиях, где существуют общеепархиальные проекты и в других сферах, там, в социальной сфере, в сфере работы с молодежью, в сфере попечения о воинах. Понятно, что на все это нужны средства. И, в общем, не очень, как правило, изобилующие средствами епархиальный бюджет, конечно, вынужденно распределяются на все эти направления церковной жизни, так или иначе. И поэтому подтянуть большое восстановление и реконструкцию крупного храма, особенно если это памятник архитектуры, и епархии, это не всякое под силу, скажем прямо, и далеко не всегда это под силу даже епархии. Ну, я знаю вот епархии, в которых такие епархиальные программы есть, и они действуют там централизованно, с помощью епархии собираются средства, подключают батюшек-блогеров, подключают, просят помочь известных медийных священников, и не только священников, а и просто неравнодушных верующих людей в сборе таких средств, чтобы немножко там помочь и поддержать такие приходы. Но, опять же, и епархиальные возможности в этом смысле тоже имеют свои ограничения. Ну, а общецерковная программа представляется, конечно, крайне сложной, потому что и в больших городах нужны храмы, и памятники архитектуры тоже нужно восстанавливать, и существующие большие общецерковные проекты, которые действуют и продолжают нас радовать, тоже никто никуда не денет и, естественно, не закроет и не отменит. Поэтому здесь вот такая у нас с вами складывается ситуация. Надеюсь, я достаточно подробно и разносторонне попробовал осветить эту тему, которая всегда почему-то волнует тех людей, которые редко ходят в церковь. Это проблема церковных финансов, церковной экономики. А экономика — это очень простая. Все, что вы принесли в Храм Божий, то там и осталось. Все, что вы пожертвовали в Храм Божий, вот на это храмы наши и существуют. Дай Бог всем нашим благочестивым, верующим, добрым жертвователям помощи Божией, милости Божией, чтобы им было чем и делиться, и чтобы всегда такое благое даяние было не последним пожертвованным рублем или копейкой, а всегда оно было от изобилия и от щедрот, которые Господь посылает таким людям.
4: Вот давайте тогда еще немножко поразбираемся в экономической составляющей, раз уж мы сегодня говорим про деньги, с этой стороны смотрим на жизнь церкви. А вот вы правильно сказали о том, что многие прихожане действительно даже не представляют, как распределяются средства, как устроена экономика прихода. Давайте на примере вашего храма разберем, как устроена его экономика. Когда в конце месяца у вас какая-то сумма определенная собирается, вы примерно представляете, что это за сумма, знаете, куда ее надо потратить. Вот куда идут эти средства и как вы их распределяете?
3: Бюджет любого храма, здесь я возьму в пример не только свой конкретный храм, но любой храм, почти любой храм Русской Православной Церкви складывается из, прежде всего, обязательных платежей. Первые обязательные платежи — это коммунальные услуги, чтобы в храме было светло, тепло, чтобы в храме была вода, чтобы работали все удобства в храме, нужно их оплачивать, чтобы мусор вывезли из храма, все коммунальные услуги нужно оплачивать. Первый неотменяемый платеж – это коммунальные услуги. Второй неотменяемый платеж – это зарплата. Зарплата верующим, но тем не менее нуждающимся в помощи и поддержке нашим добровольцам, волонтерам и сотрудникам. Да, в храме есть сотрудники, которые получают зарплату за свое служение. Как правило, это очень небольшие суммы, как правило, это добровольческие пожертвования, как правило, большая часть наших тружеников – это добровольцы, которые получают совсем небольшую прибавку к своим основным доходам, на основной работе или к своей пенсии. Вот. Но это вторая и самая большая, такая большая, в общем, по объему, скажем прямо, и важная сумма, которая всегда в приоритете. Причем это не только в приходе, но и в епархии. Зарплата всегда в приоритете. Фонд оплаты труда всегда в приоритете, и каждый труд должен быть оплачен. И в этом смысле любой настоятель, конечно же, печется о том, что Служники, которым приход должен положенное жалование, это жалование получили. Следующая обязательная статья расходов — это церковная утварь, которую мы приобретаем для того, чтобы предложить ее своим прихожанам в церковной лавке. А распространение церковной утвари, которая, я напомню, с точки зрения законодательства нашей страны, торговлей не является, а именно распространением. Вот это распространение требует того, чтобы мы завезли в церковную лавку и книги, и какую-то необходимую утварь, и свечи, и иконы, и все то, что радует наших прихожан, и все, что им необходимо в их духовной жизни здесь, в храме, или где-то у себя дома. Все это нужно приобрести. Это тоже определенная сумма средств. Ну и какая-то часть средств уделяется на общие епархиальные, общецерковные нужды. Это тоже часть доходов прихода, которая обязательно передается в епархию для того, чтобы епархия продолжала свою деятельность, финансировала свои епархиальные проекты. При этом я вам скажу, что в нашей епархии недавно, я был шокирован, кстати, этой цифрой, я ее озвучиваю так в процентном отношении, у нас 47% приходов освобождены от этого взноса. То есть 47% приходов решением епархиального архиерея у нас освобождены от того, чтобы вносить какое-то пожертвование на епархиальные нужды. Это почти половина. Это очень много. Наш приход, вот, где я являюсь настоятелем, вносит свою лепту в общеепархиальную деятельность, вносит свою лепту в общецерковные нужды, в том числе через епархиальные нужды. И вот это тоже важная сумма. Ну а дальше, вот уже от того, что осталось после коммунальных услуг, зарплаты, приобретения церковной утвари и взносы на епархиальные нужды, оставшаяся сумма распределяется вместе с приходским советом, так сказать, коллегиальным решением на ремонты, например, на благоукрашение храма, на деятельность воскресной школы, как правило, деятельность воскресной школы включается еще и в фонд оплаты труда, то есть педагогов мы, конечно, тоже материально поддерживаем, на работу приходской библиотеки, на деятельность той группы, которая у нас помогает воинам СВО, тоже выделяются какие-то возможные средства, если они есть. Вот в этом году мы побелили, покрасили колокольни, в этом году мы поменяли окна и двери в административном здании нашего прихода, пусть небольшом, но там тоже нужно было со временем уже поменять окна и двери. В этом году, вот, кстати, есть еще другая статья доходов прихода, о которой я не сказал, это разовые какие-то вот такие меценатские пожертвования и помощь. В этом году Господь послал нам жертвовательницу, которая пожертвовала нам паникадила. Три паникадила в нашем храме, и все три по печеньям жертвователей были заменены к престольному празднику нашего прихода. Это отдельная история, она не вошла, как говорится, в бюджет храма, но, тем не менее, не вошла частично, потому что, с одной стороны, понятно, что сами паникадила пожертвовали, оплатили частично там их монтаж, но какие-то сопутствующие истории, связанные с монтажом этих паникадил, с приобретением необходимых там каких-то материалов для этого монтажа, естественно, тоже потребовали, ну, слава богу, совсем небольших затрат. Вот. Ну, а если что-то останется уже от этого всего, то это откладывается в расчете на то, чтобы скопить небольшую сумму, потому что в следующем году тоже нужно будет проводить ремонт. В следующем году нам тоже нужно будет покрасить храм, например, снаружи, да, чтобы он был красивым. Или там, может быть, мы соберем сумму пожертвований на то, чтобы смыть копоть с нашей росписи. Ну, то есть всегда есть какие-то приходские нужды, которые, как в большом доме частном, как в большом хозяйстве, требуют вложений, требуют внимания, требуют заботы и требуют того, чтобы какую-то копеечку на это направить. Поэтому, если что-то вдруг останется, это отложим в расчете на то, что через год, следующий строительный сезон, к престольному празднику, который у нас прямо посредине лета, в июле, мы что-нибудь сможем Божьей помощью сделать. Вот так выглядит очень простое и понятное распределение доходов-приходов, как и в любом хозяйстве. Возникнет необходимость в облачениях, будем думать о приобретении облачений. Возникнет необходимость в приобретении богослужебных книг для алтаря или хора, клироса. Значит, будем думать об этом. Возникнет необходимость там еще в каких-то приходских текущих нуждах. Будем и об этом думать. То есть тут все как в большом частном доме. Постоянно нужно заботиться, постоянно нужно смотреть за этим, постоянно нужно уделять время, внимание, силы и средства.
4: А встречали ли вы батюшек из глубинок? И можете ли вы сказать, что они чувствуют себя, ну скажем так, брошенными системой?
3: Не сказал бы так. Я когда-то определенную часть своей церковной жизни был благочинным округом, а часть приходов этого округа, ну, в общем, откровенно небольшие сельские поселения, как сейчас принято говорить. И действительно, там все это, скажем так, скромненько, все всегда, конечно, по возможностям, но при этом я точно знаю, что наш владыка бывает на каждом приходе, знает жизнь каждой приходской общины, общается с прихожанами, всегда доступен для того, чтобы ему можно было записаться на прием. Он всегда общается не только с благочинными, там, настоятелями, но и с просто священниками, и с матушками, и с вдовами священнослужителей, и с прихожанами. И я точно знаю, что в нашем случае мы не можем так сказать, что настоятель из глубинки брошен. Мы знаем приходы в нашей епархии, где епархия платит зарплату священникам, например, потому что приход не может себе этого позволить. Мы знаем историю, когда из епархиального бюджета жертвуются деньги на строительство храмов там, в национальных республиках, где нет меценатов, которые способны поддержать такое строительство. Или мы знаем историю, где жертвуются деньги на ремонт. Много историй в нашей конкретной епархии Пятигорской я знаю о том, что владыка лично помогает священникам на лечение. У нас значительное количество священников, у нас есть специальная комиссия по попечения о духовенстве и членах их семей. И вот я знаю священников, которые получают пенсии, престарелые священники, вдовы священников, священники на покое по болезни получают пусть небольшую, но прибавку к пенсии. Пусть это 10 тысяч, пусть это там иногда и 5 тысяч, где ситуация материальная не такая уж плохая. Но это знак того, как вы говорите, что священник такой не брошен системой. А у нас очень значительные суммы для епархиального бюджета вкладываются именно вот в эти пенсии. Для вдов, сирот, малоимущих, больных, священников, членов их семей, матушек, лиц. Каждый год на Рождество, под Рождество, рождественским постом, где-то около Нового года гражданского, владыка встречается с вдовицами, с матушками, с многодетными матушками. Кстати, да, среди получателей этих пенсий у нас и многодетные священники. Вот кого четверо и более детей, тех комиссия эта епархиальная подает владыке на рассмотрение, если там материальная ситуация такая, которая требует помощи, такому священнику обязательно оказывается материальная ежемесячная помощь из епархиального бюджета. Причем никаких дополнительных сборов на это с приходов нет. Поэтому в отношении нашей епархии я совершенно точно могу сказать, что никто не брошен. И все известны, все знакомы, все имеют возможность помочь собрату или попросить об этой помощи. Все имеют возможность прийти к владыке, этой помощи попросить. И надо сказать, что в нашей епархии никто брошен не бывает. Всякий человек, которому нужна помощь, может прийти, попросить о помощи. И если есть такая возможность, эту помощь обязательно окажут.
4: с точки зрения вечности, вот имеет ли значение, молимся ли мы в каком-то, ну, таком великолепном позолоченном храме с огромным красивым иконостасом в центре столицы, или же мы стоим в облупившемся храме, где роспись там какого-нибудь века требует ремонта, и ходят туда вообще два условных инвалида. Одинаково ли ценны эти молитвы перед Богом?
3: Вы знаете, молитвы эти перед Богом совершенно одинаковы. Не буду говорить о том, что, возможно, там, в каком-нибудь скромном храме эти молитвы еще и лучше, не обязательно, но они ничем не уступают и ничем не отличаются от тех молитв, которые возносятся перед красивым иконостасом. Красивый иконостас, хорошая роспись, красивое пение, ухоженный храм, территория — это лицо не Бога, это лицо прихожан. Это лицо людей, которые любят храм, у которых есть возможность его содержать, поддерживать, украшать. Потому что священники в наше время бывают так, что и меняются. Правда, вот в нашей епархии не очень часто это происходит. Но бывает так, что священник меняет место служения по церковной необходимости. А храм остается с людьми. Храм собирает вокруг себя людей. Чаша Святой Евхаристии, тело и крови Христовых, она остается в храме, независимо от того, кто держит эту чашу в руках. Конечно, от трудов священника, от его любви к прихожанам, от его теплоты душевной тоже очень многое зависит. Это совершенно очевидно. Но нужно понимать, что храм — это лицо прихода. Это лицо прихожан. Это, да, это организаторские способности священника. Это возможности священника как прораба, что называется. Вот, но это прежде всего лицо прихожан. И, конечно, плохо, беда, когда нет просто этих прихожан, которые могли бы помочь храму стать более благоукрашенным, более красивым, более ухоженным. Плохо, что просто их нет, как вы говорите, три инвалида, просто физически не могут при всем своем желании духовно, может быть, этот храм благоукрасить. Они просто не могут ничего уже физически сделать и ничем помочь не могут, кроме как помолиться. Но вот, с точки зрения вечности это все очень и очень вторично. На мой взгляд, то есть Господь видит и усердие, и старание, и жертвователей, и благоукрасителей, и тех, кто вкладывает свои силы и труды для того, чтобы храм наш выглядел хорошо и красиво. И эти труды мы преуменьшать не можем. И то, что Господь помогает в этих трудах и за эти труды вознаграждает наших жертвователей, мы тоже знаем. Но тут нужно просто понять одну простую вещь. Это влияет не на саму молитву, а на желание в таком храме молиться. Вот когда мы приходим в храм, скажите, Мария, вы приходите в храм, вот у вас желание, наверное, помолиться возникает легче в храме, в котором чисто, тепло, спокойно, ухоженно, где приветливые служители церковные, где улыбающиеся добрые прихожане, где видно, что настоящая семья православная, что это община, наверное же так.
4: Да, батюшка, конечно. Я, с одной стороны, полностью согласна с тем, что действительно очень здорово приходить в условный храм Спаса Нерукотворного, что в Москве, где очень красиво, очень помпезно, уютно, все устроено так, как надо, вся инфраструктура у тебя рядом. Но вот знаете, я тут недавно побывала в Тобольске, и там город, вот кто был, тот знает, там поделен на две части, на таких условных, да, части. И вот верхняя часть, там как бы больше туристическая, там действительно такие красивые, статные, позолоченные храмы. А вот в нижней части, там такие простенькие, старенькие, деревянные храмы, в которых запах ладана смешивается с запахом старого дерева. И свет очень красиво проникает через такие старинные, высокие рамы. И вот, знаете, мне, если честно, больше понравилось молиться вот в таких вот храмах.
3: Это мы называем словом намоленность. Это храмы намоленные. То есть в них не то, не просто красота внешняя, а такая музейная немножко. А в них именно дух молитвы, в них есть вот дух не только истории, это дух поколений верующих людей, которые в этом месте возносили молитвы Богу. Вот то, что мы называем не очень понятным, но очень емким словом намоленность, да, это намоленные храмы. Такие есть у нас, есть, конечно, они не обязательно деревянные, не обязательно у них есть запах дерева вместе с ладаном, но вот ощущение этой намоленности, конечно, есть. И я соглашусь с тем, что каким бы ни был храм внешне, а намоленный храм всегда более для молитвы легок, более для молитвы удобен, приятен, чем храм ненамоленный, либо совсем новый, которым еще молитвенной жизни как таковой не было, либо очень уж запущенный, где она прекратилась, эта молитвенная жизнь, и ее еще возрождать и возрождать. Конечно, намоленные храмы в этом смысле притягивают нас такой особой легкостью молитвы в этом храме, в таких храмах, и как-то приятнее, теплее, проще, легче в этих храмах молиться. Ну, а внешний вид, как вы правильно сказали, отходит на второй план, потому что внутри важнее.
4: Ну и в конце, для прихожанина, который хочет помочь, какой самый эффективный способ спасти конкретно деревенскую церковь сегодня? Отправить деньги настоятелю на карту, поехать волонтером или написать обращение в органы охраны памятников, там, в государственные органы какие-то, еще куда-то. Вот что делать, когда хочешь помочь?
3: Самый эффективный способ помочь храму – это для начала поговорить с настоятелем, чтобы понять, какие проблемы у прихода сейчас самые острые, самые наболевшие и самые требующие разрешения. И уже вместе с ним, оценив свои возможности, попытаться чем-то помочь и поддержать. Поэтому, как-то да, деньги настоятеля на карту, это, конечно, может быть и помощь приходу, это хорошо, слава Богу, но человек сам от такой помощи вряд ли почувствует какую-то отдачу простую, такую живую, быструю. Он пожертвовал, а как, что, куда, и нужно обладать очень большой верой и очень большим упованием на Господа, чтобы сеять и не ждать, пока взойдут плоды. А вот если мы все же хотим увидеть плоды своего участия в жизни прихода, в жизни церкви, то с настоятелем лучше познакомиться, пообщаться, спросить, что же ему нужно, а как он видит дальнейшие шаги, нужна ли ему помощь в написании вот этих обращений в инстанции. Если нужна, надо, значит, написать. Если ему нужна помощь вот этой самой копеечкой на карту, ну что ж, тоже хорошо. А если он говорит, что ему нужны рабочие руки, которых он ни за какие деньги найти не может среди местных трех инвалидов, просто потому что их нет, этих рабочих рук, то тогда, конечно, нужно поехать волонтером. В каждом случае ситуация индивидуальная, и вот знаете, ну, бывает очень по-разному. Вот тот же самый случай с паникодилами расскажу поподробнее немножко. Была у меня такая мысль, что наши паникодилы нуждаются в замене, потому что они почернели, а лак, который на них нанесли, не позволял их очистить уже никак, потому что лак потемнел, и ничего с этим не сделать. А выясняется, что их реставрировать на заводе дороже, чем приобрести новые. Так вот складывается ситуация. И, ну, я вот молился, просил Господа и нашу небесную покровительницу, равноапостольную Ольгу, нам помочь, поддержать. А между тем, конечно, прихожане, наш приходской совет, они хотели помыть росписи. Тоже нужна, тоже есть необходимость. И вот приходит прихожаночка наша и говорит: у меня есть вот определенная сумма, я бы хотела пожертвовать ее на паникодила. Я знаю, что вот вы там собираете на помывку росписи, но тем не менее, я вот хотела бы пожертвовать на паникодила. Она сама нашла сайт, она нашла само паникодила. Говорит: батюшка, мне нравится вот это паникодило. Вот оно столько-то стоит. Вот у меня есть такая-то сумма денег, что дальше будем делать? Вот этого хватало на паникодила. Я говорю: ну смотрите, как вам удобнее. Я только за. Причем пытались члены приходского совета ее там убедить все-таки направить эти деньги на ремонт росписи. Но человек, Господь на сердце положил так. Она сказала: я либо дам на паникодила, либо тогда не дам. Ну вот как-то так. Это я немножко огрубляю, конечно, но вот я готов пожертвовать только на паникодила, сказал этот человек. Я сказал: ну, слава Богу, давайте вешать паникодила. И дальше уже чисто технический вопрос. Кто будет заказывать, кто будет договариваться, кто будет заниматься организационными вопросами, как это все будет сделано, как это все организовано будет. Ну вот Господь сам послал человека, который не просто выразил именно прямое желание, а еще и потрудился для того, чтобы найти то, что спасибо. приобрести, найти это в интернете, там, найти возможности, как это заказать, ну и так далее, и так далее. То есть человек вот так совершенно прямо и явно Господом был направлен нам в помощь и в поддержку. Чудо, да, безусловно, чудо. Но я думаю, что у каждого батюшки, настоятеля в особенности, таких чудес наберется не один десяток, если начать все рассказывать. Потому что знает, что Господь управляет церковью, и Он помогает, и Он поддерживает, и Он направляет людей, посылает людей нам, и Он нам дает все те возможности, которые мы, конечно, не себе приписываем, а Ему, потому что все, что делается в церкви, делается Господом Богом, но нашими руками. Поэтому и такой простой прихожанин просто советует священникам, и дальше они вместе трудятся в том храме, который так приглянулся этому прихожанину.
2: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В программе «Беседы о вечном» принимал участие пресс-секретарь Пятигорской епархии отец Михаил Самохин. Батюшка был с нами на телефонной связи. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч.
5: Новости.
2: Здравствуйте! Митрополит Евгений совершил вечернее богослужение с чином выноса креста в Яно-Предтеческом соборе Екатеринбурга. 13 августа этого года, в канун праздника Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил вечернее богослужение и чин выноса креста в Яно-Предтеченском соборе Екатеринбурга. По окончании Великого Славословия митрополит Евгений совершил изнесение креста на середину храма, где под пение «Кресту твоему поклоняемся, Владыка» было совершено поклонение и целование креста по чину крестопоклонной недели. После этого архипастырь помазал молящихся освященным елеем. Отмечу, что 14 августа, когда Православная Церковь празднует происхождение честных древ Животворящего Креста Господня, начался один из четырех многодневных постов «Успенский». Этот строгий пост длится 2 недели и завершится праздником Успенья Пресвятой Богородицы. Следующая новость из Мурманска. Там молитвенно почтили память погибших моряков подлодки «Курск». 12 августа этого года, в 26-ю годовщину гибели атомного подводного ракетного крейсера «Курск», митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан совершил заупокойную литию в Мурманске у мемориала военным морякам, погибшим в мирное время, более известным как «Рубка Курска». В молитвенных прошениях были поименно оглашены все 118 погибших членов экипажа. Их лица изображены на уникальных иконах комплекса, изготовленных и установленных в 2020 году по благословению митрополита Митрофана. Память погибших моряков также почтили в поселке Ведяево, где подводники жили и откуда уходили в море. Епископ Североморский и Умский Тарасий совершил заупокойную литию у мемориального комплекса «Морякам, погибшим в океане». В памятных мероприятиях приняли участие представители областной и городской властей, командование и военнослужащие Северного флота, представители предприятий ветеранских и общественных организаций Мурманской области и многочисленные горожане. К подножию памятников подводникам, в том числе в гарнизонах Северного флота, были возложены цветы. Ну и последнее сообщение выпуска. Подписано соглашение о соработничестве между Екатеринбургской епархией и администрацией Нижнесергинского муниципального района. Это случилось 14 августа в синодальном зале культурно-просветительского центра «Царский». Подписи под документом поставили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и глава Нижнесергинского муниципального округа Андрей Александрович Байда. Соглашение предполагает взаимодействие и сотрудничество с целью объединения усилий светской и духовной власти в деле созидания духовно сильного и нравственно здорового общества, достижения согласия мира, в том числе межрелигиозного, для решения насущных проблем, преодоления негативных явлений в молодежной среде, укрепления нравственных устоев на основе традиционных духовных ценностей. Основные направления сотрудничества – это реализация совместных, в том числе и благотворительных программ в сфере образования, культуры и социальной политики с целью укрепления и возрождения нравственных устоев общества и семьи, патриотизма, уважения к истории и культуре Отечества, возрождения и развития традиций милосердия, попечительства и благотворительности, в том числе оказание социальной помощи сиротам, инвалидам, больным и престарелым людям и другим нуждающимся. Стороны намерены объединить усилия в деле сохранения и восстановления исторического и культурного наследия народов Урала, включая заботу об охране культурно-исторических памятников. После подписания соглашения глава Екатеринбургской митрополии вручил Андрею Александровичу на память о событии икону святых царственных страстотерпцев и провел почетного гостя по музейным залам центра «Царский». Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, все эти молитвы, ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу поваху, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенны от враг наших, Ты бойся, Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою в словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный

или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же судьба честное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй меня, творчимый владыка, унылого и недостойного раба твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу. Ясени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и дело и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия и камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение,

Господи, аз яко человек согрешив, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в кленной плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и почиси покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и Покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника и врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Тебе, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую,
от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их,
иди же пресвящать свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, оси жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Псалом Асафа, Псалом 81. «Бог стал в сонме именуемых богами, да над богами сотворит суд. Доколе судить будете вы неправедно и брать под защиту грешников? Сотворите правый суд сироте и убогому, смиренному и нищему явите правду». Спасите нищего и убогого, от руки грешника избавьте их. Не познали, не уразумели они истины, во тьме ходят. Да содрогнутся основания земли. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, но вы, как и все люди, умираете, и как любой из князей можете пасть. Восстань, Боже, сотвори суд над землей, ибо ты станешь владыкой всех народов. Песнь. Псалом Асафа. Псалом 82. Боже, кто уподобится Тебе? Не безмолвствуй и не пощади врагов, Боже, ибо враги Твои восшумели, подняли голову ненавистники Твои. На народ Твой замышляли злое, совещались, как погубить святых Твоих. Сказали, придите, искореним их из среды народов, да не помянется впредь имя Израиля». Ибо держали они единодушно совет, союз заключили против тебя. Селения идумейские и измаильтяне, Муав и агаряне, Гевал, Аммон, Амалик и другие иноплеменники вместе с жителями Тира. И Ассур явился с ними. Все они встали на защиту потомков Лота. Сокруши их, как Мадиама и Сесару, как Иовима при потоке Киссови. Истреблены они были в Эндоре, стали будто прах земной. Низложи князей их, как Зива и Арива, Зивея и Салмана, тех князей их, которые сказали, «Завладеем святилищем Божьим». Боже мой, уподобь их колесу, влекомому в пыли, соломе, гонимой ветром. Как сжигает огонь дубравы, как пламя опаляет горы, так прогонишь их бурею Твоею, гневом Твоим приведешь их в смятение. Покрой лица их бесчестием, и да призовут они имя Твое, Господи. Да постыдятся они навеки, придут в смятение, посрамятся и погибнут. И да познают, что имя Тебе, Господь, Ты единый, Всевышний над всей землей. В конец от Очилах, сынов Кореевых, Псалом. Псалом 83. «Сколь желанны мне обители Твои, Господи, сил! Тоскует и томится душа моя, стремясь во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя возрадовались о Боге живом, ибо птица обретает себе жилище, горлица — гнездо свое, где выводит птенцов своих, а мое прибежище — алтари Твои, Господи, сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоем, вовеки восхвалят они Тебя. Блажен муж, который обрел у Тебя защиту, восхождение к Богу замыслил он в сердце своем. в долине плача покаянного, в месте предназначенном, ибо его благословит Творец закона. Возрастать будут в силе праведники, явится им Бог богов на Сионе. Господи Боже сил, услышь молитву мою, внемли, Боже Яковлев, защитник наш, воззри, Боже, обрати взор на лицо помазанника Твоего, ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи иных дней. Предпочту я стоять у порога дома Бога моего, чем жить в шатрах грешников, ибо милость и истину любит Господь, дарует Бог благодать и славу. Господь не лишит своих благ, живущих в незлобии. Господи Боже сил, блажен человек, уповающий на Тебя. В конец сынов Кореевых, Псалом. Псалом 84. Ты оказал благоволение, Господи, земле Твоей, вернул из плена сынов Иакова, простил беззаконие народа Твоего, изгладил грехи его, умерил гнев Твой, укротил гневную ярость Твою. Возврати нас в землю нашу, Боже, Спаситель наш, и отврати ярость Твою от нас. Уже ли вовеки гневаться будешь на нас, или гнев Твой продлится из рода в род? Боже, Ты обратишь к нам взор и вернешь нам жизнь, и народ Твой возрадуется о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое даруй нам. Услышу сердцем моим, что скажет Господь Бог, как возвестит Он мир народу Своему, праведникам Своим и обратившим сердца к Нему. Воистину близится спасение к боящимся Бога, вселится слава в землю нашу. Милость и истина встретились, правда и мир облобызались, истина от земли воссияла, а правда с небес преклонилась». Ибо Господь дарует нам благо, и земля наша принесет плод свой. Правда пред Ним шествовать будет, направит в путь стопы свои. Молитва Давида. Псалом 85. Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня, ибо я беден и убог. Сохрани душу мою, ибо я чист пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю всяк день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе вознесся я душой моей. Ибо Ты, Господи, благ и кроток, и исполнен милости ко всем призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, внемли молению моему. В день скорби моей воззвал к Тебе, и Ты услышал меня. Нет подобного Тебе среди богов, Господи, и никто не сравнится в деяниях с Тобой. Все народы, сотворенные Тобой, придут и поклонятся Тебе, Господи, и прославят имя Твое, ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты — Бог единый. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и пойду в истине Твоей. Да будет радостен сердцу моему страх перед именем Твоим. Восхвалю Тебя, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое вовеки, ибо велика милость Твоя ко мне, и Ты избавил душу мою от преисподней. Боже, беззаконники восстали на меня, из сборища сильных искала смерти моей, не имели они Тебя пред собою. Но Ты, Господи Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, воззри на меня и помилуй меня. Дарую силу Твою слуге Твоему и спаси сына рабы Твоей. Сотвори знамение мне во благо, и да увидят ненавистники мои и постыдятся, ибо Ты, Господи, помог мне и утешил меня.
3: Вы слушали псалмы царя Давида.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Владимир Путин поддержал строительство Петропавловского храма на острове Итруп. Президент России Владимир Путин поддержал строительство храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла на острове Итруп, в самом крупном острове Южной группы Большой Гряды Курильских островов. Во время визита на остров 13 августа глава государства обсудил возведение храма с настоятелем Богоявленского храма города Курильск протоиереем Романом Филипповым. Встреча, в которой также принял участие и губернатор Сахалинской области, прошла на территории местной школы. Глава государства поинтересовался духовной жизнью островитян, количеством прихожан и обсудил со священником строительство нового храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла, пообещав поддержку. Протоиерей Роман Филиппов отметил, что с президентом России они поговорили о строящемся храме. А когда он рассказал, что еще и нижний предел будет посвящен Святой Троице, Владимир Владимирович попросил губернатора Валерия Лимаренко содействовать в этом благом деле. Уточняется также, что 31 мая прошлого года чин закладки Петропавловского храма на острове Итруп совершил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор. На закладке храма присутствовали представители власти, инициаторы его возведения, а также жители Курильска. Ну и к другим сообщениям выпуска. 19 августа Русская Православная Церковь будет праздновать Преображение Господне. Это Великий Двунадесятый праздник. В этот день верующие вспомнят преображение Господа Иисуса Христа на горе Фавор, которое произошло в присутствии Его учеников. Свидетелями преображения стали пророки Илия и Моисей, с которыми Господь разговаривал о своих будущих страданиях. В преображении Иисус Христос явил людям не только свою божественную славу, но и показал прообраз их собственного будущего преображения после всеобщего воскрешения из мертвых. В народной традиции этот праздник также называют «яблочным спасом», так как в этот день в храмах освящают яблоки нового урожая. Ну и последнее сообщение выпуска. Создана виртуальная экскурсия по Софийскому собору Самары. По благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия, проект был реализован фондом «Наследие духовной культуры» в 3D. Благодаря этой визуальной экскурсии можно ознакомиться с прихрамовой территорией и внутренним пространством самого собора, включая алтарную часть и нижний концертный зал. Кроме того, 3D-тур позволяет побывать на колокольне собора, откуда открывается панорамный вид на город и реку Волга. Уточняется, что проект содержит около 100 интерактивных элементов, благодаря которым пользователи нажатием кнопки могут выбрать объект и показать подробное описание фресок, архитектурных особенностей и икон с возможностью их детального рассмотрения. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
4: Двадцать второй съезд православных законоучителей состоится 25-26 августа. Традиционный образовательный форум будет посвящен теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». В течение 2 дней пройдут пленарные заседания, тематические круглые столы и секции, посвященные организации воскресных школ, катехизации, работе с молодежью и подростками на приходах. Съезд проводится с 2005 года. Ежегодно в его работе принимает участие более 600 человек из Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской, Серовской, Алапаевской епархий, настоятели приходов и духовники воскресных школ, педагоги воскресных школ и православных гимназий, катехизаторы, миссионеры, специалисты по работе с молодежью, педагоги общеобразовательных школ и детских садов. На съезде участники обмениваются опытом педагогической работы на приходах, подводят итоги проделанной работы и выстраивают перспективу на новый учебный год. Мероприятие состоится в здании епархиального управления Екатеринбургской епархии по адресу улица Репина, 6, с 10 часов утра до 17 часов. Приглашаются все желающие. Вход свободный. По всем вопросам можно обратиться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону. Код города Екатеринбурга 343 и номер телефона 253-10-64. Код Екатеринбурга, повторю, 343, телефон 253-10-64.
3: Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Духовное слово.
1: Звучит очередная часть из книги «Алфавитный Патырик». Читает Денис Гаврилов.
2: Об Авиахиле. Пришли однажды к Авиахиле три старца, из коих об одном носилась худая молва. Один из старцев сказал Авиахиле: «Авва, сделай мне невод». Ахилла отвечал: «Не сделаю». Другой старец сказал: «Окажи эту милость, чтобы в монастыре нам иметь что-нибудь на память о тебе». Авва отвечал: «Мне не досуг». Наконец сказал ему и тот самый, о котором была худая молва: «Сделай, Авва, мне невод, чтобы мне иметь что-нибудь из рук твоих». Ахилла тотчас отвечал ему: «Для тебя сделаю». После два старца спросили наедине Авву Ахиллу: «Почему, когда мы просили тебя, ты не захотел для нас сделать, а ему сказал: для тебя сделаю?» Авва Ахилла отвечал им: «Я сказал вам: не сделаю, и вы не оскорбились сим, веря, что мне не досуг. А если ему я не сделаю, то он скажет: старец, услышав о моих грехах, не захотел сделать для меня». Я тотчас стал отрезывать веревку и через это ободрил душу его, чтобы он не был поглощен печалью. Авва Витим рассказывал: «Шел я однажды в скит, и дали мне несколько яблок для старцев. Я постучался у кельи Авва Ахиллы, чтобы дать ему. Но он сказал: право, брат, не желал бы я, чтобы ты стучался теперь, хотя бы у тебя была и манна. Да не ходи и в другую келью». Итак, я возвратился в свою келью, а яблоки отнес в общую трапезу. Однажды Авва Ахилла в скиту пришел в келью Авва Исаии и увидел, что он ест. На блюде у него была вода с солью. Старец, заметив, что Авва Исаия спрятал блюдо за корзину, спросил его: «Скажи мне, что ты ел?» Исаия отвечал: «Прости мне, Авва, резал я ветви, и настал жар. Я взял в рот кусок с солью, но горло мое высохло от жару, и кусок не пошел. Потому я принужден был подлить в соль немного воды, чтобы можно было мне поесть. Но прости мне». Тогда старец сказал: «Пойдите, посмотрите на Исаию, как он хлебает похлебку в скиту. Если хочешь хлебать похлебку, то ступай в Египет». Один старец пришел к Авве Ахилле и видит, Авва изо рта своего выбрасывает кровь. Старец спросил его: «Отец, что это такое?» Ахилла отвечал: «Это слово брата, оскорбившего меня. Я старался ничего не говорить ему. Молил Бога, чтобы слово оскорбления было взято у меня. И слово в устах моих сделалось подобно крови. Я выплюнул его и стал спокоен, забыв оскорбление». Авва Аммой рассказывал: «Пришли мы однажды, я и Авва Витим, к Авве Ахилле, и услышали, что он рассуждает о сих словах: не бойся, Иакове, идти в Египет. Бытие 46:3. Долго он рассуждал о сём. Наконец мы постучались. Он отворил нам и спросил: откуда вы? Боясь сказать «из келий», мы отвечали: «из горы Нитрийской». Он спросил опять: «За каким делом вы пришли ко мне из-за такой дали?» и ввел нас. Мы увидели, что он ночью вил большую веревку, и просили его сказать нам что-нибудь. Он сказал: «С вечера и до сего времени я свил 20 локтей, и, право, не имею нужды в них. Но как бы ни прогневался на меня Бог и не осудил меня за то, что, будучи в силах работать, не работаю, потому тружусь и делаю по силам моим». И мы, получив пользу, удалились от него. Об Авве Аммое. Рассказывали об Авве Аммое. Когда ходил он в церковь, не позволял ученику своему идти подле себя, но одаль. И если ученик подходил к нему спросить о помыслах, то, как скоро давал ответ ему, тотчас отдалял его от себя, говоря: «Я для того не позволяю тебе быть подле меня, чтобы в наш разговор о пользе души не вмешался разговор посторонний. А Ваамой спросил Аву Исаю еще в начале их подвижничества: «Как смотришь на меня?» Исаия отвечал ему: «Как на ангела, отче». Потом, спустя довольно времени, опять спросил: «Как ныне смотришь на меня?» «Как на сатану», — отвечал Исаия, — «если скажешь ты мне и доброе слово, но для меня оно как меч». Сказывали об Аве Аммое. Будучи болен, несколько лет лежал он на постели и никогда не позволял своему помыслу посмотреть на внутреннюю свою келью, чтобы видеть, что в ней находится, ибо ему, как больному, много приносили. Когда ученик его Иоанн входил и выходил из нее, он закрывал глаза свои, чтобы не видеть, что делал он, зная, что Иоанн — верный монах. Авва Пимен сказывал: «Пришел однажды брат к Аве Аммое и просил у него наставления. Пробыл с ним 7 дней, но старец не отвечал ему. Уже провожая его, сказал ему: „Иди, внимай себе, а мои грехи сделались мрачной стеной между мной и Богом“». Рассказывали об Аве Аммое. Однажды заготовил он 50 мер пшеницы для своего употребления и высыпал ее на солнце. Но прежде, нежели она хорошо высохла, увидел он что-то невыгодное для себя на том месте и говорит ученикам своим: «Уйдем отсюда». Они весьма опечалились. Видя печаль их, он сказал им: «Ужели вы о хлебах печалитесь? Уверяю вас, я видел таких людей, которые убежали, оставив крашеные шкафы с пергаментными книгами, даже и дверей не заперли, но ушли, оставив их отверстыми». Об Аве Амуне Нитрийском. Авва Амун Нитрийский пришел к Аве Антонию и говорит ему: «Я более твоего тружусь, почему же имя твое более прославилось между людьми, нежели мое?» Авва Антоний отвечает ему: «Потому что я более люблю Бога, нежели ты». Рассказывали об Аве Аммуне. Малую меру ячменя он проживал 2 месяца. Однажды пришел он к Аве Пимену и говорит ему: «Если я прихожу в келью соседа, или он приходит ко мне по какой-либо нужде, то мы опасаемся разговаривать друг с другом, чтобы не вкрался какой-нибудь посторонний разговор». Старец отвечает ему: «Хорошо ты делаешь, ибо молодость имеет нужду в бдении». Авва Амун спрашивает: «Что же делали старцы?» Авва Пимен отвечал: «Старцы, усовершившиеся, не имели в душе чего-нибудь иного и на устах постороннего, о чем бы могли разговаривать». «Итак, — сказал Авва Амун, — если будет необходимость говорить с соседом о священном писании или об изречениях старцев, присоветуешь ли говорить?» Старец отвечал: «Если уже не можешь молчать, то лучше говорить об изречениях старцев, нежели о Писании, ибо в последнем случае немалая опасность». Один брат из скита пришел к Аве Амуну и говорит ему: «Отец мой посылает меня на послушание, но я боюсь блуда». Старец отвечал ему: «В то самое время, как придет к тебе искушение, говори: „Боже сил, молитвами отца моего избавь меня“». И так в один день девица заперла за ним дверь, Но он громко закричал: «Боже Отца моего, избавь меня!» И тотчас очутился на пути в скит. Об Авве Анувии. Авве Иоанн рассказывал следующее. Авве Анувий и Авве Пимен и прочие их братья, единоутробные и бывшие монахами в скиту. Когда пришли мазики, варварское племя, и опустошили скит, удалившись оттуда, пришли на место, называемое Теренув, на время, пока найдут, где им жить, и пробыли там несколько дней в древнем храме. Однажды Авве Анувий сказал Авве Пимену: «Сделай милость, ты и каждый из братьев твоих пусть живет отдельно в безмолвии, и не будем сходиться друг с другом всю неделю». Авве Пимен отвечал: «Сделаем, как ты хочешь». И сделали так. А там в самом храме была каменная статуя. Старец Авве Анувий, вставая поутру, бросал камнями в лицо статуи, а вечером говорил ей: «Прости мне», и делал так во всю неделю. В день субботний они сошлись вместе. Авве Пимен сказал Авве Анувию: «Я видел, Авва, что ты во всю эту неделю бросал камни в лицо статуи и потом кланялся ей. Делает ли так человек правоверующий?» Старец отвечал: «Это я делал для вас. Когда вы видели, что я бросал камни в лицо статуи, то не говорила ли она чего или не сердилась ли?» Авве Пимен сказал: «Нет». «А когда я кланялся ей, трогалась ли она и говорила ли: не прощу?» «Нет», — отвечал Авве Пимен. Тогда старец сказал: «Вот нас семь братьев. Если хотите, чтобы нам друг с другом жить вместе, то будем подражать этой статуе, которая не трогается ни обидою, ни честью. Если же не хотите так вести себя, то вот четверо врат во храме. Пусть каждый пойдет, куда хочет». Братья пали на землю и сказали Авве Анувию: «Все сделаем, как ты, отец, хочешь, будем послушны словам твоим». И Авве Пимен сказывал: «Все время жизни нашей мы пробыли вместе, поступая по наставлению старца, которое он дал нам. Одного из нас сделал он экономом, и все, что этот не предлагал нам, мы ели. И нельзя было никому из нас сказать: принеси нам что-нибудь другое, или не хотим есть сего. Таким образом провели мы все время жизни нашей в тишине и мире». Авве Анувий говорил: «С того времени, как наречено на мне имя Христа, ложь не выходила из уст моих». Об Авве Аврааме. Рассказывали об одном старце, что он прожил 50 лет и во все это время едва ли ел хлеб и пил вино. Говорил он: «Я умертвил в себе блуд, сребролюбие и тщеславие». И пришел к нему Авве Авраам, услышав слова сии, и говорит ему: «Ты говорил это?» «Да», — отвечал старец. Авве Авраам сказал ему: «Вот ты входишь в келью свою и находишь на рогоже своей женщину. Можешь ли не думать, что у тебя женщина?» «Нет», — отвечал старец, «но я борюсь с помыслом, чтобы не прикасаться к ней». Тогда сказал Авве Авраам: «Итак ты не умертвил страсть, но она живет, хотя и обуздана. Далее, когда ты идешь и видишь камни и черепки, а посреди их золото, может ли ум твой мыслить о золоте, как о камнях и черепках?» «Нет», — отвечал старец, «но я борюсь с помыслом, чтобы не взять золото». Старец Авраам опять говорит: «Итак страсть жива, только обуздана». Наконец сказал Авве Авраам: «Вот ты слышишь о двух братьях, что один любит тебя, а другой ненавидит тебя и злословит. Если они придут к тебе, равно ли ты примешь их обоих?» «Нет», — отвечал старец, Но я борюсь с помыслом, чтобы благотворить ненавидящему меня так же, как и любящему. И говорит ему Ава Авраам: «Итак, страсти живут и в святых, только они ими обуздываются». Один брат спросил Аву Авраама: «Если случится мне часто есть, хорошо ли это?» Старец сказал в ответ: «Что ты говоришь, брат? Неужели ты столько ешь? Или ты думаешь, что пришел на гумно?» Ава Авраам сказывал об одном старце, жившем в скиту. Он был писец и не ел хлеба. Однажды пришел к нему брат и просил написать ему книгу. Старец, углубившись умом в созерцание, пропустил несколько строк и не поставил точек. Брат, взяв книгу, когда хотел расставить точки, заметил недостаток смысла и сказал старцу: «Авва, есть пропуски». Старец говорит ему: «Пойди, исполни прежде то, что написано, и тогда приходи, я напишу тебе и остальное». Об Авве Арии. Авва Авраам пришел однажды к Авве Арию, и в то время, как они сидели, пришел к старцу брат и говорит ему: «Скажи, что мне делать, чтобы спастись?» Старец говорит ему: «Пойди во весь этот год, вкушай хлеб с солью вечером, а потом опять приди и еще скажу тебе». Брат ушел и делал так. По прошествии года он опять пришел к Авве Арию. Случилось быть тут также и Авве Аврааму. Старец опять сказал брату: «Пойди и в этот год постись по два дня». Когда брат ушел, Авва Авраам спросил Авву Ария: «Почему ты всем прочим братьям говоришь о легком иге, а на сего брата налагаешь тяжкое бремя?» Старец отвечает ему: «Братья как приходят спрашивать, так и уходят, а сей ради Бога приходит услышать слово, ибо он добрый делатель, и что бы я ни сказал ему, делает рачительно. Потому-то я и говорю ему слово Божие». Об Авве Алонии. Авва Алоний говорил: «Если человек не скажет в сердце своем: в мире я один, да Бог, не найдет спокойствия». Еще говорил: «Если бы я не разрушил всего, то не мог бы и созидать самого себя». Еще говорил: «Человек, если захочет, от утра до вечера будет приходить в меру божественную». Об Авве Апфии. Рассказывали об епископе Аксиринхском по имени Авва Апфий. Когда он был монахом, вел весьма строгую жизнь, а когда сделался епископом, хотел вести такую же строгую жизнь, но не мог. Повергаясь перед Богом, говорил он: «Неужели по причине епископства отступила от меня благодать?» И было ему открыто: «Нет, но тогда ты был в пустыне. Там не было ни одного человека, и Бог помогал тебе. А ныне ты в мире, и люди помогают тебе». Об Авве Аполлоне. Был один старец в келиях по имени Аполлон. Если кто приходил звать его на какую-нибудь работу, он шел с радостью, говоря: «Со Христом я ныне буду работать ради души моей, ибо она получит награду». Об одном Авве Аполлоне, жившем в скиту, рассказывали следующее. Он был грубый пастух. Находясь в поле, увидел жену свою, которая была беременна, и по внушению дьявола сказал: «Хочу видеть, как лежит младенец во чреве ее». Расторгнув ее, он видел младенца. Но тотчас же совесть стала мучить его. В сокрушении пришел он в скит и рассказал отцам о своем деле. Тут услышал он, что отцы поют: «Дни и лет наших, в них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь». Псалом 89. «Мне 40 лет, — сказал он, — и я ни разу не молился. А теперь, если проживу другие 40 лет, непрестанно буду молиться Богу, да отпустит мне грехи мои». И он не занимался никаким рукоделием, но всегда молился, говоря: «Аз яко человек согреших, ты же, яко Бог, помилуй меня». В сей молитве проводил день и ночь. С ним жил один брат и слышал, как он повторял: «Тяжко оскорбил я тебя, Господи, но прости мне, чтобы я хотя немного успокоился». Он получил уверение, что Бог простил ему все грехи его и даже убийство жены. Но о младенце ничего не было открыто. Один из старцев сказал ему: «Бог простил тебе и убиение младенца, но он оставляет тебя в томлении, ибо это полезно душе твоей». Авва Аполлон говорил о принятии братьей: «Должно кланяться приходящим братьям, ибо не им кланяемся, а Богу. Видя брата твоего, видишь Господа Бога твоего. И это, — говорит он, — приняли мы от Авраама. Приняв братьей, убеждайте их к успокоению. Всему научились мы у Лота, который упросил ангелов». Об Авве Андрее. Авва Андрей говорил: «Монаху приличны сии три подвига – странничество, бедность и молчание в терпении». Об Авве Айо. Рассказывали об одном старце фиваитском, Авве Антиане. С юности своей он много подвязался, но в старости ослабел и ослеп. По причине его болезни братья много доставляли ему утешение и даже клали ему в рот пищу. Однажды спросили они Авву Айо, что будет за это многое утешение. Он отвечает им: «Уверяю вас, что если сердце его желает сего утешения и охотно принимает, то если он съест и один финик, Бог уменьшает за него награду за труд его. Если же сердце его не желает утешения, и он неохотно приемлет утешение, то Бог сохраняет труд его целым, потому что его принуждают против воли, а братья получат награду». Об Авве Аммонафе. Однажды пришел в Пелусию какой-то правитель и хотел требовать с монахов, так же как с мирян, поголовной дани. По этому случаю все братья собрались к Авве Аммонафе и решили, чтобы некоторые отцы шли к императору. Авва Аммонафа говорит им: «Нет нужды в таком труде, а лучше сохраняйте безмолвие в своих кельях. И поститесь 2 седмицы, и по благодати Христа я один сделаю сие дело». Братья разошлись по своим кельям, и старец сохранял безмолвие в своей келье. Когда прошло 14 дней, братья сетовали на старца, ибо они не видали, чтобы он когда-нибудь выходил. Они говорили: «Старец оставил без внимания наше дело». В 15-й день братья собрались вместе, как прежде условились. И старец пришел к ним, имея в руках грамоту за царской печатью. Видя сие, братья изумились и спросили старца: «Когда ты принес ее, Авва?» Старец отвечал: «Поверьте мне, братья, что в сию ночь ходил я к царю, и он написал мне сию грамоту. От него пошел я в Александрию и записал ее у правителей, и потом возвратился к вам». Выслушав это, братья объяты были страхом и поклонились ему. Так дело их было сделано, и правитель более не тревожил их.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Алфавитный патерик». Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости. Здравствуйте. Синодальный отдел по благотворительности передал средства Екатеринбургскому центру поддержки женщин, помощь в котором получили уже более 120 человек. 500 тысяч рублей направил Синодальный отдел по благотворительности в город Екатеринбург на развитие православного центра поддержки для женщин «Мария». Этот центр действует при Православной службе милосердия Екатеринбургской епархии с ноября 2024 года. И за прошедшее время помощь в нем получили 68 женщин и 53 ребенка. Выделенные средства в том числе пойдут и на привлечение к работе проекта необходимых специалистов и закупку оборудования. Также уточняется, что проект Екатеринбургского центра поддержки для женщин стал одним из победителей второго конкурса церковных семейных проектов Синодального отдела по благотворительности, направленного на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. Здесь помогают девушкам из детских домов, выходящим во взрослую жизнь, женщинам, оказавшимся на улице, женщинам в кризисных отношениях и с трудностями в поиске работы и жилья. В центре единовременно могут проживать до 10 человек. Также они могут получить временное жилье, психологическую, социальную, юридическую и духовную поддержку. Его специалисты помогают восстанавливать документы, решать вопросы с трудоустройством, осваивать необходимые бытовые навыки и налаживать взаимодействие с госучреждениями. Также в центре регулярно проводятся психологические встречи, мастер-классы, занятия по развитию жизненных навыков и беседы со священником. В этом году проект вошел в число финалистов общероссийской премии «Жить вместе», что, по словам руководителя центра, стало высокой оценкой его работы и дополнительным стимулом для дальнейшего развития. Ну а следующее сообщение выпуска из Танзании. Там приобретен тент, чтобы совершать регулярное богослужение. Специальный тент для проведения богослужений приобрели для прихода в честь великомученика Дмитрия Солунского, патриаршего экзархата Африки, в городе Мусома, что в Танзании. Тент был приобретен при поддержке жертвователей патриаршего экзархата Африки, и теперь в общине регулярно совершаются церковные службы. Актуальность покупки тента и обустройства места для служб вызвана еще тем, что в июле этого года патриарший экзарх Африки, митрополит Каирский и североафриканский Константин крестил в Мусоме 11 человек, которые стали новыми членами общины. Ну и последнее сообщение выпуска из Москвы. Священник объяснил, почему Смоленская икона Божьей Матери станет главной святыней общемосковского крестного хода этого года. Смоленская икона Божьей Матери Адигитрия станет главной святыней общемосковского крестного хода этого года в связи с тем, что исторический крестный ход был организован именно в связи с перенесением этого образа и основанием Новодевичьего монастыря столицы. Об этом рассказал руководитель информационной службы Московской епархии отец Александр Волков. Как он отметил, исторический общемосковский крестный ход, который проводили на протяжении многих столетий, был организован именно в связи с перенесением Смоленской иконы Богородицы и основанием в Москве Новодевичьего монастыря. Эта икона издревле почиталась как защитница западных рубежей нашего Отечества и заступница в дни военных испытаний. И в день ее празднования верующие по всей стране возносят молитвы о мире и благополучии земли российской. Напомню, что 6 сентября этого года, в день соборной памяти московских святых, по благословению святейшего патриарха Кирилла и по согласованию со столичными властями, состоится ежегодный общемосковский крестный ход, который был восстановлен в прошлом году. Главной святыней предстоящего шествия станет чудотворный список Смоленской иконы Божьей Матери, который специально привезут из Успенского кафедрального собора Смоленска, где святыня пребывает с начала 17 века. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, все эти молитвы к Владыце грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но презри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума Святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастве мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвленных сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата

Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся имени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражаю Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия и камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи.

Господи, покрыми от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие и ныне подобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящих обстояний бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в плену плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадой молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас отсели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, или косогреших во внешний день, и от всякого лукавства противника и врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела-хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, якова истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому, и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием,
унынием, леностью, прекословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же изглагол пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови».

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: На наших волнах звучит программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». В ней врачи разных специальностей расскажут о том, как сохранить свое здоровье и не потерять качество жизни в любом возрасте. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе принимает участие сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии Центральной городской клинической больницы номер 20 города Екатеринбурга Иван Владимирович Грошев. Иван Владимирович с нами на телефонной связи. Добрый день.
1: Добрый день, Мария.
0: Ну что ж, сегодня поговорим про то, как сохранить наши сосуды, здоровье вен. Итак, какие болезни лечит сосудистый хирург, с какими симптомами к вам обращаются?
1: Сосудистый хирург, он лечит заболевания как артериальной, так и венозной системы. И тут будет все зависеть от того поражения, от той болезни, что затрагивает именно какую систему, это вены либо артерии. Из этого будут вытекать специфические для заболеваний жалобы, либо симптомы. По венозной патологии, если мы говорим про нее, то часто патология в практике сосудистого хирурга — это, конечно же, варикозная болезнь нижних конечностей, которая имеет спектр симптомов, начиная от каких-то эстетических проблем по типу сосудистых звездочек, либо ретикулярных вен, или же крупных варикозно измененных притоков, или уже более серьезных симптомов в виде трофических нарушений кожи, уплотнения кожи, либо потемнения. И самое тяжелое проявление варикозной болезни — это венозная трофическая язва. Если же мы говорим про артериальную патологию, зачастую патология артерий, а именно, как пример, атеросклероз, часто протекает бессимптомно, и в этом коварность данного заболевания, что человек может не испытывать никаких симптомов и при этом получить очень тяжелые и в том числе инвалидизирующие осложнения. А если мы будем говорить конкретно про поражение артериального кровотока нижних конечностей, то один из симптомов, который может появиться у человека, — это хромота, так называемая перемежающаяся хромота, когда не хватает мышцам адекватного притока кислорода, питательных веществ, и у человека возникает такой лимит ходьбы. То есть необходимо делать остановки после прохождения определенной дистанции. Это довольно такой серьезный симптом, который требует обращения к сосудистому хирургу. И, конечно, одно из тяжелых проявлений артериальной патологии нижних конечностей — это развитие трофических язв либо гангрены самых удаленных участков конечности. И такое состояние, оно требует прям незамедлительного обращения к сосудистому хирургу, потому что в таком случае человек может просто потерять конечность. То есть это может привести к ампутации. Поэтому вот такие, наверное, одни из самых распространенных проблем в практике сосудистого хирурга.
0: А вот теперь давайте начнем разговор про какие-то конкретные болезни, связанные с сосудами. Мы поговорим подробнее про самую основную информацию. Это определение, что это за болезнь, какие-то причины, лечение, профилактика. И вот первое, что приходит на ум, когда мы говорим про заболевание вен, это, конечно же, варикоз. Итак, что это такое, какова симптоматика и какое лечение?
1: Ну, варикозная болезнь — это заболевание, которое приводит к изменению сосудистой венозной стенки, именно подкожных вен. Оно имеет определенные клинические проявления, определенные стадии. Самые начальные стадии — это больше косметические проблемы в виде, уже говорил, сосудистых звездочек, либо телеангиэктазии по типу паутинки, вены по типу паутинки, которые просто носят эстетический характер. Также проявляются возникновением расширенных подкожных притоков, которые, очевидно, видны глазами, и изменениями кожного покрова в виде уплотнения кожи, пигментации, либо появления венозной трофической язвы как спонтанно, так и после малейшей травматизации. Заболевание, оно развивается из-за нарушения сосудистой стенки. Венозная система нижних конечностей, она имеет клапаны, И при сопутствующих факторах риска, как длительные статические нагрузки, конечно же, наследственность и малоподвижный образ жизни, сидячая работа, все это приводит к тому, что сосудистая стенка, она меняет свою геометрию и возникает клапанная недостаточность, когда клапаны в венах, они не способны нормально функционировать, не работает этот замыкательный аппарат, который начинает пропускать кровь в двух направлениях, когда в норме кровь должна двигаться снизу вверх, и возникает обратное движение тока крови, так называемый рефлюкс. И это приводит к усугублению ситуации. И, по сути, подкожные вены, они становятся как мешочки с кровью, они переполнены, и из-за этого могут еще и возникать субъективные жалобы, такие как утомляемость конечностей, отечность, тяжесть, судороги, в том числе ночные судороги. И при таких жалобах, конечно, варикозная болезнь, когда носит симптомный характер, это требует консультации специалиста для определения либо терапевтической тактики, либо уже хирургической тактики для того, чтобы избавить человека от таких жалоб и в том числе от осложнений, которые могут возникать на фоне варикозной болезни. А к таким относится развитие тромбоза. Это уже острая сосудистая патология, которая сопровождается образованием сгустков в просвете варикозно-трансформированных вен и может потенциально быть жизнеугрожающим состоянием, потому что тромботические массы через подкожные вены могут с легкостью мигрировать уже в глубокую венозную систему и вызвать осложнение в виде тромбоэмболии легочной артерии.
2: В какой условный момент вот эти сеточки, звездочки там на ногах, да, они начинают быть безопасными и начинают уже угрожать здоровью?
1: Здесь нужно в первую очередь различать косметически неприглядные вены, да, вот такие как сосудистые звездочки и сеточки, которые, на самом деле не несут какой-либо опасности для человека в будущем. А если же появляются крупные измененные притоки, которые выглядят как шишки, как такие мешочки под кожей, а вздутые вены, то это уже неблагоприятный признак, и он может означать, что сама варикозная болезнь, она уже переступила в более серьезную фазу, когда действительно нужно этим заниматься, в том числе и хирургическим лечением. По поводу сосудистых звездочек и сеточек, это в большей степени, наверное, будет зависеть от самого больного, стоит ли этим заниматься. У кого-то высокие эстетические требования, да, к коже, там, конечности, у кого-то более, если мужчины, они в основном не замечают такие проблемы. Поэтому тут будет зависеть, конечно же, от желания человека. Нужно ли избавляться от них или нет.
2: Теперь про атеросклероз давайте тоже пару слов скажем. Все точно так же. То есть причины, признаки, правда ли, что заболевание молодеет?
1: Атеросклероз — это системное заболевание, которое поражает крупные и средние артерии. Оно сопровождается отложением холестерина в стенке артерии. И это отложение холестерина, оно приводит к развитию либо частичного сужения просвета сосуда, либо полной его закупорки. Как я уже говорил, само заболевание, оно зачастую носит бессимптомный характер, и это его большое коварство, когда человека может ничего не беспокоить, а уже имеются большие проблемы, связанные с нарушенным кровотоком того или иного бассейна. Это может быть и головной мозг, это могут быть и почки, или же нижние конечности. И заболевание, оно в основном возникает факторы риска этого заболевания, они в основном известны сейчас в медицине. Это повышенное содержание холестерина. А холестерин — это не просто такой жир, который плавает в организме. У него есть еще свои подтипы. И часто в научно-популярной литературе или СМИ мы слышим про так называемый плохой холестерин. Это липопротеиды низкой плотности. И в основном они как раз ответственны за возникновение атеросклеротических бляшек. Также к факторам риска относится повышенное артериальное давление. Нужно помнить, что Нет такого понятия, как рабочее артериальное давление у человека. Бывают такие случаи, что пациент заявляет: для меня 160 на 90 — это мое рабочее давление. Это колоссальная ошибка, потому что есть все-таки норма артериального давления, есть уже артериальная гипертония. И все, что выше порогового значения 140 на 90, оно неминуемо приводит к повреждению сосудистой стенки и ускорению этого процесса отложения холестерина в стенке сосуда и прогрессированию атеросклероза. Также немаловажную роль играет и сахарный диабет. Еще фактором риска можно отнести малоподвижный образ жизни, лишнюю массу тела, ожирение и, конечно же, это табакокурение. По поводу вопроса, молодеет ли атеросклероз, здесь довольно сложно на это ответить, потому что вот на данный момент мы можем видеть тяжелое осложнение атеросклероза, как там инфаркт миокарда, либо потерю конечности даже у лиц младше 50 лет, в некоторых случаях даже и младше 40 лет. Вот, но это такие единичные случаи, которые запоминаются и в память врезаются. Но вызывает опасения то, что есть определенная мода на курение электрических сигарет, да, вейпов, и вот на данном в данный период времени пока сложно оценить, какие будут исходы этой популярной привычки, в кавычках, через 20, через 30 лет на той популяции, которая как раз использует эти девайсы. Я думаю, что, наверное, будет все не очень радужно в отношении патологии, такой патологии, как атеросклероз.
2: По каким признакам мы можем понять, что пора уже вот пойти к врачу и провериться именно на атеросклероз?
1: Есть, конечно же, признаки. То есть тут, я думаю, что нужно разграничить патологию артерии. Как мы понимаем, они расположены везде. То есть питают все органы и системы. И в зависимости от того бассейна, где имеется проблема с артерией, либо закупорка, либо ее сужение. И от этого будет зависеть, какие могут жалобы. Если мы будем говорить про головной мозг, то при закупорках или сужениях, например, сонных артерий, мы можем наблюдать такие симптомы, как головокружение, либо приходящее нарушение мозгового кровообращения, которые могут проявляться нарушением зрения, либо нарушением речи, которое проходит через какой-то период времени, либо слабостью в конечностях, либо онемением конечностей, либо половины туловища. Вот. Это довольно грозные симптомы, которые требуют незамедлительного обращения к специалисту, либо к неврологу, либо напрямую к сосудистому хирургу. Вот. И если же мы будем говорить про артериальный бассейн нижних конечностей, то один из симптомов заболевания — это, конечно же, перемежающаяся хромота. Когда у человека имеется определенный лимит ходьбы из-за того, что не хватает достаточного количества кислорода и питательных веществ для мышц, чтобы преодолевать большее расстояние. Из-за того, что есть закупорка сосуда и крови просто-напросто недостаточно дотекает до мышц. Или же такие симптомы, как появление трофической язвы. Зачастую наши пациенты — это возрастные люди, которые любят копаться в саду либо в огороде. И даже имея патологию артерии, например, полную закупорку сосуда на нижней конечности, вот такие больные, они могут получить малейшую травматизацию и впоследствии развитие атрофической язвы на месте вот этой травмы. И если больной замечает, что у него рана длительно не заживает, то есть не как у молодого, да, там в течение там недели какая-то ссадина спокойно зарастет, если же это длится недели, месяц, то здесь точно нечего ждать. Срочно нужно обращаться к хирургу, к сосудистому, и проверять артериальный кровоток именно на проблемы, связанные вот с питанием той зоны, где образовалась эта трофическая язва.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В следующую субботу мы продолжим разговор с Иваном Владимировичем Грошевым, сосудистым хирургом отделения сосудистой хирургии Центральной городской клинической больницы номер 20 города Екатеринбурга про здоровье вен. Ну а сегодня мне осталось сказать, что у микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья. На наших волнах звучала программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». Следующая программа из цикла прозвучит на наших волнах через воскресенье. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Ангели святые, посланные с небесе, вы же храните меня и руководите во всей жизни моей, припадай, молютися, сам настави и вразуми меня, начинающий от сердечной любви и усердия возглашать ей песни те хвалы. Радуйся, ангеле Божий, предстателю мою Пресвятой Троицы, радуйся, царя царствующий бесплотный войне, радуйся, Господа господствующих небесных слугу, радуйся, умных и невещественных слуг Его сожителю, радуйся, творяй присно волю владыки своего, радуйся, приемы от Бога повеление и власть храните душу мою, радуйся, никогда же отлучайся имени грешного, радуйся, вынус пребывай мне недостойному, радуйся, соблюдай меня на всех путях моих, радуйся, сохраняй меня от всякого зла, радуйся, от Бога данными руководителю на путях жития моего, радуйся, благий мой наставниче, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

видев человеколюбивый Господь, яко по прегрешении праотца нашего Адама, все человецы удов преклони суть ко греху, по своей незречении милости послал есть во всю землю святых ангелов, и коему же от человек представи хранителя, исполняющего по повелению владыки своего, святые ангели, всегда готови суть помогать и нам, Богу угодно поющим, Аллилуйя.

Разум моему, просвещение свыше исходатайствуй, святые ангели, да возмогу познать, что есть воля Божия благая и угодная и совершенная, и сердцем и направи, еже соусерден творить ее, тебе же, хранитель моего, да не пристану восхвалять и сицевыми гласы, радуйся, воспламеняй сердцем и любовью к Богу, Создателю моему, радуйся, возбуждай меня на всяк день же и час, приносить ему молитвы, прощение и благодарение, радуйся, як уже стражем верным, страхом Господним душевный мой дом ограждай, радуйся, вся помышление мое к распятому за грехи мира Спасителю устремляй, радуйся, страдание го и крестную смерть в память мою вперяй, радуйся, воспоминанием страстей Господних блюстись от грехов мя поучай, радуйся, благодатного свыше осенения Святаго Духа просить имя наставляй, радуйся, яко на кроткий точию и смиренное сердце милостивно презирать Ему, утешителю уверяй мя, радуйся, мыслью о вездесущей Божией всюду окружай мя, радуйся, всеведение Его умным очисием моим представляй, радуйся, милосердием Его кающимся грешникам сердце мое утешай, радуйся, правосудием Его к ожесточенным и нераскаянным душу мою устрашай, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

0: Силу Божественной благодати спроси ми, хранителю мой ангеле, во еже неуклонно и непрекновенно ходите ми спасительным путем Христовых заповедей, сердцем же и усты, непрестанно славите все святое имя Бога нашего и пейте Ему Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Имам Тя, Богоизбранный покровителю мой, як уже светлую зарю, просвещающий души моей темноту и разгоняющий мрак сердечного неведения моего, сего ради с умилением припадая, молю Тися, да и вся мое чувствие, потемненная страстьми, очистятся, во еже не блуждать ими во тьме греховней, причудную же светлость Твою воспеваю сице. Радуйся, звездо невечернего света, отресиянга божества воссиявшая, имени выну озаряющая. Радуйся, пресветлое луче, помраченной грехми, сердечными очиса сиевающая. Радуйся, як очишися направить имя на истинный путь, во тьме беззаконий заблуждающего. Радуйся, яко предлагаешь ими заповеди Господни, аки зерцалы для сия жизни моя. Радуйся, яко поставляешь ими закон Божий, аки светильник ногам моим и свет стезям моим. Радуйся, яко словец Евангелия Христова, в сладость послушайте и поучаешь имя. Радуйся, яко учению Божественного Учителя моего, и Господа несомненно веровать и побуждаешь имя. Радуйся, яко повиновение уставам Святой Церкви укрепляешь имя. Радуйся, яко правилам и преданиям святых апостол, и Отец покоряйтесь, наставляешь имя. Радуйся, яко во исповедании святые и православную веру утверждаешь имя. Радуйся, яко за сие исповедание и на смерть готовыми быть убеждаешь. Радуйся, яко еретиком и отступником истинной церкви сообщайтесь, возбраняешь имя. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Бури Житейского моря сокрушают духовный мой корабль, волнами морских попечений, и мир убогий души моя метется, и где обрящу тихое пристанище спасения, токму на тя по Бозе возлагаю надежду, хранителю мой ангеле, яко премудрого тя кормчего в мысленных бурях, смущающих мя стяжах, благодарственно убопою Богу моему, аллилуйя.
1: Аллилуйя!
0: Слышащий и зрящий тя, божественный ангели, крепкого моего блюстителя, злобней духе поднебесней, не смеет приближитеся ко твоей пречистей светлости и душегубительным и пакости деяти, сего ради смиренно молю тя, не отступи от меня за невоздержание мое, но присно от лукавого тех ловления и козней соблюдай мя, с умилением глаголюща. Радуйся, крепким кровом крил твоих осеняй мя и покрывай, радуйся, окрест пламенным мечем присно ополчайся, радуйся противу князя тьмы, во бранями пособствуяй, радуйся лукавых его служителей, побеждать ими помогай, радуйся, отгоняй от меня душепагубные демоны, аки хищные птицы, радуйся, вразумляя имя бесовские козни познати, аки лукавые лисицы, радуйся, зверообразное тех на ум, и сердце мое нападение отреваяй, радуйся порождение их, гордость и ненависть из сердца моего исторгаяй, радуйся, зависть и злопомнение от мыслей моих прогоняяй, радуйся, в отражении злых помыслов крестным знаменем себе ограждать и побуждай мя, радуйся, на аспида и василиска не боясь наступать и укрепляй мя, радуйся, имей непобедимое оружие против всех врагов моих, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Богатечней и лучезарней звезде, путеводившей древле волхвы на поклонение родшемуся в Вифлееме Спасителю мира, дерзай уподобить и тебя, благий мой хранителю, неотлучным Бо и светоносным Твоим, мис пребыванием указующими правый путь, ведущий в горний Вифлеем, в небесное царствие, да таму, слики архангел и ангел, сподоблюся воспевати привечному царю славы. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Видимя нощью содержимо мрачную и темным облаком страстей покрываема, святый хранителю души моя, не огорчися, не остави меня, но подражай долготерпению Спасителя моего, пожди еще, возбуждай меня к покаянию, донди же часа моя излютый источник и слез, намытие душевной нечистоты моя. А сем смиренно молю тебя и глаголю, радуйся, яко выну приносишь и Богу о мне грешнее молитвы своя, яко кодила пред ним благовонное. Радуйся, яко пресно ходатайствуешь и пред Создателем моим, о еже спастися ми. Радуйся, яко праведный гнев его, движимый на мя, свои предстательством отвращайши. Радуйся, яко просиши всемилосердого Господа подати прощение злых моих деяний. Радуйся, яко умилостивляешь его благость, да не погубит мя собезакониями моими. Радуйся, яко непрестанно молишися Искупителю моему, да дарут мне время ко исправлению. Радуйся, яко возбуждаешь имя к в покаянии препроводите во все дни живота моего. Радуйся, яко внушаешь ими желание, да выну каюся пред Господем во всех моих прегрешениях. Радуйся, яко вразумляешь имя на всякое время, мысленно себе испытывать и во гресех моих исповедоватися. Радуйся, яко влагаешь в сердце мое сокрушение и скорбь, за непрогневах преблагаго Бога моего. Радуйся, яко побеждаешь мя оплакивать окаянное и скверное житие мое. Радуйся, светоносный и неумолкающий ходатай спасения моего. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся.

0: Твоей.
1: Проповедуй велигласно пресное Твое, хранитель мой ангеле, о мне грешне попечение, скорби Бо и напастиях, я же все многомятежном мире смущают мир души моя, являющимися скорый утешитель, вразумляя мя, яко вся сия не спосылается от премудрого Создателя, аки врачество противу душевных недугов моих, и поучая благодеющему сице, небесному врачу воспевати, Аллилуйя!
0: Аллилуйя!
1: Восевай души моей, омрачаемой скорбью и унынием, свет благодатного утешения, и сердцем исполняется веселье радости, егда непрестанными Твоими, святые ангели, наставления возбуждаем, дерзаю я, комытарь, вопите к щедрому Богу, да милости будет и простит мне прегрешение мое. Не примолчи оба, наставничи мой, вразумляя и укрепляя мя, зовущи ти. Радуйся, помогай мне, благий, Ерем спасительного терпения с любовью носите. Радуйся в бедах и заключениях упованием на Господа Бога укрепляя мя. Радуйся скорби и болезни мужественне преодолевать ими поучаяй. Радуйся всякую печаль и уныние от сердца моего отгоняяй. Радуйся противу врага в сеть отчаяния уловить имя хотяща, братися побуждая мя. Радуйся словесем апостола, яко все хотящие благочестно жить и гоними будут, веровать и убеждая мя. Радуйся, образ терпения и злострадания, приятелями пророки и апостолы внушаяй. Радуйся, налик мученик и исповедник, за Христа до излияния крови своя подвязавшийся, в утешениями показуяй. Радуйся, страдания самого Спасителя и Господа, выну умными очисем моим представляяй. Радуйся, надежду и будущего воздаяния сердце мое услаждаяй. Радуйся всерадостным ожиданием вечных благ душу мою оживляяй. Радуйся, благий и пристный мой утешителю. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: «Хотя всем человеком спастися, премилосердый Создатель мой, послатя ангела своего, яко верными стража и пестуна добра во всем житии моем, досюду с помоществующими святыми твоими вдохновении, защищаешь и противу козни дьявола, и приготовляешь имя делы благими, в нити с мудрыми девами в небесный чертог, с богокрасной песнею Аллилуйя».
1: Аллилуйя.
0: «Новый показует благость Господь, и Владыка мой на мне, непотребним и паче все грешнейшим рабе своем, презирая бо лютая моя и тяжкая, не погубил мне есть со беззакониями моими даже до настоящего дня и часа, но долготерпя на мне, милостивне ожидает моего обращения и сердечного покаяния, верую, благий хранителю мой, яко твоим пресным пред Богом за мя ходатайством доселе храним есим, тем же любовью к тебе подвязаемый взываю, радуйся, яко буревающийся мя в море жития сего, от конечного потопления соблюдающий, радуйся, яко из рова беззаконий моих, рукою твоей помощи мя исхищающий. Радуйся, яко греховный сон душевредной моей лености отрицающий. Радуйся, яко ум мой омраченный небрежением, светлым твоим присутствием озаряющий. Радуйся, яко хладное и мало не угасшее сердце мое, молитвами воспламенятиями помогающий. Радуйся, яко на славословие Божие присно мя восставляющий. Радуйся, яко настрояющий глаз мой к песнопениям, ими же достойно и праведно есть хвалить и Творца всяческих. Радуйся, яко поучаешь мя прославлять и Господа моего не устыточию, но и сердцем. Радуйся, яко исполнению пресветлой воли Его возбуждаешь мя. Радуйся, яко самоотвержению и отречению моей злые воли приобучите мя чишися. Радуйся, яко глубину простоту и агнчу кротости жатьми приискренне желаешь. Радуйся, яко о еже младенческому незлобию и старческому доброрассуждению дароватися ми ходатайствуешь. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся.

0: Странный пришлец есть на земле сей, житие мое суетно и маловременно есть, аж окаянный, смерти безвестное, вом никогда же приемлю, не помышляю о страшном судище, в нем же имам праведному судьи предстати и дать ответ о всяком деле же и слове. Тем же молю тебя, души мои хранителя, возбуди меня скоро от сна греховного, да не постигнет меня час смерти неисправлена, и да сподоблюсь и спросите от всемилостивого Бога беззаконие моим прощение и во гласе радования воспевайте Ему Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Все Господь и Создатель мой, егда на знаменут ми представитесь от жития сего, Ты, благий хранителю мой, провидя грозные муки, духовом злобы и нераскаянным грешникам уготованные, и мне ожидающие, покрый мя Твоего милосердия крылами, як уж орел птенцы своя, и внегда исчезать от мне духу моему, да узрю тебя близ мне предстояща и лютые враги отгоняюща. О сем с умилением молютися, вещая сице. Радуйся умному часе моим горький и страшный час смертный представляй. Радуйся, яко неизбежен вкупе же и безвестен час, той приснами напоминаяй. Радуйся на каждый день, аки уже на последний житья моего, взирать имя поучаяй. Радуйся на всякое время, ко исходу во ин мир мя предуготовляяй. Радуйся душевно умиление и сердечное сокрушение во мне рождаяй. Радуйся, выну желая ми, да по не при кончине дни моих покаюся. Радуйся, любите мир, и я же в мире ми воспрещаяй. Радуйся, пристрастие к ленному богатству, и сердце могу искоренять и помогай. Радуйся, вся благо земное бытие привременно, и скоро приходящими показуй. Радуйся, яко вся красная мира сего цвету сильному подобна суть, вразумляй мя. Радуйся, славы человечьей, аки тени приходящие, искать возбраняй ми. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: мой.
1: Вся грех содея житии сем, и весь живот мой во мнозе притек суетне, к концу приближишься, врази же мою устремляются на мя, алчущие поять имя, и не зринуть его глубину адову. Тем же молютися, благи мой хранителю, будь ими защититель, егда имам приходителю тем и тарства, и безбедно доведи мя до врат небесного царствия, и деже лица ангельские радостне сретают восклицающих «Аллилуйя!»
0: «Аллилуйя!»
1: Витействующий язык не может изрещи, я же сотворил мисси, святых хранителю мой, во всем житии моем, прияв бы душу мою откупели святого крещения, хранил мисси во младенчестве, учил и вразумлялось и в отрочестве, соблюдал мисси от поползновения ко грехом в возрасте юношесте, наставлял иси, пришедшими в мужество, охранял иси на всех путях моих, даже до старости, обличая и утешая, всюду помогая и направляя на путь спасения. Сего ради благодарственного пью ти, радуйся, яко никогда же лишаешь имя твоей помощи и заступления. Радуйся, яко от сна восстающимя подвязаешь и ко благодарению Господа, укрепляющего силы моя. Радуйся, яко начаток и гожда дни молитвы освящать имя поучаешь. Радуйся, яко воспрещаешь ими без молитвы к всеблагому промыслителю, дерзновенно собой что начинать. Радуйся, яко самонадеяние и сердце моего истребите чишися. Радуйся, яко сладчайшее имя Господа Иисуса Христа, усты непрестанно произносите, и в уме держать имя побуждаешь. Радуйся, яко во всякое время нужное точи и полезно вещать языком, ми внушаешь. Радуйся, як от празднословия, многоглаголания, паче же кощунствами удерживаешь. Радуйся, яко и едущий пьющими, или и на что творящую пресность пребываешь. Радуйся, яко воздержанию в пище и питье приобучить имя печешися. Радуйся, яко спящими охранишь и врага, хотящий искусить имя сонным мечтаний, отгоняешь. Радуйся, яко воспрещаешь имя от любопразностного стремления, его очью моего целомудренный стыд влагаешь. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранитель мой.

0: Спасти всех пришед Иисусе мой преблагий, с умилением молютися, Твои милосердия прости моих злых премножества и безмерия, преклоняемы на се божественными мольбами Твоего невещественного служителя, Егожими представилась и из младенства, яко человеколюбец, хранителя, да достоин явлюся в нити в чертог славы Твоя, и со духе праведных воспети. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Стена твердо пресно являющимися, святые ангели, против ухищрений злобных врагов моих, ищущих вечной погибели моя, и расслабляющий душу мою леностью и самозабвением. Молю обо тебя, хранителю мой, над твоим ходатайством сподоблюся, при исходе души моя, истили се причастник быть и причистого тела, и святейшей крови моего Спасителя, якода укрепися сею нетленную пищею и животворное питие, бестрепотно приду во ин мир, воспевайте моего благодетеля, радуйся, когда над есть власть и сила отражать и демонское на меня нападение, радуйся, яко приялась от Бога крепость на побеждение невидимых врагов моих, радуйся, яко от всякого злодейства и козни дьявольских моги избавить имя, радуйся, яко горьких мытарств начальника, лютко миродерца нападение от меня отрываешь, радуйся, яко ограждаемый Твоим присутствием, имам надежду в час смерти не устрашитесь, а мрачных лиц духов злобы, радуйся, яко хранимый Тобою, уповая безбедно прийти воздушное мытарство, радуйся, як укрепляемый Твоей помощью, чай не удержан быть и мне врат рая, ми вожделенного. Радуйся, яко Твоей земля предстательца сильно есть пред Богом, еже невежеными быть и во тьму кромешную. Радуйся, яко присно внушающими умилостивляйте Господа слезами покаяния, да избавлюся гиены адские. Радуйся, яко побуждающими день и ночь молитеся, да не послан будут со демоны мучитеся. Радуйся, неотступному руководителю и пестуне. Радуйся, крепкий мой заступниче и скорый помощниче. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся.

0: Твой.
1: Пени сей, аще от усердия моего Те приносимое, святый хранителю мой, вем, яко недовольный есть, ко изъявлению моего сердечное благодарение за вся благая, я же ми сотворил си, и не предстоеше творите даже до сего дней и часа, но я се молю тися, общего ми с тобою, создателю умилостиви, да на страшном суде своем, шуя части, избавит мя, и сподобит со всеми святыми воспевать ему. Аллилуйя!
0: Аллилуйя!
1: Светильник мой угасе, елей же благих дел, вое же возжищи, и не сми, и где обрящуся, сокаянный, сном греховным отягченный, егда постигнет меня внезапу полуночь, час кончины моя, да не услышу и аз, яко же юродивой девы, грозного гласа жениха, не вем тя. Помози ми, неусыпаемый хранителю мой, наполни сосуды души моя елеем благих дел, паче же милосердия и смирения, ныне же прими от меня сие пение». Радуйся, единого Господа имейте в разуме, преснами внушая, радуйся, заповедь о любви к Нему, преблагому, сердце мое обновляя, радуйся, любите Его, Создателя, всем умом и всем помышлением мя побуждая, радуйся, и к ближним искреннюю любовь мою богоугодну быти, непрестанно ми напоминая, радуйся, любите их не словом или языком, но делом и истинную мя поучая. Радуйся, во всех нуждах их помогати, желаньми влагая. Радуйся, утешати скорбящих, заступати обидимых, мя наставляя. Радуйся, от имени своих уделяти бедным и неимущим сердце мое преклоняя. Радуйся, и душу мою по заповеди Спасителя положите за други своя, готовыми быть и возбуждая. Радуйся, закрывай очиса моя, еже не зреть ими прегрешение брата моего. Радуйся, не попущай мне осуждать и поползнувшегося на грех ближнего моего. Радуйся, воспрещай мне яти веру от глагольником клеврета моего. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Благодать дана ти есть от всемогущего Господа, святый покровителю мой, еже храните меня на всех путях моих, да не камень коего соблазна приткнется нога моя, донде же меня представишь и Христу Богу спасена, ему же немолчными вся сила небесная взывают. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Пою Твое досточудное милосердие и многое снисхождение, быстро движимый уме, бесплотный слугу Господень, яко не гнушающийся греховны мои с радости, и не пристаешь и приносите о мне непотребним святые молитвы свои ко святейшему престолу трипостасного Бога, еже не погибнуть ими вовеки, но Царство Небесное наследовать и, благоволюбо прияти, а душевные сокровища моих, приносим эти песнопения, радуйся, яко воспоминаниям грядущего грозного суда Божия от грехов мя отрываешь, радуйся, яко душу мою, аки невесту, ко сретению прекрасного жениха Христа приготовлять и возбуждаешь имя, радуйся, яко присно желаешь и достойно мя сотворить и брачного чертога Его, радуйся, яко выну учишь имя возжигать и светильник души моя, да с мудрыми девами, душами праведных вниду вонь. Радуйся, яко грехов надежда моя совлачитеся, побуждаешь имя. Радуйся, яко в ризу непорочности и чистоты облещися, ми способствуешь. Радуйся, яко ходатайствуешь, да на страшном суде Христове одесную Его стать исподоблюся. Радуйся, яко умоляешь благоутробие Божие, далеко избраны своих сопричтет мя. Радуйся, яко подвязаешь и на молитву ко Господу и сожителей Твоих небесных, да вселит мя с ними во Царстве Своем. Радуйся, добрый и бодрый блюститель мой, радуйся, теплый мне грешним, молитвенниче и благий предстателю. Радуйся, по Господи Бозе и Пресвятей Богородице, крепкое мое упование. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда имам от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешнее, пристанем близ мне тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюся вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда имам от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешнее, пристанем близ меня тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюся вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда имам от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешне, пристань близ меня тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюсь я вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Ангели святые, посланные с небесе, вы же храните меня и руководите во всей жизни моей, припадай, молютеся, сам настави и вразуми меня, начинающий от сердечной любви и усердия возглашать ей песни те хвалы. Радуйся, Ангеле Божий, предстателю мою Пресвятой Троицы, радуйся, Царя царствующий бесплотный войне, радуйся, Господа господствующих небесных слугу, радуйся, умных и невещественных слуг Его сожителю, радуйся, творяй присно волю Владыки Своего, радуйся, приемай от Бога повеление и власть храните душу мою. Радуйся, никогда же отлучайся имени грешного, радуйся, вынос пребывай мне недостойному, радуйся, соблюдай меня на всех путях моих, радуйся, сохраняй меня от всякого зла, радуйся, от Бога данными руководителю на путях жития моего, радуйся, благий мой наставниче, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священное главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Велие, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяния и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведущим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, с подобие в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалом 81. Псалом Асафа. Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость, избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего все вы. Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы. Псалом 82. Песнь «Псалом Асафа». Боже, не примолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже. Ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову. Против народа твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою. Сказали, пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Селения Едомовы и Измаильтяне, Маав и Агаряне, Гивал и Аммон и Амалик, филистимляне с жителями Тира, и Ассур пристал к ним, они стали мышцею для сынов Лотовых. Сделай им то же, что Мадиаму, что Сисаре, что Иавину у потока Кисона, которые истреблены в Айндоре, сделались навозом для земли. Поступи с ними, как с князьями их, как с Аривом и Зивом, и со всеми вождями их, как с Зивеем и Салманом, которые говорили, возьмем себе во владение селение Божие. Боже мой, да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром, как огонь сжигает лес и как пламя опаляет горы, так погони их бурею Твоею и вихрем Твоим приведи их в смятение. Исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи, да постыдятся и сметутся навеки, да посрамятся и погибнут, и да познают, что Ты, которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею. Псалом 83. Начальнику хора на Гефском орудии Кореевых сынов Псалом. Как вожделенны жилища Твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни, сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих. У алтарей Твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Господи, Боже сил!
услышь молитву мою, внемли, Боже Иаковлев, Боже защитник наш, приникни и презри на лицо помазанника Твоего, ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия, ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя. Псалом 84. Начальнику хора Кореевых сынов псалом. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его, отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже, спасение нашего, и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас? Прострешь гнев Твой от рода в род. Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет: мир народу своему.

0: плод свой. Правда пойдет пред ним и поставит на путь стопы свои. Псалом 85. Молитва Давида. Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли гласу моления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы Тобою сотворенные придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно, ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего, Боже. Гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей. Не представляют они Тебя пред собою, но Ты, Господи Боже, щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, презри на меня и помилуй меня. Даруй крепость Твою рабу Твоему и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня.
1: Псалтирь звучащая.

вспомни, как пришлось страдать.

Не бойтесь тех, сказал Господь.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит очередной рассказ из книги отца Александра Дьяченко. Рассказ называется «Улыбка».
2: Рассказ. Улыбка. Рассказ странствия. Читает автор, священник Александр Дьяченко. Нет, что ни говори, а фига против колдуна – наипервейшая защита. Бабушка Рая – живая кладезь всевозможных присказок и примет, бытующих в нашем крае. На любой интересующий меня вопрос у нее отыщется своя история. Вот мне еще мамка рассказывала. В самом начале войны их всей деревни гоняли на лесозаготовки. Бабы валили деревья, рубили ветки и, впрягаясь всем скопом в импровизированную сбрую, треливали бревна к месту погрузки. А на станции все тем же составом грузили лес в железнодорожные вагоны. Они их по сходням на тех же веревках закатывали. А однажды тянут бабы бревно вверх по салазкам, а мамка в него снизу палкой упирается. Напряглись, работают, глядь, а мимо них колдун из соседней деревни идет. Мамка увидала и кричит: «Бабы, держи фиги, колдун идет! А как тут фигу сложить? Они же бревно вверх тянут!» И мамке своего рычага из рук никак не выпустить. А дед этот колдун глядит, что бабам от него не защититься, и довольный такой стоит, улыбается. Тут веревка, конечно же, лопнула, бревно вниз и полетело. Хорошо все успели в сторону отскочить, а то быть бы беде. Так вот, на бревне этом почему-то одну большую ветку проглядели. Так этой веткой мамке по голове хлестануло. Это за то, что народ успела предупредить. Ей больно, мамка плачет. А колдун, зараза, улыбается и хитро так, дескать, подловил девок-то. Эту историю про колдуна с фигой я слышал еще 10 лет назад. А сейчас вспомнил, и вот по какому поводу. Подходит ко мне одна наша прихожанка и делится: «Батюшка, в детстве я жила в Петушках. И там же, в конце 50-х, училась в школе. Наша школа была 8-леткой и располагалась в старинном здании из красного кирпича. Иногда по дороге на занятия мы видели священников. И храм стоял через трассу, чуть в стороне от нас. Помню батюшек в рясах и с крестами на груди. Встречаясь с нами, они неизменно улыбались, а мы им в ответ говорили: «Здравствуйте». Учителя, желая пресечь всякое общение учеников с отцами, стали нас подучать. А знаете ли вы, что эти бородатые дядьки в черных одеждах – злые колдуны? Вы же читали в сказках про Бабу-Ягу и про змея Горыныча и про колдунов? Вот это как раз они и есть. Они очень злые и ненавидят маленьких детей. Вот положит такой бородатый колдун свою руку вам на головку, и все, двойка обеспечена. Так что сейчас, продолжала классная руководительница, я вас научу, как от них защищаться. Поднимите вверх ваши ручки, хорошо. А теперь сложите их в кулачки, молодцы дети. Теперь большой пальчик вставляем между средним и указательным, и у нас получается кукиш. Кукиш – старинное средство защиты от черных колдунов. Теперь вы уже знаете, как нужно поступать при встрече с колдунами в черных одеждах. Как только вы их увидите, немедленно переходите на другую сторону улицы, а ручки суете в кармашки и складывайте из пальчиков кукиш. Так мы и делали. Из всех священников мне особенно запомнился один старенький уже такой дедушка, небольшого росточка, с седой раздвоенной бородой. Увидит нас и зовет: «Деточки, миленькие, подойдите ко мне, я вас по головкам поглажу». Мы тут же: «Ой-ой-ой, сейчас нас этот старичок заколдует, и мы получим двойки». Ручки в карманы, складываем фиги и пробегаем мимо. А он, как сейчас помню, все стоит и стоит, улыбается и смотрит нам вслед, а ветер раздувает его одежды. Несколько раз так подзывал, но мы перебегали на другую сторону. Потом он уже никого не звал. А как завидит нас, так остановится и издали всех перекрестит. На днях книжку купила про святителя Афанасия Ковровского, а там фотография. Батюшка, я его узнала. И это он нас тогда к себе подзывал. Благословить хотел, по головкам погладить. А мы с фигами в карманах бежали прочь от святого страдальца. Книжку про него читаю, и так мне его жалко. А как подумаю, что могла бы тогда в детстве пожалеть его, обнять, прижаться к этому вечно гонимому человеку, просто как к своему родному дедушке. А я считал его колдуном. И горько-горько плачет пожилой человек. Разве в детстве что понимаешь? Нужно целую жизнь прожить, детей вырастить, внуков, и только потом, овдовев, на себя ощутить, что такое одиночество и как тяжело доживать свой век одному. Батюшка, я вот ведь что думаю? Даже если ты свят, ты все равно только человек. И тебе тоже хочется, чтобы детская ручонка касалась твоего лица, а ты бы мог целовать эти широко открытые миру глаза маленьких ангелочков. Мы с матушкой, вырвавшись на несколько дней из нашей повседневной суеты, ехали машиной в Беларусь и рассуждали об одиночестве. Просто мы уже в таком возрасте, что имеем право о нем говорить. Мы мчались туда, где прошло мое детство, а потом и юность. В город, который дал мне множество друзей и подарил первую любовь. Где вы сейчас, друзья мои? Постепенно и незаметно вы ушли из моей жизни. Вас никого нет. Как нет и той, кому я когда-то впервые сказал те несколько заветных слов. Время взамен многих друзей и товарищей предлагает человека, одного единственного, чтобы он всю жизнь идет с тобой рядом. В юности легко сходишься с людьми и так же легко и забываешь. В зрелом возрасте трудно приобретать друзей, а всякая потеря близкого человека превращается в трагедию. И чем старше становишься, тем больше вокруг потерь и ширится пространство пустоты. Наверное, это правильно. Чем старше становишься, тем меньше у тебя должно оставаться зацепок на этой земле. Читал воспоминания духовный чат одного известного старца. Из всего имущества у него было всего несколько икон. Одна из них досталась ему еще от матери. Образа всегда были с ним, и однажды их украли. Для монаха это был страшный удар, и он впал в отчаяние. Потом молился и понял, что небо готовит его к уходу, отбирая то немногое, к чему приросло сердце человека. Мой духовник, архимандрит Павел, бывший лаврский монах, красавец, некогда огненный, рыжий копной волос, увязанный в косу, свисающую до самой поясницы, служил в Переделкино самим патриархом Пименом. Многие, с кем он подвязался в монастыре, потом вышли в архиереи, но дружить с батюшкой не переставали. Время пришло, почти ослеп. После инсульта только и мог что передвигаться в инвалидной коляске, доживая свой век в женской обители. Наверное, это очень важно, что в последние месяцы или даже дни земного бытия между нами и Христом никого больше не было. Одиночество спасает от суеты и не мешает докричаться до Бога. Помню, как привезли меня в один деревенский дом. Я захожу. Крохотная кухонька. Возле печки большая миска для собаки. На стенах пыльные фотографии годов 50-х, а может еще и раньше. Всюду такие же пыльные стопки старых газет и веселый олимпийский мишка из керамики на деревянной этажерке. Грязные, заросшие паутины окна. Всюду следы запустения и разрухи. Из кухни вход в единственную комнату. Она небольшая, чуть больше прихожей. Со стен свисают не до конца оторванные куски обоев уныло-голубого цвета. Во многих местах обои от частого соприкосновения с человеческим телом засалились и казались совсем черными. Повсюду, на давно не метенном полу, во множестве разбросаны мелкие куриные перышки. Здесь же и растерзанная собакой подушка. Каким-то чудом в комнату проник солнечный лучик и высветил на грязной стене крошечный четырехугольник. Прежде чем войти, молодой человек, как я потом узнал, бабушкин внук, выволок из дому огромного пса. Щенок кавказской или среднеазиатской овчарки. Большой, но глупый, вот и разорвал подушку. В комнате рядом с печкой стояла кровать с разобранной, несвежей постелью, в которой лежала женщина, такая же старая, как и сам дом. Его построил еще ее отец, перед тем, как уйти на войну. Отец не вернулся. Она так и жила в нем всю свою жизнь. Родила и воспитала сына. Тот вырос и уехал в столицу. А навещая мать, привозил к ней уже и собственного сына. Однажды бабушка неудачно упала, сломала ногу. Мать к себе в Москву, сыну забрать не получилось. Потому на выходные они с внуком приезжали попеременно раз в неделю. А ухаживать за больной приходила соседка. Такая же старая и немощная. Оттого в комнате стоял сильный запах мочи. Большая полная женщина непрестанно стонала и просила о помощи. Внук, уже привыкший к стонам бабушки, подошел к столу и сбросил на пол выцвевшие от долгого лежания на свету газеты. «Располагайтесь, отец!» «Батюшка!» – прошептала женщина. Большая, грузная, она занимала собой все пространство кровати. «За что мне такие страдания? Я всегда была человеком порядочным, никогда не изменяла мужу, воспитала хорошего сына, внука помогала растить. За всю жизнь ничего чужого не взяла, старалась всем помочь. За что же он меня так, батюшка? Ведь сил нету больше терпеть. Другие счастливицы, вон как легко помирают, удар, и нет человека, а мне страдать. Ах, матушка, я присаживаюсь к ней на край постели. Разве Господь тебя наказывает? Вовсе нет. Ты прожила долгую счастливую жизнь. Когда ты родилась, мама любила тебя. И твое детство прошло в свете ее добрых глаз. Пришло время создавать семью. Тебе встретился хороший человек. Вы прожили с ним целую жизнь. Сама став матерью, ты училась любить собственных детей. И как всякая нормальная мать, любила их до самоотвержения. А когда у твоего сына появился его сын, ты радовалась новому, ранее неизведанному чувству любви к внуку. Твоя душа созревала, точно пшеничный колос. Почему же ты говоришь, будто Бог тебя наказал? Нет, просто Он готовит тебя к встрече. Мир так устроен, что если человек не встретится с Богом и не возлюбит его здесь, там эта встреча тоже не состоится. Вот и даны тебе страдания, чтобы ты и о нем вспомнила. Видишь, священника позвала. Сейчас я тебя поисповедую и причащу. Потом уйду, а ты останешься и будешь молиться. Молись ему как можешь, своими словами, говори с ним точно с отцом. А больно будет, кричи. И благодари за все. Помни, нет ничего выше его любви. Я огляделся вокруг и не увидел ни одной иконки. Тогда покопавшийся к паяже отыскал маленькое пластмассовое распятие и прикрепил его на стене точно посередине солнечного пятна. Через пару месяцев, буквально накануне нашей поездки в Беларусь, родные привезли эту бабушку в храм на отпевание. Маленькое, истончившееся тело и лицо, какое-то совершенно просветленное. Наша староста Зина даже не сдержалась и, подойдя к гробу, воскликнула. «Смотрите, смотрите, она улыбается!» «Дорогая моя, как же ты хорошо улыбаешься!» А я понял, что их встреча со Христом состоялась. Давно мы не выбирались с Гродно на автомобиле. Минуем столицу, выезжаем на федеральную трассу М1, и даже не верится, машин все меньше и меньше. За Смоленском они практически исчезают. Границу минуешь, и вот уже их нет совсем. Первая машина нас обогнала только в районе Минска. От границы это больше 200 километров. С одной стороны, отличные дороги с ограничением скорости в 120 км в час. Никаких гаишников. А с другой, полное отсутствие мотелей и мест, где бы можно было встать на ночлег. Наконец, часа в 3 утра нам повезло заселиться в маленький номер придорожной гостиницы с узеньким диванчиком и одной подушкой. На матушкин вопрос, нет ли у них еще одной подушки? Человек, что заселял нас в номер, задумчиво почесав за ухом, сказал, «Подушек больше нет». Тех, кто у нас останавливается, подушками обычно не интересуются. Они снимают номер всего на пару часов и прекрасно обходятся без них. Мы тоже обошлись, потому что берем дорогу свои собственные, маленькие такие, диванные думки. Здесь они нас выручили. Утром, когда садились в машину, матушка на полном серьезе поинтересовалась у того же человека. «Не понимаю, как ваши постояльцы успевают отдохнуть всего за 2 часа? Я и через 6 в себя никак не приду». Мужчина сначала не понял, что она имеет в виду. Потом до него дошло, и он истерически захохотал. Но уже через пару секунд осекся и с огромным интересом принялся всматриваться в матушку, о чем-то размышляя. Даже когда наша машина уже выехала за ворота мотеля, он все продолжал стоять и смотреть нам вслед. Город, где ты вырос, где прошла твоя юность, навсегда остается в памяти чем-то светлым и родным. И то, что ты выехал из него почти 30 лет назад, ничего по сути своей не меняет. Он часть тебя, часть твоей сущности. Все эти улицы, дома, площади и скверы, все как прежде, только люди другие. Те, кто раньше жил здесь, их почти не осталось. А этим новым ты не интересен. Город забыл тебя. Потому так ценно даже мимолетное общение в троллейбусе или разговор с водителем такси. Вновь хотелось побывать в храме, с которым всего так много связано, и где однажды повезло служить и даже проповедовать. Перед входом в собор мы увидели молодых крепких людей в строгих костюмах, галстуках и белых рубашках. Их было так много, что нам с матушкой стоило больших усилий протиснуться сквозь толпу. Думаю, что там у них, венчание? Нет. Оказалось, отпевали пожилого мужчину, тоже в белой рубашке и черном костюме. Гроб с телом усопшего стоял совсем близко от дверей, потому так трудно было пройти. Обычное отпевание проходит в боковом пределе и никому не мешают, а здесь, при открытых царских вратах и включенном паникадиле. Отпевание по высшему разряду. Наверное, какой-нибудь благодетель. Мы прошли ближе к алтарю, молились и прикладывались к иконам. Потом нам захотелось подойти к образу святителя Николая, но киот с образом покровителя путешествующих находился в противоположной стороне храма. А добраться до него можно было лишь двумя путями. Первым – вернуться назад, ко входу, и протиснуться через толпу провожающих. Или пересечь середину храма напрямую. Только при открытых царских вратах этого делать не принято. Но народ все равно пересекает. Потому во время службы где-то в укромном месте обычно ставят какую-нибудь бдительную старушку, и она бдит. Так, значит, где-то здесь за колонной часовой. Только я об этом подумал, как тут же и увидел. Оказывается, она уже давно за мной следила, точно угадывая мои намерения. И как только я ее заметил, бабушка тут же поприветствовала меня своим маленьким, сухеньким кулачком. Матушка, махнув рукой, пошла ввинчиваться в толпу, а я остался. Батюшка уже окончил отпевание и, повернувшись к алтарю спиной, говорил напутственное слово. Формально служба закончилась. Я имел полное моральное право пройти по храму через середину. И уже было преодолел все расстояние, как бабушка, возликовав, ринулась мне навстречу. В это время какой-то священник, проходя мимо, услышав шум, посмотрел в нашу сторону и вопросительно кивнул головой. Бабушка принялась докладывать о моих согрешениях, но батюшка вдруг неожиданно улыбнулся мне такой чудной добродушной улыбкой, что мне сразу захотелось сказать ему всего так много. И про наш с ним город, и про то, как однажды я уже служил в этом храме, и много еще о чем. А главное, там где-то у меня внутри затеплилась надежда, что в городе моего детства у меня снова может появиться друг. Знаете, батюшка, я ведь тоже священник, приехал из России. Священник? Улыбка сошла с его лица. Мне что же, и вас прикажете учить поведению в храме? И устало махнув рукой, он ушел в алтарь. И все. И ничего больше. Наверное, досада так явно отразилась на моем лице, что бабушка-хранительница, подойдя и тронув меня за рукав, чуть слышно прошептала. Простите меня. Целый день мы с матушкой гуляли по городу. День был солнечный и в меру теплый, как раз для прогулок. Зашли в ресторан, заказали белорусские драники, потом в кафе, пробовать местное мороженое. Обслуживающие нас официантки приветливо улыбались и получали в ответ чаевые. Когда-то раньше я не давал чаевых, считая вполне достаточным платить по счетам. Так продолжалось до тех пор, пока мой собственный ребенок не стал работать в месте, где ее заработок во многом зависел от размера клиентской благодарности. Теперь в этих девочках я вижу свою дочку и всегда оставляю хоть сколько-нибудь сверху. Только улыбки в ожидании чаевых мне недостаточно. Хотелось, чтобы город вновь признал меня своим, а не принимал нас с матушкой за туристов. Но кто из жителей большого города, где каждый обременен кучей собственных дел и забот, станет вот так просто улыбаться седому чужаку? Мы заехали всего на 3 дня, а завтра рано утром нам предстояла обратная дорога домой. Вот уже время идти садиться в троллейбус. Мы вышли на площадь и возле старинного католического собора увидели множество людей, собравшихся на службу. В этот вечер католики праздновали один из своих праздников и собирались пойти крестным ходом. Среди взрослых суетящихся людей мой взгляд выхватил 2 девчонок лет 8. Они стояли на одном месте и с восхищением смотрели на снующих мимо них взрослых. Дети собирались принять участие в крестном ходу, нарядившись наподобие маленьких ангелов. Их непосредственность и ничем не прикрытая радость так бросались в глаза, что мы тоже остановились и принялись с интересом за ними наблюдать. А те, заметив, что уже их самих рассматривают, повернулись в нашу сторону, смотрели на нас и улыбались. Их настроение передалось нам с матушкой. И вот уже мы рядом с ними радостно смеемся. Удивительное дело. Детские глаза. Они имеют какую-то особую притягательную силу. Ими хочется любоваться. Их хочется целовать. Они берут тебя в свою орбиту, притягивают и заставляют помнить о них всегда, где бы ты ни был. Без них постоянно чего-то не хватает. Даже самому, казалось бы, самодостаточному человеку. Дом, дача, машина, все есть. А нет этих глаз. И считай, ничего нет. Расскажи о нем. Вон какой-нибудь нашей бабушке-прихожанке, живущей на пенсию в 4500. Так она обязательно уточнит. А дети у него есть? Что, нет? Бедный. Почему-то, чем старше становишься, тем больше хочется водиться с детьми. Рано утром мы уже мчались по замечательным белорусским дорогам. Матушка молилась, а я вел машину. И все вспоминал тех девчушек, увозя с собой их улыбку. Вечером мы намеревались быть в Москве у наших внучек. Они еще хоть и малышки, но с ними уже не соскучишься. И как любят похохотать. Отличные девчонки, смею вам доложить. Я ехал в предвкушении нашей встречи. Подумалось. Вот так вся жизнь и проходит. От улыбки к улыбке. Матушка молилась, а я вел машину и продолжал улыбаться.
1: В программе «Звучащая книга» прозвучал рассказ «Улыбка» из книги рассказов отца Александра Дьяченко. Продолжение следует.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости» Соломона сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примечается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

0: О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зреть и могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях пресс-секретарь Пятигорской епархии отец Михаил Самохин. Батюшка с нами, как всегда, на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день!
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Воскресения. Здравствуйте, Мария.
1: Сегодня поговорим про строительство храмов за 15 лет в Москве. За последние 15 лет в Москве построили 152 храмовых комплекса. В Ярославле также восстанавливают храм за ориентировочно 1 миллиард рублей. С другой стороны, есть храмы, которые буквально разваливаются. И это я не про те, что законсервированы или стоят в местах, где совсем нет людей, а про те, что стоят в маленьких деревнях и просто рассыпаются на глазах. Так почему же в церковных бюджетах находятся миллиарды на восстановление архитектурных памятников, но маленькому приходу в глубинке приходится выживать? Как так происходит и почему?
2: На самом деле, я понимаю всю скорбь и боль вопрошающего. Конечно, диссонансом выглядит строительство множества храмов в одном месте нашей страны великой и невозможность даже залатать крышу в другом ее уголке. Но здесь нужно понимать одну простую вещь. Церковь не получает никаких дотаций от государства на свое существование. К сожалению, десятилетиями в нашем обществе почему-то существует ложный миф о том, что церковь якобы существует за счет и при помощи государства. Наше государство, безусловно, благоволит церкви в том смысле, что освобождает ее, как и другие, кстати, религиозные организации, от некоторых налогов, облегчает какие-то другие действия, связанные с оказанием государственных услуг. Но в то же время церковь исправно платит налоги на своих тружеников, чтобы те могли получать пенсию, и совершенно не получает никаких средств на свое текущее существование от государства. Государство может предоставить поддержку какому-то грантовому проекту, среди авторов которого может быть, например, какой-нибудь приход. Или, например, поддержать памятник культуры, памятник архитектуры, каким может быть храм, если он построен там, в 18-19 веке. Однако все эти способы государственной поддержки жестко регламентированы, требуют строгой подотчетности и сопряжены с серьезными историями, связанными с подготовкой документов, с подготовкой отчетности, с бухгалтерской отчетностью в том числе. То есть мы не можем назвать это массовым способом помощи всем подряд приходам Русской Православной Церкви. Это исключительные случаи, когда памятник архитектуры действительно соответствующим образом реставрируется государственными органами под государственным надзором, или когда какая-то конкретная грантовая история существует прихода, который выиграл этот грант, получил одобрение экспертов, перед этим участвовал в конкурсе достаточно большом, и который потом за каждую копейку, потраченную в рамках этого гранта, обязательно отчитывается. Причем, конечно же, гранты даются не на текущую деятельность приходов, не на ремонтные работы как таковые, а на реализацию каких-то конкретных проектов, образовательных, социальных, культурных и каких-то других проектов. Поэтому нужно здесь понимать, что основным источником существования Русской Православной Церкви и каждого конкретного прихода остается прихожане.

0: остаются ваши дорогие пожертвования, за которые мы вам, конечно, очень благодарны. Потому что благодаря им существует церковь, благодаря им в основном деятельность основная церкви осуществляется, начиная с богослужений и заканчивая работой воскресных школ, заканчивая деятельностью церковных музеев, паломнических служб, там, где они есть, заканчивая деятельностью социальных учреждений, каких-то групп помощи нашим воинам СВО. Все это действует на ваши пожертвования, начиная от богослужений и заканчивая оплатой коммунальных услуг в храме и поддержание чистоты в храме. Все это ваши пожертвования. Именно пожертвования становятся, как правило, источником и строительных и ремонтных работ в храмах. То есть там, где строятся миллионы, значит, где-то есть жертвователь или жертвователи, которые считают возможным направить эти миллионы на строительство храма. Там, где в храме нет возможности залатать даже крышу, значит, просто среди прихожан храма нет того, кто мог бы организовать такой сбор, провести такой сбор или сам выделить из своих средств возможности такую сумму, которая бы покрыла потребность в ремонте крыши. Все очень просто. Там, где в деревне 2-3 бабушки, ну, они как максимум из своих скромных пенсий могут своими пожертвованиями или там с огородов своими выращенными продуктами поддержать священника и его семью, при том, что и сам священник, и его семья, скорее всего, также трудятся на том же огороде и в основном получают свое содержание как раз-таки не от храма, а, скорее всего, от того хозяйства, которое они ведут в этой деревне небольшой или в селе. Вот. А тянуть ремонтные работы в таком селе просто не за что и никому. Что с этим делать? Вопрос очень сложный. Создавать сложную бюрократическую систему перераспределения средств из одного места в другое, чтобы за счет прихожан крупных городов восстанавливать храмы в каких-то деревнях, где 3 домика всего. Но это утопичная идея, потому что церковь состоит из множества независимых в юридическом и экономическом смысле епархий, которые сами ведут свое хозяйство. Церковь состоит из множества независимых приходов, которые тоже экономически и юридически независимо ведут свое хозяйство. Да, каноническое право собирает всех нас в единую структуру церкви. Да, общецерковные сборы на общецерковные нужды, такие как помощь регионам приграничным нашим, помощь воинам СВО или содержание общецерковных каких-то проектов, конечно, объединяют всю церковь и в этом смысле тоже. Но вот создавать такой проект по целенаправленной поддержке строительства или восстановления храма в глубинке представляется несколько маловероятным по одной простой причине. Храм, опять же, создается для людей. Для людей когда-то существовала большая деревня, большое село. Там был, извините за выражение, помещик, который вложил средства в 18 или 19 веке в том, чтобы построить в своем поместье хороший храм для своих крестьян, о которых он, может быть, заботился и к которым, может быть, хорошо относился. Ну и сам имел нужду, чтобы идти куда-то молиться, оказавшись какое-то время в своем поместье. И вот он построил храм в 18-19 веке. В начале 20 века этот храм разграбили, разгромили. Весь 20 век над ним, сколько возможно, надругались, устроив там какой-нибудь клуб, в лучшем случае, кинотеатр или какое-нибудь подобное учреждение. И потом, после того, как этот вандализированный храм снова вернули в 90-е годы Русской Православной Церкви, там в лучшем случае смогли наладить какую-то элементарную богослужебную жизнь. Туда командировали священника или вовсе назначили священника, который там совершает богослужение или приезжая откуда-то, или живя там, в этой небольшой деревне. Но возможностей экономических и, самое главное, того количества паств, ради которого, которое могло бы собраться и поддержать свой собственный храм, там в этом маленьком селе или деревне просто нет. Вот предположим такую достаточно утопическую историю, что вот какой-то крупный меценат или, допустим, какой-то крупный городской приход Москвы, Петербурга, другого города взял на себя такую вот задачу восстановить какой-то древний сельский храм. Хорошо, храм восстановлен, снабжен даже, может быть, какой-то утварью. Вот, и что дальше? возникает большой вопрос. Вот, потому что мало восстановить здание, мало восстановить стены, мало накрыть крышу, мало поставить иконостас и украсить его иконами. Нужно наполнить церковь богослужебной жизнью духом, нужно наполнить ее тем самым главным молитвой и богослужением, которое там есть. Вы скажете, на какое это богослужение же там совершается? Да, совершается, и совершается точно так же, как и в богатом, красиво украшенном соборе, да, совершается, и в этой простоте точно так же, как совершается в центральных соборных храмах. Может быть, не так торжественно, не так красиво, не так благолепно, но точно так же литургически, молитвенно возносится к Богу на прошение прихожан, которые собираются, и самого священника. В духовном смысле эта молитва ничем не отличается от молитвы красивой, благолепной, соборной. Но вот дальше возникает экономическая реальность. Нужно будет это все благолепие и красоту, которая вдруг построится, содержать. Храм нужно отапливать, освещать, роспись нужно периодически реставрировать, даже самую хорошую, элементарно отмывать, от копоти нужно ее. А чтобы отмыть роспись храма от копоти, я вам как настоятель могу сказать, нужно довольно большую сумму вложить, чтобы профессиональный иконописец, художник поднялся на леса и аккуратненько, специальным составом, в несколько этапов смыл бы ту копоть, которая от свечей за многие там годы и десятилетия накопилась и наслоилась на эти иконы, чтобы не повредить лики, чтобы не повредить красоту росписи и открыть ее снова, нужны большие серьезные средства, которые тоже не по силам маленькому приходу. Поэтому одно цепляется за другое, и обвинять церковь, что где-то что-то строится, а где-то что-то не восстанавливается, это значит совсем не представлять себе, ну, к сожалению, я думаю, вряд ли действительно представляет себе экономическую жизнь церкви, вопрошающий нас православный человек. Что можно в этой ситуации сделать? Начать трудиться самому. Любой священник, которого направляют на такой маленький приход, прежде всего, что делает? Сам засучивает рукава и начинает трудиться, выносить мусор, что-то делать своими руками, что он может и умеет, находить строителей, находить помощников, находить рабочих, находить прихожан, находить того, кто своим трудом, прежде всего, вряд ли деньгами, конечно, но своим трудом может помочь поддержать и укрепить жизнь вот этой маленькой общины. Если это не священник, то просто, ну вот хорошо, вы видели какой-то храм где-то там в глубинке, ну что ж, приезжайте туда на лето, потрудитесь, помолитесь. Я думаю, что там можно снять где-нибудь домик и вместе со всей семьей отдохнуть летом, потрудившись на поддержании, на восстановлении этого храма, на поддержке этого храма. Я знаю, что существуют такие целые группы волонтеров, которые периодически ездят таким храмом, помогают, поддерживают, укрепляют приходскую жизнь в таких храмах. Очень часто служат замечательные батюшки, подвижники веры и благочестия нашего времени, которые с удовольствием принимают таких прихожан. У них есть время для того, чтобы пообщаться, у них есть возможность для того, чтобы поддержать каждого прихожанина. И складываются таким образом хорошие приходские крепкие общины, на самом деле по-настоящему как семьи православные большие, духовные, вокруг таких храмов и приходов. Вы можете влиться в такую семью, и вот тогда ваша совесть будет спокойна. Вы скажете, что сделали все, что могли на том маленьком участке большой церковной нашей жизни, который вам Господь подарил, который вам Господь доверил. И слава Богу. И так каждый из нас может сделать, каждый из нас может поступить, особенно тот, у кого болит сердце за те храмы в маленьких деревнях, о которых вы говорите. К сожалению, демографический процесс урбанизации продолжается, он неизбежен, он, может быть, конечно, когда-нибудь изменится, изменится общий климат жизни в наших городах, изменится экономика, изменится социальная структура общества, и тогда, может быть, как в некоторых других странах, мы переедем в пригороды или в какие-то более расширенные, такие свободные места, где можно жить на природе, на просторе, что называется, учитывая количество наших земель, территорий, которые есть у нас. И тогда, может быть, когда появятся люди в этих деревнях, когда появятся семьи, когда появятся появятся верующие люди, тогда и семьи, и приходом этим будет полегче, и храмом этим будет попроще. И не просто восстановиться, а начать полноценную литургическую жизнь, полноценную духовную жизнь, собрать вокруг себя паству, которая будет нуждаться в молитве и которая соберется вокруг каждого такого храма. Вот такой видится ситуация изнутри, когда мы знаем, что церковь — это люди, когда мы знаем, что строительство храмов и их восстановление — это меценаты, это конкретные люди, которые вкладывают силы и средства. Первое, чем мы можем помочь, это молиться о том, чтобы Господь каждому такому храму дал верующих прихожан, каждому такому храму послал человека, который мог бы потрудиться, помолиться, пожертвовать какие-то средства на восстановление, помощь и поддержку. В большинстве наших епархий существуют епархиальные программы поддержки таких храмов, но и у епархий тоже возможности ограничены, они позволяют там поддержать какой-то небольшой ремонт, может быть, какие-то текущие важные работы, особенно в тех епархиях, где существуют общеепархиальные проекты и в других сферах, там, в социальной сфере, в сфере работы с молодежью, в сфере попечения о воинах. Понятно, что на все это нужны средства. И, в общем, не очень, как правило, изобилующие средствами епархиальный бюджет, конечно, вынужденно распределяются на все эти направления церковной жизни, так или иначе. И поэтому потянуть большое восстановление, реконструкцию крупного храма, особенно если это памятник архитектуры, и епархии, это не всякое под силу, скажем прямо, и далеко не всегда это под силу даже епархии. Ну, я знаю вот епархии, в которых такие епархиальные программы есть, и они действуют там централизованно, с помощью епархии собираются средства, подключают батюшек-блогеров, подключают, просят помочь известных медийных священников, и не только священников, а и просто неравнодушных верующих людей в сборе таких средств, чтобы немножко там помочь и поддержать такие приходы. Но, опять же, и епархиальные возможности в этом смысле тоже имеют свои ограничения. Ну, а общецерковная программа представляется, конечно, крайне сложной, потому что и в больших городах нужны храмы, и памятники архитектуры тоже нужно восстанавливать, и существующие большие общецерковные проекты, которые действуют и продолжают нас радовать, тоже никто никуда не денет и, естественно, не закроет и не отменит. Поэтому здесь вот такая у нас с вами складывается ситуация. Надеюсь, я достаточно подробно и разносторонне попробовал осветить эту тему, которая всегда почему-то волнует тех людей, которые редко ходят в церковь. Это проблема церковных финансов, церковной экономики. А экономика — это очень простая. Все, что вы принесли в Храм Божий, то там и осталось. Все, что вы пожертвовали в Храм Божий, вот на это храмы наши и существуют. Дай Бог всем нашим благочестивым, верующим, добрым жертвователям помощи Божией, милости Божией, чтобы им было чем и делиться, и чтобы всегда такое благое даяние было не последним пожертвованным рублем или копейкой, а всегда оно было от изобилия и от щедрот, которые Господь посылает таким людям.
1: Вот давайте тогда еще немножко поразбираемся в экономической составляющей, раз уж мы сегодня говорим про деньги, с этой стороны смотрим на жизнь церкви. А вот вы правильно сказали о том, что многие прихожане действительно даже не представляют, как распределяются средства, как устроена экономика прихода. Давайте на примере вашего храма разберем, как устроена его экономика. Когда в конце месяца у вас какая-то сумма определенная собирается, вы примерно представляете, что это за сумма, знаете, куда ее надо потратить. Вот куда идут эти средства и как вы их распределяете?
0: Бюджет любого храма, здесь я возьму в пример не только свой конкретный храм, но любой храм, почти любой храм Русской Православной Церкви складывается из, прежде всего, обязательных платежей. Первые обязательные платежи — это коммунальные услуги, чтобы в храме было светло, тепло, чтобы в храме была вода, чтобы работали все удобства в храме, нужно их оплачивать, чтобы мусор вывезли из храма, все коммунальные услуги нужно оплачивать. Первый неотменяемый платеж — это коммунальные услуги. Второй неотменяемый платеж — это зарплата. Зарплата верующим, но тем не менее нуждающимся в помощи и поддержке нашим добровольцам, волонтерам и сотрудникам. Да, в храме есть сотрудники, которые получают зарплату за свое служение. Как правило, это очень небольшие суммы, как правило, это добровольческие пожертвования, как правило, большая часть наших тружеников — это добровольцы, которые получают совсем небольшую прибавку к своим основным доходам, на основной работе или к своей пенсии. Вот. Но это вторая и самая большая, ну, такая большая, в общем, по объему, скажем прямо, и важная сумма, которая всегда в приоритете. Причем это не только в приходе, но и в епархии. Зарплата всегда в приоритете. Фонд оплаты труда всегда в приоритете, и каждый труд должен быть оплачен. И в этом смысле любой настоятель, конечно же, печется о том, что служеники, которым приход должен, положенное жалование, это жалование получили. Следующая обязательная статья расходов — это церковная утварь, которую мы приобретаем для того, чтобы предложить ее своим прихожанам в церковной лавке. А распространение церковной утвари, которая, напомню, с точки зрения законодательства нашей страны, торговлей не является, а именно распространением. Вот это распространение требует того, чтобы мы завезли в церковную лавку и книги, и какую-то необходимую утварь, свечи, и иконы, и все то, что радует наших прихожан, и все, что им необходимо в их духовной жизни здесь, в храме, или где-то у себя дома. Все это нужно приобрести. Это тоже определенная сумма средств. Ну и какая-то часть средств уделяется на общеепархиальные, общецерковные нужды. Это тоже часть доходов прихода, которая обязательно передается в епархию для того, чтобы епархия продолжала свою деятельность, финансировала свои епархиальные проекты. При этом я вам скажу, что в нашей епархии недавно, я был шокирован, кстати, этой цифрой, я ее озвучиваю так в процентном отношении, у нас 47% приходов освобождены от этого взноса. То есть 47% приходов решением епархиального архиерея у нас освобождены от того, чтобы вносить какое-то пожертвование на епархиальные нужды. Это почти половина. Это очень много. Наш приход, вот где я являюсь настоятелем, вносит свою лепту в общеепархиальную деятельность, вносит свою лепту в общецерковные нужды, в том числе через епархиальные нужды. И вот это тоже важная сумма. Ну а дальше, вот уже от того, что осталось после коммунальных услуг, зарплаты, приобретения церковной утвари и взноса на епархиальные нужды, оставшаяся сумма распределяется вместе с приходским советом, так сказать, коллегиальным решением на ремонты, например, на благоукрашение храма, на деятельность воскресной школы, на, ну, как правило, деятельность воскресной школы включается еще и в фонд оплаты труда. То есть педагогов мы, конечно, тоже материально поддерживаем. На работу приходской библиотеки, на деятельность той группы, которая у нас помогает воинам СВО, тоже выделяются какие-то возможные средства, если они есть. Вот в этом году мы побелили, покрасили колокольни, в этом году мы поменяли окна и двери в административном здании нашего прихода, пусть небольшом, но там тоже нужно было со временем уже поменять окна и двери. В этом году, вот, кстати, есть еще другая статья доходов прихода, о которой я не сказал, это разовые какие-то вот такие меценатские пожертвования и помощь. В этом году Господь послал нам жертвовательницу, которая пожертвовала нам паникадила. Три паникадила в нашем храме, и все три по печеньям жертвователей были заменены к престольному празднику нашего прихода. Это отдельная история, она не вошла, как говорится, в бюджет храма, но, тем не менее, не вошла частично, потому что, с одной стороны, понятно, что сами паникадила пожертвовали, оплатили частично там их монтаж, но какие-то сопутствующие истории, связанные с монтажом этих паникадил, с приобретением необходимых там каких-то материалов для этого монтажа, естественно, тоже потребовали, ну, слава богу, совсем небольших затрат. Вот. Ну, а если что-то останется уже от этого всего, то это откладывается в расчете на то, чтобы скопить небольшую сумму, потому что в следующем году тоже нужно будет проводить ремонт. В следующем году нам тоже нужно будет покрасить храм, например, снаружи, да, чтобы он был красивым. Или там, может быть, мы соберем сумму пожертвований на то, чтобы смыть копоть с нашей росписи. Ну, то есть всегда есть какие-то приходские нужды, которые как в большом доме частном, как в большом хозяйстве требуют вложений, требуют внимания, требуют заботы и требуют того, чтобы какую-то копеечку на это направить. Поэтому, если что-то вдруг останется, это отложим в расчете на то, что через год, следующий строительный сезон, к престольному празднику, который у нас прямо посредине лета, в июле, мы что-нибудь сможем Божьей помощью сделать. Вот так выглядит очень простое и понятное распределение доходов прихода, как и в любом хозяйстве. Возникнет необходимость в облачениях, будем думать о приобретении облачений. Возникнет необходимость в приобретении богослужебных книг для алтаря или хора, клироса. Значит, будем думать об этом. Возникнет необходимость там еще в каких-то приходских текущих нуждах. Будем и об этом думать. То есть тут все как в большом частном доме. Постоянно нужно заботиться, постоянно нужно смотреть за этим, постоянно нужно уделять время, внимание, силы и средства.
1: А встречали ли вы батюшек из глубинок? И можете ли вы сказать, что они чувствуют себя, ну, скажем так, брошенными системой?
0: Не сказал бы так. Я когда-то определенную часть своей церковной жизни был благочинным округом, а часть приходов этого округа, ну, в общем, откровенно небольшие сельские поселения, как сейчас принято говорить. И действительно, там все это, скажем так, скромненько, все всегда, конечно, по возможностям, но при этом я точно знаю, что наш владыка бывает на каждом приходе, знает жизнь каждой приходской общины, общается с прихожанами, всегда доступен для того, чтобы ему можно было записаться на прием. Он всегда общается не только с благочинными, там, настоятелями, но и с просто священниками, и с матушками, и с вдовами священнослужителей, и с прихожанами. И я точно знаю, что в нашем случае мы не можем так сказать, что настоятель из глубинки брошен. Мы знаем приходы в нашей епархии, где епархия платит зарплату священникам, например, потому что приход не может себе этого позволить. Мы знаем историю, когда из епархиального бюджета жертвуются деньги на строительство храмов там, в национальных республиках, где нет меценатов, которые способны поддержать такое строительство. Или мы знаем историю, где жертвуются деньги на ремонт. Много историй в нашей конкретно, отдельно в нашей конкретной епархии Пятигорской, я знаю о том, что владыка лично помогает священникам на лечение. У нас значительное количество священников, у нас есть тут специальная комиссия по попечения о духовенстве и членах их семей. И вот я знаю священников, которые получают пенсии, престарелые священники, вдовы священников, священники на покое по болезни получают пусть небольшую, но прибавку к пенсии. Пусть это 10 тысяч, пусть это там иногда и 5 тысяч, где ситуация материальная не такая уж плохая. Но это знак того, как вы говорите, что священник такой не брошен системой. А у нас очень значительные суммы для епархиального бюджета вкладываются именно вот в эти пенсии. Для вдов, сирот, малоимущих, больных, священников, членов их семей, матушек, лиц. Каждый год на Рождество, под Рождество, рождественским постом, где-то около Нового года гражданского, владыка встречается с вдовицами, с матушками, с многодетными матушками. Кстати, да, среди получателей этих пенсий у нас многодетные священники. Вот кого четверо и более детей, тех комиссия эта епархиальная подает владыке на рассмотрение. Если там материальная ситуация такая, которая требует помощи, такому священнику обязательно оказывается материальная ежемесячная помощь из епархиального бюджета. Причем никаких дополнительных сборов на это с приходов нет. Поэтому в отношении нашей епархии я совершенно точно могу сказать, что никто не брошен. И все известны, все знакомы, все имеют возможность помочь собрату или попросить об этой помощи. Все имеют возможность прийти к владыке этой помощи, попросить. И надо сказать, что в нашей епархии никто брошен не бывает. Всякий человек, которому нужна помощь, может прийти, попросить о помощи. И если есть такая возможность, эту помощь обязательно окажут.
1: С точки зрения вечности, вот имеет ли значение, молимся ли мы в каком-то, ну, таком великолепном позолоченном храме с огромным красивым иконостасом в центре столицы, или же мы стоим в облупившемся храме, где роспись там какого-нибудь века требует ремонта, и ходят туда вообще два условных инвалида. Одинаково ли ценны эти молитвы перед Богом?
0: Вы знаете, молитвы эти перед Богом совершенно одинаковы. Не буду говорить о том, что, возможно, там, в каком-нибудь скромном храме эти молитвы еще и лучше, не обязательно, но они ничем не уступают и ничем не отличаются от тех молитв, которые возносятся перед красивым иконостасом. Красивый иконостас, хорошая роспись, красивое пение, ухоженный храм, территория — это лицо не Бога, это лицо прихожан. Это лицо людей, которые любят храм, у которых есть возможность его содержать, поддерживать, украшать. Потому что священники в наше время бывают так, что и меняются. Правда, вот в нашей епархии не очень часто это происходит. Но бывает так, что священник меняет место служения по церковной необходимости. А храм остается с людьми. Храм собирает вокруг себя людей, чаша Святой Евхаристии, тело и крови Христовых, она остается в храме, независимо от того, кто держит эту чашу в руках. Конечно, от трудов священника, от его любви к прихожанам, от его теплоты душевной тоже очень многое зависит, это совершенно очевидно. Но нужно понимать, что храм — это лицо прихода. Это лицо прихожан. Это, да, это организаторские способности священника. Это возможность священника как прораба, что называется. Вот. Но это прежде всего лицо прихожан. И, конечно, плохо, беда, когда нет просто этих прихожан, которые могли бы помочь храму стать более благоукрашенным, более красивым, более ухоженным. Плохо, что просто их нет. Как вы говорите, три инвалида просто физически не могут при всем своем желании духовно, может быть, этот храм благоукрасить. Они просто не могут ничего уже физически сделать и ничем помочь не могут, кроме как помолиться. Но вот, с точки зрения вечности это все очень и очень вторично. На мой взгляд, то есть Господь видит и усердие, и старание, и жертвователей, и благоукрасителей, и тех, кто вкладывает свои силы и труды для того, чтобы храм наш выглядел хорошо и красиво. И эти труды мы преуменьшать не можем. И то, что Господь помогает в этих трудах и за эти труды вознаграждает наших жертвователей, мы тоже знаем. Но тут нужно просто понять одну простую вещь. Это влияет не на саму молитву, а на желание в таком храме молиться. Вот когда мы приходим в храм, скажите, Мария, вы приходите в храм, вот у вас желание, наверное, помолиться возникает легче в храме, в котором чисто, тепло, спокойно, ухоженно, где приветливые служители церковные, где улыбающиеся добрые прихожане, где видно, что настоящая семья православная, что это община, наверное же так.
1: Да, батюшка, конечно. Я, с одной стороны, полностью согласна с тем, что действительно очень здорово приходить в условный храм Спаса Нерукотворного, что в Москве, где очень красиво, очень помпезно, уютно, все устроено так, как надо, вся инфраструктура у тебя рядом. Но вот знаете, я тут недавно побывала в Тобольске, и там город, вот кто был, тот знает, там поделен на две части, на таких условных, да, части. И вот верхняя часть, там как бы больше туристическая, там действительно такие красивые, статные, позолоченные храмы. А вот в нижней части, там такие простенькие, старенькие, деревянные храмы, в которых запах ладана смешивается с запахом старого дерева. И свет очень красиво проникает через такие старинные высокие рамы. И вот, знаете, мне, если честно, больше понравилось молиться вот в таких вот храмах.
0: Это мы называем словом намоленность. Это храмы намоленные. То есть в них не то не просто красота внешняя, такая музейная немножко. А в них именно дух молитвы, в них есть вот дух не только истории, это дух поколений верующих людей, которые в этом месте возносили молитвы Богу. Вот то, что мы называем не очень понятным, но очень емким словом намоленность, да, это намоленный храм. Такие есть у нас, есть, конечно, они не обязательно деревянные, не обязательно у них есть запах дерева вместе с ладаном, но вот ощущение этой намоленности, конечно, есть. И я соглашусь с тем, что каким бы ни был храм внешне, а намоленный храм всегда более для молитвы легок, более для молитвы удобен, приятен, чем храм ненамоленный, либо совсем новый, которым еще молитвенной жизни как таковой не было, либо очень уж запущенный, где она прекратилась, эта молитвенная жизнь, и ее еще возрождать и возрождать. Конечно, намоленные храмы в этом смысле притягивают нас такой особой легкостью молитвы в этом храме, в таких храмах, и как-то приятнее, теплее, проще, легче в этих храмах молиться. Ну, а внешний вид, как вы правильно сказали, отходит на второй план, потому что внутри важнее.
1: Ну и в конце, для прихожанина, который хочет помочь, какой самый эффективный способ спасти конкретно деревенскую церковь сегодня? Отправить деньги настоятелю на карту, поехать волонтером или написать обращение в органы охраны памятников, там в государственные органы какие-то, еще куда-то. Вот что делать, когда хочешь помочь?
0: Самый эффективный способ помочь храму – это для начала поговорить с настоятелем, чтобы понять, какие проблемы у прихода сейчас самые острые, самые наболевшие и самые требующие разрешения. И уже вместе с ним, оценив свои возможности, попытаться чем-то помочь и поддержать. Поэтому, как-то да, деньги настоятеля на карту, это, конечно, может быть и помощь приходу, это хорошо, слава Богу, но человек сам от такой помощи вряд ли почувствует какую-то отдачу простую, такую живую, быструю. Он пожертвовал, а как, что, куда, и нужно обладать очень большой верой и очень большим упованием на Господа, чтобы сеять и не ждать, пока взойдут плоды. А вот если мы все же хотим увидеть плоды своего участия в жизни прихода, в жизни церкви, то с настоятелем лучше познакомиться, пообщаться, спросите, что же ему нужно, а как он видит дальнейшие шаги, нужна ли ему помощь в написании вот этих обращений в инстанции. Если нужна, надо, значит, написать. Если ему нужна помощь вот этой самой копеечкой на карту, ну что ж, тоже хорошо. А если он говорит, что ему нужны рабочие руки, которых он ни за какие деньги найти не может среди местных трех инвалидов, просто потому что их нет, этих рабочих рук, то тогда, конечно, нужно поехать волонтером. В каждом случае ситуация индивидуальная, и вы знаете, бывает очень по-разному. Вот тот же самый случай с паникодилами расскажу поподробнее немножко. Была у меня такая мысль, что наши паникодилы нуждаются в замене, потому что они почернели, а лак, который на них нанесли, не позволял их очистить уже никак, потому что лак потемнел, и ничего с этим не сделать. А выясняется, что их реставрировать на заводе дороже, чем приобрести новые. Так вот складывается ситуация. И я вот молился, просил Господа и нашу небесную покровительницу, равноапостольную Ольгу, нам помочь, поддержать. А между тем, конечно, прихожане, наш приходской совет, они хотели помыть роспись. Тоже нужда, тоже есть необходимость. И вот приходит прихожаночка на наша и говорит, у меня есть вот определенная сумма, я бы хотела пожертвовать ее на паникодила. Я знаю, что вот вы там собираете на помывку росписи, но тем не менее, я вот хотела бы пожертвовать на паникодила. Она сама нашла сайт, она нашла само паникодила. Говорит, батюшка, мне нравится вот это паникодило, вот оно столько-то стоит, вот у меня есть такая-то сумма денег, что дальше будем делать? Вот этого хватало на паникодила. Я говорю, ну смотрите, как вам удобнее. Я только за. Причем пытались члены приходского совета ее там убедить все-таки направить эти деньги на ремонт росписи. Но человек, Господь на сердце положил так. Она сказала, я либо дам на паникодила, либо тогда не дам. Ну вот как-то так. Вот я немножко огрубляю, конечно, но вот я готов пожертвовать только на паникодил, сказал этот человек. Я сказал ему, слава богу, давайте вешать паникодил. И дальше уже чисто технический вопрос, кто будет заказывать, кто будет договариваться, кто будет заниматься организационными вопросами, как это все будет сделано, как это все организовано будет. Ну вот Господь сам послал человека, который не просто выразил именно прямое желание, а еще и потрудился для того, чтобы найти то, что спасибо, приобрести, найти это в интернете, там, найти возможности, как это заказать, ну и так далее, и так далее. То есть человек вот так совершенно прямо и явно Господом был направлен нам в помощь и в поддержку. Чудо, да, безусловно, чудо. Но я думаю, что у каждого батюшки, настоятеля в особенности, таких чудес наберется не один десяток, если начать все рассказывать. Потому что, знаете, Господь управляет церковью, и Он помогает, и Он поддерживает, и Он направляет людей, посылает людей нам, и Он нам дает все те возможности, которые мы, конечно, не себе приписываем, а Ему, потому что все, что делается в церкви, делается Господом Богом, но нашими руками. Поэтому и такой простой прихожанин просто советует священникам, и дальше они вместе трудятся в том храме, который так приглянулся этому прихожанину.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В программе «Беседы о вечном» принимал участие пресс-секретарь Пятигорской епархии отец Михаил Самохин. Батюшка был с нами на телефонной связи. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч.
2: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресение». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
3: В Екатеринбурге 3 часа.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбьми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею, и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренний обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и приражению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасностей, бедствий и приражений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасностей и приражения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты оба чада, возмогай благодатью Духа Святаго.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Светлана Леонидовна Жабская, муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга, заведующая библиотекой номер 31. Здравствуйте, Светлана Леонидовна.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Спасибо, что пришли к нам в программу. У нас сегодня такая тема будет, я так назвала ее, «Прелесть маленьких городов». Потому что я знаю, что вы в Екатеринбург не так давно приехали, и приехали из маленького города, насколько я правильно помню. Расскажите, пожалуйста, откуда вы приехали?
1: Все верно. Я приехала из небольшого города нашей страны. Этот город находится в Хабаровском крае. И, наверное, проще даже сказать, что он находится просто рядом с большим городом, условно большим, Комсомольск-на-Амуре. Мой город называется Амурск. Почему я даю ориентир Комсомольска-на-Амуре? Потому что
0: на
1: больше...
0: слуху, да, слышали. Вот я слышала про город Комсомольск-на-Амуре, а вот про Амурск как-то не доводилось.
1: Да,
0: слышать.
1: Есть такой город, живут люди, 37 тысяч населения, он сравнительно небольшой, 58 года рождения, и его изначально строили как спутник Комсомольска-на-Амуре. Да, в городе я проживаю всего с октября месяца, работаю в муниципальном бюджетном учреждении культуры, муниципальное объединение библиотек Екатеринбурга и библиотека номер 31.
0: А большую часть жизни вы именно в маленьком городе прожили. Давайте немножко с вами повспоминаем, не знаю, подумаем, какие бывают мифы. Вот один из мифов, что в маленьком городе нет никаких перспектив. Надо обязательно, молодежь же часто уезжает, надо же обязательно уехать, один из мифов, в большой город, что там можно многого добиться. Какие вот еще есть мифы?
1: Давайте сразу его развеем.
0: Давайте.
1: Вот смотрите, на самом деле, действительно, в маленьких городах зачастую нет учебных заведений, высших учебных заведений. Да, многие дети уезжают, закончив либо 9, либо 11 классов, ну и приходится получать образование. А насчет того, что нет перспектив, вот мне кажется, как раз маленький город и дает старт вот твоим, всем твоим знаниям, умениям. Ты можешь здесь в небольшом городе себя реализовать, насколько ты хочешь. На самом деле... Вот я сейчас говорю, а сама думаю, а ведь в большом городе все то же самое. И здесь, наверное, зависит не от города и не от размера города, а зависит только от каждого человека. Если ты хочешь что-то делать, ты будешь делать. А разница в чем? Разница в том, что население... Ты живешь в своем микрорайоне, ты единственное, можешь только что приехать чуть быстрее в большой, в центр города. Вот здесь как раз момент собственной значимости и то, что, чего ты хочешь достичь.
0: Проще, да, получается, в маленьком городе? То есть все люди друг друга знают? Все на виду. Человек молодой, начинающий специалист приехал и может уже сразу начать работать, его уже как-то знают, доверяют. А вот насчет рабочих мест, как с местами? То есть, опять же, миф такой, что на все места заняты, сидят опытные сотрудники, молодых не пускают, и бедным молодым ничего не остается, только в Москву ехать. Потому что, ну что же делать-то? Места-то заняты все.
1: Вы знаете, конечно же, наверное, так, родители больше воспитывают детей, что здесь делать, в этом маленьком городе, езжай, ты должен добиться, я для тебя хочу лучшей жизни. Может быть, это и есть какая-то доля правды. Вот мои дети тоже уехали. Почему я здесь оказалась? Да? Казалось бы, все у меня было хорошо, была прекрасная работа, была большая хорошая должность, а вот я здесь рядом с семьей. Знаю много людей, много поколений, которые живут в маленьких городах и не собираются уезжать. Как-то прививают вот эту любовь. А насчет того, что все друг друга знают, вы знаете, у меня был такой опыт в моей жизни. Я вела праздники городские. И вот день города, и я смотрю, народу очень много, полная площадь народу, и я никого не знаю. Ну, казалось бы, маленький город, но нет, это тоже миф. Такое, что мы все друг друга знаем. А насчет рабочих мест, проблема рабочих мест на сегодня, она существует везде. Сейчас, наверное, молодежь может быть такая, что когда раньше вот я начинала работать, каждый держался за свое рабочее место, каждый хотел добиться чего-то, делал определенные шаги, делал определенные действия, держались за работу, что говорится. А сейчас дети, наверное, немножко разбалованные, когда они говорят, что мы закончили колледж и хотим зарплату там в 500 тысяч.
0: Хотя бы для начала.
1: Да, для начала. А вот, допустим, за ваши 60 я даже с дивана не встану. И ведь действительно, это бич не только большого и маленького, или, мне кажется, любого, они и не встают.
0: Но это скорее, да, это может быть проблема современного мышления, когда блогеры говорят, вот я блогер, я в день зарабатываю 200 тысяч. Да. Во-первых, мы не знаем, зарабатывает он или просто сам

0: хорошие должности, они годами нужно было поработать, показать себя. На сегодняшний день все немножко проще именно из-за того, что да, есть определенная текучка, ну, потому что, опять же, дети, люди ищут лучшей жизни, ищут большей зарплаты. Вот так это и происходит, наверное.
1: Самое интересное, работать-то ведь везде надо. Хоть там за 60 тысяч, хоть за 100, а если за 200, так там это уже руководитель. То есть там какая огромная ответственность на тебе.
0: Вы знаете, я недавно смотрела фильмы, недавно вот из больницы у меня посчастливилось встретиться с работниками. И я смотрю, у них не сильно большие зарплаты, а как они увлечены. Они реально делают по 6,5 часов операции. И я думаю, здесь не про деньги история.
1: Скорее, опять же, еще вопрос призвания. То есть тогда он же уже не деньгами измеряется. Бывают, совершенно. Не знаю, ученые, там, может быть, не совсем у них большие зарплаты, но они вот я сейчас еще немножко что-то изобрету. И человек этим живет.
0: Да, так и есть. Я с культурой связана очень много лет. Ну, практически всю свою жизнь в культуре. И вы знаете, это тоже история не про деньги. Это, наверное, реализация себя. Мне всегда очень нравилось организовывать, мне нравилось вот это вот выступление на сцене, говорить, объединить людей. Я настолько противник сегодняшнего мата на сцене. Я не люблю, как это говорят, не очень хорошую самодеятельность. Мне очень нравится профессионально, когда это вот мы растим, ведь растим мы современного человека. И растить начинаем с маленького. Вот даже в библиотеку сегодня приходят мамы с маленькими детьми 2, 3, 4 года. А это уже потенциальный житель нашей страны. И мы своими книгами, своими мероприятиями как раз делаем их культурными. Учим их, как вести себя, учим какие-то вот моменты, праздники у нас государственные, наши современные, наши русские. И вот здесь такой вот...
1: Сейчас библиотека, это же стала некая средоточие культурного центра. Вообще, как маленький культурный центр, где можно и вот какой-то получить мастер-класс. Совершенно все же бесплатно, насколько я понимаю, правда? Там, или там, допустим, концерты различные, там какие-то, не знаю, спектакли даже могут быть, там хор может быть заниматься, да. Но мы возвращаемся опять же к маленьким городам. У нас же тема-то прелесть маленьких городов. Я вспоминаю, тоже была не так давно, в прошлом году в Тавде, ездила в командировку записывать программу для радио, и там съезжались барды, очень сильные победители Грушинского фестиваля, фестиваль «Струны осени». Уже 25-й, 26-й раз подряд проходит, и съезжаются, и настолько вот поют хорошо, это лучшие люди страны. То есть я ехала туда специально взять у них интервью. А те, кто там живет местные, они говорят, мы решили остаться здесь, в Тавде, например, тот же Андрей Матоков, это ученик Гаврилина, лично у него учился, у композитора, потому что, говорит, здесь мне проще состояться как артисту. Меня все знают, все ходят постоянно на мои концерты, на мои квартирники, меня любят, я востребован. А в Екатеринбурге такой известности нет, потому что город большой, и очень же много представителей авторской песни, а вот кто их где знает? Угу. Кто-то к нам в программу приходит, а вот так сложнее же получается
0: состояться. А вы знаете, вот вы сейчас сказали про то, что собираются, съезжаются. Наш город, он территориально очень далеко. И так вот, чтобы съехаться автором, это, ну, я не знаю, как должны сойти звезды, билеты
1: может
0: дорогие.
1: Может быть, местные какие-то, местные, вот близлежащие города.
0: Амурск у нас третий по населению город Хабаровского края. Впереди только Хабаровск и Комсомольск на Амуре. Это действительно очень отдаленный край. Но хочу вам сказать, и бардовские фестивали проходят. Различные фестивали всяких разных. Ну, я говорю про наш город, да? И также библиотеки, как вы сказали, это центр культуры сейчас. От того, что там отдаленный край, он никак не отделен от России. И все точно так же. Также организовывают модельные библиотеки, также участие в президентских проектах всяких разных. И да, сейчас ну, вот таким образом, что происходит привлечение людей в культуру через мероприятия вот такие интересные. А то, что не очень много, и да, действительно, уезжает-то очень много, даже сюда, в эти

0: маленькие города, и проще привлечь и что-то создать. Но, опять же, в защиту маленького города Дальнего Востока хочу сказать, что да, и все проводится, и собираются, и приезжают, и реализовываются. Но реализация, как вы понимаете, уже на местном только уровне. Очень. Хотя у нас есть выходцы наши, знаете ли, в кино снимаются, и песни поют, и там на центральных каналах. Поэтому, знаете, вот так. А для себя, мы же не для центральных каналов, в принципе-то живем, да? И, понятно, пробиваются единицы, так же, как из больших городов.
1: Так же из Екатеринбурга. Вот, да? Насколько я знаю, кто-то вот у нас заканчивали театральный институт, работают, кто-то ведет мастер-класс по речи, кто-то там еще вообще другой, в другой сфере. Не смогли пробиться, во-первых, говор уральский. Не любят в Москве екатеринбуржцев. Ну, не любят из-за нашего вот говора. И как пробиться? Город у нас не маленький. А пробиться так же не могут.
0: А на самом деле человек, который закончил и преподает речь, может быть, как раз в этом его счастье, что он научит еще кучу людей, и эти люди будут говорить красиво, правильно и грамотно. В этом его предназначение, наверное.
1: Предназначение, мне кажется, человек в любом месте может найти. Как-то где родился, там и пригодился.
0: А вы знаете, когда-то я сделала такой вывод. Наверное, то, что тебе вот Богом дано, ты к этому и придешь. А как я до меня дошло, это вывод вот такой. Я когда была в школе, маленькая еще была, и начиная с начальной школы, я организовывала какие-то мероприятия. Потом был такой культмассовый сектор, потом была в комитете комсомола, тоже культмассовый сектор, то есть всегда культура была рядом со мной. А вот потом ушла в педагогику, и все равно меня вернуло вот в эту же культуру, понимаете? И вот, наверное, то, что тебе предназначалось изначально по рождению, тебя, наверное, туда и приведет. Самое главное, наверное, получать удовольствие, не идти против себя, не идти, когда тебе там родители навязывают, что ты ненавидишь эту работу.
1: Или бывает просто ради денег, потому что когда идешь по любимой профессии, а она может быть не такая престижная, не так много оплачивается, а вот другая, она там разы.
0: Знаете, денег-то тоже хочется.
1: Так вот, да, и начинается, а вот а что делать, и как быть. Ну, допустим, я в своем случае в жизни даже встречала, как психолог, вот приходили клиенты, вот я работаю экономистом, жизнь моя не сладкая, плохо-плохо все, ненавижу работу, а что хотите? А к актрисе быть хотела, а куда уже, под 50 уже же не бросит. Но мы находили хороший выход, прекрасный любительский театр, где вечерами они репетируют, выходные там играют в театре.
0: Вот понимаете, я тоже хотела бы даже вот дополнить, вот в библиотеке, скоро я буду как заведующая вести такой, скажем, круглый стол за чашечкой чая, приглашаю всех желающих обсудить. Может быть, какая-то сидит сейчас экономист и думает:
1: «Хочу театр.
0: Хочу театр. Так давайте, приходите к нам, мы с вами обсудим, мы организуем вместе с вами, а может быть, даже вы организуете, а мы поможем. Библиотека у нас большая, красивая». И вот как раз библиотека сегодня – это тот центр притяжения, где мы с вами можем реализовать. Если ты любишь петь песни, да неважно, как ты поешь, ты должен прийти, попробовать просто попеть. Организуешь.
1: В общем,
0: что-то
1: надо, то есть какой вывод-то у нас из нашей сегодняшней программы, что на самом-то деле в любом городе, если человек захочет, он может найти себя и в профессии, и в каком-то, не знаю, хобби там.
0: Ольга, а могу я вам задать вопрос?
1: Да, конечно.
0: А вот смотрите, вы сейчас со мной общаетесь, сильно заметно, что из маленького города?
1: Да я бы не сказала. И причем, знаете, вот из маленького города мне, наоборот, нравится больше общаться с людьми, потому что я ездила очень много по разным городам, в силу даже радио. И там люди очень как-то даже больше образованнее и культурнее. Вот мне нравилось, всегда приезжаешь и думаешь, вот глубинка, и песни-то они пишут какие шикарные, и образование, и речь поставлена. Думаешь, ну вот маленький город, оно
0: мне кажется,
1: лучше.
0: На самом деле пропорционально все то же самое, просто территориально больше, ну, вот мы, допустим, у меня один город, а у вас это один район здесь, у нас сейчас. Вот. Конечно, нет разницы, в каком городе ты родился, в каком городе ты живешь. Самое главное – это то, что радоваться каждому дню, радоваться того, что у тебя есть любимая работа, что ты с чудесными людьми встречаешься, что ты можешь что-то делать, что-то предложить людям.
1: Не вот зацикливаться и не говорить, что «Ой, все, жизнь кончена, мне надо уезжать», а попробовать себя найти там, где ты есть. Конечно. Какое-то как хотя бы хобби придумать.
0: Вот
1: себе.
0: Понимаете? Хотя и бы. Когда ты просыпаешься каждое утро и благодаришь эту жизнь за то, что у тебя есть этот день. Ведь многие не проснулись утром. И ты благодаришь, что у тебя есть руки, ноги, голова, которая светлая. Даже есть, если есть, есть же люди, которые вот ограничены в способностях.
1: Но опять же, бывают люди ограничены в способностях, но они настолько 100 вперед очков дают.
0: Совершенно верно. Они и поют, и мастер-классы также
1: и
0: проводят.
1: Лекции читают,
0: и лекции читают. И поэтому
1: все,
0: здесь,
1: что угодно.
0: Понимаете, здесь нет границ вообще. Маленький город, большой. А с ограниченными возможностями ты, либо ты абсолютно здоровый. Здесь первое, любовь к людям должна быть. Любовь к себе. Вера в то, что ты делаешь все правильно. И, наверное, вот как очень бы мне хотелось, чтобы в людях не было злости какой-то. Знаете, есть же люди, которые обвиняют всех. Это вот те, которые, живя в маленьком городе, говорят, как там плохо, как вот где-то там хорошо. А я все время говорю, ты же, когда приезжаешь в любое, хоть куда, ты же себя берешь с собой.
1: Все, теперь там тоже будет плохо, ты же приехала.
0: Если тебе там плохо, тебе и здесь будет плохо. Если ты не добился ничего и не хотел ничего в маленьком городе, сильно хочешь в большой, так ты в большом ничего не добьешься. Поэтому нужно, наверное, как всегда, начать.
1: Да, настраиваться на позитив. И вот на этой такой позитивной ноте мы заканчиваем нашу программу. То есть, оказывается, в маленьких городах очень много всего интересного. Мне нравится приезжать в маленькие города, ходить куда-то в музей, обязательно сходить. Куда-то там, может быть, на экскурсию.
0: А вот, вы знаете, делаем мы так. Люди, которые работают в культуре, они настолько, это то, что мы выше говорили, не про деньги, они настолько любят свое дело, а когда человек любит свое дело, они и расскажут тебе о своем деле с любовью, и вы это чувствуете. Вот поэтому музейщики как раз, они расскажут так, как будто они жили в то время там. Во-первых, это знание темы, погружение и плюс передача, и, конечно, наверное, многие любят ходить в музеи в любом городе. Так же, как и в библиотеке сейчас, потому что мы очень рады каждому нашему посетителю.
1: Спасибо вам большое, Светлана Леонидовна. Мы напоминаем, что библиотека номер 31 ждет посетителей. Приходите и на различные мастер-классы, и за книжками, и,
0: концерт.
1: И за концертами послушать. Попеть, кто хочет.
0: И попеть.
1: И попеть. А программу из цикла «Дом зеленой крыши» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня Светлана Леонидовна Жабская, муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга, заведующая библиотекой номер 31. И мы говорили о маленьких городах. Будем прощаться. Всем до свидания.
0: Всего хорошего. До свидания. Спасибо, что были с нами.
1: До новых встреч.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресенье» звучит репортаж. С вами Виктория Кауган. Сегодня я отправлюсь в библиотеку номер 6 имени Константина Паустовского на замечательную встречу в клубе «Литературная мастерская». Какое счастье, что у нас есть Лариса Миллер. Так звучит тема, которую обозначила моя будущая собеседница и руководитель клуба «Литературная мастерская» Татьяна Михайловна Шорохова. Встреча, посвященная поэту Ларисе Миллер.
2: Да. Лариса Миллер – человек, который родился, можно сказать, в наше время в Москве, до войны. И, получается, она родилась в Москве. Вот. И самое-то, что интересное, что этот человек живет еще до сих пор. До сих пор. То есть она живет в Москве, она сочиняет стихи, причем у нее короткие стихи, но в которых порой вмещается вся жизнь. И вот мы эту жизнь видим, то есть она, эта жизнь сопричастна и нам. То есть настолько вот это вдохновляет. Марина Цветаева просила: «Берегите счастливых, от счастливых идет счастье». И Дмитрий Шеварев, журналист, Шеваров, журналист, сказал, что какое счастье, что у нас есть Лариса Миллер. Человек, который был номинирован на 2 премии. Одна премия была имени Тарковского. Кстати, поэт Тарковский был учителем Ларисы Миллер, Арсений Тарковский.
1: И как все соединено, сплетено-то?
2: Соединено, да, сплетено. Плюс ко всему она со многими замзналась, потому что она жила в Москве. Вот. Окончила она институт иностранных языков по специальности английский язык. И занималась, занимается и переводами с английского. Вот. И переводами она занимается с сербского, с итальянского, еще с 2 языков, каких я уже не помню, надо смотреть. То есть вот таким образом человек...
1: Разносторонне развитый.
2: Да, разносторонне развитый. Но и надо сказать, что человек, который сам создал свою судьбу и судьбу прекрасную.
1: Ну, хочется, конечно, побыстрее отправиться на вашу встречу в клубе «Литературная мастерская». Да. И сейчас уже подходят люди, и я не буду вас отвлекать, чтобы успели настроиться, поздороваться со всеми. И мы начнем знакомство с Ларисой Миллер, с поэтом. Поэт звучит очень красиво, гордо, не горделиво, а именно гордо и высоко. Поэтому спасибо вам, что ведете эти мастерские. А сколько раз для наших слушателей информации, сколько раз в месяц?
2: Я делаю один раз в месяц, последняя пятница месяца всегда, в 3 часа. Приглашаю всех. Сегодня у нас одна очень интересная дама, поэтесса, или поэт, как хотите, Лариса Миллер. Кстати, человек, который родился до войны в городе Москве и до сих пор еще живущий. Об этом мы потом поговорим немножко позже. Итак, Дмитрий Шеваров так сказал: «И когда отрываешься от книги Миллер, то чувствуешь себя в каком-то ошеломлении. Оказывается, признание в любви сыплется на нас со всех сторон. Мы окружены ими. И какое это, наверное, счастье. Делиться счастьем». Марина Цветаева просила: «Берегите счастливых. От счастливых идет счастье». Какое счастье, что у нас есть Лариса Миллер. А вот она уже в более взрослом возрасте, то есть она уже школьница. Вот видите, она родилась 29 марта, то есть мы почти уже день рождения отмечаем в столице СССР, то есть в Москве. Ее родители имели непосредственное отношение к миру литературы. Отец девочки Емельян Миллер, вот она Емельяновна, Емеля, папа был, выходит, вот, был писателем, а мама Изабелла Рубер посвятила всю жизнь журналистике. То есть талант есть, откуда было брать. Во время Великой Отечественной войны мама Ларисы Миллер работала в газете «Красная армия», и по ходу своей профессиональной деятельности много общалась с известными деятелями литературы. В доме Миллера часто бывали Самуил Маршак, Анна Ахматова, Алексей Толстой, который Николаевич, который «Золотой ключик» написал «Хождение по мукам», и многие другие мастера пера. То есть там бывала еще и Агния Барто. Вот это вот родители, Емельян и жена, да? Вот. «Диагноз мой весьма опасный», – писала Миллер. «Я не умею быть несчастным, с любой напастью насмерть бьюсь, и невезучий быть боюсь». Вот. Отец погиб на фронте в ноябре 42 года. Это из ее воспоминаний. Это он предложил назвать дочку Ларисой. Мама хотела называть Мариной. Он ласково звал ее Ларчонок, Ларчик-самоварчик, Лариска-матриска. Вот представляете, сколько вот. И вот за это все равно в памяти у дочки и девочки сохранились. Вот это.
3: Да. Можно повторить первую строчку того стихотворения?
2: Первое воспоминание Ларисы относится к 1941 года. Вот она в 1940-м родилась, и вот первое воспоминание к 1941 году. Бабушка увозит внучку в эвакуацию. В теплушке у печки буржуйки суетятся люди. Там в печке испеклась картошка. И вот бабушка перекидывает обжигающую картошку из руки в руку, дует на нее, солит и протягивает Ларисе. Второе воспоминание Куйбышева, 1942 год. Полуподвал, стоял-то черный, с керосинкой, мне 2 года, питаюсь маковой росинкой. То есть настолько пищи мало, да? 42-й год, Куйбышев. Это у нас нынче точно не Куйбышев, а какое-то другое название города. Самара, по-моему.
3: Куйбышев, Самара.
2: Итак, я не помню, как я родилась, и как я на земле оказалась. И я за мамой сперва увязалась, а теперь вот с тобой слилась. Я совсем не умею одна, я тебе как спасению рада. Вот и знаю, что такая награда мне на вечные веки дана. За что я помню тот апрельский день? Опять воспоминания. Сама не знаю. Ничего не произошло в то пасхальное воскресенье. Я стояла во дворе возле пахнущего свежей краской дощатого столика, а через двор шли старушки. Они шли с тайками и поодиночке, некоторые с мучатами. В руках у каждой аккуратный узелок, у некоторых цветы бумажные. Эти старушки пользовались непременной принадлежностью струящегося лазуревого дня. А посреди двора стояла группа пионеров с тетрадочками наготове. Они проворно и радостно заносили в тетради фамилии знакомых ребятишек, идущих в церковь, чтобы потом передать эти списки в школу. Это была их негласная пионерская группа «Пасхальный день». Вот обратите внимание, какие короткие у нее стихи, вообще коротенькие. Она не пишет, ей хватает. Зато за день она могла написать 3 стихотворения. И причем они были не столько разные. Она, бывало, не приготовит мужу поесть. Она замуж была в 63-м году. Но зато сядет на кровать или ляжет на кровать и пишет стихи. Муж на нее не обижался, зато соседка ворчала. Опять мужа ничем не кормишь, сбежит от тебя. Плачется мне, хорошо нынче плачется. Плачет со мной сыроватый апрель. Солнце за тучку небесную прячется. Детский корабль садится на мир. В этих широтах 100 лет зимовали. Светлый апрель избавление принес. Манит он нас бесконечными далями. Теми, что мне не видать из-за слез. Не за горами 1 мая. Скоро будут муку давать. И вдоль того поползут огромные очереди. Мы будем показывать друг другу ладошки с фиолетовым номером очереди и спорить, чем длиннее.
3: чернильный номер на ладони, гудящая очередь, обсыпанное мукой пальто, прогул, весна. Неужели мало для счастья? Когда Ларисе было 11 лет, ее мама вышла замуж за человека доброго, порядочного, но очень далекого от литературного мира. Постепенно друзья матери сменялись друзьями отчима, богема уступала место деловым прагматикам. Но Лариса часто вспоминала те веселые годы, когда мамины гости постоянно бывали в их доме, причем входили и выходили в него через окно. Квартира была на первом этаже. Я помню улицу свою и всех соседей в коммуналке, и как стучала в стенку галки, зовя ее играть со мной. И все это мой рай земной. Там лучшая сирень на свете, там грузный дворник дядя Петя и шланга поливает нас. Я там ходила в первый класс, где папа только у Наташки не проливает и промокашки, и ручки школьные с пером. Я вспоминаю все добро, а в магазине инвалидном всегда подушечки с повидлом. Их так приятно уминать, какое счастье вспоминать. Мы эти подушечки назвали патефончиками. И снова ангел мой на дудочке сыграл и подал мне на блюдечке, на блюдце золотой каемочкой мой новый день с небесной кромочкой. Он положил его, что нравится, а я боюсь, а я стою, боюсь не справиться. Гляжу на блюдечко растерянно, желание вроде бы немерено, но день с кроплением небесного чего-то требует чудесного узора, кружева, мережкою. Стою в лучах его и мешкаю. Мешкать — такое народное русское слово. Вроде бы девочка городская, а здесь мешкаю. Кумирами ее детства и до самых последних дней, вот до сегодняшнего времени, были Афанасий Фет, Евгений Боротынский, или Боротынский, как сейчас по-всякому называют, и Федор Тютчев. Среди друзей семьи была Агния Барто, о которой я уже упоминала, которая в 1948 году чуть было не способствовала актерской карьере девочки. Тогда проходили снимки картины «Одноклассница», и Агния Львовна посоветовала режиссерам обратить внимание на смышленную дочку Миллера, вполне подходящую на роль главной героини. Однако актерской судьбы у нее не сложилось. Бабушка и родители воспротивились. Они не желали, чтобы она где-то снималась в каком-то кино. Считали, что это пагубно на нее повлияет. Это знаете. В 1962 году Миллер получила диплом Института иностранных языков, после чего устроилась на работу школьной учительницей.
4: Может, и хорошо, потому что это был праздник, потому что такая замечательная девушка. Смогла ли она бы так сыграть, не
3: поездить? Литературная биография девушки началась в студенческие годы, с поэзии для души. То есть, когда она училась на факультете иностранных языков, она там начала писать стихи. Лариса прекрасно понимала, что образование высшее у нее. Но вместе с тем хотела себя как-то реализовать иначе. И когда начала писать собственные стихи и прозу, будущая поэтесса поняла, что этим она будет заниматься всю жизнь. Больше всего ей нравилось творить в утренние часы, когда все пробуждалось до сна. Девушка выходила из дома задолго до открытия молочной лавки, по пути в которой делала в голове наброски своих произведений. А потом приходила и записывала. В 60-х годах Лариса узнала, что при Союзе писателей открылась студия молодых литераторов и стала ее посещать. Попала на семинар к Тарковскому, здесь и Тарковский. А тут уже ее дети. То есть она жила с Тарковским до последних дней. Тот пришел в восторг от ее стихов. Он написал ей огромное письмо, которым она, он называл ее чудо и прелесть. У вас уже есть все, писал он в письме, для того, чтобы задирать носик и не считаться ни с кем. Больше, чем чего-нибудь. Я верю в ваше будущее. Я уверен, что русская поэзия должна будет гордиться вами. Только ради Бога, не опускайте рук, я верю в вас. Вот это значимость, потому что потом говорили, что ее стихи похожи на стихи поэтов Серебряного века, похожи на стихи Фета, потом похожи на стихи еще нескольких поэтов. То есть это настолько вот это много было потом признания. То есть вот это я уже говорила, незастелена постель, на которой лежала Лариса, и пыталась что-то сочинять и записывать. А ты в пути, а ты в бегах, ты переносишь на ногах любую боль и лихорадку, и даже бездна в двух шагах есть повод вновь открыть тетрадку. На танка похоже. То есть это японские такие пятистишие, и вот они такие маленькие. Кол на голове тиши, все улыбаешься в тиши. Тебе жестокие уроки, а ты рифмованные строки. День прожитью готов, даль сияет, ввысь лучится, и наполнен светом кров, и полна мелодий птица. Обустроен день под ключ, есть где жить и чем согреться. Даже есть рассветный луч, на который опереться. Вот посмотрите, сколько за все это время она написала произведений. Вот здесь две книги «В ожидании Эдипов», «Стихи и проза» и Лариса Миллер «Мотив к себе от себя». Первая книга «Безымянный день». В этом же году дополнение к сборнику «Безымянный день», потому что первая книга у нее подверглась цензуре. Вот это уже выпущено дополнение сам издатом. Потом дальше 86-й год. «Земля и дом». 91-й. «Поговорим о странностях любви». Знакомая, кстати, фраза. 92-й год. «Стихи и проза». 3-й год. «В ожидании типа». Получается, почти каждый год она выпускала определенный сборник. Плюс ко всему, в сборник «Где хорошо», «Повсюду и нигде» вошло полное собрание сочинений автора, созданных с 1963 по 2004 год. А с 2010 года поклонники увидели еще 5 книг любимой сочинительницы. Одним из последних опубликованных сборников стал «100 оттенков травы и воды», увидевший свет в 2017 году. Вот это из новых стихов. «Нет, мы не плачем, мы не плачем. И будь мы хвостиком собачьим, любой длины и толщины с рождения оснащены. Мы бы весело виляли, безумно радует, что взяли нас погулять на белый свет, где можно взять волшебный след». Ну вот опять и я, и лето, и гром, и дождик проливной, и день, ушедший от ответа на тот вопрос, что задан мной. О, как, какими, мол, ветрами судьба нас на этот свет, и блики на оконной раме, вновь заменившие ответ. Идти по первому снежку, потом по пятому, седьмому, идти то из дому, то к дому, почти приноровясь к шажку той вечности, что не спешит, и вместе с тропами петляет, и след, который оставляет, сама же снегом ворошит. Идти по первому снежку, потом по пятому, седьмому, идти то из дому, то к дому, почти приноровясь к шажку ребенка, что едва-едва земли коснулся, встав на ножки, и удивляется дорожке, и силится сказать слова. Никто не должен тебе ничего. Ты праздника хочешь? Придумай его. По песне тоскуешь? Так песню сложи. Из всех окружающих приворожи. По свету скучаешь, чтоб радовал свет? Ты сам излучай его. Выхода нет. Чтобы здесь подольше задержаться, нужны какие-то зацепки. Как солнышко начнет снижаться, шалашиком поставим щепки. И коль погода не сырая, соорудим костер вечерний, предполагаем ворая небесного Эден дочерний. Пусть между ними нами целый вечер танцует искорка живая, с теплом и светом наша встреча хоть ненадолго продлевая. А круг, на котором я плавала, быстро спустил. Мне лет было мало, я плавать совсем не умела, а мама не видела. Мама на солнышке млела, а я все барахталась и выбивалась из сил, пока не нащупала пальчиком правой ноги спасительный камень в одежке из скользкого ила. Никак не пойму я, что в жизни случайностью было, что Божьим ответом нас дал мне крик «Помоги!». А тогда на начальном этапе рисовала я солнце на папе, фотографию помню, и вернее на снимке его я не знала о нем ничего. Лишь одно, его мина убила. И так сильно я папу любила, а рисовала на нем без конца, вышло солнышко вместо лица. Мы уедем, а дятел все будет стучать. Мы уедем, а яблоня будет скучать. И осыпятся флоксы, досказанные сказки на покинутом нами садовом участке. Ну, а может, едва мы уедем тот час, здесь как раз начнется неслыханный сказ. Волшебное что-нибудь с вами случится, и куда-нибудь дятел стуча достучится. И, наверное, даже здесь только и ждут, чтоб уехали мы. Не моя очередь тут, и сезон не закрыт, а едва только начал, и сентябрь дождливый от радости плачет. Что не сутки, то круглая дата, годовщина не знаю чего, то ли дождика, то ли заката, то ли ветра, порыва его, то ли чей-то любви несуразной, то ли чьих-то великих побед. Суть не в этом. Ты главное, празднуй, всех зывая на званый обед. Я читаю много, потому что биографии мало. Вот это муж ее. В 62-м году она вышла замуж. Я сказала, в 63-м. Вот это Борис Альтшулер. Двое сыновей. Илья и Павел. И стихотворение долгих и темных ночей. Когда нет ничего, никого, мне бы лампу в 15 свечей, чтобы видеть тебя одного. И тогда все опять на местах, все имеет и смысл, и суть, и ничтожна тревога и страх, и надежен дальнейшего путь. И не так уж черна темнота, и как божья птичка в раю, а забыв про труды лета, безмятежные песни. Вот они шли разными дорогами. Он физик, она лирик. Они друг другу не мешали, и союз был такой очень длинный. Вот я все вспоминаю, вот Наби Балтачева, кто знает ее. Все дело в том, что у нее муж физик, она хоть и химик, но лирик. И получается, вот и тоже они как бы... Он помогает и книги издавать, и все такое прочее. Но тоже такой союз оказался вечным. Вот видите, вот он еще молодой, вот это дети еще маленькие. Илья и Павел в 76-м году. А это вот тоже ожил с ним. Сколько нежности, Господи! Воздух, крыло, третий день снегопад, даже ночью бело. Столько нежности, Господи, маленьких крыл. Вот а ты мне все тайны сегодня открыл не словами, а... прикосновением одним к волосам и губам. и ресницы мои. Вот награду, видите, в 2000 году за верность русской поэтической традиции, издание «Русский переплет», это выдвинуло ее журнал «Новый мир», в котором она очень часто печаталась. А вторая премия была имени Андрея Тарковского. Это еще 2013 год. Это на Украине вот она была. Вот, все дело в том, что стихи Миллер можно найти в интернете. Вот здесь есть сноска. Лариса Миллер, это журнал «Кум». Вот она сюда каждый день выставляет свои стихи.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о встрече в клубе «Литературная мастерская». Встреча была посвящена советской и российской писательнице, поэтессе, эссеистке, преподавательнице, члену Союза российских писателей Ларисе Миллер. Провела встречу в литературной мастерской незаменимая ведущая Татьяна Михайловна Шорохова. Напомню, что подобные встречи проходят в библиотеке номер 6 имени Константина Паустовского. Всю подробную информацию можно узнать в социальной сети или на сайте библиотеки. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.
0: В Екатеринбурге 4 часа.

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревание волн, препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашему.

0: тысячи Христов. Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся еже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 17. Блаженнее непорочнее в путь, входящие в законе Господне, блаженнее испытающие сведение Его, всем сердцем взыщут Его, не делающий бо беззаконие в путях Его ходиша, Ты заповедал еси заповеди Твоя, сохраните зело, дабы исправились путие мои, сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжуся внегда презретями на вся заповеди Твоя, исповемся Тебе в правости сердца, внегда научитимися судьбам правды Твоей я, оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя, всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих, в сердце моем скрых словеса Твоя, я когда не согрешу Тебе, благословен еси Господи, научи меня оправданием Твоим, устам моим возвестих вся судьбы уст Твоих. На пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве. В заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя. Во оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих. Воздашь рабу Твоему, живи мя и сохраню словеса Твоя. Открый очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есть на земли, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби, душа моя, возжелати судьбы Твоя на всякое время. Запретил есть гордым, проклятие уклоняющиеся от заповедей Твоих. Отыми от меня понос и уничижение, яко сведений Твоих взысках. Ибо сидоша князи и намякли витаху, раб же Твой, глумляшися во оправданиях Твоих, ибо сведение Твоя, поучение мое есть, и совете мои оправдание Твоя. Прельпе земле душа моя, живи мя по словеси Твоему, пути моя возвестих, и услышал мя иси, научи мя оправданием Твоим, путь оправданий Твоих вразуми ми, и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди мя в словесех Твоих, путь неправды отстави от меня, и законом Твоим помилуй мя, путь истины изволих, и судьбы Твоя не забых, прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня, путь заповедей Твоих текох, егда расширил еси сердце мое, закону положи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Вразуми мя и испытаю закон Твой, и сохраню, и всем сердцем моим. Настави мя на стезю заповедей Твоих, яко тую восхотех. Преклони сердце мое во сведение Твоя, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоем живи мя. Постави рабу Твоему слово Твое,
страх Твой, отыми поношение мое, еже не пщевах, яко судьбы Твоя благи, все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи мя, и да приедет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему, и отвещаю поношающим мя слово, яко уповах на словеса Твоя, и не отыми от уст моих словесе истина дозела, яко на судьбы Твоя уповах, и сохраню закон Твой выну, век и в век века, и хождах в широте, яко заповеди Твоя в взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред цари, и не стыдяхся, поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих, и глумлявся во оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, их же упование дал мне Иси. То мя утеши во смирении моем, яко слово Твое живи мя. Гордие закону приступоваху дозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянув судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль прият мя от грешник, оставляющих закон Твой. Петобяху мне оправдание Твое на месте пришельствия моего, помянув в нощи имя Твое, Господи, и сохранив закон Твой, сей бысть мне, яко оправданий в Твоих взысках. Часть моя еси, Господи, грех охраните закон Твой, помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй мя по словеси Твоему, помысли к пути Твоя и возврати к нозе мои возведения Твоя, уготовихся и не смутихся, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник обязавшийся мне, и закона Твоего не забых, полуночи в остах, исповедайтесь о Тебе о судьбах правды Твоей я. Причастник аз есть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей я, Господи, исполн земля, оправданием Твоим научи мя. Благость сотворил еси с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему. Благости и наказанию и разуму научи мя, яко заповедям Твоим веровах. Прежде даже не смирите меся, аз прегреших, всего ради слова Твое сохраних. Благ еси Ты, Господи, и благостью Твоею научи мя, оправданием Твоим. Умножившися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко, сердце их, аз же закону Твоему поучихся. Благо мне, яко смирил мя еси, яко да научуся оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и сребра. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Руцы Твои сотвористи мя и создасти мя, вразуми мя и научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разумех, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя иси. Буде же милость Твоя, да утешит мя по словеси Твоему, рабу Твоему. Да приидут мне щедроты Твоя и жив буду, яко закон Твой поучение мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шанамя, аз же поглумлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и ведящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно во оправданиях Твоих, якода не постыжуся. Исчезает во спасение Твое душа моя, на словеса Твоя уповах. Исчезоша очи мои во слово Твое, глаголющее, когда утешишь имя, за небых яко мех на слане, оправданий Твоих не забых, колика есть дней раба Твоего, когда сотворишь имя отгонящих мя суд, поведаша мне закону преступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи, вся заповеди Твоя истина, неправедно погнашами, помазими, в мале не скончаши меня не на земле, аз же не оставив заповедей Твоих.
по милости Твоей живи мя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, Слово Твое пребывает на небеси, в род и род истина Твоя, основал еси землю и пребывает. Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе. Яко аще бы не закон Твой, поучение мое был, тогда оба погибло бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил меси. Твой есть маз, спаси мя, яко оправданий Твоих в сысках. Мене ж даша грешницы погубите мя, сведение Твоя разумех. Всякие кончины видях конец, широка заповедь Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил меси заповедью Твоею, яко вовек моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведение Твое поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя в взысках. От всякого пути лукаво возбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя, от судеб Твоих не уклонихся, яко Ты закона положил меси. Коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим, от заповедей Твоих разумех, всего ради возненавидях всяк путь неправды, светильник ногам моим, а закон Твой, и свет стезям моим, клягся и поставих сохранить и судьбы правды Твоей я, смирихся до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему, вольные уст моих, благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя, душа моя в руку Твоею выну, и закона Твоего не забых. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблудих, наследовах сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклоних сердце мое сотворить оправдание Твоя век за воздаяние, законопреступные возненавидях, закон же Твой возлюбив. Помощник мой и заступник мой еси Ты, на словеса Твоя уповах. Уклонитесь от меня лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи мя по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих выну. Уничижил еси все отступающие от оправданий Твоих, яко неправедно помышление их. Приступающие не пщевах вся грешные земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему, плоти моя, от судеба Твоих убоявся. Сотворих суд и правду, не предашь мне обидящим мя. Восприми раба Твоего во благо, да не оклеветают меня гордии. Очи мои исчезусти во спасение Твое, и в слово правды Твое я. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и оправданием Твоим научи мя. Раб Твой есть маз, вразуми мя и увем сведения Твоя. Время сотворите, Господи, ви, разориша закон Твой, сего ради возлюбих заповеди Твоя, паче злата и топазия, сего ради ко всем заповедям Твоим направлявся, всяк путь неправды возненавидих. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая душа моя, явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы, уста моя отверзух и привлекох дух, яко заповедей Твоих желах. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Призри на мя и помилуй мя, по суду любящих имя Твое, стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави мя от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи мя оправданием Твоим. Исходящая в одная из ведости очи мои, понеже не сохраних закона Твоего. Праведен еси, Господи, и праве суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоя, и истину зело. Истаяла месть ревность Твоя,
яко забыше словеса Твоя в рази мои, разжено слово Твое зело, и раб Твой возлюбие. Юнейший аз есть и уничижен, оправданий Твоих не забых. Правда Твоя, правда вовек, и закон Твой истина. В скорби и нужде обретошамя, заповеди Твоя поучение мое, правда сведения Твоя век, вразумимя и жив буду. Возвах всем сердцем моим, услышимя, Господи, оправдание Твоя взыщу. Возвахте, спаси мя, и сохраню сведения Твоя. Предварив безгодие и возвах, на словеса Твоя уповах, предваристе очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя. Приближишься гонящие мя беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близ еси Ты, Господи, и все пути Твои истина, и с первого познах от сведений Твоих, яко век основал я еси. Вижд смирение мое и изми мя, яко закона Твоего не забыв. Суди суд мой и избави мя, словесе ради Твоего живи мя. Далече от грешних спасение, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твоя, многие, Господи, по судьбе Твоей живи мя. Мнози изгоняющие мя и стужающие ми, от сведений Твоих не уклонихся. Видих неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижть, яко заповеди Твоя возлюбих, Господи, по милости Твоей живи мя. Начало словес Твоих истина, и вовек вся судьбы правды Твоей я. Князи погнаша мя туни, и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуюся аз о словесех Твоих, яко обретаю корысть многу. Неправду возненавидих и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу днем хвалих Тя, о судьбах правды Твоей я. Мир мног любящим закон Твой, и несть им соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани, душа моя, сведения Твоя, и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя, и сведения Твоя, яко все путие мои пред Тобою, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесе Твоему, вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему избави мя. Отрыгнуто сне мои пением, егда научиши мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя еже спасти мя, яко заповеди Твоя возлюбих. Возжелах спасение Твое, Господи, и закон Твой поучение мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твоя помогут мне. Заблудих, яко овча погибшая, взыщи раба Твоего, яко заповеди Твоих не забыв. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бога, от земли создавы человека и показавы его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгнено оба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее воссоздавы его во Христе Твоем и возведы на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил еси на мне величие Твое и не предал мне еси врагом моим в конец, исторгнуть имя ищущим в пропасть адову, ниже оставил меня си погибнуть и со беззакониями моими. Ныне оба многомилостиве и любоблаже Господи, не хотя и смерти грешного, но обращение ожидая и приемляй, и же низверженные исправляй, сокрушенные исцеляй, обрати и меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твоя щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забуди беззаконие, я же делом и словом и мыслью соверших. Разреши ослепление сердца моего, и дашь мне слезы умиления на очищение скверной мысли моей. Услыши, Господи, во мне человека любче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержит мя грех, ниже да возможит на мя оборитель демон, ниже к своему хотению доведет мя, но державную Твоею рукою его владычество исхитивай мя. Ты царствуй во мне, благи и человеколюбивый Господи, и всего Твоего быти, и жити мне прочее по Твоей благоволи воле, и подашь мне неизреченную благостью сердце очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерну, воздержание обдержательное, и всех мя благих плодов исполни дарованием святаго Твоего Духа. И не возведи меня в преполовение дней моих, ниже не исправлену и не готову душу мою восхитиши, но соверши мя Твоим совершенством, и так у мя настоящего жития изведи, якогда невозбраненно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю, и аз неприступные Твоей я славы, доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими». В них же освятися и прославися всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыкой, Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси, и смертью Своею от работы вражие освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоей, нося вземшая, славы Твоей сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей я, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, еже глаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Дорогие друзья, в рубрике «Читаем псалтырь» слушали 17-ю кафизму.